Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накагот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал: «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала: «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала: «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал: «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что Он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь. Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его?» Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь.

Иов сказал: «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью. Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил: «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня, они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо. Но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть». Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил

этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал, как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей. Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать, вот так всегда, мне всегда не везет. Скажите наоборот, Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям. Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал, в следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились. Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись, что-то новое приближается, новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице «тужиться, когда захочется». Он говорит «тужиться» в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь, хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает, что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать, что же это происходит. Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал, «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей».
Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его

работают людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что предав Иисуса, он остановит его, но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно. Но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то больше. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили?» «Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк». Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарование. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого, но если вы прибудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служение, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога.
толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким.

Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю, Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из нас, из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, как вы считаете, быть здоровым – это классно? Это модно? Это замечательно, но это не просто. Это целая наука, и одно из ее направлений – это формирование культуры здоровья. Что это такое? Это установка на жизнь и здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное, установка на постижение смысла жизни и достижение жизненных ценностей. Здоровье – это ключевая ценность для любого человека. Во все времена ценились гармония, гармония духа и тела. На Руси говорили: здоров будешь, все добудешь. Как не перестараться быть здоровым? Как правильно организовать свою активность? Как преодолеть лень? Какое питание называется правильным? Зачем все вокруг говорят, что нужно пить постоянно много воды? Нужно ли голодать, чтобы похудеть? И так далее. Давайте мы эти вопросы сегодня адресуем и попытаемся ответить с помощью нашего гостя, инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта и серебряного призера России по баскетболу с Павлом Межениным. Павел.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй.
1: Добрый день. Все вопросы, которые вы задали, они актуальны. И с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, я думаю, у нас будет интересная беседа. Я рад быть с вами.
0: Действительно, сегодня говорят, модно быть здоровым, правильно? Давайте мы эту тему с вами разберем. Итак, ребята, будьте активными, не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Можете делать это по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и по телефону передать все вопросы через нашего оператора. А после программы в рубрике «Вопрос-ответ» мы все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.

0: Отправимся в путь. Когда была задана тема, да, и сказали, что это модно, здоровый образ жизни — это модно. Ну, может быть, но мода — это не самый лучший мотиватор, наверное, потому что сегодня, а завтра, если будет, это не модно, вот, то что мы будем делать с этим? Поэтому очень хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни — это было принципом, неважно, модно оно сегодня или не модно, моим принципом, и чтобы мой фундамент, моя мотивация и причина, почему я этим занимаюсь, была мне понятна и была очень глубока, и не зависела бы ни от обстоятельств, а обстоятельства бы подчинялись моей мотивации и моему фундаменту. Это хорошая позиция на самом деле, когда твои убеждения имеют глубокий фундамент, и обстоятельства подчиняются твоим убеждениям, твоему фундаменту, чем мода или что-либо иное. Поэтому как бы сегодня это модно и хорошо, да, но завтра, когда это будет не модно, дай Бог, чтобы у вас все это оставалось. Я хотел бы задать вам сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, или поднимите руку, кто считает себя культурным человеком? Большинство, да, считает себя культурными людьми. Почему я это спрашиваю? Потому что слово физкультура состоит из двух частей. Физическая культура. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает себя физически культурным человеком. Ну, то есть знает какие-то механизмы, как оно там все циркулирует, какую-то физиологию, где бицепс, где трицепс, там, я не знаю, как это там все происходит, когда ты там скушал. Поднимите руку, кто считает себя физкультурным человеком. Немножко меньше, да, людей, вот, но все равно они есть, потому что слово физкультура — это не только там пробежка по стадиону, это вообще понимание механизмов, которые происходят, и мы говорили как-то, и здоровый образ жизни — это не только физическая активность, это включает 8 принципов здоровья, да, я хочу их повторить, о том, что это солнечный свет, солнце, воздух, вода, питание, труд, отдых, воздержание, доверие, доверительные отношения, все это в совокупности составляет здоровый образ жизни. И поэтому подходить к здоровью нужно комплексно, нужно широко подходить. И мы как раз на этой площадке, территории реальности, пытаемся посмотреть не только на банальные вещи, очевидные, но и увидеть то, что может лежит как бы за гранью телевизоров или чего-то, каких-то рекомендаций, которые сегодня даются для того, чтобы зачастую лишь просто кто-то заработал деньги. Нам нужно узнать истинные мотивы, истинные причины, и тогда мы можем свободно вращаться и выбирать, отличать правильное от неправильного. Можно ли перестараться быть здоровым? Как вы считаете, можно ли перестараться быть здоровыми? И что это такое? Перестарались немножечко быть здоровыми? А? Да, скажите, пожалуйста.
1: Когда ты занимаешься физическими нагрузками, то есть занимаешься физкультурой, и потом приходишь, и тебе все просто отваливается, ноги отваливаются, и ты перестарался.
2: Не готовишь, при том, что у тебя дома ссоры, и ты поздно ложишься спать.
0: Да, то есть вы делаете приоритетом что-то одно, да, пренебрегая чем-то другим, вот вы сказали, да. Вы знаете, опять же, у каждого свои мерки, у каждого свои грани. И очень часто, говоря о здоровом образе жизни, мы говорим о разных аспектах, очень редко о духовных аспектах. А можно ли в духовном смысле перестараться? Ну, столько начитаться Библии, что прямо это вот уже слишком много было, да. Редко задают такие вопросы. Вы знаете, спортсменов, когда они тренируются, очень часто болят мышцы. Я не знаю, отличаете ли вы, умеете ли вы отличать мышечную боль от другой боли, но наш тренер говорил, когда мышцы болят, значит растут, это хорошо. И вы знаете, встречаешься иногда, когда команды там после особенно отпуска собираются и ведет серьезная физическая нагрузка, УФП, да, то потом, когда мышцы сильно, ног особенно загружается, человек не может спускаться по ступенькам, он спускается по ступенькам, и они вот так вот проваливаются у него, да, вот, и дают такой хороший совет, если вы перетренировались, спускайтесь задом, задом легче спускаться, да. Ну да, то есть мы говорим о том, что можно где-то можно переусердствовать, да, и во всем так. Однажды знаменитый боксер Майк Тайсон, он сказал такую фразу: когда в 4 часа утра я бегу утром на пробежке, то я понимаю, что мои враги, мои соперники, которыми завтра я встречусь, они спят еще. И это дает мне некоторое преимущество. То есть это осознание, и поэтому я заставляю себя бежать. Хорошая мотивация? Ну, хорошая как бы мотивация. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Да? А еще есть такая поговорка о том, что настоящая цель —

это не та, которая не дает тебя вечером поздно уснуть, а та, которая поднимает тебя рано утром. Вот ваши цели, они вас заставляют рано вставать или поздно ложиться? Да, в контексте или в аспекте здорового образа жизни. Настоящие цели, они не идут вразрез здоровому образу жизни, если они от Бога. Понимаете, да? Поэтому сегодня, вот, наверное, нужно понимать о том, что если человек рано встает, то ему нужно и рано лечь. Вот тогда этот будет баланс. Если он делает что-то одно усердно, а другое, другим пренебрегает, то вот это и есть, наверное, перестараться в одном аспекте, в пренебрежении другом. Потому что здоровье — это комплекс, это гармоничное развитие человека и физическое, и духовное, и эмоциональное состояние. Если человек занимается с каким-то физкультурной деятельностью, у него не остается времени для того, чтобы взять и книжку почитать. Он перестарался. Если человек в своем духовном труде только и делает, что занимается духовным трудом, но абсолютно не заботится о своем теле, он перестарался. Поэтому Бог создал человека свободным, у человека есть не только право, но и ответственность, и обязанность это исполнять. Причем информация, это люди, когда мы говорим о том, что о физкультуре, культурный человек или нет, человек должен понимать, а что вот там все происходит. Очень часто людям, которые приезжают к нам в гости, в наш оздоровительный центр небольшой, мы задаем разные вопросы. Да? Ну, допустим, откуда желчь берется? Где желчь вырабатывается? Вот. И люди в 95% они отвечают, дают неправильный ответ. Скажите, пожалуйста, где желчь вырабатывается? Молодцы. Вот. 95% отвечают, что в желчном. Ну, желчь, желчный, очень похоже, да. И даже одна женщина, которая 2 года назад удалили желчный, она все равно говорит в желчном. Я говорю, вы последние 2 года не задумывались, где она у вас вырабатывает? Она говорит, нет, не задумывалась. Люди не задумываются о том, что происходит. Да? И поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы коснулись этих тем. Понятно, что за это время мы не сможем в полноте это все пройти. Опять же, мы дадим только направление, коснемся что-то глубже, что-то поменьше. Но нам нужно знать самих себя. Почему? Потому что это дает нам определенные возможности правильно поступать, зная, что происходит. Потому что часто я задаю людям вопрос, если в мою машину залить хорошего 95-го бензина, как вы думаете, она лучше поедет или нет? Люди говорят, конечно, если хороший бензин на хорошей заправке, 95-й еще, да. Я говорю, нет, она абсолютно очень не поедет или скоро она заглохнет, потому что она ездит на солярке. Хотя машина, она хорошая, но ездит на солярке. Но если ты не знаешь, что ты туда загружаешь, то это будет проблема. Согласны с этим? Так и во всем. Если мы сегодня знаем, когда фильтры нужно менять, масляные, там еще топливные, попробуйте водителю сказать, что не надо заменять фильтр там, масляный, да, после пробега там, определенного количества километров, то он будет переживать, он знает, у него все написано. Написано, когда он поменял ремень, когда он поменял масло, залил. Почему? Потому что он знает, что это важно. А у вас записано по вашей жизни, когда вы меняли там у себя что-то, да, когда вы принимали то или иное, насколько мы знаем свой организм, как там все происходит. Это важные вопросы, которым нужно уделять время и место для того, чтобы, имея эту информацию, правильно оперировать своей жизнью. Вы знаете, я с детства искал способы быть здоровым, потому что ведь с детства мое здоровье было проблемным. У меня была больная спина. Потом, когда я занимался спортом, я здоровым не стал, точно вас уверяю. То есть спорт принес мне определенные проблемы. У меня есть в коленном суставе определенные проблемы. И когда я выходил на площадку, и у меня было обострение, а нужно было играть, а никого не интересовало, по большому счету, то что приходилось сделать? Я постоянно бегал в наколеннике, и мне делали блокаду новокаиновую, несколько уколов, и ты бежишь, все хрустит, вот, ты ничего не чувствуешь, ты достигаешь результата, потом это все отходит, и так каждый раз. И сегодня это слабое место в моем организме. И таких моментов было достаточно много. Потом когда-то кто-то прыгнул мне, и здесь у меня две связки разорвало, разорвались две связки, и у меня их нету здесь. Я хотел лечь на операцию, должны были поставить лавсановые связки, но там так оно и заросло. Внутрисуставные переломы, надрывы, подрывы, всякие такие возможные вещи. И когда я ушел из спорта, я начал еще более интенсивно искать методы здорового образа жизни и информацию.
информация, которую я получал, я ее фильтровал, и это позволило сегодня для себя мне найти программу, которая помогает мне быть здоровыми. Это очень важный момент, потому что здоровый образ жизни должен быть индивидуален. Каждый человек должен под себя найти программу, потому что мы все разные по возрасту, по способностям, по принятию или непринятию каких-то элементов здорового образа жизни в свою личную жизнь. И поэтому, когда у меня в результате какого-то действия в спине происходит скованность, то есть спазмирование, я знаю упражнения, которые нужно сделать для того, чтобы это все прошло достаточно быстро, очень быстро. И как во время инсульта есть золотой час, когда нужно сделать определенные действия, так и в моем случае, во многих случаях, есть короткое время, когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы минимизировать последствия своей, этой травмы или какой-то предрасположенности. И это нужно знать, для этого нужно вникать в это. Почему? Потому что это продлит качество твоей жизни. Еще раз говорю о том, что для молодежи порой бывает это не актуально, потому что у них все зарастает, как на собаке, да, все вот, зарастает. И все переваривает, и все-все-все. Но это до поры до времени. Поэтому чем раньше мы начнем уделять этому внимание, тем дольше мы сможем качественно жить. И здесь очень-очень много информации, которая есть, которую нужно как-то измерить, чем-то измерить. И здесь измерения разные, потому что сегодня люди на этом деньги делают. Подойдите по любой улице, самое часто встречаемое заведение — это аптека, больницы, клиники и все остальное. Поэтому сегодня люди даже из этого святого и здоровья сделали бизнес. И здесь нужно иметь информацию. И я благодарен тому, что когда я открыл первый раз Библию, и в первый раз я открыл Библию, когда мне было 20, наверное, может быть, 20 с небольшим лет. И знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что там есть принципы, касаемые здорового образа жизни. Их достаточно много. Если мы будем вдумчиво читать, мы увидим почти все принципы, не почти все, а все принципы здорового образа жизни, описанные в Священном Писании. И это меня тогда поразило. Я пытался вникать в это все, и я понял, что эта книга не только для духовного здоровья, но и для физического здоровья тоже. И для меня тогда эта книга стала авторитетом, и сегодня многие вещи я измеряю, да и почти все, наверное, новые методики измеряю вот именно принципами Священного Писания. Это очень важно, знать Библию для того, чтобы уметь разделять хорошее от плохого. Почему? Потому что многие люди используют библейские даже тексты для того, чтобы укрепить свою неправильную позицию. Однажды я читал книжку по уринотерапии. И там предлагались разные методики, там, как это употреблять, пить и все остальное. Но написано, что даже сам Иисус это делал, и был указан текст в Священном Писании: «Пей воду из своего источника». Я думаю, как глубоко, как фундаментально человек говорит. Да? Когда же я открыл Библию через некоторое время и почитал, в каком контексте написан этот текст о верности в супружеских отношениях, это никакое отношение не имеет к уринотерапии. Я понял, что делают люди? Люди просто используют, выдергивают для того, чтобы людям идею свою как бы навязать. Поэтому очень важно, очень важно. Я хотел бы сказать вам, это очень важно с молодого возраста интересоваться этим и измерять это Священным Писанием, все эти принципы. Хочу сказать еще один момент о том, что соблюдение принципов здорового образа жизни дает человеку успех в его и производственной, предпринимательской или духовной деятельности. Почему? Потому что люди бизнеса, они очень ответственно относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они видят прямую зависимость между соблюдением здорового образа жизни и успехом в бизнесе. Однажды один миллионер, Оскар Хартман, его спросили: если бы вы имеете много денег, и у вас есть возможность любые сделать методики, использовать для восстановления своего организма после тяжелых нагрузок, криосауны, там, отдых и все остальное, если бы у вас была возможность выбрать только одно из всего спектра возможностей, что бы вы выбрали? Он говорит: если бы было одно, я бы выбрал сон. Я такой, я остановился на этом и думаю: вот этот человек мудрый, да? Почему? Потому что он говорит по-библейски, библейский принцип, да, отдыха. И
он выбирает сон из множества возможностей. Я думаю, я выбираю сон. Всегда ли я выбираю сон для того, чтобы восстановить свои силы? И я как-то для себя отметил этот момент. Прошло некоторое время, я слушаю его другую передачу. Вот, и некоторое время назад он стал там чемпионом мира в гребле в сухих помещениях. И он в этом триумфе своем, он говорит, я сегодня нарушу свой распорядок дня.

0: Я сегодня буду гулять, я буду сегодня праздновать победу. Ему говорят, а как вы будете это делать? А скажите, нам очень интересно. Он говорит, я сегодня спать лягу не в 10, а в 11. Вы представляете, я думаю, вот этот человек, да, который... Я не возвеличиваю этого человека, но я просто увидел, что человек очень организован в своем образе жизни. Да, он делает это вынужденно, потому что у него есть определенные проблемы со здоровьем, но как дисциплинированно он это делает? Я сегодня лягу спать не в 10, а в 11. Это он будет так отмечать праздник. А если мы отмечаем свой праздник, выпускной, то что? Гуляли до утра, да? И так каждый день в течение, пока сил хватило. Поэтому еще раз и еще раз говорю о том, что здоровый образ жизни — это путь к какому-то, к тому, чтобы реализовать себя в полной мере в этом мире. Еще раз, не перестараться — это не сделать приоритетом один или два принципа. Потому что многие люди начинают или в наш мир, допустим, в нашей культуре, да, ну, допустим, питание является порой, ну, чем-то таким, это есть здоровый образ жизни, лишь только питание. Или, допустим, там, не есть мясо, вот если ты не ешь мясо, ты ведешь здоровый образ жизни, да. И это неправда, это неверно, если мы только одним пользуемся. Или там мы записались в фитнес-клуб какой-то, и поэтому я веду здоровый образ жизни, а все остальные принципы попираю. Ничего не получается. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог дал эти принципы, по сути, это лекарство. И когда тебе плохо, и мы говорим, да как бы нам что-то сегодня полечиться, то нужно посмотреть, вот лекарства, употребляешь ты их или нет. Если ты их не употребляешь, то Богу очень тяжело помочь тебе, и твое состояние будет, ну, не будет лучше, если ты будешь пользоваться лишь только одним каким-то принципом или пойдешь в первую очередь в больницу. Вот. Много аспектов. Возьмем, допустим, воду. Это то самое простое, что мы пьем каждый день. Вы пьете воду? Вы достаточно пьете воду? А сколько пить воды нужно достаточно? Кто знает? Да?
1: 3 литра в день.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно 3 литра выпить и вам 3 литра выпить, да? Зависит это от роста, от веса, от возраста. Вот какими, да, то есть чем вы измеряете? Когда я прихожу в столовую, и мне кладут порцию такую же, как моему сыну. Я говорю, почему вы мне такую порцию положили? Я немножко побольше, да, чем 13-летний ребенок. Сколько нужно пить воды? Кто может ответить?
2: Вообще я встречала разные виды расчетов, но говорят, что где-то 40 миллилитров на килограмм.
0: Да, спасибо большое. А еще врачи считают 30 миллилитров на килограмм веса. То есть если я вешу там 90 килограмм, то мне нужно пить там 2700, 3 литра, да, чистой воды. Если вы весите 50 килограмм, то вам нужно выпить сколько? 1,5 литра чистой воды. Что происходит с организмом, если человек не допивает воды? Давайте мы, допустим, один маленький моментик разберем. Организм — машина умная. Она себя не даст в обиду. Там есть много систем, и организм сразу распределяет, когда у него есть проблема, распределяет системы на жизневажные и жизни, ну, не первой необходимости, и первой необходимости. Есть две системы, которые организм говорит, это самое-самое важное для меня, это вопросы жизни и смерти. Какие две системы являются самыми важными в организме в момент стресса, в момент каких-то таких переживаний организма? Какие две системы? Кто может? Подумайте, пожалуйста.
3: Ну, нервная система.
0: Да, центральная нервная система — это мозг, это центральный процессор. Если процессор откажет, то уже все остальное, мышцы могут работать, но это будет бесполезно. Спасибо. Еще?
4: Сердечно-сосудистый, наверное.
0: Да, и кровеносная система, потому что питание идет... То есть организм что делает? Когда у него недостаток воды, он перераспределяет воду и снабжает водой эти две системы за счет жертвы других систем. И в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. То есть человек, не допивая воды, если вы не допиваете воды, то ежедневно у вас страдают ваши кости. И к 40 вы начинаете хрустеть. И говорите, что же такое случилось? Вы понимаете, то есть сегодня вы делаете, создаете фундамент для вашей будущей, для жизни, для вашего будущего здоровья или нездоровья. То есть если сегодня вы не допиваете, хрустеть начнете. Да, вам это надо? Нет, это не надо никому, да? Никому не надо. Поэтому сегодня есть пожелание такое. Нам нужно это исполнять. Многие проблемы сердечно-сосудистой системы или кризисы происходят рано утром. Почему? Потому что утром человек, когда просыпается,

Он идет в туалет, да, и у него жидкость уходит. Он ночью дышал, эта жидкость выходила. И организм просыпается с дефицитом воды. И человек встал и начал что-то делать. Кровь густая, крови надо двигаться, а она густая. Что нужно сделать? Утром выпить пару стаканчиков воды. Это трудно? Восстановить баланс. Если этого мы не делаем каждый день, годами, то организм что делает? Ну, ему приходится искать ресурсы, и в конечном счете он не выдерживает, и происходит кризис, срыв, болезнь какая-то. И человек думает, почему все так. Поэтому поймите, что все эти принципы, они очень простые, доступны и бесплатны. Здоровый образ жизни просто доступен и бесплатен. Но нам некогда, лень, холодно, чего там еще? Ну, еще чего-нибудь, да? Вот такие факторы, которые нам мешают быть здоровыми. Мы понимаем о том, что когда человек, допустим, спит, да, то в его организме вырабатывается мелатонин. Это гормон, который очень-очень благотворно влияет на организм. Но он вырабатывается до полуночи, он вырабатывается в темноте, и так далее, и тому подобное. Зная эти небольшие моменты, мы начнем что делать? Свет выключать. Шторы задергивать. Для чего? Для того, чтобы организм мог это получить. Мы начнем раньше ложиться. Все очень просто. Быть здоровым очень просто. Конечно, вам скажут, что вы фанаты. Конечно, вам скажут, что вдаряться так уж не надо. Но, как говорят, знаете, цыплят по осени считают. Поэтому нужно, невзирая ни на что, просто продолжать быть аккуратным. И, конечно, не обвинять других, не делать это ожесточенно, а все-таки делать это с любовью и предлагая свой опыт, результат своего опыта другим. И люди будут смотреть и сказать, слушай, он действительно нормально. Действительно, человек не ходит по больницам, у него нету там медицинской карточки и так далее, и тому подобное. Или вы знаете, очень часто люди сидят в аудиториях, и тут есть окошки, да, и вот открыли окошко, и говорит, ой, закройте окошко, поясницу продуло. Слышали такое? Там или шею продуло. Вот посмотрите, вы все сидите сейчас, да, и самое защищенное у вас место, по сути, это поясница. Почему? Я никогда не слышал. Закройте окошко, говорит, коленку продуло. Вы слышали такое? Я не слышал. А что происходит в организме, когда пришел холодный воздух? Знаете ли вы об этом или нет? Да почему поясницу продувает? Почему не продувает? Вот локоть ни у кого не продуло, коленку не продуло, а поясницу. Когда мы начнем получать ответы на эти вопросы, то мы будем знать, что с этим делать и как этого избежать. И тогда мы сможем ехать зимой с открытым окошком, и нам ничего не будет. Тогда мы не будем укатываться в шарфы и бояться сквозняков. Когда мы начнем понимать, что происходит в организме в момент, когда пришла атака холода. Это интересные вопросы. Мы должны понимать о том, что сегодня, когда в болезни все больше и больше, мы должны понимать, что обычное обливание холодной водой в организме что делает? В организме иммунная система запускает процесс, большой процесс фагоцитоза, когда вырабатываются клетки-фагоциты, которые пожирают все болезнетворные клетки. То есть это естественным образом что делается? Организм очищает сам себя. И не нужно никакие эндорфины, интерфероны, эргофероны покупать и так далее, Нужно просто что? Заниматься контрастный душ принимать. Но когда надо этим начинать заниматься? Осенью или весной? Весной, как только потеплело, детей своих самим босичком ходить, ручки, потом все дальше и дальше и дальше, да, а потом и полностью облиться, из бани выйти. Это все просто, это все понятно, но нет времени для этого. И потом, когда мы вдруг ударяемся и говорим, слушайте, я слышал, пошел воды себе налил сразу, да, холодной, да, 3 ведра, что произойдет? Все ваши болячки вылезут наружу, и вам такой здоровый образ жизни не понравится. И понимаете, поэтому сегодня вот это понимание, да, этого позволяет нам постепенно и постоянно увеличивать качество своей жизни в таких маленьких моментах. И я так стараюсь так жить, не во всем я идеален, стараюсь жить, и я не боюсь ходить босиком по улице там в снегу, я не боюсь там, я каждый год теряю кучу там каких-то перчаток и шарфов, которые жена покупает, и шапок, потому что я где-то их оставляю, потому что мне что с шапкой пройти, что без шапки, и так далее. И я рад этому. Что хочу еще сказать, да? Если говорить о физических упражнениях, во время физических упражнений вырабатываются эндорфины.
Эндорфин — это гормон радости. Гормон радости, который дает человеку некоторые обезболивающие эффекты, имеет, и дает такую бодрость. Если вы посмотрите в Википедии, то эндорфин имеет состав опиатов. То есть это наркотик, который вырабатывает организм, который дает человеку то же самое, что дают наркотики, но без побочных эффектов. Это классно? Это круто. Так лучше заниматься физической нагрузкой, да, и получать наркотик от Бога, чем колоть наркотики и чувствовать себя очень грустно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этим, мы этому уделили большое внимание. Питание — это огромный пласт, который мы не сможем в этом формате разобрать достаточно глубоко. И здесь тоже есть площадка для крайностей. Быть ли вегетарианцем, быть ли мясоедом, быть ли веганом или оволактовегетарианцем. То есть оволактовегетарианцы — это люди, которые отказались от продуктов мясной пищи, но употребляют продукты молочные, там, сыр и так далее, да, яйца. Вот. А веганы — это люди, которые отказались от всего. Но хочу что сказать? О том, что падение человека, Библия говорит, началось именно с питания. Да? То есть они вкусили что-то там вожделенное. И восстановление человека тоже началось с поста Иисуса, когда он преодолел в себе это желание и жажду. Поэтому сегодня порой грех заходит через рот наш. И когда человек не воздержан в еде, он бывает не воздержан во всем остальном. Как Навал был невоздержан в еде, в чревоугодии, он был невоздержан и в словах, и в своих мыслях, и во всем остальном. Это важный фактор. Большинство сегодня прогрессивных диетологов говорят о том, что на сегодняшний день истина для настоящего времени заключается в том, что сегодня предпочтительнее вегетарианская пища. То есть пища без употребления продуктов животного происхождения. Один мой знакомый, он директор института или лаборатории пищевой промышленности, он говорит, что если вам во время болезни выписали какие-то антибиотики, тетрациклиновые группы, то вы смело можете купить курочку, разделить ее на 4 части, потому что четверть курицы — это суточная доза тетрациклина. Потому что куриц на фабриках колят гормонами и антибиотиками для того, чтобы они не болели. И поэтому человек, покупая мясо какое-то, он употребляет какие-то антибиотики, какие-то гормоны, и потом, когда он заболевает, ему уже не помогают антибиотики, которые ему выписывают, потому что организм к ним привык, и гормональная система дает сбой. Вот этот же... и такой информации очень много. Что рыбу кормят, когда ее разводят, таким образом, что она переживает, чтобы она ее вовремя надо выловить, потому что гормон ее распирает, она просто разрывается. Вот, то есть не выдерживает. Этот же человек говорит о том, что однажды его друг на одной из пиццефабрик составлял программу, алгоритм для производства мясоперерабатывающей промышленности и заметил, что в алгоритме, в этой программе он не нашел процесса утилизации. Куры умирают, а утилизации нету. И когда он обратился к заказчикам, он говорит, почему нет утилизации? Они говорят, а у нас нет утилизации, у нас все опять в переработку, и умершие больные курицы их перерабатывают и дают в корм здоровым курицам и так далее. Многие люди, которые работают на колбасных заводах, на мясоперерабатывающих фабриках, не едят это, вы знаете, да? Почему? Потому что они видят, мы же это все не видим. И поэтому сегодня у нас создается иллюзия: вкусно, приятно, значит полезно. Не факт, что это так. Это реклама, которую сегодня люди делают. Поэтому сегодня, когда люди говорят, я люблю рыбу, даже вопрос неправильно ставят. Ты не рыбу любишь. Если бы ты любил рыбу, ты за ней бы ухаживал, в аквариуме держал, правильно? Ты любишь вкус рыбы, более правильно. Поэтому для здоровья человека сегодня предпочтительнее отказываться от продуктов мясного происхождения. И здесь есть здоровая замена. Она есть здоровая замена, об этом можно много говорить, но прежде нужно научиться вкусно готовить, научиться заменять, потому что если мы уберем одно и не дадим другое, то мы вот как раз и перейдем в эту крайность, понимаете, да? Вот. Поэтому сегодня те предприятия, там, Coca-Cola, да, Coca-Cola Zero сейчас есть, ноль сахара. Причем тут ноль сахара? Там такой химический состав, который очищает всякие бамперы от ржавчины и всего остального. Посмотрите это на видео, да, для того, чтобы человек пил и отравлялся, и при этом у него еще появлялся чувство голода, дают холодную Coca-Cola, и появляется чувство голода, человек ненасытим, он еще покупает какую-то булочку для того, чтобы еще съесть. То есть люди делают бизнес,
подавая продукты ненормальные. Если говорить о голодании, или, ну, можно ли голодать для того,

чтобы похудеть. Важный вопрос, нужно ли голодать, чтобы похудеть. Для того, чтобы похудеть, нужно вести в здоровый образ жизни как принцип. Есть голодание, но оно лечебное голодание. Нельзя организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие,

лечебное голодание. Нельзя за организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие,

0: Жизнь – это угодно Богу, что немаловажно, и, может быть, самое первое. Это повышает качество вашей жизни. Это дает статус определенный человеку, гармоничное развитие. Это лучше любого спорта, здоровый образ жизни. Этим нужно заниматься. Не нужно переусердствовать, не нужно одну сферу внимания уделять. Нужно всем сферам равномерно уделять внимание. Мне хотелось бы пожелать, чтобы молодежь была флагманом, чтобы вы были лидерами и побуждали людей заниматься и физической активностью, и правильно вести свой образ жизни. Мне очень хочется, чтобы здесь, в этом центре, где мы сегодня находимся, по утрам та площадка была заполнена. Кем? Вами, нами. Чтобы люди, ваши соседи, знали, что вы ведете здоровый образ жизни. Вот. Это будет и вам хорошо, и Богу угодно, и для людей это будет полезно. Пусть Господь благословит вас всех.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые у нас пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Какое питание и как правильно выбрать для здорового образа жизни?
0: Спасибо. Это большой вопрос, нужно пробовать. Опять же, каждый человек индивидуален. То, что организм одного принимает, организм другого не принимает. Поэтому есть определенные базовые принципы по поводу количества еды, по поводу качества еды, вот, и по поводу состава еды. Они известны, и поэтому предпочтительнее выделять, кушать 2 раза в день. Если человек трудится, если человек молодой, да, если человек ведет активный образ жизни, то можно кушать 3 раза в день. И третий прием пищи должен быть не сильно плотный. Вот. Я уже говорил о том, что предпочтительнее отдавать внимание вегетарианской пище. Может быть, это нужно делать последовательно, то есть не сразу. То есть если человек ел красное мясо, лучше есть белое мясо. Если человек ел белое мясо, лучше есть рыбу. Ну и так далее. То есть какой-то снисходящий. Если человек солил сильно, соленая пища у него была, то тогда нужно ему меньше подсаливать, потому что должны восстановиться рецепторы. Если вы покушаете несоленую пищу, вас это отвратит, даже самая полезная пища. Поэтому здесь принцип постепенности имеет такое важное, а может быть даже решающее значение для того, чтобы не свернуть с этого пути. Поэтому этим надо заниматься, эти принципы, они известны, и поэтому надо отправляться в путь.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 42. Хакексия, заболевание ЖКТ. Поднимать брюшное давление мне нельзя, упражнения на пресс не подходят и тому подобное. Еще остеопороз. Как укреплять суставы и мышцы без напряжения живота?
0: Вы знаете, я не врач, поэтому некоторые слова для меня, они непонятные, неизвестные, поэтому в такие моменты я всегда пользуюсь советом врача, которому доверяю, что нужно делать, какие упражнения. Когда врач уже советует, тогда я выбираю и рекомендую. Поэтому я бы хотел что тоже вам посоветовать. Если вы узнали какую-то сферу, и вам это нравится, и вы готовы ответить на любой вопрос, это неправильно. Я не готов ответить на этот вопрос. Да, я не знаю, какие упражнения нужно делать, поэтому нужна консультация врача, и после консультации можно уже что-то назначать.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Как развить в себе эту силу воли, чтобы вести свой образ жизни, здоровый образ жизни?
0: Сила есть, воля есть, а силы воли нету, да? У меня есть мотивация, вот, и я хочу угодить Богу. Вот, и в моей жизни происходили эти моменты, когда мне было очень тяжело делать что-то, вот, но я понимал, что Богу это угодно в этот момент, и я это преодолевал. Есть другие моменты, да, допустим, это дети. Вот сегодня утром я не хотел на зарядку идти. Вот, не хотел, потому что мне нужно было готовиться, я как-то там еще домой и так далее. Но сын говорит: папа, пойдем на зарядку, мне стало стыдно. Да, ему утром вышли на зарядку. Не всегда так бывает, и чаще я его поднимаю и говорю: сын, пойдем на зарядку. Но вот сегодня было по-другому. Поэтому я уже говорил о том, что найдите себе где-то вот таких вот людей, которые будут вас мотивировать, если вам не хватает, собственно, если вы сами не можете, вам нужна посторонняя помощь. Да, и пусть это будет правильная мотивация. ради Бога вы это делаете, ради друзей делаете, ради детей делаете. Это приносит пользу обществу. И делайте шаги. Не сдавайтесь. Даже если вы упали, не зачеркивайте, не выкидывайте тетрадку. Потому что это

0: ожидаемо, что у нас не получится с первого раза все сразу. Вот. Но не выкидывайте тетрадку, будьте смелы в этом.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Я начал бегать с правильной обувью 3 раза в неделю по 5 километров. Есть такой вопрос. В каких случаях бег может навредить здоровью? И часто бег может повредить мой позвоночник и суставы? Мне 27 лет.
0: Если у вас нет дискомфорта, если вы не чувствуете проблем, то бегайте столько, сколько вы можете бегать. Я раньше бегал много, потому что это было связано с моим видом деятельности, со спортом. Я не любил бегать. Это не самый любимый мой вид деятельности. Вот. Но мы бегали по 5, 15, 20 километров. Вот. Поэтому если сегодня у вас нет в этом каких-то переживаний, то продолжайте бегать, если это вам приносит удовольствие. Если у вас есть дискомфорт, если у вас начали какие-то болезненные ощущения, то нужно снизить нагрузку, посмотреть, из-за этого ли у вас болезненные ощущения. То есть все это приходит опытным путем, потому что кто-то бегает там сотнями километров, лыжники наматывают на лыжероллерах там десятки и сотни километров. Это нормально, поэтому все это очень индивидуально. Если вам это приносит радость, радуйтесь.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста, еще.
2: Павел, вопрос вроде бы простой, но сложный в применении. Как заставить себя начать пить воду по утрам?
0: Вы знаете, когда вот другие фирмы разные, да, которые предлагают свои добавки, они вместе с добавками предлагают и другой образ принятия жидкости. Да, надо просто пить. Вот сегодня должны стоять эти бутылочки. Да, нужно сделать какое-то упражнение, выпил стаканчик воды. Сделал упражнение, выпил стаканчик воды. Нужно где-то себя заставить, потому что люди говорят, что через 3 недели приходит привычка. Не всегда через 3 недели приходит привычка. Но вы поймите о том, что серьезные последствия из-за такой мелочи человек попадает в очень большие проблемы. И из-за такой мелочи человек может выйти из этих проблем. То есть это ничего не стоит, найти воду, которая сегодня у нас очень проста в нашей стране. Поэтому надо быть настолько неразумным человеком, чтобы отказаться от этого и потом ввести себя в очень грустное состояние своего здоровья. Вот. Будьте разумны, употребляйте воду.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел.
0: Извините, а что вот вам мешает? Вы забываете, или вам лень, или вам не хочется? Что это вот с вашей? Как вы оцениваете, почему вы не можете пить достаточно воды?
2: Утром заставить, то есть это начинается какой-то уже процесс такой, что нужно собираться, да, что есть куча неотложных дел, вот, и поэтому как-то забывается.
0: Вот для меня, знаете, что сложнее было? Для меня было сложнее не пить после еды. Потому что после еды, чаю не попить, это как бы, я не знаю, в нашей культуре, да, обязательно чаю надо попить. И когда к гости приходят, то, а что чай не наливаешь, да, вот сегодня, да. Но в своей личной жизни я понял, что у меня проблема, она появилась, знаете почему? Потому что ты достаточно воды не пил до. Тогда, когда ты поел, то пить хочется, надо чем-то запить это все и смыть, да, там еще, чтобы все это разбавилось. Когда я начал принимать этот принцип и пить до еды, там за полчаса, там за 20 минут водички, да, то эта проблема сама по себе ушла. Поэтому с вечера наберите тепленькой водички, сделайте ее чуть-чуть там с какой-нибудь там с лимончиком, что-то еще, сделайте это приятным времяпровождением, и тогда, как-то надо с этим бороться.
2: Спасибо большое.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Тоже касательно воды, можно ли воду чем-то заменить? Сегодня чаще всего это чай, газировка, сок и так далее.
0: Ну, отвечая на этот вопрос, конечно, можно, но это не будет полноценной заменой. Я предложил бы вам помыть посуду чем-то, но не водой. Газировкой, чаем там или еще чем-то, да. То есть мы же так не думаем, поэтому в организме, организму нужна вода. И то, о чем мы говорим, это идет, мы говорим о чистой воде. Или достаточно, а только о воде. Почему? Потому что, когда человек принимает какую-то пищу, почему нельзя перекусывать? Потому что человек, допустим, там начались процессы какие-то, да, вот. Или человек после еды взял и запил водой. Весь желчный сок, все там, все ферменты, все смылись, и организму приходится что? Снова вырабатывать, двойную работу делать, да. Когда человек перекусывает, запускаются новые опять механизмы переработки, то есть организм лишний раз что-то делает. Поэтому вопрос еще раз повторите, чтобы я мог...
1: Воду чем-то заменить, чаем, да. Газировкой и так далее.
0: Да, поэтому, когда человек принимает воду, в организм ее принимает, не запуская механизмов переработки. Когда человек принимает что-то другое, будь то чай или сок, в организме запускаются огромные механизмы, которые мы не замечаем, которые истощают организм. Это тоже плохо. Поэтому, чтобы наполнить себя водой, нужно пить только воду. Но это чисто, это хорошо, это нормально. К этому привыкаешь на самом деле. И вкуснее воды потом уже ничего не чувствуешь. У тебя потом есть какой-то чай с булочкой, что-то еще, сок какой-то, да, с чем-то. Но вода это становится твоей нормой, да.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
3: У меня вопрос к вам как спортсмену. Очень часто, я тоже много занимаюсь спортом с самого детства, и после спорта всегда очень хочется есть, особенно если ты интенсивно занимался 2-3 часа. Обычно рекомендуется есть много белков. Неважно, какое утро, вечерний это рацион и так далее. И приходишь после занятия, очень хочется есть. Ты готов съесть слона, уже неважно, какой белок тебе в рот попал. Вот что вы рекомендуете в данный момент? Какие белки, протеины, что употреблять спортсменам? Есть вообще или не есть, если это вечернее время?
0: Ну, я бы не рекомендовал, это мое мнение, я бы не рекомендовал употреблять, особенно в вечернее время, вы сказали, да. Вообще нормой является 1 грамм на килограмм веса. То есть если у вас вес там 50 килограмм, то в день вы должны съесть 50 граммов белка или протеина, да, разных аминокислот. Вот. Мы часто едим очень много, а белок является причиной многих заболеваний. Вот. И поэтому сегодня многие диетологи, они говорят о том, что мы очень много переедаем белка. Вот. И поэтому, понятно, многие говорят о том, что после занятий открывается белковое окно, углеводное окно, да, там все это быстрее там усваивается. Вот. Но вы знаете, многие штангисты являются вегетарианцами, и культуристы являются вегетарианцами. То есть это не единственный способ найти, как бы быть сильным. И одного человека очень сильного спросили, вы сильный как бык. А он говорит, извините, а где вы видели быка, который ест мясо? Да? Ну, быка вы видели, который мясо ест? Нет, не видели. Да? Поэтому тут надо менять стереотипы и, может быть, себя заставлять где-то подчинять, пропускать прием пищи или чем-то заменять его чем-то простым, легко усваиваемым, особенно после тренировок в вечернее время. Не кушайте белок, потому что это все тяжестью ложится на ЖКТ, на желудочно-кишечный тракт, даже если хорошее пищеварение.
3: А это не будет, что мышцы не будут наращиваться, не появляться?
0: Ну вот я еще раз говорю о том, что сегодня многие спортсмены, многие спортивные клубы, они серьезно рассматривают переход на растительную пищу, потому что они видят очень большую энергию, в том числе и физической силы, и объема можно достичь без большого употребления белков животного происхождения. И об этом вот я говорил, о том, что есть фильм «Переломный момент», где полтора часа это не просто показывается, но и доказывается. Когда к нам в центр приезжают люди, многие женщины расположены менять свой образ жизни, а мужчины нет. И с ними как бы что говори, что не говори, авторитетов для них нету. Для них авторитеты вот Шварценеггер и все остальные. И когда они смотрят этот фильм, они говорят, слушай, меня это впечатлило. Я, говорит, подумаю. Поэтому посмотрите, может быть, этот фильм. Не знаю, реклама это или не реклама, но он интересный. Меня он впечатлил. Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
4: В таком случае, как вообще, во-первых, это означает, что мы должны от молока и яиц тоже отказаться? И, во-вторых, чем тогда это все заменить? Потому что это привычная для нас пища, которая нас кормит с детства, бабушки, матери. То есть реально очень сложно будет подбирать рацион, отказавшись сразу от мяса, рыбы, молока и яиц. Что вы предложите?
0: Да, я бы предложил сразу от этого не отказываться, идти вопрос постепенности, да. Вот я говорил, от красного мяса к белому, от белого к рыбе, от рыбы каким-то другим альтернативам, потому что нужно научиться правильно готовить и белковую пищу тоже. Вот. Это такой серьезный вопрос. Вы знаете, люди говорят, ну да, сегодня, по сути, глядите, молочная, у нас мясоперерабатывающая промышленность, коров становится все меньше, а молока все больше. Какое молоко мы пьем? Вопрос. И молоко ли это? Вопрос сегодня, который в магазинах. Да, есть много фильмов по этому вопросу. А что мы пьем вообще? Вот. И не является ли употребление мяса это лишь просто похотью плоти нашей? Вот. Потому что, по сути, мы можем пить химию. Другой один человек, который работал в вот этой структуре, он говорит о том, что даже домашние, даже когда берут домашние все эти коровы и все остальное, сепарируют молоко и все в производственном, то куча гноя и слизи оттуда выходят. Поэтому домашнее молоко, оно тоже под вопросом, потому что на производство хотя бы это все отслеживают и сепарируют, и там дезинфицируют, а дома нет. И поэтому я живу в селе, и когда у соседа заболевает скотина, он быстрее что делает? Забивает, чтобы успеть продать мясо, которое уже зараженное, но пока еще болезнь не вылезла в крайнюю форму. Поэтому это такие сложные вопросы в нашем непростом времени. Но все дальше и дальше мы будем понимать, что нам нужно отказываться, как-то смотреть на этот вопрос более прямо, потому что будет все хуже и хуже, потому что экология становится все хуже и хуже. Поэтому нам надо этот вопрос рассматривать и искать альтернативу. Но делать это надо постепенно, да, но надо этим заниматься.
1: Хорошо, Павел, спасибо большое за эту тему. Спасибо за те ответы, которые мы получили. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

А мы с вами находимся в серии проповедей о браке и семье. Тут меня Денис так представил, что даже неловко. Потому что я бы сказал, это одна из наименее квалифицированных тем, которые я люблю проповедовать. Она вызывает у меня всегда страх, желание убежать, потому что с одной стороны, в прошлые выходные мы отметили наш с Юлей маленький юбилей, 34 года совместной жизни. У нас 5 детей, 4 внуков, несколько внуков на подходе, вот буквально вот-вот-вот-вот. Поэтому, но я понял, что будь ты 34 года женат, 38 лет, это не делает тебя экспертом в браке. Это еще не обязательно делать тебя экспертом, потому что ты понимаешь, что иногда ты до конца жизни ходишь по тонкому льду, и ты еще не знаешь всего, и ты не знаешь, как это может быть. Поэтому я не чувствую, что я очень хорошо разбираюсь в этом вопросе большую часть времени. При этом я женат уже, может быть, больше, чем некоторые из вас живут. У нас 34 года, я прочитал, это такая восковая свадьба. То есть восковая, это типа научились подстраиваться друг под друга. Но за 34 года, да, научишься. Если учесть, что мы еще 4 года дружили, тогда это получается 38 лет. А, кстати, я забыл поприветствовать наших зрителей, которые смотрят нас. Друзья, добро пожаловать в Церковь Слова Жизни. Мы вас любим тоже там, в ваших домах. Мир вам и благословений в ваших семьях. Я просто продолжаю тот путь. Я женат, я люблю свою жену. Я знаю, что моя жена любит меня. И будем вместе разбираться, как это делать лучше и сильнее. Как кто-то сказал сегодня, Лера сказала, что там что-то он сказал, и потом это против него используется. То есть я тоже иногда боюсь проповедовать, потому что, наверное, единственный раз, когда Юля делает заметки, это когда я семье проповедую. И это, помните, как вот у американцы, когда они арестовывают, говорят, все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Поэтому вот я под таким давлением нахожусь. Ну, давление будет на втором собрании, когда Юля придет, а сейчас там это... Еще маленькая преамбула, и начну проповедовать. Преамбула для всех одиноких, разведенных, неженатых и не замужем. Хочу провозгласить Божью волю для вас над твоими внешними обстоятельствами. Никто из вас не находится вне досягаемости планов Бога для вашей жизни. Бог любит вас, Бог может делать чудеса. У Него есть план для твоего холостяцкого состояния. У Него есть план для нашей супружеской жизни. Он знает, где ты находишься сейчас. Он знает состояние твоего сердца. Он знает, за что ты молишься, за что ты веришь. И Он тебя любит во имя Иисуса. Поэтому не хочу, чтобы кто-то сегодня чувствовал из нас, если ты пережил развод, ты чувствовал себя как какой-то человек второго сорта. Хочу, чтобы ты просто понял, что по благодати Божией ты можешь стать тем человеком, которым Писание говорит, ты можешь стать. И Бог даст тебе правильных людей в свое время. Время не твой враг, время твой друг. Время работает не против тебя, а на тебя, если ты веришь Богу и в Его обетование. И весь народ Божий да скажет аминь. А теперь перейдем к Божьему Слову. Первое послание Петра, 3 глава, потрясающий первый стих. Хотел бы сделать магнитик из этого первого стиха и повесить себе на холодильник. Также и вы, жены, будьте послушны мужьям. Аллилуйя. Прям чувствую, как Дух Святой вот прям вот пришел. Даже хочется повторить эту фразу вместе. Жены, будьте послушны мужьям.

апостол Петр, спасибо тебе, чтобы, если идти и не повинуются Слову, были бы без Слова покорны Богу поведением своих жен. Аллилуйя. Интересно, то есть, интересно, что также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те не повинуются Слову, были бы без Слова покорены Богу поведением своих жен. То есть, иными словами, драгоценные сестры, у вас есть в духе что-то такое особенное, что не отталкивает, даже если муж не ходит в церковь, даже если муж еще не особо такой религиозный, верующий и такой вот, но в тебе есть что-то, что не отталкивает его, а что его как-то притягивает. Он вроде как противится, но одним глазом присматривает, говорит, слушай, что-то в тебе есть. И написано здесь, и один день это побудет его однажды проснуться и увидеть что-то. Ты ходишь в церковь, ты продолжаешь ходить, он, может, не ходит в церковь, он еще не занял свое лидирующее место. Но если ты вот получишь этот правильный дух, не злиться, не манипулировать, не пытаться его там шантажировать им, выбить из него, а просто написано, он будет завоеван без слов чем-то, что есть в твоем духе. Дальше написано, видя вашу чистую и богобоязненную жизнь, пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или роскошной одежды, ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Бога, повинуясь своим мужьям. Так Сара была послушна Аврааму и называла его господином, и вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху. Затем текст переходит к мужьям. Подобным образом мужья с пониманием относитесь к женам, как к более слабым. Уважайте их, чтобы они получили в наследие тот же дар, что и вы. Тогда ничто не будет препятствовать вам в ваших молитвах. Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга. Будьте милосердны и скромны, не платите злом за зло и оскорблением за оскорблением. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь и видит добрые дела, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Какие потрясающие наставления, правда? И для мужей он всем раздал, и мужьям, и женам, то есть такое мощное наставление. И сегодня я проповедую послание о браке и семье, о доме. И я назвал свою проповедь так: «Величайшее чудо брака». И величайшее чудо брака – это не любовь с первого взгляда, как некоторые из нас думают. Величайшее чудо брака – это любовь после долгого взгляда. Потому что просто вот влюбиться ума много не надо. Но влюбиться – это как подскользнуться. Влюбиться – это просто вот увидел, влюбился. И многие именно это возносят. Когда я увидел свою жену, когда она мне подбегнула, или я там, наши глаза встретились, небеса опустились на землю, аллилуйя. Но это лишь прелюдия. Скажи мне, что вы будете делать после 34 лет? Это прелюдия осталась или нет? Остался ли мед после того, как медовый месяц закончился? Многие влюбляются с первого взгляда, а потом разводятся. Но как сохранить это вместе на протяжении долгого взгляда? Как не просто влюбиться, а оставаться влюбленным? И Петр здесь дает там несколько ингредиентов. Причем, когда он дает эти ингредиенты, он приводит в пример одну очень интересную семью. Святую семью. Семья, которая стала семьей всех семей. Мы дети Авраама, по идее, по вере написано. Он приводит в пример Авраам и Сару. И я-то думал, вот это, наверное, самая святая семейка. Вот кто был специалистом по браку, это, наверное, Авраам и Сара. Я тебе умоляю. Это вообще не та семейка. Когда ты читаешь про Авраама и Сару, они не были идеальной парой от слова совсем. И это дает тебе и мне надежду. Потому что иногда, когда ты там, что-то у тебя не получается с детьми, что-то не получается с женой, что-то не получается, думаешь, все, Бог поставил на меня крест, Бог меня ненавидит, Бог меня не любит. Посмотри на Авраама и Сару и успокойся. Их жизнь, их семья не была идеальной. У них была семья полное давление. С детства у Авраама были детские травмы, у него папа изготавливал идолов и продавал их, то есть И представляете, папа у тебя, у него бизнес изготовления идолов, а ты потом приходишь и говоришь, я нашел единого Бога, я постучался с Богом. Я могу представить, что у них за диалог.

Налоги были там, в доме Авраама и Фары. Фара так звали его папу. Нормальное название, да? То есть. И интересно, что ты куда попал? Ты в какого единого Бога? Сынок, это наш бизнес. Ты чего? Дальше интереснее. Он находит Сару. Они женятся вместе. Но ни одного дня не живут в доме. Всю жизнь в палатках. Всю жизнь в шатрах, всю жизнь в переездах. Говорит, поехали куда? Не знаю куда. Я думаю, что это создает давление. Потом они долго не могут родить. Огромное давление. Потом Сара в отчаянии приводит к нему Агарь. Агарь беременеет от Авраама и начинает жить в одной семье. И там начинается вообще сущий ад. Как вам такая семья? В одном доме две жены, или одна наложница, одна жена. Начинаются раздоры, ссоры, может быть, даже драки. Ну, я не знаю, как там было. То есть, но одно точно было, когда Сара подходит, ему говорит: так, Авраамчик, ты должен выбрать. Либо я ухожу, либо они уходят. Либо я, это вот... Так, тихо стало. Знакомая фраза, да? Так, Авраам, ты должен выбрать, ты должен... Определись уже, мужик, определись. Либо я, либо они. И он отсылает Агарь. То есть, и это была сложность. Добавьте туда сложности воспитания детей. Написано там, старшенький что-то надсмехался над младшеньким. И добавьте еще... А еще вспомните историю, когда Авраам солгал о своей жене. Ей было уже под 80, не знаю, как она так выглядела, что на нее позарился фараон там, и он увидел ее и говорит: о, хочу ее в свой гарем. И этот муж веры, Авраам, которого Петр приводит к нам в пример, когда фараон приходит, говорит: а что за женщина? Он говорит: сестра. Он говорит: ты не против, что я заберу в гарем? Да забирайте, не жалко. Представляете историю? То есть вот, и он забирает, если бы Бог не вмешался. Сестры, слава Богу за Бога. Иногда муж вот такой: ну у тебя есть Бог. И Бог приходит ночью к фараону и говорит: я тебя сейчас буду убивать. Он говорит: за что? Говорит: за то, что ты Сару взял. Говорит: она жена Авраама. Говорит: да я не знал. Говорит: Богу тебе повезло, что не знал, так бы точно убил. И фараон со страхом отдает эту Сару, говорит: забери ее, не хочу ничего с ней общего иметь. Но мне было бы интересно посмотреть эту встречу Сары и Авраама. Потому что она бросилась к нему: Авраамчик, я люблю тебя. Там был разговор вечером, я тебе говорю. Там были выяснения отношений. Понимаешь, то есть я думаю, что Сара это тяжело пережила. Но, друзья мои, несмотря на все это, Авраам был человеком веры. Несмотря на все это, хотя он не был идеальным. И мне нравится видеть эту семью. И Петр ее приводит в пример. Говорит: я понимаю, если бы Петр привел в пример там какую-то идеальную семью из какого-то там, знаешь, журнала семейного. Он говорит: а давайте учиться у Авраама и Сары, которые прошли огонь и воды и медные трубы. У них детей не было. Потом в старости появился. Потом там Агарь. Потом там еще там. Эй, говорит, давайте учиться у них. И он дает нам, вот, чему мы можем там учиться у них. Они прошли через разные времена. Молодость, зрелость, старость. Библия начинает и показывает их как молодую пару. Затем, как они средний возраст достигают. Потом, как они входят в свою историю в старости. Аврааму 100, ей 90, она забеременела. Господи! Это удивительная история. Молодость смотрит вперед, старость смотрит назад, а средний возраст выглядит обеспокоенным. Что происходит, да? У них не было идеального брака, у них не было идеальной семьи, у них были проблемы, у них было вмешательство третьих лиц, у них была смешанная семья, у них были ссоры, конфликты. Но знаете что? Они справились. И если они справились, у меня маленький намек. Может быть, и у нас получится сыграть 35-й юбилей и 50-й юбилей. Если я буду учиться у них, что же они такое знали? Что же Петр нам подсвечивает, что может помочь мне в моем браке? Знаете, никто не имеет идеального брака.
Неидеальные люди не могут построить идеальные взаимоотношения.

Ну, так бывает. И Саре было 127 лет, когда он умерла. Авраам был так, ему 137. Он был так потрясен, он думал, что он первый умрет. Обычно мужчины раньше умирают. То есть, как бы, то есть, ну, и он был в шоке. Что делать? Что делать? Где я могу похоронить мою драгоценную жену? И он находит там поле для сохранения драгоценной жены. Он купил пещеру там. Бытие 23 глава, 17 по 19 стих. И стало поле Ефронова, которое при Макпеле против Мамри. Поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах вокруг, владением Авраама, пред очами сынов Хета. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Махпеле, против Мамри. Интересная вещь. Махпела. Махпела, Мах – это пещера, а Пела – это пары. Пещера влюбленных пар. Знаете, он нашел это место, назвал это «Пещера влюбленных пар». В иудаизме есть два... Это второе по значимости святое место в Израиле. По сей день. Пещера Махпела. Это место, где похоронены Авраам и Сара. Это место, где похоронены Исаак и Ревека. Это место, где похоронены Яков и Лия. Заметьте, маленькое отступление. Ни у одной этой семьи не было идеального прошлого. Ох, там, Яков и Лия, там целая история. Можно турецкий сериал снять по этой истории. Тоже Исаак и Ревека тоже. Авраам и Сара тоже. Знаете, и первое святое место – это стена плача, а вторым святым местом является это пещера Махпела, пещера влюбленных пар. Евреи ходят туда, и они там учат своих детей. Они проводят там разные церемонии, разные посвящения, там празднуют юбилеи своей семьи и делают все возможные вещи, потому что это самое высшее место, которое можно достигнуть в отношении веры. Чему они пытаются научиться там в этой пещере влюбленных пар, когда приходят туда? Эй, да не важно, как мы начали, да не важно, что мы пережили, да не важно, что мы прошли, не важно те неприятности. Знаешь что? Мы не расстались. Мы дошли до пещеры влюбленных пар. Мы там будем вместе, в Махпеле. И евреи говорят, там только три семьи. На самом деле ученые, которые изучали эту пещеру, говорят, там могли быть все праотцы похоронены, но там только три, у трех получилось. Знаешь, но я не знаю, как ты, но я хочу, чтобы когда я умру, чтобы мы закончили вместе. Не, начали здорово, они любили друг друга первые 34 года, а потом в 35, что-то случилось там. Не, мы начали, да, у нас разные сезоны были, да, иногда мы обижали друг друга, иногда нечаянно, иногда специально, иногда больно, но я прошел свою жизнь до пещеры влюбленных пар. Ты готов слушать? Я хочу пару ингредиентов тебе сказать. Что же это Авраам и Сара знали, что у них получилось? И первое послание Петра, 3 глава, написано, что там 5 стих, что женщины, которые надеются на Бога, там 7 стих, мужчины и женщины, написано, что они, говорят, мужья и жены, они сонаследники благодатной жизни. Друзья мои, первое ингредиент, который там есть, и ты можешь видеть, это было в жизни Авраама и Сары, это вера. Удивительная вещь, что нам очень сложно верить за отношения. Нашему брату легче верить за бизнес. Аллилуйя, там, я верю, что у меня все получится. И ты можешь терпеть, связывать, развязывать, провозглашать, планировать, там, какие-то, знаешь, делать какие-то инициативы, там, потому что я вот начинаю, у меня тут бизнес-план. Я видел тоже, семья это тоже часто как бизнес-план. Когда там людей консультируешь перед браком, сочетаешь их, у них такое, вот мы будем то-то-то. Говоришь, ага. Очень часто в этом бизнес-плане все идет немножко не так, как планировалось, но как бы не было. И мы верим за наши бизнес-планы. Мы можем стоять верить за исцеление, за преуспевание, там, за прорыв, за какие-то поездки, за вещи, за машины. Но когда вопрос касается веры, за отношения, мы как будто бы выключаемся. Я не могу простить, не могу забыть, не могу. А вера?

верой, не чувствуй себя. Но ты-то тоже не чувствуешь, что ты исцелен, но ты молишься за исцеление. Ты тоже, если где-то нам нужна вера, друзья мои, это во взаимоотношениях. Верить за наши взаимоотношения, верить за деток, верить друг за друга, верить за любовь, верить за будущее. Ну, чего вы не аминь не говорите? Аминь. Экклесиаста 4 глава, 12 стих. Нить втрое скрученная нелегко разорвется. Знаете, Бог говорит, включи меня туда. Ну, скрути меня, возьми веру в меня, что я Бог семейных пар, я Бог твоего брака, я его благословляю. Ухватись за это обетование. Муж одна нить, жена вторая нить, вера в Бога третья нить. Там, ну, Денис опять сказал, вот мы такие образцово-показательная семья. Ну, я вас умоляю, если бы не Бог, мы бы развелись в первый день. Ну, не в первый день, в первый месяц. Ну, не в первый месяц, в первый год точно. Я помню, мы поехали в библейскую школу. Слава Богу, что мы в Швеции учились, там ЗАГСа не было, чтобы развестись. Некуда было идти, чтобы разводиться, и билетов домой не было, чтобы разводиться. Но знаешь что, я скажу тебе одну вещь, что мы пережили это. Мы прошли это. Но как мы прошли это? И, о, я вот такой. Да Бог помог. Ты приходишь к Богу и говоришь, Бог, я не состоялся как муж. Бог, у нас не получается. Бог, она вообще не та. А он не тот. Я жадина. Она транжирка. Я тот, это тот. Знаешь, как говорится, Бог, мы такие разные. Без веры, без Бога, без Иисуса. Ты не будешь... Очень трудно строить брак на твердой скале. Очень трудно строить свою семью на твердом основании. Поэтому ты научился верить за исцеление, ты научился верить за преуспевание. Научись верить за отношения. Верить за чудесные отношения. Когда ты говоришь, Господи, я посвящаю свой брак Тебе. Господи, Ты учи меня, Ты наставляй меня. И знаешь, всякий раз, когда ты приходишь к Богу за помощью, Он бежит, чтобы соединять ваши сердца вместе. Потом первое – это вера. Затем еще одна очень важная вещь. В первом стихе мы уже так это подчеркнули. Мужья там, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я назвал это принятие. Принятие. Что такое принятие? Есть Божий план для твоей семьи. И в этом Божьем плане, в 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих, говорится, глава каждого мужа – Христос, глава женщины – муж, глава Христа – Бог. Поэтому мы должны принять Божий порядок в семье. Что это значит? Принять роли друг друга. Не сражаться. Мы не... Это не тот, кто победит. Это просто принять эту роль. Это не тот, кто более ценный, более важный. Мужчина – это глава. Что значит глава? Глава – это не значит там хозяин, господин, там босс, там, тиран или еще что-то. Глава – это кто-то, у кого ответственность. И глава – это ответственность, а не привилегия. Бог установил равенство в нашей ценности. И Петр это подчеркивает. Говорит, вы оба сонаследники благодати, в этом нет проблем. Но есть различия в функциях. Глава дома – это не босс, не хозяин, там, не тиран, а тот, кто несет большую ответственность. Знаете, если брак разваливается, это не она виновата, это я несу ответственность. Я глава, я должен что-то делать, я должен взять на себя ответственность. Я должен понять, что если я позволяю своей семье разваливаться, это не ее вина, это моя вина. Я должен что-то с этим делать, я должен взять на себя ответственность. И все мужчины сказали, и все женщины сказали «Аллилуйя». И если каждый понимает свою роль, тогда ты начинаешь строить брак на основе веры, на основе понимания. Все начинает вставать на свои места. Если ты начинаешь застегивать рубашку не с той пуговицы, потом, как бы ты ни застегивал остальные пуговицы, они не будут застегиваться правильно. И вместо того, чтобы бороться, проблема часто в чем? Что мужчины, их главная проблема, когда люди приходят ко мне на консультацию, знаете, как мужья оправдываются, и у них такая вот это, говорит, пастор, что ей надо? Я говорю, что надо меня докапывать? Что ей от меня надо? Она вот что-то надо, надо. Вот, я что я такого делаю, что это я не пью, не курю, ей не изменяю. Деньги домой приношу иногда. Там, как бы, то есть, ну, что ей надо? Вот другие, вот они вот такие, а ей-то что надо? Что я не то делаю? И проблема с мужчинами, это не то, что ты не то делаешь. Проблема с мужчинами, что ты не делаешь то. Ну, то есть... Это не в неделании, а делание того, что ты... Сделай что-то еще, сделай другое.

0: другое. Проблема с женщинами другое. Они делают, что не надо. Мужчины, что надо, не делают, а женщины делают, что не надо. И у них это еще не отбежишь. Это с Адама повелось такое. Что должен был делать Адам? Он должен охранять сад, он должен был как-то наблюдать за всей этой ситуацией. То есть он стоял там, о, она что-то ест там. Говорит, еще и мне дала, говорит, я съем. Он должен был как-то, как-то она со змеем разговаривает. Он говорит, да, ерунда. Интересно. Адам, ну тебе же Бог сказал, сделай что-то. Эй, змей, проваливай отсюда. Это мой брак, это моя семья. Это мое благословение. А Ева, наоборот, о, говорит, давай, говорит, будем есть. Ева, зачем ты лезешь вперед, батьки, в пекло? И женщины берут эту инициативу, а потом страдают от этой инициативы. Он ничего не решает, все время, пастор, я решаю, куда мы едем отдыхать, все время я решаю, что мы делаем, где мы, все время решаю. Ну, дай ему решить. Я ему однажды дала. Он такое решил. Так ты хочешь отдать это или не хочешь отдать? Понимаешь? Да, он это не решает, зато и ты это решаешь. А когда он пытается это решать, ты ему не даешь. А потом ты не понимаешь, почему у вас все не так. А потому что надо читать 1 Петра, 3 глава. И просто принять свою роль. И уважать друг друга, и ценить друг друга. И когда есть принятие, ты понимаешь, окей, ты отвечаешь, тебе и флаг в руки. Да, поначалу он сделает, что попало. И второй раз, и третий раз, но на четвертый раз будет чуть лучше. А есть другой путь? Нет. 1 Петра, 3 глава говорит, нет. Прими свою роль. Хорошо, третий путь. Пункт, довольство. Довольство. Там тоже написано, что Авраам и Сара, у них... Интересно, что они не начинали как гиперолигархи. Они начинали как беженцы. Взяли свою палатку и просто перешли. В чужую страну, неизвестно. Но ты... И, как я сказал, ни один день своей жизни они не жили в доме. Но ты там видишь довольство. Они начали с ничего. Позже Авраам стал чрезвычайно богатым. Но секрет его благословения был не в богатстве, а в довольстве. Они знали, вау, у нас есть Бог. У меня есть Авраам, у меня есть муж, у меня есть жена. У нас есть что покушать, у нас есть одежда. И имея это, я доволен, я удовлетворен. Проблема сегодня, которая рушит многие семейные пары. Мы живем в материальном обществе под давлением потребления. И мы, многие даже не понимают, что такое благословение, довольство. Послушай, если ты не можешь быть счастливым с Богом, со своим мужем, со своим супругом, со своей супругой, ты не будешь счастлив даже в доме с 10 машинами и 10 домами. И поверьте мне, я видел такие семьи. Ты думаешь, Господи, мне бы пятую часть того, что у тебя. А потом думаешь, не надо, Господи, и сотой части. Потому что, может быть, ты научился зарабатывать деньги, но ты не научился довольству. Просто довольству. Иисус говорит, если у тебя есть муж, жена, дети, то есть еда, одежда, все, будь доволен. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, Библия продолжает говорить, почему там Петр и перечисляет, говорит, послушай, не основывай свое счастье на золоте, на украшениях, на модной одежде. Ты можешь иметь это все. Я не против золотых сережек и фирменных вещей. Если ты можешь себе это позволить, носи на здоровье, но не делай это целью своей жизни. Не делай это главное такое, потому что для некоторых это вот самое главное. О, мы вот, у нас того нету еще. Вот последний писк, там какой уже, 18-й айфон вышел. Какой. Если я его не получу, я буду самым несчастным человеком. Я тебя утешаю, ой, умоляю, то есть, и утешаю. Не основывай свое счастье на золоте, украшениях, одежде. Имей это, если можешь позволить, но не делай их смыслом твоей жизни. Если ты строишь и ценишь отношения только внешние, ты обрекаешь и настраиваешь себя на катастрофу. Потому что внешне увядает. Мы видим эти все, как олигархи, там вот они выбирают все это, потом они стареют. Их жены находят других, и других, и других. Потому что так не строятся отношения. Бог говорит, ерунда это не отношения. Это только за деньги, за машины, квартиры. Настоящие отношения, они строятся на довольстве. Вау, окей. Я разговаривал с многими состоятельными семьями сегодня, христианами, и говорят, И ты слушаешь, какой путь они прошли. Да мы начинали там, пастор, мы там... Ты бы видел, на каких квартирах мы жили. Ты бы видел, что мы прошли. И думаешь, и классно было. И сегодня, и наш уровень... И ты спрашиваешь, а когда вы были счастливы? Вот тогда вот на этой съемной квартире или в вашем особняке? Даже не знаю, честно. Потому что жизнь не зависит от этого. Жизнь зависит от каких-то других вещей. Потом, когда ты вот... А ты думаешь, вот еще вот машину улучшу, и, значит, и заживем. Это иллюзия. Это линия горизонта, которая будет убегать от тебя. Научись довольству. Дальше там написано, Петр продолжает, говорит, самое прекрасное в браке – это кроткий и молчаливый дух. Друзья мои, кротость – это не слабость. Кротость – это сила под контролем. Кротость и самообладание. Знаете, в римской культуре даже армию называли кроткой, потому что сначала находиться под контролем, который может себя контролировать. Кроткий дух у женщины – это не запуганная женщина. Знаешь, это женщина волевая, которая сильная внутри, но не выходит из-под контроля. Знаете, это как вот плотина, которую реку держит и электричество вырабатывает. Ну вот, какую еще картину принесите? Это как вот мощная, сильная, красивая, такая обузданная лошадь. Но с уздой. Знаешь, которая, вот, которая не просто так вот брыкается, куда брыкнется. Знаешь, в ней такой потенциал, такая сила, такая мощь, такая скорость. Но и самообладание. Это так потрясающе. И мне нравится пословица. Знаете, пословица как звучит? Невозможно победить кроткого человека. А попробуй победить кроткого. Да бесполезно. Я слышал притчу про двух монахов, которые там 30 лет сидели в одной келье. Говорит, слушай, мы с тобой 30 лет сидим, ни разу не поссорились. Ну, давай хоть для разнообразия как-то поссоримся уже, что-то сделаем. Тот говорит, ну, давай. Тот говорит, это мой кирпич. Тот говорит, ну, ладно. Опять у них подраться не получилось. И увидел, знаете, иногда бывает такое, вот эта крутость, это такая сила, ты даже не представляешь, какая... Когда я к этой у меня был такой случай. Я довольно грубо поговорил с одним человеком. Ну, бывает. Я знаю, что ты не веришь, что я могу говорить грубо, но... Ну, не грубо, а вот так вот, знаешь. Нехорошо. И я готовлюсь к эту проповедь. Открываю 1 Петра, 3 глава, читаю там про эту кротость. И Дух Святой говорит, Олег, а ведь ты не кроткий. Ты с таким сарказмом говорил, ты с таким... Я позвонил, набрал, говорю, прости меня. Не то, что то, что я говорил, неправда, но я не должен был в таком тоне говорить. Я не должен был так говорить. Это неправильно. Так христиане не должны говорить. Прости, пожалуйста, я был неправ в том, как я тебе это сказал. И знаешь, я бы мог наорать на него в 5 раз больше. И был бы, может быть, прав по-человечески. Но это такой эффект имело. Через час он набирает, говорит, а можем встретиться? А можем примириться? А можем все исправить? И я понял, крутость – это не... Слабость – это самообладание. Кротость – это сила. И если ты научился этой кротости, она сама по себе не дается. Нужно наступить на горло своему эго. Но если ты это умеешь, Бог говорит, такое поведение означает драгоценного в глазах. Значит, как Иисус написано был, кроткий, смиренный, мягкий, но не слабый. Но не... Ты можешь назвать Иисуса слабым? Нет. Но он был кроткий, смиренный. Тихий дух не означает робкий, значит спокойный, безмятежный, контролирующий себя. Бог говорит, когда ты этому научился, это драгоценно в моих глазах. Бог зовет ангела, говорит, смотрите, о, парень дает. Он научился быть кротким, он научился контролировать. Библия говорит, что человек, который не владеет своим духом, что город без стен. И наоборот, если ты научился контролировать себя, ты лучше, чем завоеватель города. Как там с твоим духом? 4-е прощение. Или 5-е прощение. 5-е пусть будет. Прощение. Петр продолжает там в 3-й главе. Наконец, живите в согласии друг с другом. Сострадайте друг другу, любите друг друга. Как братья, будьте милосердны, скромны. Не платите злом за злом, за оскорбление. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет... Любить жизнь. Есть здесь люди, которые хотят любить жизнь?
1: Аллилуйя, ты любишь.
0: И хочет видеть добрые дни. Кто хочет видеть добрые дни в своем браке? Петр говорит, у меня есть совет для тебя. Держи свой язык от зла. Удерживай свои уста от коварных речей. Знаете, будьте единомысленны, сострадательны. Если ты в браке, ты должен научиться прощать. Не воздавать злом за зло. Не отвечать за злом за злословием. Хочешь видеть хорошие дни? Удерживай свой язык от зла, от лукавых речей. Все женатые и неженатые люди должны практиковать прощение. Не прощение, подобное термитам, который разъедает дом изнутри. Горечь, нежелание прощать становится разрушительной силой. Знаете, существует три уровня поведения. Первый уровень поведения называется адский. Это когда ты отвечаешь злом на добро. Тебе добром, а ты зло. Тебе добром, а ты зло. Чисто адский уровень. Второй уровень – человеческий уровень. Когда ты платишь добром за добром, а злом за зло. Ты ко мне нормально? Я к тебе нормально. Ты ко мне плохо? Получите, распишитесь. Так тебе и надо, курица помада. Сам виноват. Что посеял, то и пожал. Вот так она. Хорошо. Это понятно, по-человечески все понятно. Но есть небесный уровень, когда ты отвечаешь добром на зло. Не руганью на ругань, не нападением за нападение, а любовью и прощением. Именно так мы призваны жить. Прощение трудно, но оно необходимо. Знаете, горечь, она подобна занозе. Сначала кажется, что она не мешает, но со временем там все нарастает, нарастает, нарастает. Там начинается заражение, инфекция, гной. Библия говорит, не позволяйте солнцу зайти в гневе вашем. Перевожу на русский современный язык. Не ложитесь спать спиной к спине, злыми и надутыми. Иногда помириться сложно, но это так важно. Дьявол говорит тебе, отвечай обидой на обиду. А Бог говорит, эй, вытравливай термитов из своего дома. Давайте перестанем бороться с теми, кого мы любим. Давайте будем вместе. А если ты борешься, борись честно. Иногда бывает такое. Знаете, есть три вида борьбы. Первый – это стиль эскимосов. Что-то не так, и ты замерзаешь. Как эскимос, да? И игнорируешь, морозишь обиду такую. И такой ходишь, как эскимос по дому. Что случилось? Ничего. Я вижу, что-то… Ничего. Стиль эскимосов. Есть стиль ковбоев. Стреляешь и уходишь, не беря пленных. Ты говоришь, то, что ранит громко, жестко, быстро, пам-пам-пам, из всех стволов. Все, пленных не оставил, пошел. Хозяин дома. Все с сестрам по серьгам выдал, и все, и пошел. Есть стиль Гудини. Знаете, был такой иллюзионист Гудини. Он исчезал все время. Его связывают, он раз и исчез куда-то. Где Гудини? Нету Гудини. Я видел, некоторые так решают конфликты, как они в стиле Гудини. Хопс, я спрятался, я в домике, меня нету. Бог говорит, решай, не уходи. Не бойся сталкиваться с проблемой. Разбирайтесь, прощайте, благословляйте. Шестое – это общение. Хочешь любить жизнь? Воздерживай язык от зла, от уста. От лукавых речей, а устал от лукавых речей. Как я сказал, Авраам и Сара не были равными, они были разными, как многие из нас. Но Библия говорит нам, смерть и жизнь где? Во власти языка. И я раньше думал, что это просто про смерть, но это и жизнь. Как вы общаетесь? Это приносит жизнь в ваши отношения, приносит жизнь в ваш брак. Планируйте общение, назначайте свидания друг другу. Общайтесь с вашими детьми, с внуками. Планируйте эти вещи. У нас в понедельник святой день. Мы всегда с Юлей ходим на свидание. Не трожь нас в понедельник. Мы дружим. Еще дети были маленькие, они заметили это. Они говорят, что это запланированный день для свиданий. Знаешь, иногда, то есть я понял, что какие-то вещи не запланировал. Вот внуки давно к нам не приезжали. Ева, когда привезете? Планируй с внуками. Проводи время вместе. Помню, когда я там дети жили с нами, я ездил в разные поездки, я брал каждого там ребенка в какую-то поездку. Это были незабываемые вещи, это моменты, которые остаются на всю жизнь.

Друзья мои, жизнь состоит из моментов. Когда я спрашиваю про твою жизнь, что такое жизнь-то? Ты не вспоминаешь там года, месяцы, недели. Ты вспоминаешь вот моментик, вот моментик, вот моментик, вот моментик. Когда был ты ребенком, ты был счастливым ребенком, если взрослые тебя устраивали эти моменты. Вот мы сегодня собирали пожертвования на моменты для детей-инвалидов, чтобы отнести и устроить им момент, который навсегда останется в их памяти. Момент такой. Но жизнь, она из момента состоит. И да, кто-то для тебя делает эти моменты. Но когда ты вырос, о чудо, ты сам эти моменты можешь делать. Да, иногда так получилось. Ой, какой момент, мы встретились, так классно, что встретились. Так получилось, даже не ожидали, что так получится. Аллилуйя, это бонус. Но взрослый может тоже спланировать это. Сказать, эй, что бы ей купить такого? Куда бы ей позвать? Что бы ей сказать? Знаешь, планируй общение. Я видел, даже с Богом надо планировать общение. Не назначил встречу, не будет ее. То есть, ну, планируйте свидание с самим собой. Нужно немного уединения. Назначи себе свидание. Есть такое понятие, как романтика. Некоторые мужчины думают, что это магнитола так называлась. То есть, ну, там, ну. Библия говорит, живите со своими женами сознанием. Что такое жить? Жить означает делить не только пространство, но и жизнь. Это значит делить физическую близость, оказывать честь. Написано, оказывайте честь. Честь им отдавайте. Аллилуйя. Ничто так не разрушает отношения, когда человек унижает свою жену публично или наедине. Пусть твоя жена знает, что она является самым главным человеком в твоей жизни, в ваших отношениях. Дорогие братья и сестры, искренние комплименты имеют огромное значение. Никаких дешевых шуток. Я вырос в семье, где папа никогда не делал комплименты маме. Никогда. Все, что он делал, он потрунивал над ней. И это я видел с детства. И для меня, то есть такой, давал какие-то клички. Это было ее выражение как-то. Ну, я не виню его. Ну, он из своего прошлого, он из своего. Хороший отец. До сих пор хорошие отношения с ним. Ну, вот я, этого не было примера. Поэтому, когда я женился на Юле 34 года назад, у меня был как песок во рту. Я не знал, что ей говорить. Она красивая, она классная, она умная. Но вы говорите это. Я это знал, я в это верил. Я ее выбрал. Но сказать это так сложно. Мне было легче шутить над ней, подкалываться над ней. Так что это такое? Но послушайте, все нуждаются в похвале. Женщины, даже мужчины. Когда Юля говорит мне, что я хорошо выгляжу, мне становится так хорошо. Даже если я понимаю, что это не совсем так. Если ты думаешь, что твой муж и твоя жена потрясающие, скажите это. Говорите об этом. Если ты увидел, она сделала что-то хорошее, он хорошо, да скажи это, не молчи. Жизнь и смерть во власти языка. Мы такие мужчины бываем, такие благодарные про себя. Так классно сготовила, и ты говоришь, я благодарен и про себя. Да выскажи это. Скажи, я люблю тебя. И пусть дети слушают, как ты любишь свою жену. Знаете, хвалите друг друга. Учитесь навыкам общения. Сохраняйте радость, волнение, романтику. Едешь домой, позвони. А я уже еду домой. Скоро буду. Не могу дождаться, когда тебя увижу. Скоро буду дома. Давайте знать друг другу, что вы желанны и любимы. Дорогие женщины, мужчины тоже хотят чувствовать, что их хотят. Ладно. Пятое, последнее. Седьмое, точнее. Знаешь, и когда Петр все это перечисляет, делайте то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, и потом он делает завершение, говорит, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. Интересная вещь, что все это мы делаем, чтобы молиться хорошо. Интересно, так, куда он подводит-то? Чтобы у тебя с Богом было все нормально. Он говорит, молитесь друг за друга. Молитесь друг с другом. Молитесь за деток. Благословляйте друг друга. Друзья мои, молитва – это сила. Это не просто религиозная какая-то штучка. Это то, что будет соединять вас вместе. Давайте поднимемся вместе. Я знаю, что сегодня

Сегодняшняя проповедь может показаться не самой мощной. Но если мы хотя бы наполовину начнем практиковать то, о чем мы сегодня говорили, наши дома наполнятся добром. Мы увидим хорошие дни. Испытаем удовольствие, мир, радость. Потому что это действительно важно в нашей жизни. Кто из вас хочет быть таким, каким Бог призвал тебя быть? Аллилуйя! Ты говоришь, и скажи, я хочу быть таким супругом. Я хочу быть такой супругой. Может, ты скажешь мне сегодня, пастор Олег, слишком поздно. Моя семья разрушена, мой брак окончен. Может, кто-то скажет, я живу с мужем, но чувствую себя одиноко. Хорошая новость для тебя и меня. Авраам и Сара. Они не были идеальными. И тебе не обязательно быть идеальным. Ты можешь начать заново. Бог умеет склеивать осколки. Он возьмет то, что осталось, и благословит это. Просто реши, я и мой дом будем служить Господу. Может, ты сегодня еще не в браке, и ты думаешь, пастор Олег, да все нормальные парни куда-то подевались. Где они? У меня хорошая новость. Бог – самая лучшая сваха. Он может привести людей. Ну ты же веришь за другие вещи. Верь. Не опускай руки. Некоторые люди, знаешь, годами в бизнесе прорываются, и ничего. Прорывайся в отношениях. Дорогой Господь, Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю благословение на каждый день, на каждый дом, на каждый брак. Молюсь, Господь, чтобы наша вера была уверенной и сильной. Молюсь о прощении, чтобы термиты не разъедали наши дома и семьи. Господь, молюсь во имя Иисуса Христа за силу прощения, благодати, кротости и милости. Дай мне узнать это силу довольства. Благослови наши дома. Благослови всех, кто ищет сегодня спутников жизни. Молюсь, восполни их желания сердца. Господь, мы на Тебя уповаем, мы Тебя прославляем, Тебе воздаем славу, хвалу и честь. Примите Божье благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя, на Твою семью, на Твою жену, на Твоих детей, на Твоих внуков. И даст Тебе мир во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Будьте благословены.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон-Сасвелл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу.
1: Right,
0: ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

暂时要让

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли «Диско Дива». Ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

sure win. I'm living for him. I can't.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел.

Тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пел и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебе восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики, и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, она все еще, ты откалывала, да? Да, знаешь, но я по пути в туалет, я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне. Мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви.

Знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношения, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношения с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. И я сказала себе: теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня, и пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знал, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане, и один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил: тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство. Я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала: Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала: вот так я приду к нему. Я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила: я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели как на сумасшедшую. Они говорят: ты шутишь, да? Я говорю: нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована ТБН, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. Им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас,
Все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, «Я не хочу это смотреть». Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит, потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии, до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you got a husband or wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful, beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка». Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким Ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: В уединенном месте у подножья горы жил монах. Почти все время он проводил в молитве и за чтением книг. Дьявол не мог спокойно смотреть на его простую и смиренную жизнь. Он много раз пытался проникнуть в его дом, но ничего не получалось. Монах был чист душой и не впускал его. Тогда дьявол поспорил с ним, что все равно войдет в его жилище. «Нет», — сказал монах, — «тебя в свой дом я никогда не пущу. Если я все-таки войду к тебе, ты выполнишь одно из моих желаний?» Монах был настолько уверен в себе, что беспечно согласился. Однажды утром он вышел из дома и увидел ворона со сломанным крылом. Пожалев птицу, он занес ее внутрь. Ворон тут же обратился в дьявола. «Теперь ты должен выполнить одно из моих желаний», — сказал он. «Выбирай, или ты убьешь человека, или займешься прелюбодеянием, или напьешься». Монах сильно опечалился и стал думать: «Если я с кем-то прелюбодействую, или тем более кого-то убью, то загублю две души, и свою, и другого человека. Если же напьюсь один раз, то это не такой страшный грех, ибо на утро все равно протрезвею». Он пошел в трактир и напился. Тут к нему подсела легкомысленная женщина. Они отправились к ней домой и стали прелюбодействовать. Но вскоре вернулся ее муж. Завязалась драка, в которой монах его убил. Думая об алкоголе как о малом грехе, монах попал в ловушку дьявола. Лишившись трезвости, он совершил и остальные два греха.
1: Утерянная добродетель. Часто люди, изучающие Библию, сталкиваются с противоречиями в отношении Священного Писания к алкоголю. С одной стороны, мы встречаем, что употребление вина порицается.
0: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное».
1: С другой стороны, мы видим одобряющие и благословляющие вино высказывания:
0: «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина».
1: Может ли Священное Писание одновременно и рекомендовать, и осуждать употребление алкоголя?

0: В русском народе есть один священный продукт – это хлеб. Этим словом мы называем и колосья в поле, и собранные зерна, и муку, и готовый испеченный продукт.
1: Для нас действительно очень многое связано с хлебом, и в русском языке очень много терминов, которые связаны с ним. И у еврейского народа есть одно родовое слово, которое означает все, что связано с виноградом. И виноградную лозу, и свежевыжатый сок, и опьяняющий алкогольный напиток. Этим словом обозначается все.
0: Таким же священным продуктом, как хлеб для славянских народов, для древних иудеев был виноград. Сам виноград и продукты, получаемые из него, были жизненно важными для людей того времени, живших на засушливой арамейской земле. И в еврейском языке есть слово «яин», объединяющее множество терминов, отражающих виноделие, виноградный сок в разных его состояниях.
1: Если мы посмотрим на природу палестинской земли, то мы не увидим никаких подобных плодов, которые бы столь замечательно вытягивали влагу из засушливой земли, которые бы давали столь питательные продукты и которые были бы так легки в переработке.
0: В русском языке не было такого количества обозначений, связанных с возделыванием винограда. И все эти термины при переводе священных текстов были обозначены одним словом – «вино». Тогда как изначально в писаниях за словом «вино» стоит 13 разных понятий.
2: Вот знаете, вот если мы возьмем Пятикнижье Моисеева, Тору, то слово «вино» в Торе встречается 250 раз, слово «вода» 220 раз, слово «хлеб» 200 раз. И можно сделать такой вывод, что хлеб и вода реже применялись, чем вино. И как же, если в Библии постоянно говорится о вине, так это, наверное, очень сильно полезно пить это было вещество. Дело в том, что в еврейском языке было 13 еврейских слов, которые мы перевели словом «вино». Из этих 13 еврейских слов только 3 имели отношение к алкоголю, а 10 были разные формы сохранения виноградного сока.
0: О том, что в Библии нет противоречий в упоминаниях о вине, мы находим в первую очередь в трудах священномученика Владимира Богоявленского, который в начале 20 века занимал главные кафедры Русской Православной Церкви – Московскую, Петербургскую и Киевскую. В своем докладе, сделанном им в 1912 году, он объясняет, что под понятием «вино» в Библии подразумевается как перебродивший, так и обычный виноградный сок. И когда Писания говорят одобряющие слова о вине, речь идет о неперебродившем виноградном соке. А там, где мы видим проклятия и запреты на употребление вина, речь идет о перебродившем виноградном соке, то есть об алкогольном вине. Если мы перенесем вышесказанное на Библию, то кажущиеся противоречия мгновенно устраняются. Например, в книге пророка Иеремии, в 48 главе, мы читаем: «Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями». Очевидно, что в точилах, в виноградном прессе, не могло быть алкогольное вино. Там мог находиться только сок, который только что был выжат из винограда.
1: Разделение терминов приводит к тому, что, как говорит священномученик Владимир, мы нигде не находим, где бы однозначно благословлялось опьяняющее вино.
2: Поэтому, если мы действительно правильно оценим Библию, то Библия – это книга о трезвости. И книга о том, что даже однократный прием вина приводит к очень большим последствиям. Ну, например, таким, как было у Лота, как было у Ноя и как было у многих библейских персонажей, которые один раз попробовали и потом всю жизнь вымаливали свои грехи у Господа Бога.
3: Традиционно принято считать, что винопитие, изготовление вина было характерной чертой культуры Древней Греции и Древнего Рима. Все уверены, что древние греки только и делали, что пили вино, и даже якобы детей этим вином поили. То есть для нас с вами вино – это напиток алкогольный, в котором есть определенный градус, достаточно высокий. Тогда как для греков вино, в первую очередь, был виноградный сок, даже в том случае, если этот сок и не подвергался какой-то дополнительной переработке.
0: Распространенное заблуждение, что в древнем мире люди пили только алкогольное вино, базируется на том, что в те времена якобы было невозможно сохранить виноградный сок иным способом, кроме как его сбраживанием.
3: То есть, по большому счету, вином они называли как сок из винограда только что выдавленного, так и сок, который хранился в течение какого-то времени. Но что касается римской истории, ну или во всяком случае истории эпохи эллинизма, мы знаем достоверно, что они уже открыли к этому моменту способ длительного хранения виноградного сока путем кипячения.
0: На самом деле проблемы, с которыми сталкивались в древности при сохранении перебродившего сока,

0: сока, то есть алкогольного вина, были достаточно велики. Оно окислялось, появлялась плесень, плохой запах. В то же время сохранение виноградного сока без брожения было относительно простым процессом. Его просто выпаривали на огне до состояния сиропа. Древнеримский автор Луций Колумелла, 70-й год до нашей эры, в своем трактате о земледелии объясняет: чтобы обеспечить сохранение сока, люди помещают муст в свинцовые сосуды и путем кипячения уменьшают его на четверть, другие на треть. Генри Хомес, американский исследователь в Константинополе, в своей статье о вине приводит такой пример. Простой виноградный сок без добавления каких-либо нейтрализующих средств против окисления, кипяченый от 4 до 5 часов, уменьшался на 1/4 своего объема. После кипячения его вливают в глиняные емкости, плотно закрывают кожей, чтобы не было доступа воздуха. Обычно, не имея никакого опьяняющего свойства, его свободно употребляют как мусульмане, так и христиане. Некоторые кувшины, которые я лично держал в руках, уже сохранялись в течение 2 лет, не испытывая никакого изменения. Другим способом сохранения виноградного сока было его сбраживание. Но у людей того времени стояла задача именно сохранить полезный продукт, а не создать опьяняющее изделие. Этиловый спирт, образующийся в соке при брожении, был лишь консервирующим элементом. Для уменьшения концентрации алкоголя в вине, чтобы избавить его от опьяняющего свойства, вино разбавляли.
1: Во время раскопок находили не только сосуды для вина, но и сосуды для смешивания вина. То есть существовали специальные места, где происходил вот этот процесс смешивания вина с водой.
0: У древних авторов мы находим ссылки на обычай разбавления перебродивших вин. Согласно мнению Гомера и Промиана, вина требовали 20 частей воды на 1 часть вина. Гиппократ считал 20 частей воды на 1 часть вина надлежащим напитком. Вот как об употреблении вина говорил древнегреческий писатель Плутарх, живший в 1-2 веках нашей эры. В трактате о Димитрии и Антонии он пишет: «В давние времена спартанцы по праздникам напаивали илотов, то есть рабов, несмешанным вином. И потом приводили их на пиры, чтобы показать молодым, что такое опьянение». Но следом он добавляет: «Исправлять одних людей ценой развращения других, на наш взгляд, и бесчеловечно, и вредно для государства».
2: В этой замечательной цитате Плутарха мы видим, что вино употреблялось только в разбавленном виде и в такой степени, чтобы молодые спартанцы не видели никогда пьяных взрослых.
0: В современной церковной среде существует ряд заблуждений, основанных на неправильном понимании Священного Писания, с помощью которых люди пытаются оправдать употребление алкоголя. Чаще всего приводятся такие примеры. 103-й псалом Давида из Ветхого Завета, где сказано, что вино веселит сердце человека. Первое чудо в Кане Галилейской, описанное в Евангелии от Иоанна, когда Господь Иисус Христос превратил воду в вино. И совет апостола Павла апостолу Тимофею употреблять немного вина, упоминаемый в послании к Тимофею.
2: Действительно, что же стоит за этой фразой в 103-м псалме, когда Господь устами своего пророка Давида говорит: «Вино веселит сердце человека». На самом деле, в этом 103-м псалме описывается прекрасное творение Божие. Псалмопевец Давид обходит взглядом все окружающее и говорит, как прекрасно сотворил мир Господь. И в том числе упоминаются те самые 3 священные продукта. Вот, говорит, хлеб, который укрепляет сердце человека, вот елей, которым можно умастить лицо, а вот вино, которое веселит сердце человека. Почему веселит? Да потому что сердце человека благодарит Бога за этот замечательный, благодатный продукт, которым питается еврейский народ.
3: Ветхий Завет, Псалтирь, Псалом 103. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его –

0: и хлеб, который укрепляет сердце человека».
1: Очевидно, что в этом тексте псалмопевец Давид, выражая благодарность Господу, описывает природу вокруг себя и словом «вино» называет виноградную лозу. Было бы неправильно трактовать этот стих, предполагая, что сердце пророка Давида наполняется весельем от опьянения.
2: И еще о том, что веселит в вине сердце человека. Точно не алкоголь. Можно привести пример из книги Судей, глава 9, где говорится: «Сок веселит сердце человека». Виноградный сок веселит сердце человека.
0: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду.
1: На брачном пире в Кане Галилейской Иисус из воды сделал хорошее вино. В римском мире в новозаветное время самые лучшие вина были те, в которых опьяняющее свойство устранялось кипячением. К примеру, Плиний в трактате «Естественная история» говорил, что хорошее вино – это вино, лишенное опьяняющего свойства. Подобным образом Плутарх указывает, что вино намного более приятное, чтобы пить, когда оно не воспламеняет мозг и не влияет на ум или страсти.
2: Поэтому, когда мы говорим о том, что Господь сотворил вино для тех, кто был на этом пиру, конечно же, однозначно мы говорим, что это был не опьяняющий напиток. Скорее всего, разбавленное в согласии с общей традицией вино. В любом случае, Господь не мог находиться в собрании, где люди предаются греху, думать так, что Он оставался там и тем более был причиной их опьянения. Это абсолютно кощунственная мысль.
1: Еще одним распространенным примером из Библии, якобы оправдывающим употребление алкоголя, является совет апостола Павла апостолу Тимофею:
0: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов».
1: Для некоторых людей этот текст означает, что алкоголь сам по себе не представляет никакой опасности для здоровья. Другие же это место воспринимают прямой рекомендацией умеренного употребления алкоголя.
3: Иной раз говорят еще о том, что апостол Павел Тимофею говорит, что ради немощей своих телесных ты пей немного вина. Здесь используется как раз то понятие, которое говорит о винограде не как о вине, опьяняющем человеческий ум, а именно говорится как о винограде, как о целебном продукте, дающему человеку силу для жизни, являющейся лекарством для человеческой немощи.
1: Мы находим подтверждение этому в исторических свидетельствах, говорящих об употреблении в древнем мире неперебродившего безалкогольного вина для медицинских целей. Древний историк Афанасий в трактате «Званый обед» пишет: «Пусть он пьет сладкое вино, разбавленное водой, или подогретое, ибо это хорошо для желудка, так как сладкое вино не опьяняет». Здесь мы видим совет, который поразительно подобен совету апостола Павла. Причастие – это одно из основных христианских религиозных таинств. По традиции, для таинства причастия используется разбавленное вино. Разбавляется оно дважды. Первый раз холодной водой во время приготовления к службе, второй раз теплотой, то есть горячей водой, непосредственно перед причастием. Такое разбавление вина, по сути, должно лишать его опьяняющего свойства. Иногда среди православных христиан, имеющих пристрастие к спиртному, встречается такая позиция, когда трезвенников, то есть людей, полностью воздерживающихся от алкоголя, называют еретиками и сектантами, ссылаясь на 51-е апостольское правило, которое гласит: тот, кто гнушается вина, да извержен будет.

0: когда я сам встретился с таким мнением, сославшись на апостольское правило, я не поленился найти это апостольское правило. Это 51-е апостольское правило. О том же самом говорится в 53-м апостольском правиле. Но если мы берем дословный текст правила, то там говорится: «Аще епископ или пресвитер гнушается вина не подвига воздержания ради, да извержен будет». То есть, по сути дела, эта заповедь говорит о пользе воздержания для человека.
1: Святитель Игнатий Брянчанинов.
2: Вино лишает человека способности сохранять ум в трезвении. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть греховную. В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига, потому что Дух Святый отступает от оскверненного грехом. Вот почему сказал преподобный Исаия, египетский отшельник, что любящее вино никогда не сподобятся духовных дарований. Эти дарования, чтобы прибыть в человеке, требуют постоянной чистоты, возможной только при постоянной трезвенности.
0: Для меня, как для священника, я нашел подтверждение в книге Левит, в 10 главе, о том, что Бог говорит Аарону, а Аарон – это есть основатель ветхозаветного священства, что когда ты входишь в скинию собрания, когда ты входишь в храм, то ты не должен употреблять вина во веки веков. Для чего? Для того, чтобы отличать священное от несвященного. И мое глубокое такое убеждение в том, что священник вообще всегда должен быть трезвым. Почему? Потому что вот меня, как священника, могут в любой момент времени вызвать к умирающему человеку для того, чтобы его напутствовать в мир иной. И если я нахожусь в нетрезвом состоянии, для меня является смертельным грехом в нетрезвом состоянии заходить в алтарь. Тем более брать святые дары и идти причащать человека.
3: Очень важно, что Священное Писание указывает, почему страшно опьянение. Человек, находящийся даже в небольшой степени опьянения, теряет чувство Бога. Он перестает отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. И он не может общаться с Богом. А потерять возможность общения с Богом – это очень страшно.
0: И если кто-то может быть из священников или мирян, я не исключаю того, что в настоящее время это не знает и может сказать о том, что вот надо употреблять вино, ссылаясь на тот или иной текст Священного Писания, я думаю, что в этом случае человек, как правило, оправдывает свое личное отношение к этому веществу. И к церковной позиции оно не имеет никакого отношения.

0: Сейчас икона «Непиваемая чаша» празднуется 18 мая. А 18 мая – это день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, основателя нашего владычного монастыря. А как же произошло это явление? Почему именно 18 мая мы празднуем эту икону?
1: В конце 19 века в Ефремовском уезде Тульской губернии жил отставной солдат, который страдал

пьянством. Он пропивал всю пенсию, все, что находил в своем доме, и дошел до нищенского состояния. От беспробудного пьянства у него отнялись

0: и телом. Не владея ногами, не имея посторонней помощи, он не рискнул отправиться в дальнее путешествие. Старец явился ему снова, но тот все еще не решался выполнить услышанное. Старец явился ему в третий раз и уже настолько грозно приказал исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно на четвереньках отправился в путь. В одном селении он остановился на ночлег. Старушка-хозяйка, чтобы облегчить боль, растерла ему ноги мазью, и он уже смог, опираясь на палки, дойти до Серпухова. Придя в монастырь, он рассказал о своих сновидениях и попросил отслужить молебен. Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с таким именем. Стали смотреть, искать, и тут вспомнили, что на переходе из Георгиевского храма в колокольню есть икона с изображением чаши. Поднялись на этот переход, сняли икону со стены и увидели, что сзади действительно на ней написано «Неупиваемая чаша».
1: Отслужили молебен, и когда повели этого страждущего солдата к гробнице преподобного Варлаама, то в иконном изображении, которое лежало на гробнице преподобного Варлаама, он узнал того старца, который ему явился во сне.
2: Говоря о вопросе употребления вина, интересно отметить такой факт. В монашеском укладе византийских монастырей употребление вина допускалось, но в русских монастырях с определенного исторического периода закрепилась трезвая традиция. Основателем этой традиции явился великий угодник Божий, строитель русской духовной культуры, преподобный Сергий Радонежский. Если до него в русских монастырях еще использовались правила византийских типиконов, церковных уставов, в которых разрешалось небольшое употребление вина, то, исследуя уставы тех монастырей, которые были основаны преподобным Сергием, во всех них обязательно появляется глава «О еже не пите, не употребляйте вина отнюдь», то есть полный запрет на употребление вина монахами.
3: Недавно мы праздновали 700-летие преподобного Сергия. Оказывается, с преподобного Сергия у нас началось действительно мощное, трезвенное движение внутри монашества. Мы видим, что у всех учеников преподобного Сергия в уставах появляется глава, которой нет ни в одном греческом уставе. Глава о том, что еже не имейте никакого хмельного питья, никаких хмельных напитков. Во-первых, сам преподобный Сергий был абсолютным трезвенником. В его житии ясно и четко говорится, что он ни к устам не подносил, ни даже запах обонял никаких хмельных напитков. Также мы знаем, что родители преподобного Сергия были трезвенниками. Его брат никогда не употреблял вина.
4: И вот если мы вообще возьмем жития святых, например, Дмитрия Ростовского, там 2000 житий святых описано в 12 томике Дмитрия Ростовского. В 200 житиях, в 200 из 2000, сказано об отношении вина этих святых, которые описаны вот в этих житиях. Из 200 святых, где мы находим вообще указания о приеме вина, 190 вообще ни капли не принимали и категорически призывали к трезвости. И в первую очередь это были основоположники очень многих монастырей. В том числе это был и Сергий Радонежский, Александр Свирский. То есть все монастырское духовное движение, аскетическое, было основано на трезвости.
5: Я, например, с радостью прочитал житие святого патриарха Иова, это первый патриарх на Руси, что он, к удивлению многих, никогда не пил вина.
2: Традиция трезвости, которую заложил преподобный Сергий, была продолжена в 15-16 веках. Эту традицию развил преподобный Иосиф Волоцкий. Он говорил:
0: «Если что и писано в уставах, что инокам разрешается пить вино, и имелось вино в монастырях, В русской земле другое было.

0: обычай и другой закон. А что повелевают святые отцы, и пить по чаше, или по две, или по три, то этого и слышать не хотим. Не подобает нам иметь в обители питья, от которого бывает пьянство».
1: Мысли преподобного Иосифа Волоцкого были взяты деятелями церкви, которые на Стоглавом соборе вырабатывали общецерковные правила. И 51 глава Стоглава рекомендует уже всем монастырям придерживаться такой практики – совсем не иметь в обителях ничего хмельного.
2: И вот эта традиция развивалась вплоть до того, что на Стоглавом соборе эта норма, чтобы в монастырях не употреблялось и не держалось вино, была рекомендована как общая церковная традиция, которой стоит придерживаться всем монастырям, настоятелям всех обителей. Вот такой вывод делает Русский собор, понимая, что у греков свои обычаи, а у нас свои.
1: Необходимо отметить, что существуют значительные отличия в способности представителей разных народов нейтрализовывать попадающий в их организм алкоголь. Например, у южных народов, испокон веков употребляющих виноград, эта способность выше, чем, скажем, у северных народов. Употребляемый в пищу виноград в результате естественного брожения в желудочно-кишечном тракте приводит к появлению небольших доз алкоголя. И организм на протяжении многих поколений научился вырабатывать особые ферменты, нейтрализующие его.
3: Оказывается, алкоголизму подвержены по генетическим аспектам целые расы, целые народы. В их организме генетически нет одного фермента. Называется этот фермент альдегид дегидрогеназа. Он первый встречает молекулу алкоголя в организме, первый начинает ее расщеплять.
1: Например, для чукчей, якутов или других народов Азиатского Севера даже небольшие дозы спиртного представляют огромную опасность. Попадая в их организм, алкоголь быстро приводит к возникновению зависимости. Исторически, народы России на генетическом уровне имеют очень низкую способность расщеплять попадающий в организм алкоголь. Именно поэтому употребление даже небольших доз спиртного приводит к появлению алкоголизма.

0: В 17 веке, после проведения реформы патриарха Никона, в русских монастырях стали насаждаться греческие церковные уставы. И, к сожалению, существовавшие типиконы, то есть уставы, которые были приняты основателями русских монастырей, были замещены.
1: Вот та традиция, которая появилась в монашеской среде с преподобного Сергия, к сожалению, прервалась. Этот несчастный исторический случай произошел во время реформы патриарха Никона, когда опять были взяты греческие уставы, а русские уставы, содержащие главы о трезвости, были забыты.
0: Существующий сейчас церковный устав просто повторяет те византийские обычаи, в которых употребление вина допускалось. Можно сказать, что, к сожалению, произошло забвение тех традиций, которые были в России в рассвет монашеской жизни. Не зря святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что в современных монастырях возрождение трезвости – это одна из самых насущных задач.
2: В России существенно нужно устранение вина из обителей. Это понимали благоразумные и благочестивые настоятели. И тщетными останутся все усилия кого бы то ни было, если постановления святых отцов относительно монастырей не будут восстановлены во всей полноте.
0: Комментируя слова апостола Павла «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», святитель Феофан Затворник говорит:
2: «Не упивайтесь вином, говорит апостол. Но как положить меру, с которой начинается упивание? Христианам, скорее всего, идет «совсем не пейте». Огонь в кровь влагается и малым количеством вина, и, прибывши от того развеселение плотское, развивает мысли и расшатывает нравственную крепость. Итак, строго судя, винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан».

0: Алкоголизм, алкоголизация является войной против нашего с вами народа. И разрушенные семьи, и брошенные дети, они так или иначе связаны с этой проблемой.
1: Вы знаете, алкоголь – это самый ярый враг детства вообще, ярый самый враг семьи. У нас, наверное, 95% разводов на почве пьянства одного из родителей, понимаете? У нас 95% детей-сирот, приживых родителей – это социальные сироты, родители которых лишили прав за пьянство и алкоголизм. То есть дети в пьющей семье страдают больше всего. Больше всего страдают именно дети. Хотя пьющие родители этого и не понимают. Поэтому все дети хотят, чтобы их родители жили трезвые. Мама, не пей, папа, не пей. Это самая распространенная просьба у детей в таких семьях.
2: Бывает, приглашают в школу, и перед тем, как прийти, я прошу педагога, чтобы каким-то образом вот эти вопросы, которые дети хотели бы задать, пусть они напишут, им легче так. И вот заметил, что даже не важно, какой класс, третий класс, четвертый, восьмой или пятый, примерно 3/4 вопросов, они связаны с алкоголем. Это пьющий отец, пьющая мать или пьющие родители. И вот детская душа, она прямо вот это крик души, она переживает это. Как помочь родителям? Ну, даешь совет такой, постарайся сам быть непричастным к этому.
3: Недавно к нам в приют зашел парнишка. И я его спрашиваю, он выпускник детского дома, а мы к ним ездили. И я спрашиваю, как у тебя дела, там что, как вот тот, там Рома, как вот мальчики. И он мне рассказывает, конечно, тяжелую историю, что этот спился, второй спился, третий сидит в тюрьме. Спросил про девчонок. Тоже, к сожалению, услышала неутешительные вещи. Дети их уже в доме ребенка. А сам он спасся тем, что рядом оказался тренер. Конечно, одно из самых тяжелых последствий – это дети в детских домах, последствия алкоголизма. Когда все понимают и признают это службы и суды, что ребенок в этой семье оставаться опасно. В семье, где он рожден, ему оставаться опасно. Это страшно. И он попадает не в менее страшную ситуацию, но там, где хотя бы не опасно физически, там разрушается по-другому. Система воспитывает человека системы. Из детских домов, из домов ребенка, ребенок переходит в детский дом, из детского дома в тюрьму. Это следующая система. Его приучили так жить. И какая бы ни идеальная была система, мы никогда не сможем дать того, что могла дать семья. 95% детей – это социальные сироты. То есть по той или иной причине родители не могут воспитывать ребенка. Но почти всегда это связано с алкоголизацией родителей.
4: Согласно исследованиям, 60% детей в пьющих семьях подвергаются насилию. Более 90% детей в детских домах – это дети родителей, лишенных родительских прав из-за алкоголя. По статистике, 40% выпускников детдомов попадают в тюрьму. Еще 40% становятся алкоголиками или наркоманами. 10% кончают жизнь самоубийством. И лишь 10% находят в себе силы начать нормальную жизнь. Суть проблемы в том, что алкоголь не воспринимается обществом как серьезное зло. Сколько людей еще должно погибнуть? Сколько семей распасться? Сколько еще детей должно попасть в детские дома, чтобы мы задумались, какую опасность несет в себе алкоголь?

Часто приходят и задают вопрос: «Владыка, а как оградить от этого пагубного влияния детей?» Я считаю только личным примером. В свое время мне запомнились такие строки: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему».

0: дети обычно начинают пить, глядя на взрослых. Именно соблазн в том, что дети никогда бы не узнали об алкоголе без взрослых. Вот в этом смысле соблазн своим примером. То есть через взрослых дети впервые знакомятся с грехом.
1: Я сам долгое время был умеренно мало употребляющим человеком. И в какой-то момент я понял, что своим, казалось бы, легким, небольшим употреблением алкоголя я однозначно буду соблазнять своих детей. И не смогу их уберечь, чтобы выпустить их в эту жизнь, где огромное количество соблазнов, где люди будут специально, целенаправленно учить их пить. Мне стало страшно. И вот именно из этих соображений я в какой-то момент принял обет трезвости. Считаю, что поступил абсолютно правильно. Действительно, дети мои живут сейчас в трезвости. Я надеюсь, что я смог, мне удалось передать им свой дух. И надеюсь, что они этот дух передадут своим детям.
2: Священномученик Владимир Богоявленский.
3: Но возлагая надежду на Спасителя, мы не должны оставаться бесчувственными здесь и сами, как это, к сожалению, делают многие из нас, не считая это своим долгом. Странное это явление в нашем христианском обществе. Когда кто-либо падает в воду, мы его спасаем. Когда заболевает, мы приглашаем доктора. Но когда погибает в пучине порока не тело только, но и бессмертная душа человеческая, мы равнодушно смотрим и, подобно Каину, говорим: «Какое мне тут дело? Разве я сторож брату своему?»
4: Я обычно говорю, что лучшая проповедь христианства – это личная благочестивая жизнь. Если человек видит, что рядом с ним даже малопьющий человек, и он не задумывается о том, что свою рюмку он соблазняет других, то это, конечно, приносит вред духовный и тому, кому он соблазнил, и самому этому человеку. И часто такой вред наносится не по злому умыслу, а просто потому, что человек не думает о том, что он может кого-то соблазнить, может кому-то навредить.
5: Закон Божий, ведь он вложен в сердце каждого человека. И вот слова апостола, что если брат мой притыкается и изнемогает, век не буду есть мясо и пить вина, это вот для них, для многих стало основанием принятия их личного обета трезвости, для того, чтобы помочь не только себе, но и сострадающему ближнему своему.
2: Священномученик Андроник Никольский.
3: Итак, трезвость пусть будет священной и обязательной для всех служащих алтарю Господню. Прежде всего, всякий будет сам благим примером трезвости. Горе нам, пастырям, если соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а только в том, что и батюшка пьет, если он даже только одну рюмку выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А кроме того, кто поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько пить, и не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а пьяницами делались, начиная только с умеренного и разумного выпивания.
0: Если священник будет пить в меру, то какие-то прихожане тоже будут пить в меру. А те, которые в меру пить не могут, будут пробовать пить в меру, будут все время запивать, глядя на него. И он для них будет искушением. Вот чтобы не искушать малых сих, подать пример полной трезвости.
6: А с другой стороны, как об этом говорится в концепции нашей Русской Православной Церкви по утверждению трезвости, принятой в 2014 году, что каждый христианин обязан быть примером трезвого образа жизни. И я думаю, что вот для нас сейчас есть этот документ, принятый священноначалием нашей Церкви, и нам необходимо в первую очередь ориентироваться на него, что мы должны быть примером трезвой жизни.
5: Вот в нашем храме есть одна семья, там муж погиб в командировке, будучи нетрезвым. Сын пошел по этой кривой дорожке. И мать, безусловно, переживая за него, приходила, молилась. И в какой-то момент ее молитва достигла сердца, души ее сына. Он пришел, также начал ходить в братство трезвости, стал молиться, стал принял обет трезвости. У него разрушалась семья на тот момент, на сегодняшний день. Там растет двое сыновей. Вот. А мама этого молодого человека, она постоянно подходит со словами благодарности. И надо сказать, что это не единичный случай.
6: И в настоящее время эта трезвая жизнь является той спасительной соломинкой, той помощью, которая необходима нашему с вами народу для того, чтобы понять и осознать, и вообще сохраниться как народу, как нации, сохранить свою государственность, свое самосознание, сохранить своих детей, свое будущее, и сохраниться как народу, как таковому.
7: Слабая нация, она очень управляема. Нация, которая имеет пороки, она слаба и контролируема. Тот, который поддается и не имеет силы воли, чтобы справиться с недугом, справиться с соблазном, он поддастся и на любую провокацию. Поэтому здесь, я думаю, что начиная с побед над самим собой, мы выйдем к другой победе, которую так давно хотят в нашей стране, которая достойна нашей России.
3: Если таким образом я знаю, что весь народ, среди которого живу я, тяжело страдает от какого-нибудь бедствия, то эта любовь обязывает меня сделать все, что только я могу предпринять к устранению бедствия, а прежде всего употребить то средство, которое может быть наиболее действенным. А самое действительное средство против алкоголя – как в отношении общественного оздоровления, так и уврачевания отдельных его жертв, есть совершенное отречение от употребления спиртного.

0: Эта прошедшая через Холокост женщина была полна желания сжигать церкви. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня у меня в гостях прошедшая через Холокост Роза Прайс. Я прочел много книг, и вы тоже недавно прочли одну особенную книгу о Холокосте. Позвольте мне прочесть вам о том, что происходило в Польше, в стране, где родилась Роза. Это книга доктора Майкла Брауна. Она называется «Наши руки покрыты кровью». Позвольте мне зачитать небольшой фрагмент. Небольшой польский городок 2 сентября 1942 года. Здесь показывается ненависть христиан к евреям. Можно сказать, что с этого начался Холокост. Цитирую. «Пожилые, больные, беременные женщины, дети, всего 2000 невинных евреев были расстреляны и брошены в свежевырытые общие могилы. Одного сбрасывали на другого. Многие из них были еще живы. На многих детей они даже не тратили пулю. Их сбрасывали в могилу живыми. Вместе с теми, кто был ранен,

0: они умерли под тяжестью человеческой массы. На следующее утро некоторые раненые сумели выбраться наружу и даже самостоятельно пройти несколько метров, но вскоре после этого они все равно умерли. В самой большой могиле было около 1000 тел, в других по 500. Искусству этой бойни мы научились у самой польской полиции. Обратите на это внимание. На следующее воскресенье палачи пошли в церковь со своими семьями, как ни в чем не бывало. Они не испытывали абсолютно никакого чувства вины. Кроме того, они убивали евреев с благословением священника, который зажигал их чувства во время проповеди по воскресеньям. Роза Прайс, ты росла в небольшом польском городке. Какие у тебя были тогда впечатления об Иисусе?
1: Многочисленные синяки, поставленные мне во имя Иисуса. Священник бил меня по голове крестом с распятием Иисуса только за то, что я прошла по тротуару на стороне, где стояла церковь.
0: Евреям там нельзя было ходить,
1: потому что этим я оскверняла церковь. В то время мне было 7 или 8 лет.
0: Расскажите немного об образе жизни евреев в Польше до прихода Гитлера.
1: Все было прекрасно. У нас была большая семья. У нас были очень ортодоксальные корни. Большинство мужчин в нашей семье становились раввинами. До того, как было построено здание синагоги, собрания проходили в доме моего дедушки. Ортодоксальность, Бог, традиции, семья — все было едино.
0: Но вдруг что-то произошло. Что вы запомнили о том времени, когда все это начало меняться?
1: Антисемитизм. Я всегда это помнила. Меня обзывали убийцей Христа, грязной еврейкой. По дороге в польскую школу в меня бросали камнями. Поэтому я всегда помнила, что я отличалась от других. Все началось с 1 сентября 1939 года. В этот день немецкие войска вошли в Польшу. И очень скоро нас выгнали из школы. Нас выбросили.
0: Что вам сказали, когда вас выгоняли из школы?
1: Вообще-то нам сказали никогда больше туда не возвращаться. Нам сказали, вы, евреи, больше никогда сюда не возвращайтесь. Потом нас вышвырнули из нашего дома и отправили в гетто. Я не помню, сколько прошло, недель или месяцев, но следующее, что я помню, это то, что нас заставили работать на фабрике по производству амуниции.
0: Вы были оторваны от своей семьи?
1: В то время, да. Моя сестра, я, 5 моих двоюродных братьев и сестер и мой дядя, мы все были посланы на работу на фабрику по пошиву амуниции.
0: Вы можете описать, что там происходило?
1: Я тогда ничего еще не понимала. Мне было 10,5-11 лет. Единственное, что я хорошо понимала, это то, что я хочу к своей маме. В тот день, когда они привезли нас в лагерь, нас уже никуда не хотели отпускать. Я не хотела идти на работу, ведь я еще была так привязана к своей маме. Я была к ней привязана буквально до самых последних дней. Но тогда я не знала, что я к ней так привязана. Я мало что тогда понимала.
0: Расскажите о жизни в концлагере.
1: О, Господи! Иногда мы работали круглые сутки. Нас постоянно били. Нам нужно было делать столько ящиков амуниции в день, что если ты не успевал, ты не мог отойти от станка. Ты должен был выполнить норму, даже если тебе нужно было простоять у станка неделю без перерыва. Наш дневной рацион состоял из одного кусочка хлеба толщиной в 0,5 сантиметра и чашки кофе. Иногда нам давали чашку супа. По субботам после обеда мы с троем шли в верхнюю комнату. Ее так и называли — верхняя комната. И все это они делали с нами во имя Иисуса.
0: Вы попали в концлагерь, который, как вы мне рассказывали, находился на окраине Даку. А что было написано на воротах лагеря?
1: На воротах было написано: «Работа делает твою жизнь свободной». Это смешно, мы работали, но не были свободными. Но была еще и другая надпись. Это было в Таркомбургове. Там был изображен крест, и надпись под ним гласила: «Вы убили нашего Бога Иисуса Христа, теперь мы убьем вас». А почему бы и нет? Ведь последние 2000 лет евреев убивали во имя Иисуса.
0: Расскажите о самом страшном вашем воспоминании, о том, что случилось в лагере лично с вами.
1: Их так много. Самое страшное, наверное, это эксперименты.
0: Какие эксперименты?
1: Это было в Бургун-Белсе. Нас раздели и заставили стоять в снегу 24 часа. Это началось вечером. Мы простояли всю ночь и весь день. Очень многие умерли. Они падали, и поэтому я смогла выжить. Люди падали прямо на меня. К ним сразу же подходили, чтобы взять кровь. Эксперимент заключался в том, чтобы узнать, как быстро застывает кровь и как скоро наступает смерть.
0: Как может человек быть таким бесчеловечным по отношению к другому человеку? Как человек может опуститься до того, что он начинает ставить эксперименты над другими людьми, чья единственная вина состояла в том, что они родились иудеями? Мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот. Я ведущий этой передачи. Сегодня я беседую с Розой Прайс, еврейкой, прошедшей через гитлеровские концлагеря. Роза, вы рассказывали о том, как мало вы ели. Однажды в лагерь привезли сахарную свеклу, к которой вам было запрещено даже прикасаться. Что произошло после этого?
1: Я откапывала ее из земли.
0: Но вам запрещено было ее есть?
1: Да, но я воровала. Вот так я научилась воровать. Мы пробирались через охрану. Если тебя поймают, то и забьют, или убьют. Если нет, ты достаешь немного еды. Ведь в Бургенбелсе не было вообще никакой еды. И вот охранник посмотрел на меня, и я подумала, что он знал, что я это делала. Одежда у меня оттопыривалась. Это было заметно, потому что я была подвязана веревкой. Но он отпустил меня.
0: Почему?
1: Я не знаю. Но это было чудо, что он не убил меня. Потому что он знал, что я ем сахарную свеклу.
0: Однажды вас в наказание поставили стоять в канализационной воде.
1: Да. Я шла по лагерю, а у охранника, это был даже не охранник, это был начальник, у него была привычка сидеть и стрелять по всем, кого увидит. В лагере мы вынуждены были передвигаться. И я шла по лагерю и улыбалась. Я не знаю, почему я улыбалась. За это меня поместили в цистерну со сточными водами. Я стояла там целые сутки на цыпочках, потому что нечистоты все время пребывали. И если бы я не стояла на цыпочках, я бы захлебнулась. По сей день я не могу переносить некоторые запахи. От определенных запахов мне становится очень плохо.
0: Роза, интеллигентные люди, так называемые интеллигентные люди, доктора наук, утверждают, что во время Холокоста погибло не 6 миллионов человек и не было никаких газовых камер. Что бы вы им сказали?
1: Хорошо, у меня для них есть вопрос. Где я была в течение 5 лет, начиная с 1940 года по май 1945? Я бы сказала им, где я была. Я была в 6 разных лагерях. Прямое доказательство газовым камерам — это Аушвиц и Освенцим. Этому есть неопровержимое доказательство в Треблинке. И если эти люди хоть немного умеют читать, они могут собрать материалы, в которых говорится, что начальник лагеря в Аушвице ездил в лагерь в Треблинку, чтобы перенять опыт и научиться уничтожать большее количество человек с наименьшими затратами газа. За один день они уничтожали 10 тысяч человек. Вот как быстро они работали. Где мои родители? Где моя младшая сестра? Ей было всего 6 лет. Только в прошлом году я узнала, как она умерла. Да, это больно. Потому что она была заживо погребена. Она вместе с другими маленькими детьми работала на песчанике в Треблинке. На нее обрушился верхний слой песчаника, и никто не попытался их спасти. Моя мама вынуждена была наблюдать, как задыхается ее дитя. Поэтому тот, кто говорит, что Холокоста не было, пусть ответит на эти вопросы.
0: А что вы чувствовали в то время по отношению к Богу, которого вы так любили, когда были еще совсем маленькой?
1: Я не могла стоять рядом с тем, кто верил в Бога, потому что я говорил, что Бога нет. Любящий Бог, о котором рассказывала моя мама, не может допустить, чтобы я оказалась в таком аду. Я совершенно и бесповоротно отвернулась от Бога.
0: И случилось чудо. Вы выжили. Как вы думаете, почему вы выжили? Почему вы выжили, а так многие нет?
1: Долгие годы я задавала себе этот же вопрос. Почему Бог наказывает меня? Я чувствовала себя такой виноватой за то, что я выжила. Другие были намного достойнее меня, чтобы остаться в живых. Потом,
0: когда вы вышли из концлагеря, вы действительно были полны желания сжигать церкви?
1: Да.
0: Почему?
1: Потому что в них живет Иисус. Я слишком настрадалась из-за Его имени.
0: Мы вернемся через минуту, и мы узнаем, как Роза пришла к познанию не того Иисуса, чьими последователями себя называли те люди, а настоящего Иисуса. Мы узнаем. Мы вернемся через минуту.

0: Роза, вы приехали в Америку, вышли замуж, стали активисткой в синагоге через дорогу. И вы что, действительно стали главой женщин синагоги?
1: Да, я была президентом.
0: Так если вы не верили в Бога, почему вы ходили в синагогу?
1: Я была общительной еврейкой.
0: Хорошо. Однажды ваша дочь приходит домой и говорит своей маме: «Я верю в Иисуса».
1: Да. Да.
0: Что было дальше?
1: После того, как я пришла в себя, через 3 дня я выгнала ее из дому.
0: Свою собственную дочь?
1: Я выгнала свою собственную дочь. Она стала моим врагом, потому что во имя Иисуса творились все эти зверства.
0: Значит, вы выгнали свою дочь из дома?
1: Да.
0: И вскоре после этого то же самое происходит и с вашей младшей дочерью?
1: То же самое. И еще мой муж.
0: Ваш муж пришел посмотреть за вашими девочками?
1: Да.
0: И какую он там увидел картину?
1: Они все сидели на полу и молились за меня. Он почувствовал себя так плохо, что тоже сел и тоже начал молиться. Он раньше никогда не молился. Я не могла заставить его пойти в синагогу.
0: Вы хотите сказать, что он поверил в Иисуса?
1: Да.
0: Хорошо. Вся ваша семья, только представьте себе это. Вся ее семья поверила в Иисуса. Вы ходили за помощью к раввину?
1: Конечно. Конечно, я днем и ночью бегал к раввину, пока не пришла к нему с 53 главой пророка Исаии, после чего он меня выгнал.
0: Подождите, не так быстро. Вы же были главой женщин синагоги, так почему же он вас выгнал?
1: Потому что настоящие иудейки не должны читать 53 главу книги Исаии.
0: Но это же часть иудейских писаний.
1: Это не имеет значения. Тебе не стоит читать эту часть, ты не должен это читать.
0: И вы стали верующей из-за того, что вас выгнали из синагоги?
1: Это меня разозлило до того, что я взяла Библию своей дочери в переводе «Кинг Джеймса», спустилась в подвал и начала читать ее вместе с иудейской Библией.
0: А почему вы спустились в подвал?
1: Чтобы никто не видел меня, читающей Библию. Потому что современные евреи вообще не читают ничего подобного. Я начала читать эту Библию, и я начала читать Евангелие от Матфея. Я хотела найти убийцу Иисуса.
0: И что вы нашли?
1: Я нашла Агнца. Я не смогла.

0: могла там найти убийцу. Знаете, он так сильно любит нас.
1: И потом вас пригласили к одному очень богатому человеку. Вы получили приглашение на вечеринку.
0: Да, эта вечеринка была устроена в честь его дня рождения.
1: Это был день его рождения. Он увидел вас в другой комнате, подошел и начал с вами разговаривать. Что было дальше?
0: Он хотел помолиться за меня. Я сказала, что никто никогда не молился ни за меня, ни в моем присутствии. Он спросил, но я могу за вас помолиться? Я ответила, мне все равно, даже если вы будете стоять на голове. Это же ваш дом. В доме был мягкий и толстый ковер. Этот человек и Дебби начали за меня молиться. Как вдруг что-то произошло. И я не помню, где я была с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Но когда я пришла в себя, я чувствовала себя по-другому. Единственное, что я помню, это ощущение, словно тяжелый камень сняли с моей спины. Большой тяжелый камень. На протяжении 6 месяцев после этого я была раздвоена в самой себе. Я говорила, да, я верю. Потом, нет, я не верю. Я больше не могла. Я больше не могла этому сопротивляться. Потом я зашла в ванную и сказала, докажи, что это ты. Я больше не могу жить в неопределенности. И он доказал. Он доказал, что он мессия, что он иудейский мессия.
1: Чем он отличался от того Иисуса, которого вы себе представляли?
0: Он не убийца. Он не ненавидит меня, он любит меня, умер за меня. Мы все нуждаемся в кровной жертве.
1: И потом я пригласил Розу приехать в Берлин, в Германию, потому что там должно было состояться одно христианское собрание. И меня попросили подыскать выступающего. Я предложил Розе. Она не хотела туда ехать. Почему вы не хотели туда ехать, Роза?
0: Снова вернуться в эту проклятую страну, Германию, и говорить там о прощении? Смилуйтесь надо мной, пожалуйста.
1: Но все-таки вы, ваш муж и я оказались в самолете, летящем в Берлин.
0: Это был очень длинный перелет. Было очень тяжело.
1: Но когда вы приехали на этот большой стадион, кстати, это был тот стадион, о котором Гитлер сказал, что они вечно будут править с него. Там размахивали иудейскими флагами. Молодые немецкие христиане, вы только послушайте, молодые немецкие христиане с звездой Давида. Какое это произвело на вас впечатление?
0: Перед поездкой я сняла с себя свою звезду, вы сняли с себя свою, и мы поехали в Германию. А там немцы размахивают еврейскими символами. Это было довольно забавно. На меня это произвело очень сильное впечатление.
1: После вашей речи к вам подошел человек. И что он сказал?
0: Он был один из 6 или 7 подошедших ко мне человек. Он попросил меня простить его за то, что он служил охранником в лагере в Дахау.
1: Вы были в Дахау?
0: Да, я была в Дахау.
1: Будьте сейчас искренни, хотя я знаю, что вы искренне говорите. Скажите, о чем вы подумали в тот момент?
0: Убить его.
1: Почему?
0: Потому что его работой было наказывать. И самым легким наказанием считалось бросить нас лицом в грязь, встать на нас и сломать несколько костей. Ведь у нас были только кости да кожа. Многие так и оставались там лежать. И еще они постоянно нас били. И вот такой человек встает передо мной на колени.
1: О чем он вас умолял?
0: Простить его. Я подумала, я прощу тебя, я отправлю тебя туда, куда ты хотел меня отправить. Все очень просто. В тот момент я даже не помнила, что я говорила о прощении. Я была в полусознании. Я только знала, что этот человек избивал меня, этот человек причинял мне боль, и я должна сломать ему шею. И мне предоставилась прекрасная для этого возможность. Я даже подняла свои руки, но Господь опустил их обратно. После этого Петр, племянник Кори Тен Бум, увидев, как опускаются мои руки, посвятил меня в еврейскую семью Кори Тен Бум.
1: Вы опустили руки, и что потом? И что было после этого?
0: Я опустила их вот так. Этот человек встал, и я заговорила с ним по-немецки. Я давно не говорила на немецком. Я сказала, «Хорошо, я прощаю вас, но на самом деле я не говорила это от всего сердца. Мне потребовалось время для того, чтобы научиться прощать. И теперь я могу сказать, что я полностью прощаю не только немцев, но и поляков».
1: Как вы можете, Роза? Вы потеряли около 100 членов своей семьи. Как вы можете такое говорить?
0: Роза Прайс не может. Но Роза Прайс в Господе может. И я приняла решение служить не себе, но Господу. И если я приняла решение служить Господу, я должна служить Ему так, как Он этого хочет. Потом я с прощением поехала в Польшу. В Германию я отправлялась с ненавистью, а вернулась с прощением.
1: А что сказал вам тот охранник на следующий день, после того, как вы его простили?
0: Он сказал, что впервые смог спокойно заснуть за все время после окончания войны. Кстати, этот охранник стал уличным евангелистом. Он обратил к спасению тысячи наркоманов, проституток, сбежавших детей.
1: Божья любовь простила этого охранника. Дело даже не в том, что его простила Роза Прайс. Бог простил этого охранника. Понимаете, нам, людям, трудно прощать других, но Бог любит всех одинаково. Когда вы слышите «Он благой» или «Он добрый Бог», это правда. Когда вы слышите «Он нелицеприятен», это значит, что Он любит вас точно так же, как Он любит Розу Прайс и как Он любит меня. Он так любит вас, что Он прямо сейчас готов вас обнять. И Он делает это Своим Духом. Он обнимает вас. Он заключил вас в Своем объятии. Если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется рассказать, что вам причиняет боль, расскажите это Ему. Он реален. Он заботится о вас. У Него есть цель для вашей жизни. Скажите: «Иисус, я грешен, пожалуйста, прости меня. Войди в меня. Восстанови меня в отношениях с Богом Отцом». Он даст вам свою любовь, которая даст вам способность прощать, которая сделает вас свободными, которая даст вам цели и предназначение, которая даст вам в жизни радость, которая даст вам шалом, жизненный мир. Для вас есть предназначение, цель. Для вас есть предназначение в вашей жизни.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои

своей мечты, я выберусь из долгов. Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите, «Я не могу выздороветь. Три поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким. «Бог восстанавливает мое здоровье». Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. «С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите, «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите, «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите, «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите, «Я обрел благодать у Бога». Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем. Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит, «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом. Я никогда не преодолею зависимость. Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас. Мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивала его, как дела, то он всегда отвечал, «Ничего особенного, становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы. Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так, «Я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла». Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры. Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит, «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила, «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите «Доброе утро, красавчик!»
Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение. Я хочу провозглашать победу в ее жизнь. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь». Я достаточно умен. Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье, пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день. Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами.
не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами. Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке.

им провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде, я не вижу пути, но знаю, что у Бога Он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить. Я говорил, Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно. Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите «Я служу большому Богу». Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного. Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему». Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго, скажите, хорошее, вот-вот случится, Богом данные связи откроются. Я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз». Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла. Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос. Проблема слишком велика. Ничего не получится. Просто прими это. У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить, вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств. Другой голос, ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди. Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить, «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет, «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время, ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет, «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу, «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать, «Я больше не соглашаюсь с поражением». Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва. Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать, «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня». У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливый меня. Не знаю, как это может произойти. Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет.
Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что

ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти. Прекратите это. Отче, Ты Иегова Иры, Господь мой обеспечитель. Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем. Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал: «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу: «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни: «Рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу». Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал: «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип: не говорите о горе, говорите с горой. Скажите: «Гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится». С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе: «Ты понижаешься». Скажите немощи: «Ты временно». Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме: «Кто ты, большая гора, предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты». Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал: «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им: сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить к костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано: когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия.
В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с

пути. Пророчествуйте, сын, дочь, возвратитесь, вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте, я свободен, эти цепи рвутся, это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано: «Возвещу определение». Определение — это записанный официальный документ. В псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое — провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений, запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен, уверен, у меня хороший характер, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я человек с высоким духом, я целостная личность, я успешен. Я процветаю. Мое будущее ярко. Мои дети будут сильными на земле. Мое наследие вдохновит грядущие поколения. Я целеустремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю. Вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку. Плюс радуга. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы когда-нибудь видели радугу?
1: Да, конечно.
2: А я видела сразу две радуги.
0: А вы знаете, как появилась самая первая радуга?
1: Нет.
0: Я расскажу. В Библии написано, что очень-очень давно на нашей планете вообще не было дождей, а Земля орошалась по утрам росой. Но когда люди согрешили, все изменилось. Люди становились все злее и злее. Жизнь была все хуже и хуже. Так что Бог не вытерпел и стер все на Земле таким сильным дождем, что произошел потоп. Вся Земля сплошь покрылась водой. А после него, когда вода ушла в моря и океаны, посмотрел Бог на землю, пожалел людей и сказал: «Не буду больше делать потопы на земле». И вот знак моего обещания. Когда пойдет дождь, то появится радуга в облаке. С тех давних пор, после дождя, в небе можно увидеть красивую радугу, как Божье обещание, что потопа уже никогда не будет. А сколько цветов в радуге?
1: 7.
0: Сегодня мы будем делать упражнения по цветам радуги. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Солнцем дружит радуга, солнце освещается. Как красиво радуга в небе расстилается. Радуга, радуга, ленты разноцветные. 7 цветов у радуги, все цвета заметные. Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. Хорошо по радуге прокатиться весело. Второе упражнение – красный цвет. Исходное положение – ноги на ширине плеч.

руки опущены. Красная редиска выросла на грядке. Рядом помидоры, красные ребятки. Красные тюльпаны на окне стоят. Красные закаты за окном горят. Следующее упражнение – оранжевый цвет. Исходное положение тоже. Оранжевый – лисица. Всю ночь морковка снится. На лисий хвост похоже, оранжевая – тоже. Следующее упражнение – желтый цвет. Исходное положение – сидя, ноги вместе. Желтое солнце на землю глядит. Желтый подсолнух за солнцем следит. Желтые груши на ветках висят, желтые листья с деревьев летят. Следующее упражнение – зеленый цвет. Исходное положение – сидя, ноги врозь, руками упор сзади. У нас растет зеленый лук и огурцы зеленые, а за окном зеленый лук и домики зеленые. С зеленой крышей каждый дом, и в нем живет веселый гном. В зеленых брючках новых, из листиков кленовых. Следующее упражнение – голубой цвет. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, прямые руки за головой. Глаза голубые у куклы моей, а небо над нами еще голубей. Оно голубое, как тысячи глаз. Мы смотрим на небо, а небо на нас. Следующее упражнение – синий цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плечи, руки на поясе. Синим морем – островок. Путь до острова далек, а на нем растет цветок синий-синий василек. Следующее упражнение – фиолетовый цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Ну а фиолетовый – цвет необычайный, самый мой любимый цвет новогодней тайны. Из космических глубин он приходит к нам один, фиолетовым мерцанием ненаписанных картин. Закончили. Вот и закончилась наша необычная зарядка, плюс радуга. Дугою изогнулась, вся красочно горит. Нам радуга на небе о Боге говорит. Художник и строитель оставил в небе след, чтоб помнили народы спасение завет. Дорогие ребята, регулярно делайте эту зарядку-игру вместе с нами. И каждый раз, как увидите радугу на небе, вспоминайте, как она появилась. Ее создал Бог. Всем пока!

0: Приветствую всех, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить одно иностранное блюдо. А блюдо какой именно страны, вы сейчас должны будете отгадать, хорошо?
1: Давайте!
0: Слушайте загадку. В Средиземье тепло, море там у гор легло, состязались в древнем мире на Олимпе в беге, в силе. Фрукты, овощи кругом, приглашают там любят в дом. Кто-то будет очень рад скушать той страны салат.
1: Греция?
0: Греция, молодцы!
2: А я думала,
0: не отгадала, Алёна?
2: Африка.
0: Африка, ну, Африка, там, конечно, тоже тепло. Но мы сегодня с вами будем готовить. Как вы думаете, что это будет за греческое блюдо?
2: А салат?

0: Греческий салат, правильно. Мы не будем готовить с вами гречку. А для салата нам понадобятся вот эти вот все продукты. Ну, самое первое – это помидоры и огурцы, а еще салат. Еще в этом салате будет лимон, красный лук, перец, оливки и гвоздь программы. Это суперсыр, который называется фета.
1: Это разве не творог?
0: Нет, это греческий сыр, который готовится, между прочим, из козьего или овечьего молока.
2: А по-другому его называют болгарский сыр.
0: Ты такой знаешь название?
2: Да.
0: Ну, не знаю. Но название этого сыра происходит от слова фета.
2: А что он означает?
0: Кусок. Потому что этот сыр замачивают в соленом растворе, в бочках, огромными кусками. Ну что, начнем с вами?
1: Да.
0: Начнем резать помидоры. Поскольку это салат греческий, давай, Ален, то резать его надо все очень крупно. Мы с вами удаляем вот эту плодоножку. Я вам показываю, как его резать. Режем на две части, а вы их разрезаете еще на четыре. Хорошо? Держите ножики. Они острые. Будьте аккуратны.
1: Папа, так?
0: Да,
1: так, 4. Раз, два, три.
0: У вас получатся достаточно большие-большие такие куски. Но именно так? Не-не-не-не. Вот так вот. Вот так еще режь.
2: Правильно, да. Дядь Леш?
0: Ну-ка, Витя, покажи. Да, да, да. Держите.
2: Куда? Складывать.
0: Будем складывать вот сюда.
1: Вот такие у меня
2: большие кустища.
0: Ничего себе, да. Держите еще, Вить. А я тем временем почищу огурцы. Оп, укатился. Почищу огурцы. Дело в том, что их можно было бы и не чистить. Но в оригинальном рецепте они должны быть очищены. Так, порезали?
1: Да, она как твердая.
0: Правильно.
2: Твердые помидорки не режутся лучше.
0: Да,
1: ну, да, потому что они начинают кваситься туда-сюда. Это тяжело.
0: У нас такие ровненькие, красивенькие огурчики.
1: Это я мусор уберу.
0: Так. Сейчас, секундочку, меня подождете.
1: Прям запах, как будто они горькие.
0: Нет. Запах летней свежести.
2: А их как надо резать?
0: Так. Мы разрежем вот так. И такими большими кусками. Вот такими прямо.
1: Давайте.
2: Давайте.
0: Беритесь за дело.
2: Можно.
1: А вот здесь, папа.
0: Срежь, вот. Да. С этой стороны надо отрезать. О, слушайте. Как раз то, что надо, получается. У нас в нашем блюде. Так. Витя, ты справишься с этим огурцом. Держи. Разрезай пополам. Кусочек Алене, кусочек Вите самому. Ага. А я пока займусь перцем. Перец. Смотрите, какой красавчик. Просто прелесть, да?
1: Да.
0: Смотри. Удаляем сердцевинку. Семечки не удалось все сразу удалить. Мы его порежем с вами кольцами. Вот так вот. Большими, красивыми. Большими, красивыми кольцами.
2: Можно я попробую?
1: Можно я
0: продолжить
1: тоже.
0: Резать?
1: Да.
0: Держи. Давай, Витя, продолжить резать. Аленушка, а ты удали, пожалуйста, с серединки. Из серединки все семечки.
1: Можно так сразу, так, вот этим.
0: Конечно.
1: Точка. А у меня мама любит такие семечки.
0: Ну, мы сейчас удаляем. А, нет. Ее надо разрезать. Эту дольку надо разрезать. На четыре части. Вот так. Смотри, получатся огромные такие красивые кусочки. Отправляй их туда.
1: Так.
0: Вот, Витя, смотри, уже справился со всем остальным. Как он быстро.
1: Конечно.
0: Все, и разрезайте на четыре части. А я займусь
1: Давай
0: луком.
1: Давай ты режь, а я буду очищать серединки.
0: Лук у нас красный. Очень вкусный.
1: И полезный.
0: И очень полезный. Очистим.
1: У меня летающий перец.
0: Но в отличие от всех остальных овощей в этом салате, лук мы будем резать с вами тоненько-тоненько.
1: Вау. Тоненько-тоненько?
0: Да, чтобы он поменьше обжигал.
1: Язык.
0: Так.
1: Вот мусор. Ой, маленький перчик. Можно его съесть?
0: Наверное, можно. Так.
1: Он такой горький.
0: Ну что, мусор убираем?
1: Убираем.
0: Помогай, Ален.
2: А это он прям такой красный?
0: Лук?
2: Да.
0: Конечно. Значит, мы его режем тоже пополам. А дальше мы его режем тоненькими, тоненькими
2: можно
0: долечками.
2: Можно я попробую?
0: Смотрите как.
2: А мне можем продолжить?
0: А какие долечки. Держи ведь. Красота?
2: Красота.
0: Ну, чтобы все-таки получалось что-то.
1: Так,
0: чтобы
1: что
0: мы увидели, да. Чуть-чуть побольше захватывай. Видите,
1: вот
0: получается. Смотри.
1: Как отлично. Радуга.
0: Угу.
1: Он так брызгает глаза мои.
0: Сейчас он тебя пощиплет, пощиплет, чтобы все вирусы перекусать у тебя.
1: А у меня нет вирусов?
0: Отлично.
1: Ой, какие колечки-то прям прелесть.
0: Ну и теперь мы эти колечки с вами вот так немножечко распотрошим сюда. Вот так.
2: Ого. Надо, наверное,
1: ну,
2: чтобы...
1: Же, не
0: разделим
1: будет
0: колечки.
2: Ни одно вместе не осталось.
0: Ну, так лучше. Ну.
1: Ай-яй-яй. Может быть, уже
0: все у нас прекрасно. Да, давай остальное уберем. Значит...
1: Сейчас я глаза полосну. Ой.
0: Защипали глазки у Аленки.
1: Ой. Ой. Ой.
0: Подожди, тебе надо дать салфеточку. О. Авария. Случилось.
1: Ой. Ой, все.
0: Все, прошло. Молодцы. Ну что, вам нравится, что у нас получается?
1: Да.
0: В Греции такой салат называется деревенский.
2: А
0: потому
2: почему?
0: Что он есть в каждом доме. Готовить ее очень просто, и он всем нравится. А греки очень любят приглашать к себе в дом гостей.
1: Ах, жалко, что мы не знаем языка греков и не сможем с ними поговорить. Вот у меня ведь есть двоюродная сестренка Соня. Она живет в Германии. И мы с ней друг друга хорошо понимаем. Потому что она знает и немецкий язык, и русский язык. А в этой стране меня не поймут.
0: Витя, Алена, а как вы думаете, существует ли такой язык, который поймут абсолютно все люди?
2: Наверное, да.
0: Ну, какой это может быть язык?
2: Английский.
0: Ну, это есть страны, в которых быть... английский язык не знают.
1: Ну, это может быть, ну, пантомима.
0: Язык жестов.
1: Да.
0: Ты думаешь, но оказывается, что в одних странах жесты понимают так, а в других странах эти же жесты понимают с точностью, да наоборот. Ну, не догадались?
2: Нет.
0: Я думаю, что это язык доброты.
2: Это да.
0: Если вы улыбаетесь человеку, делаете ему что-то приятное или хорошее, то он понимает, что вы...
2: Я
0: к нему
2: понял. Все, язык жестов и все остальные языки бывают непонятные в разных странах. А язык доброты везде одинаковый. И язык зла тоже.
0: Да, верно.
1: Только язык доброты, он лучше, чем язык зла.
0: Конечно. Я с вами абсолютно согласен.
1: Ну что, мы дальше будем делать салат?
0: Конечно. Основные овощи у нас все порезаны. Отлично. Теперь мы знаете, что сделаем? Лимончик. Сок лимона нужно обязательно туда добавить. Витя, справишься с ним? Половиночку отрезай. Внутри так знаешь, да, чтобы сок выжил?
2: Да.
0: Нужно что сделать?
1: А вот мисочка тебе.
0: А Алена у нас выложит туда

0: Хорошо?
1: Ага, здесь такие дырочки, а здесь даже звездочка.
0: Так, видите, как получается? Ты, нет, ты бери, знаешь, прям сильно вот так вот берешь и так прямо вот сильно-сильно тыкаешь. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И потом выжимаешь этот сок туда. Еще нормально? Надо не забыть добавить.
1: Еще? Пап.
0: Давай, давай, еще выкладывай. Не забыть добавить оливковое масло. Оливковое масло. Очень приятно.
1: А может, я две дольки выжму?
0: Нет, я думаю, достаточно ведь. Так.
1: А можно я добавлю?
0: Так, добавляй.
1: Ой, у меня сок.
0: Лимонный сок.
1: А еще много надо?
0: Добавляй еще немножечко. Масло.
1: Еще последнее.
0: Хватит. Ручка. Так, молодцы. Убирайте.
1: Мою полотенце.
0: То, что у вас осталось. И нам нужно будет сейчас листья салата измельчить туда.
1: А это сюда надо?
0: Нет, не надо.
1: Или просто вода.
0: Давай уберем это отсюда. Листья салата.
1: Листья салата.
0: Мы будем не резать с вами, а вот так вот крупно рвать.
1: Ну-ка, берите.
0: Давайте, листья
1: салата.
0: Займитесь им. А я займусь вот этим чудесным сыром. Вы знаете, в разных странах есть разные сыры. Давайте я вам даже прочитаю такой вот из энциклопедии кулинарной. В Италии есть мягкий сыр моцарелла. Вы слышали такой?
1: Да.
0: Вот. Нет. В Германии альтенбургер.
1: Вау.
0: В Дании донаблю. О! В Испании бургосский. А вот в Греции есть такой чудесный сыр фета.
1: Вот. Так?
0: Аккуратненько.
1: Нет? Я неправильно сделала? Пап.
0: Отлично.
1: Нормально.
0: Так. Мы его порежем большими, красивыми кусочками.
1: Вот так. Тоже руки сунуть.
0: Сейчас, сейчас, секундочку. Вот так мы его поставим. Аккуратненько вот такими большими кусочками нарезаем. И еще один разочек.
1: Он такой...
0: Вот. И прежде чем мы его положим туда, мы с вами этот салат
1: украсим.
0: Перемешаем. Перемешаем.
1: А я думала, украсим еще как-то-нибудь. Вот этот... штуку. Сыр.
0: Потому что сыр, он развалится. Кусочки, они просто измельчатся.
1: Красивый очень. Так сыр прям. Сыр-сыр.
0: Такой сыр.
1: Да уж, он крошится легко.
0: Так. Ну, теперь отправляем туда.
1: Сыр!
0: Сыр нет. Мы его, вот, наверное, отделим кусочки, чтобы они были отдельные вот такие. Красота.
1: Вот сюда один, сюда, наверное.
0: Ага.
1: Прости.
0: Вот у нас сколько получилось сыра. Просто красота.
1: Ну что, посмотрите. Вот камера.
0: Мы для красоты выложим немножечко на отдельное, украшенное листьями салата, блюдо.
1: А сыр потом можно будет красивенько уложить? А сейчас, сейчас, сейчас, погодите. Сыр! Мой сыр!
0: Положим кусочки сыра и оливки, чтобы их было видно. Давай.
1: Ага. А то их тут мало, правда, ты положил.
0: Незаметно их просто стало. Они спрятались так. Листочками.
1: Так, так, так, так, так. Свои руки суем. Так, дай-ка мне еще, пожалуйста, оливок.
0: Я думаю, достаточно, алло.
1: А, ой, а здесь косточек.
0: Вот такой чудесный салат у нас получился. Очень красивый.
1: Посмотрите получше.
0: А я рекомендую вам тоже приготовить такое чудесное блюдо, а заодно выучить язык, который поймут в любой стране мира. Язык доброты. Ну что, всем пока!
1: Пока!

тех, которые употреблять не стоит. Это кровь и жир животных. Есть ли польза от блюд с кровью и жиром? И какова библейская позиция в этом вопросе? Давайте разбираться. Сначала поговорим о крови. Кровь животных применяют во многих кухнях мира. Например, в Древней Руси ее смешивали в равных пропорциях с парным молоком и тут же выпивали. Отсюда, кстати, пошло выражение «выглядит как кровь с молоком». В Европе и Америке популярным блюдом является говяжий стейк с кровью. В Беларуси традиционным считается рецепт домашней кровяной колбасы. В качестве напитка в разных странах используют кровь верблюда, буйвола, змеи и даже крокодила. Многие утверждают, что кровь – это необходимый и полезный продукт питания. Так ли это? Давайте посмотрим, что происходит с организмом человека, когда он потребляет кровь животных. Кровь разносит кислород и питательные вещества по всем органам и тканям. В то же время она забирает вредные вещества, такие как мочевина, аммиак, мочевая кислота, креатинин, меркоптан и другие. Они обезвреживаются и выводятся из организма через печень и почки. Таким образом, употребляя кровь как пищу, человек получает не только полезные, но и вредные вещества, тем самым создавая дополнительную нагрузку на внутренние органы. Особенно страдает от этого печень. В крови также содержатся гормоны, которые вырабатывает животное. Когда его ведут на убой, в кровь в большом количестве выделяются гормоны стресса. Попадая в наш организм, эти гормоны оказывают на него негативное воздействие. И человек должен потратить свои собственные ресурсы, чтобы справиться с ними. К тому же переваривание крови – это трудоемкий процесс, так как она считается тяжелой пищей. И от этого, разумеется, страдает желудок. Теперь давайте поговорим о жире. В древние времена его называли тук. В нем содержится большое количество насыщенных жиров и холестерина, которые являются одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Жирная пища тяжело и длительно переваривается, повышая риск развития панкреатита, воспаления поджелудочной железы, а также способствует развитию холецистита, воспалению желчного пузыря. Недаром при таких заболеваниях врачи назначают строгую диету, которая полностью исключает жирную пищу. Также употребление насыщенных животных жиров ведет к увеличению жировых отложений в области живота и разных других частей тела. В результате накапливается избыточный вес, который способствует развитию сахарного диабета, повышению артериального давления, возникновению депрессивного состояния. Регулярное употребление избыточного количества жира со временем приводит к нарушению всего гормонального баланса человека. Нередко животный жир используется для жарки. При этом образуется значительное количество канцерогенных веществ. Это еще одна проблема, плюс ко всем перечисленным выше. Запрет на употребление крови и жира животных дал сам Бог. И оно касается каждого человека. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Друзья, Господь заботится о здоровье каждого. Его рекомендациям можно доверять. Они приносят благословение. Берегите себя и будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными. Прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически, мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только

0: В одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр. Но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка. И последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один за другим. И мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей. Ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне, фактически. Заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходит в музей в Глен-Роузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Глен-Роузе, Техасе? А где город Глен-Роуз?
0: Роуз находится на юго-западной стороне от Далласа. Примерно полтора часа на шоссе 67 река Палакси течет как раз посередине Глен-Роуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате, в Техасе, по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие валуны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Глен-Роуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Ти Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенная, важная не только из-за нетронутых следов динозавра, а, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сараподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.

0: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении. Ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. Вы сможете посмотреть сейчас на настоящие раскопки.
1: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
0: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
1: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
0: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Гленроузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
1: Верно.
0: В том же году ты приехал в Гленроуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
1: Это было одним из условий для ее присвоения.
0: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
1: Ты хорошо подготовилась.
0: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис. После обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищаете? И что же они нашли?
1: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
0: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружить над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
1: В полуметре от него в первом случае.
0: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок. чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Глен-Роузе, у тебя волосы еще были черные.
1: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Глен-Роуз так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
0: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
1: Да, прямо здесь это видно.
0: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Глен-Роузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
1: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
0: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
1: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
0: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
1: Ну что ж, даже директор доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
0: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
1: Ты заметила это?
0: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
1: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы. Но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
0: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, Вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
1: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок. Господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
0: Ведь очень часто средства

0: средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
1: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
0: Да. А вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
1: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
0: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
1: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже. Поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги, и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
0: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
1: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
0: Потому что это противозаконно.
1: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
0: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
1: О, да, определенно, конечно.
0: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
1: Мы нашли большого акроконтозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акроконтозавр назначает «большая ящерица с хребтом». Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
0: А сколько костей ты нашел?
1: Более 60.

0: сети. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
1: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов среди них.
0: Фактически, уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
0: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
0: Почти всегда под водой.
1: Да, и под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
0: И очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его и исследовать, и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
0: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов 4 остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследований сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Гленроуз.
0: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
1: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
0: Только из-за соображений безопасности.

Добро пожаловать на программу «Путь в Царство Божие». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Меня зовут Джентезен Франклин. Я очень рад, что могу прийти в ваши дома, туда, где вы смотрите эту программу. Я верю, что Бог будет говорить с вами. Одна из основных нужд в нашей жизни — это обеспечение. Если у вас нет необходимого, то уже не важно, какое у вас видение. Если у вас нет обеспечения, которое Бог дает для вашей жизни, ваших целей и призвания, то вы не сможете исполнить видение. Сегодня я хочу поговорить о четырех путях, которыми Бог хочет вас обеспечить. Это послание утвердит вашу веру. Нам надо обращаться к Божьему Слову, чтобы услышать обетование о наших финансах. Иногда мы не движемся в вере, потому что не соединены с Божьими обетованиями для восполнения наших нужд. Я хочу сказать сегодня, что для каждой вашей нужды у Бога есть обетование. Для каждой проблемы, с которой вы в жизни сталкиваетесь, у Бога есть ответ в Его Слове. Мы не просто стараемся попасть в обетованную землю под названием «Небеса». У Бога есть целая книга обетований, которая называется Библия. Одна из основных истин Писания учит, что Бог обеспечивает нас. Он наш Спаситель, наш Искупитель, но Он также и обеспечивает нас. Вот вопрос. Как Бог, которого я не вижу, обеспечивает меня? Я говорю о доме, одежде, еде, финансах, которые нужны для успеха и получения всего необходимого для себя, для своей семьи, для Царства Божьего, для вашего бизнеса. Как Бог обеспечивает? В Библии народ Израиля показан нам как прообраз духовного Израиля. Так же, как Бог обеспечивал Израиля, так же Он обеспечит и вас. Мы видим в Ветхом Завете, как Бог сверхъестественным и удивительным образом обеспечивал свой народ. Я хочу подчеркнуть, что есть четыре пути, как Бог обеспечивал Израиль. Точно так же Он хочет обеспечить и вас. Послушайте внимательно, это важно. Первый путь, как Бог обеспечивает вас, это рука человека. В книге «Бытие» в 45 главе сказано, что во времена голода Иосифу были даны ключи от всех хранилищ зерна. Фараон, на которого он работал, дал пищу Иосифу, и через его руки пища пришла к Израилю, к его семье, и это сохранило им жизнь. Итак, первый из путей, как Бог обеспечивает вас, это руки человека. Бог использовал фараона, нечестивого человека. Что я хочу сказать? Не беспокойтесь о том, как Бог будет обеспечивать и кого Он будет использовать. Не говорите Богу, кого Он может использовать, а кого нет. Он использовал фараона, нечестивого человека. Он не верил в Бога и Иегову, но Бог использовал его, чтобы сохранить Израиля. Иаков, все его сыновья, вся его семья выжили во время самого страшного голода за все известное им время. Бог будет использовать человеческие руки, чтобы обеспечить вас. Поэтому в Евангелии от Луки, глава 6, стихе 38 сказано, «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, люди отсыплют вам в лоно ваше». Я верю, что когда вы слушаете меня, то в вас оживает вера, что Бог обеспечит вас в этом году руками человека. Скажите, «Господь, благодарю Тебя за людей, которые приходят в мою жизнь и которых Ты используешь, чтобы обеспечить меня через руки человека». Я хочу сказать что-то очень важное. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Когда вы начинаете зависеть от человека, от какого-то источника, который Бог использовал, чтобы благословить вас, то Он не позволит вам быть зависимым от человека слишком долго. Второй путь, как Бог вас обеспечивает. Библия говорит, что Бог обеспечивает своей рукой. Иосиф и фараон были тем источником, который Бог использовал, чтобы обеспечить Израиля. Но потом пришли перемены. У людей была вера в Иосифа и фараона.
Библия говорит, что 70 лет они получали пропитание от фараона, но потом появился другой фараон, послушай это, который не знал Иосифа. Вдруг источник был отрезан. Рука человеческая, которая восполняла все нужды, была отсечена. И Бог сказал, не только руки человеческие, но теперь я буду заботиться о вас. Бог сам сломал это и сказал, я позабочусь о вас. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Я не хочу, чтобы ваша вера была направлена на руку человеческую. Возможно, вы проходите через сложное время. Бизнес-сделка не состоялась. Вы потеряли компанию, которая сотрудничала с вами и была большим благословением многие годы. Возможно, кто-то принимал активное участие в вашей жизни. Бог использовал чьи-то руки, чтобы обеспечить вас финансово, но что-то сломалось. Каждый раз, когда такое происходит, Бог возвращает вас к вашему источнику. Это насильственная зависимость. Так же, как у Илии, когда высох его ручей. Помните, какое-то время этот ручей поил его, а вороны кормили его. Рядом была вода, еда, а потом птицы перестали прилетать. Можно сказать, что источник высох. Каждый раз, когда высыхает поток, то это происходит, чтобы вернуть вас к вашему источнику. Ручей — это не источник, это просто система. Я хочу сказать что-то очень важное. Ручей был системой, а Бог был источником. Не поддавайтесь мысли, что Бог не может восполнить ваши нужды из-за того, что высохла система. Бог — ваш источник. Система — это не ваш источник, но рука Божья. В книге Исход, 16 главе говорится, что Бог кормил свой народ, когда они были в пустыне. Манна сходила, как роса. Бог приносил хлеб прямо к их порогу, как делает пицца домино. Каждое утро, свежеприготовленное из небесной пекарни. Они просто выходили и брали, что нужно. Сам Бог обеспечивал их. Иногда Бог обеспечивает через человеческие руки. В другие времена Бог может дать сверхъестественные чудеса, когда Он сам обеспечивает вас. «Я дам вам хлеб с небес». Бог сказал и восполнил все их нужды. Когда Бог дает вам преуспевание, Он делает это в соответствии с размером того, что вы имеете. Если в вашем шатре два человека, то Он даст вам небольшую часть. Если у вас шесть человек в шатре, тогда Он увеличит эту часть в три раза. Размер того, что вы имеете, определяет размер финансов, данных вам Богом. Когда мы начали это служение 25 лет назад, то наши десятины и пожертвования по воскресеньям были $1500. Такой была наша нужда. Это была нужда нашего служения. У нас не было сотрудников, у нас ничего не было. Но с годами, когда мы выросли, пришли тысячи людей. Теперь у нас много сотрудников. Мы служим по всему миру через служение «Путь в Царство Божие» и церкви, которые мы основали. У нас есть земли, помещения, здания. Нужда выросла, теперь она большая. Тогда было достаточно, чтобы восполнить наши нужды. А теперь мы должны доверять Богу, что Он даст нам миллионы долларов. И только Бог знает, как Он это сделает. Я видел, как Он обеспечивал рукой человека. Но бывали времена, когда сам Бог приходил, и происходили чудеса, как это было с детьми Израиля. В послании к Филиппийцам 4:19 написано, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Подождите минутку. Вы должны понять, кому Павел это говорит. Если вы посмотрите на предыдущие стихи 15 и 16, там сказано, «Вы, филиппийцы, стали моими партнерами в даянии». Вы помогали мне нести Евангелие Иисуса Христа повсюду. Затем, в стихе 19, он дает обещание. «Вы, филиппийцы, были моими партнерами». Послушайте, что Павел говорит. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом
Иисусом. Прямо там, где вы сидите, скажите: «Бог мой, да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». У меня есть Бог на небесах, который обеспечивает своей рукой и рукой человека. Он за меня. Он на вашей стороне. Его благословение и благоволение на вашей жизни. В-третьих, Бог восполнит ваши нужды не только через руку человека, не только через руку Божью, но и через ваши собственные руки. Иисус Навин, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли». Угадайте, что произошло. Они были зависимы от фараона, потом были зависимы от Бога 40 лет. И теперь Бог ведет их в новый период и говорит: «Я использовал фараона, я использовал свою руку, чтобы заботиться о вас, но теперь я использую ваши собственные руки». Библия говорит, что манна прекратилась, поэтому Бог сказал: «Я больше не буду посылать манну. Я хочу, чтобы вы взяли семена и сеяли их в землю, и своими руками пожинали урожай от земли. Я буду использовать ваши собственные руки, чтобы обеспечить вас». Во Второзаконии, глава 11, стих 10 говорится: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, и очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вы можете прочесть и не понять кое-что. Я хочу, чтобы вы услышали, как Бог будет обеспечивать вас. Он говорит об очень важных моментах. «Не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее». Понимаете? Ножной насос. Но Бог сказал: «Я выведу вас из этого ножного насоса в землю, текущую молоком и медом». Мне нравится то, что написано в стихах 11 и 12. Здесь говорится о двух моментах. Вы можете быть в горах или в долинах. Я обеспечу. Я сделаю так, что земля, которой вы овладеете, принесет плод от ваших рук, и вы будете пожинать урожай. Затем сказано: урожай не будет сезонным. В 12 стихе написано: от начала года и до самого конца года вы увидите мое обеспечение. Я благословляю. Благословлю дело ваших рук. Слышите, что я говорю, ваш дух? Бог хочет дать

вам преуспевание в вашем труде. Бог, как предприниматель, хочет благословить вас. Он хочет дать вам идеи, дать новые изобретения. Бог хочет благословить дело ваших рук, чтобы дать вам процветание. У вас есть дары, есть умения, есть таланты, способности. И Бог говорит: «Я не буду делать за вас то, что вы можете сделать сами. Я хочу благословить дело ваших рук. Действуйте сами. Дайте мне то, что у вас есть. Дайте мне работу, бизнес, компанию. Дайте их мне. Вложите то, что есть в ваших руках, в мои руки». Бог говорит: «Я приведу это к благословению». Мне нравится этот стих. «От начала года и до конца года». Провозгласите это. Скажите: «Господь, я верю в Твое обеспечение на моем рабочем месте от начала года и до конца года, в долинах и на вершинах гор. Я не просто перебиваюсь, еле-еле карабкаюсь с молитвами 9-1-1, прося об экстренной помощи, чтобы как-то продержаться. Нет, это земля, которая преисполнена. Вы уходите от насоса в поток Божьего благословения». Он сказал: «Вам больше не надо будет карабкаться и кое-как держаться, но я хочу дать вам постоянный поток моего благословения». Аллилуйя! Я верю в то, что я сейчас проповедую. Бог обеспечивает. Номер один – через руку человека. Номер два – через руку Божию. И номер три – через наши собственные руки. Просто поднимите руки и скажите: «Господь, благослови дело моих рук, благослови мой бизнес, благослови мое служение, благослови то, к чему прикасаются мои руки». Сказано: «То, чего коснется ваша рука, будет преуспевать». Аллилуйя! Я соглашаюсь с вами, что Бог благословит дела ваших рук. И последнее. Бог будет обеспечивать через руки вашего врага. Вы не готовы к этому. В Писании есть такие примеры. Бог много раз делал это для Израиля. А вы духовный Израиль. И Он обеспечит вас даже через атаки и руки ваших врагов. Кто-то слушает сейчас и не может поверить тому, что я говорю. Бог может сделать так, что налоговая служба пришлет вам чек. Бог может превратить ваш самый страшный сон или судебный процесс во что-то хорошее. Ситуации, когда враг выходит против вас, Бог может сделать так, что ваши враги станут источником обеспечения вашей жизни. Помните, 12 человек пошли в обетованную землю, и двое сказали: «Мы сможем». А 10 сказали: «У нас не получится. Там живут гиганты. Мы не сможем получить Божие обетование». Большинство людей видели Божие обетование, но посмотрели на гигантские проблемы и сказали: «Да, но... Да, но...» Поэтому некоторые не входят в Божие обетование. Мы не идем в обетованную землю. У нас целая книга обетований. Если вы не ходите в Божьих обетованиях, это потому, что вы постоянно говорите: «Да, это правда, но...» «Да, я знаю Бога, но...» Бог хочет сказать сегодня: «Есть ли что-то слишком трудное для меня?» Книга чисел, глава 14, стих 9. Мне нравится, как сказал Халев. Он сказал: «Не бойтесь их, они хлеб для нас». Бог будет использовать их, чтобы восполнить наши нужды. Бог накормит вас рукой вашего врага. Он накормит вас через атаки вашего врага. То, что не убивает вас, делает вас сильнее. Вам надо понять, что иногда сатанинские атаки — это знак того, что вы — важная мишень. Вы — кто-то в Божьем Царстве, и у Бога есть замысел для вас. Поэтому вы и находитесь под атакой. Это означает, что у вас есть что-то большее, чем атака. И это приходит в вашу жизнь. Уровень атаки покажет, насколько вы ценны и насколько ценно то, что Бог приготовил для вашей жизни. Уровень благословения, который ожидает вас, связан с уровнем атаки врага. Когда вы пройдете ее, то на другой стороне вас будет ждать благословение, которое и было причиной этой атаки. Я верю, Бог может использовать кого угодно, чтобы принести благословение. Он сказал: «Я сделаю все так, что вы будете в изумлении. Я обеспечу вас». Номер один –

через руку человеческую. Я верю, что есть люди, которых Бог приведет в вашу жизнь, правильные и благословенные люди, которые помогут вам, поддержат вас и откроют для вас двери возможностей. Люди, которые помогут вам осуществить мечту, которую Бог приготовил для вас. Через руки человеческие, через руки Божьи, в этом служении происходили неожиданные вещи, когда в самый последний момент сам Бог посылал необходимое. Я знаю, Он использовал людей, Он делает так, но это пришло с небес. Я знаю, что это был прямой ответ на молитву. Он ваш Бог, и Он восполнит ваши нужды. Он также сделает это через ваши руки. Я верю, что Бог хочет дать вам свежие идеи, свежее видение. Он хочет благословить ваши руки. И последнее, даже через руки врагов. Бог может заставить ваших врагов благословить вас. Давид сказал, «Ты устроил мне трапезу ввиду врагов моих. Он будет кормить вас даже через руки ваших врагов». Я хочу завершить следующим. Послушайте внимательно. Во втором послании Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится, что Бог дает семя сеющему. Лучше бы Бог дал мне денег, но Он дает семя сеятелю. Вы сеятель? Он дает семена тем, кто сеет. Далее говорится, «Я умножу посеянное семя». Он не говорит, «Я умножу семя». Он говорит, «Я умножу только то, что посеяно». Если семя удерживается, то я не умножу его. Семя должно быть посеяно. Есть два сильных момента. Бог дает семя сеятелю. Вы сеятель? Вот кому Он дает семя. Во-вторых, Он умножает посеянное семя. Пришло время действовать. Сейчас надо сделать это. Сейчас пришло время. Все ваши нужды — это такая маленькая проблема для большого Бога. У вас такая маленькая нужда и такой большой Бог. Он заботится о вас и говорит, «Испытай меня». Малахия 3. «Испытайте меня». Принесите десятины и приношения в вашу церковь, в служение, которому вы доверяете, в вашу поместную церковь. Поддержите ее. И он говорит, посмотрите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка. Я обращаюсь к вам и произношу благословение на вашу жизнь. Просто принимайте его. Верой я молюсь, чтобы эти четыре пути, как Бог обеспечивает вас, действовали в вашей жизни. Номер один. Он обеспечит вас через руку человека. Номер два. Он обеспечит вас через руку Божию. Номер три. Он обеспечит вас благословением ваших собственных рук и через ваше умение. И последнее. Он благословит вас даже руками ваших врагов. Поверьте Ему, возрадуйтесь и скажите, «Боже, благодарю Тебя, Ты обеспечиваешь меня». Может, вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа. Знаете ли вы, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вы могли быть спасены? Бог посеял Своего Сына как семя, и теперь церковь — это Его урожай. Он хочет, чтобы вы стали частью Его семьи. Когда вы будете в Его семье, то Он будет обеспечивать вас. Все, о чем я проповедую, будет вашим, когда вы станете частью Его семьи. Попросите Его войти в ваше сердце прямо там, где вы находитесь. У меня есть привилегия вести вас в самой главной молитве в вашей жизни. Прямо сейчас скажите, «Господь, я хочу изменить жизнь. Я не могу сам восполнить мои нужды. Я не могу жить достаточно свято, чтобы спастись. Мне нужен Спаситель. Я верю в крест и кровь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Царя. Я принимаю Тебя как своего Обеспечителя. Ты восполняешь все мои нужды. Даешь благодать, освобождение, свободу, радость, мир и обеспечение. Все это ваше во имя Иисуса».

0: Вы знаете, мы здесь говорим о симфонии любви, о симфонии Божьей любви. И я считаю, что мы просто обязаны поговорить о таких вопиющих нарушителях этой симфонии. Это, например, как изнасилование. Насилие и божественный идеал любви, они абсолютно несовместимы. Но что самое интересное, что в Библии есть такие примеры.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Знаете, я думаю, что не стоит воспринимать Библию как житие святых.
0: Да, что-то все там.
2: Библия – это вот лично меня, чем Библия привлекла в свое время, это тем, что она очень правдива, открыта. Она говорит,
0: и честно, главное, честно. Вот для меня
2: совершенно
0: было.
2: Верно. Да. То есть она не замалчивает какие-то такие вот вопросы сложные. Она открыта обо всем говорит.
3: Ну и здесь можно еще добавить то, что это не просто так эти истории попали в Священное Писание. Угу. Они имеют тоже какое-то предназначение,
0: да, для
3: чтобы читатель мог бы увидеть здесь через это позицию Бога, увидеть,
0: вообще,
3: как Бог относится к этому. Поэтому нельзя умалчивать это.
0: И интересно вот вообще, ну это в конце поговорим, в второй части, вообще возможно прощение вот такому? Ведь это же ужас, да, изнасилование, что это такое? Ну давайте
2: Я все-таки вернусь к вопросу, почему в Библии, да, эти истории есть. Дело в том, что если говорить о том, как Библия, Бог показывает, да, вот эту ситуацию изнасилования, там используется очень такая экспрессивная, негативная лексика. То есть, когда писатель пишет, описывает вот саму ситуацию насилия, он это

0: он это рисует как что-то крайней степени негативное. То есть он у читателя или у слушателя пытается вызвать вот такое отвращение к этой ситуации. Поэтому позиция Божья по этому вопросу, она очень четко обозначена.
1: Кстати, если о позиции Бога по отношению к насилию, может быть, мы прочитаем?
2: Да, давайте.
1: Потому что сразу же вспоминаются из книги Второзакония, приходит на память, где в законах Бог обозначил, как он относится и как, что делать в случае насилия.
2: Второзаконие это где?
1: Второзаконие, глава 24. Нет, 22.
2: 22. 22. Глава 22 и текст...
1: Можно читать с 25-го.
2: С 25-го. Хорошо.
1: «Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею.
2: Да.
1: А отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. И он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». И вот дальше есть еще другая ситуация. «Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковице 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею». Ну, вот здесь два вида насилия. В первом случае это девушка, которая обручена
2: с кем-то,
1: и она в перспективе должна стать женой какого-то мужчины. В этом случае насильник подвергается самому жесткому наказанию – смерти. А во втором случае это девушка необрученная, то есть нет перспективы выхода замуж. А значит,
3: по крайней мере.
1: А значит, этот насильник теперь и есть перспектива, и он должен стать
2: да,
1: мужем.
2: Да, причем не может уже никогда развестись.
0: Но, хотя здесь есть одна оговорка.
2: Да.
0: Если отец даст свое разрешение, не факт, что, что отец будет согласен. Потому
2: да,
0: что,
2: я тоже бы подумала.
0: Потому что
2: да,
0: мы же...
2: Отца.
0: Мы же не, а если свою... этот человек женат
2: да.
0: уже? Поэтому, да, с одной стороны, этот закон показывает, да, что ответственность насильника за свое действие, с одной стороны, но с другой стороны, это совсем не факт, что...
1: Но в данном тексте мы видим, что это уже обязательство этого мужчины.
2: Да.
1: То есть он обязан заплатить отцу и эту девушку взять
0: да,
1: в жены. Это
0: да,
1: его обязательство.
0: Да, да.
3: То есть этим законом Бог хочет помочь этой жертве. Дальше как-то
1: вот,
3: жизнь
1: кстати,
3: устраивать.
1: Говоря о втором случае, о девушке необрученной, это забота именно о жертве насилия.
2: Да.
1: Потому что в случае, если просто побьют его камнями, а она останется вот теперь в таком
3: судьба
1: состоянии.
3: Судьба сломана, и дальнейшая семейная жизнь может быть...
0: Знаете, этот закон как раз-таки говорит о том, что прежде чем насильник совершал свое действие, он должен четко понимать последствия. Что если в других случаях, в стандартных случаях, скажем так, оставалась вот эта лазейка развода,
2: да,
0: возможности прекратить отношения, то здесь нет. И поэтому человек, мужчина, да, который вот знал этот закон, он будет думать, а ему
2: да,
0: это надо. Было
2: повещено, да,
1: такой и кстати, вот в этом законе четко выражена позиция Бога к насилию.
2: Да.
1: То есть вы слышите, смерть тому, кто это совершает.
0: Мне очень фраза здесь нравится. Нет. Смотрите, вот в первом случае, который Евгений читал, да, это то же самое, что если кто восстал на ближнего своего и убил его.
2: Да,
0: насилие сравнивается с убийством.
2: Смертью.
0: И я хочу вам сказать, что человек, который переживал насилие или попытку насилия, это люди, которые колоссальный стресс испытывают. Это люди, которые внутренне сломаны, вплоть до того, что ну, просто ломается судьба человека.
2: Знаете, я пример скажу. У меня есть одна знакомая женщина, но она уже взрослая, у нее семья, муж хороший, дети двое, в общем, все прекрасно. Но она мне рассказала, что в детстве ее отец изнасиловал. И, знаете, вот ей 45, и вот это чувствуется постоянно, что вот она не может от этого избавиться. И, то есть это очень тяжело. Вот я ее слушаю просто, я такое не пережила, слава Богу. А вот я ее слушаю, и как помочь вот таким людям? Давайте сегодня вот еще и об этом в конце поговорим.
1: Из практики пасторского консультирования мне приходилось слышать некоторые истории,

0: жизни людей, которые пережили в детстве насилие. Жизнь этих людей, она сломана. У них есть, у некоторых людей возникают отклонения даже сексуальной ориентации. Именно на почве того, что ребенок в детстве пережил насилие, комплекс неполноценности. То есть жизнь человека сломана.
1: Вот поэтому здесь написано «убил». Убил человека. То есть насилие убивает человека как личность.
0: Но
1: то есть он физически живет, но...
0: Да, да. Я хотел бы сказать, что Бог, который здесь констатирует о наказании, в других текстах Священного Писания, он обращается к нам как больным, как убитым, понимаю, которых он может воскресить и возродить.
1: Так, давайте начнем с Дины, потому что меня вот это очень волнует. Там тоже то же самое происходит.
2: 34 глава.
1: Да, Бытие 34. Вот давайте коротко скажем, кто она была, Дина, и что там произошло.
0: Дина – это дочь Иакова, у которой были еще и братья.
3: Единственная дочь.
0: Она была единственная дочь. И как мы читаем, вот давайте прочтем все же 34 главы, что с ней случилось с первого стиха. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Ивиянина, князь земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». Вот что пережила эта девушка.
1: Ну, конечно, ужасно, но зачем она туда пошла, вопрос вот у меня. Вышла посмотреть на дочерей.
0: Мне кажется, что...
3: Вступила в запрещенную территорию.
1: Может, да.
0: Одна из причин, при которой возможно совершение насилия, это когда девушка оказывается в таком месте и в таком сообществе, в котором это вполне возможно. Ну, еще раз, вот из практики консультирования я слышал ситуации, о которых рассказывали и некоторые женщины, и мужчины, и я увидел некую закономерность. Вот мне кажется, что одно из мест, где совершается обычное насилие, это компании людей с алкоголем.
1: Да.
0: Ну, в наше время, в наши дни. Еще я слышал, истории о том, когда девушка или женщина оказалась в каком-то темном переулке или на какой-то пустынной улице, в каком-то месте, где нет людей. И третье, когда женщина или девушка остается наедине с каким-то человеком.
1: С мужчиной, добровольно.
0: Ну, так или иначе, наедине остается.
1: Ну, тогда это глупость, извините.
2: Поздно вечером.
1: Знаете, девушки, вообще, глупость
2: тема,
1: девушки.
2: Тема насилия в Библии, она очень многогранна. И вот этот случай конкретно подчеркивает действительно то, что говорит Евгений. Да, некая доля вины, доля ответственности за произошедшее у Дины есть.
1: Да.
2: Но в других случаях женщина может выступать исключительно в качестве жертвы, без какой-либо провокации. А вот эта история, она, да, она подчеркивает этот момент, что девушка сама или женщина может сама спровоцировать насилие. Это может быть спровоцировано из-за откровенной сексуальной одежды. Вот, женщина, пытаясь привлечь мужское внимание, она может привлечь не только здоровое, но и очень нездоровое внимание. Поэтому
1: надо
2: нужно думать,
1: как одеваться.
0: А вот сейчас,
2: где быть?
0: Вначале вы перечислили три героини библейских, которые пережили насилие. Это Дина, Версавия, значит, которая подверглась сексуальному домоганию царя Давида.
1: Да, попробую царю отказать.
0: И Фамарь, сестра Амнона, Амнон ее брат, который родной брат по отцу, который ее изнасиловал. Мне кажется, вот в этих трех сюжетах видятся различные виды насилия.
1: Да,
0: это в первом случае, когда девушка сама виновата, ну, пошла куда не положено, куда не нужно бы, и, ну, в какой-то степени она виновата. Мы говорим, что все же насильник, который применяет силу, берет на себя ответственность за это.
2: Вот в случае Версавии жертва,
0: А в случае с Версавией царь, увидев обнаженную женщину, которая в своем дворе моет свое тело,
1: замужняя,
0: он

0: приказывает привести ее во дворец и для того, чтобы приспать с ней. Получается, что женщина под давлением власти готова пойти на все, чтобы сохранить жизнь, может быть, своей семьи.
1: Ну, я говорю, попробуй царю отказать.
0: Да. То есть есть люди, которые, обладая властью, могут просто своим авторитетом заставить человека. И этот человек не под силой рук мужских, да, это сделает, а под прессингом, давлением авторитета.
1: Опять вообще, страхом. Да, кто насилует, всегда сильнее.
2: Я хочу вернуться к вопросу о Дине. Вот да. Посмотрите. Здесь используется ряд очень сильных таких глаголов. Угу. Увидел ее Сихем,
1: да.
2: Взял ее,
1: да.
2: Спал с нею, изнасиловал ее.
1: Да.
2: То есть вот это подряд встречающиеся глаголы показывают саму динамику развития ситуации. Мы видим, что это было крайне дерзко сделано. Это сделано было очень грубо. Это было просто вот, ну, реальное насилие над личностью.
3: И заметьте, кто это сделал. Князь той земли.
2: Да, и когда братья дальше дают оценку этой ситуации, да, они говорят о том, что этот человек поступил с нашей дочерью как с блудницей. Вот. Дело в том, что в те времена сама женщина не могла распоряжаться своей сексуальностью. То есть до замужества она, ее сексуальность охранялась семьей. Mm-hmm. И поэтому, по большому счету, ну, братья реагируют таким вот образом, очень, ну, жестким, да, они потом тоже совершают, в свою очередь, ответное насилие.
0: Месть,
2: да. Но сама оценка общества того времени и Бога,
1: что произошло?
2: Она очень понятна.
1: Да.
2: То есть так поступать нельзя. Когда происходит насилие, это то же самое, что, ну, с девушкой ведут себя как с проституткой.
1: Да. Ну, тоже они закончили свою жизнь, мы знаем, как случилось все. Хотя там, ну, я сейчас не хочу в это идти, потому что там он вообще-то в нее влюбляется. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и полюбил он девицу, которой... И говорил,
2: знаете, это, кстати, не факт, что это вот та самая настоящая нормальная любовь, симфония любви, о чем мы говорим. Достаточно часто вот отношения между мужчиной и женщиной, они могут выглядеть не как любовь, хотя внешне это может так выглядеть. Это симбиоз двух нездоровых людей, двух нездоровых личностей. Но это не любовь, это нечто уродливое, это извращенная форма любви. Когда,
1: сначала хочу изнасиловать, да, а потом вдруг люблю.
0: Ну, видите, эта любовь в кавычках, она начинается с насилия именно сексуального, и, возможно, прилепилась его душа именно в контексте сексуального тяготения к этой девушке.
3: Да, как говорится, один раз попробовал, потом еще захотелось. Да.
1: Так, хорошо, вот давайте еще к Версавии. Там ведь тоже все не закончилось изнасилованием, да? Потом Давид заплатил за это сполна.
0: Это вторая книга царств?
1: Да, вторая книга царств, 11 глава. В общем, там вот что происходит дальше? То есть потом...
2: Здесь, знаете, такая ирония вообще в тексте звучит. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ними, всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел. Вот здесь, знаете, такая ирония звучит. То есть в то время, когда его армия
1: воюет.
3: Я просто находил с ними всегда.
1: Да, а он гуляет.
3: За своим войском.
2: А он просто занимается не пойми чем вообще. Он занимается вот таким, вот такой праздностью.
3: Расслабился.
2: Поэтому, когда мужчина перестает работать, когда он перестает делать дело своей жизни, происходит искажение, вот, в том числе и насилие.
0: Кстати, мы, возвращаясь немного к теме мужчин, сексуальности мужчин, здесь довольно-таки четко сказано, что он увидел.
1: И это
0: возможно, у него возникли какие-то фантазии и, конечно, страстное желание.
1: Да, и все окончилось очень печально. То есть там она за

0: беременела, да, и ребенок умирает.
1: Умирает, да.
0: То есть Давид просит прощения
2: это
0: у Бога.
2: Как раз показывает, это как раз показывает отношение Бога, да, к этой ситуации.
0: Бог его простил.
2: Против насилия.
0: Да. Вот читая, категорически против насилия.
3: Читая эту историю, вы знаете, может создаться впечатление, что здесь как бы нет насилия. Привели ее, она там пришла.
0: Ну что такого? Красивенькая,
3: здесь не написано, по крайней мере, да, нету вот этих слов о применяемой силе для того, чтобы овладеть ею. Но
1: здесь больше здесь, похоже на согласие.
3: Здесь властное такое повеление. И, как вы сказали, что ты сделаешь против царя?
0: Да.
3: А если попробуешь что-то сказать, может быть, не только ты пострадаешь, но и вся твоя семья. Поэтому есть такая категория женщин, подвергшихся насилию, именно, так сказать, под вот этим давлением, добровольно пошедшие на статус жертвы ради благополучия семьи своей или кого-то других людей.
2: Ну, знаете, смотрите, ведь она же не знала, почему ее привели к царю. Она не знала, почему ее. Все происходит очень быстро. Текст рисует нам тоже достаточно быструю динамику.
0: Понятно, но если
2: Давид
0: меня...
2: послал слуг взять ее, она пришла к нему, и он спал с ней. Все.
0: Ну, понятно, если меня замужняя, вот представляете, да, я женщина, меня замужняя, у меня все хорошо, и меня ведут к царю. Ну и чего? И вдруг мне предлагают, ну давай.
3: Тем более эта ситуация происходила под вечер.
2: Да.
3: Нездоровое приглашение царя для женщины, у которой муж на войне находится, она одна, и царь ее вечером, ближе к ночи, зовет к себе во дворец. Мне кажется, тут уже можно понять, какие же у него мотивы, что он хочет от этой женщины.
0: Да. В общем, заплатил он, конечно, очень... высокую цену, а смерть собственного ребенка, это, конечно...
3: Вот, кстати, если говорить о насильниках, которые в Библии встречаются, можно увидеть их кончину как наказание Божие.
0: Да.
3: Смерть, погибель, пусть не сейчас, пусть спустя какое-то время. Но вот в отношении Давида он перенес больше, чем просто...
0: Да всю жизнь потом мучился.
3: ...свою гибель.
0: Да.
3: В его жизни было много неприятностей, и после этого еще больше.
0: Да.
3: Ну, одно дело гибель, смерть ребенка, а другое – восстание его же детей против него самого. Да.
2: Восстание – это одно, но второе, мы знаем, смерть, что следующая история о насилии – это история изнасилования внутри его дома, когда
0: да,
2: брат
0: его
2: насилует,
0: это
2: сын насилует его
0: да,
2: дочь.
0: Это Фомарь.
2: Фомарь, да. Угу. И мы видим, что Давид здесь молчит. Ну, вот в этой ситуации, да, он как бы не дает оценку. Почему? Да потому что у него самого рыться в пушку, что называется.
0: Да.
2: Вот, поэтому он, вот совершив вот это преступление, он запускает череду страшных последствий, прежде всего, внутри своей семьи.
3: Кстати, вот есть такое выражение, как насилие в семье.
0: Да.
3: И вот это типичный пример, когда брат насилует сестру. Всякий раз, слыша подобные истории, у меня всегда возникает вопрос. А неужели члены семьи, которые живут вместе,
0: вообще,
3: они даже не подозревали, что есть какая-то тяга, что есть какие-то проявления, и молчат, не предпринимают никаких действий?
0: Вот, например, знаете, я сколько раз слышала, что отец насилует дочь, а мать...
3: Как будто бы этого не замечает и не видит.
0: Я вообще, вот я мать, я не представляю себе такого. Как можно молчать, когда вот с твоим ребенком вот такое делают?
2: Это происходит в том случае, когда отец тиран и манипулятор.
0: И она боится, да? И...
2: Да, когда отец, мужчина, держит в страхе всю семью. У меня был случай, когда ко мне подошла молодая девушка лет 20, и она рассказала, ну, разговор начался с того, что она говорит, у меня раздвоение личности.
0: Угу.
2: Мы стали общаться дальше, то есть я попытался выяснить, в чем суть раздвоения личности, говорю, а в чем проблема? Она говорит, ну, я и люблю, и ненавижу мужчин одновременно.
0: Как так?
2: То есть как это выглядит? Ну вот, говорит, с одной стороны, у меня есть желание встречаться с парнем, да, со своим, вообще есть желание выйти замуж. Но как только он называет меня определенным словом,
0: угу,
2: Говорит, у меня, говорит, как просто вот что-то внутри срабатывает, я как одержимая становлюсь.
0: И ее насилу,
2: во мне очень сильная агрессия внутренняя рождается по отношению вот к моему парню, который, в принципе, ни в чем не виноват.
3: Это психика сломана.
0: Ее отец
2: насиловал с 8-летнего до 18-летнего возраста.
0: Ужас.
2: 10 лет девочка переживала насилие.
0: Ужас.
2: И была мать. И этот, извиняюсь, подонок, он насиловал свою дочь, объясняя ей, что он ее развивает.
0: Ужас.
4: Готовит.
2: Понимаете?
4: Взрослую
2: да,
4: жизнь.
2: Он ее готовит к взрослой жизни. Да. Мать при этом молчит. И происходит это потому, что отец тиран.
4: В страхе держал, наверное.
2: Вот в конечном итоге мы имеем абсолютно сломанную личность, которая...
0: Вот скажите мне, кто виноват вот изнасилование? Кто виноват? Вот можно ответить вообще на этот вопрос?
3: Сейчас, секунду, я хотел еще, знаете, что сказать по поводу ситуации, когда женщина, девушка остается наедине с мужчиной. В семье это понятно, это может быть объяснимо, люди живут
0: вместе,
3: здесь,
0: да.
3: И это может быть. Да. Но в тех случаях, когда это зависит от самой девушки, оставаться или не оставаться наедине, я, по крайней мере, держусь принципиально. Мужчина и женщина не должны быть наедине, даже если речь идет о добропорядочных каких-то отношениях. Вот как к пастору приходит женщина и говорит, я хотела бы с вами побеседовать. Хорошо, давайте побеседуем. Мы заходим в какой-то там кабинет, и она пытается закрывать двери. Я говорю, нет, я открываю двери. Я говорю, мы будем беседовать, но при открытых дверях.
0: Да, правильно.
3: Она тем самым хочет показать, что это очень конфиденциально, я только с вами хочу говорить. Угу. Но я даю понять, что если мы и говорим без моей супруги, моя супруга не присутствует в этот момент, то тогда дверь должна быть открыта. Никаких закрытостей, никаким образом наедине. Для меня это принцип. И я думаю, что девушки, женщины должны этим же руководствоваться. Это будет где-то профилактика.
2: Вопрос, кто виноват, очень серьезный.
0: Да.
2: С одной стороны, виноват насильник, потому что в конечном итоге он принимает такое решение изнасиловать. Но с другой стороны, как показывает нам история Амнона, да, то есть сына Давида, мы видим, что ведь и родители могут подать дурной пример.
0: Да.
2: Дело в том, что насильники, как правило, вот исследования говорят о том, что насильники часто это люди, которые в свое время пережили или сильное унижение, или тоже насилие. Поэтому здесь возложить вину исключительно на этого человека нельзя. Это целый комплекс, целая сеть. Но мы еще не сказали о том, что есть... То есть мы почему-то вот здесь говорим только о том, что женщина может быть жертвой насилия.
0: Да, может
2: Но ведь
0: быть.
2: Это не так.
0: Может быть, и мальчики.
2: Ведь и мальчики, и мужчины могут быть жертвой насилия. И сегодня эти случаи учащаются, когда мужчину насилуют женщины.
0: Знаете, я ненавижу грех, потому что он причиной вот этого. Бог никогда так не придумал, чтобы вот такое вот происходило. А у нас здесь все перевернулось, и я когда вот такое вижу, и я понимаю свою беспомощность, ну что я могу сделать? Тюрьму я не могу посадить, убить я его не могу, я его должна любить, правильно, как христианка. А вот у меня вот такая ненависть железная просто возникает. Как же я ненавижу этот грех? Вот что? Что же он делает с нами?
4: Поэтому можно сделать вывод, что, говоря о симфонии любви, мы это относим к Богу. Но виноват ли Бог в насилии?
0: Конечно,
4: кто
0: нет.
4: Кто стоит за насилием?
0: Да, конечно, он не виноват.
4: Стоит враг души человека.
2: Да. Человек, который решается на насилие, он лишает себя возможности испытать даже сексуальное наслаждение во всей полноте. Потому что мужчина, который насилует женщину более слабую, или наоборот, женщина, которая насилует мужчину, она может испытать максимум сексуальную разрядку, но не удовлетворение этими отношениями. Понимаете? Это нужно понимать.
3: Может быть, немного сложно судить о том, чем движимы те, кто совершают насилие, но если судить по киноиндустрии, то есть то, что сегодня проецируют в кино, то чаще всего говорится о том, что тот, кто совершает насилие, он сам пережил в своей жизни или имеет комплекс неполноценности, который он пытается... таким образом
0: хорошо
3: изгладить.
0: Давайте вот сейчас ответим на очень ключевой вопрос. Есть прощение вот таким людям? Есть прощение жертвам? Это понятно, да?
2: Конечно, есть.
0: И есть возможность у жертвы вернуться к нормальной жизни? Есть? Я думаю, что абсолютно. Есть возможность... Ну вот как вот стереть то, что...
2: Это не
0: там...
2: просто, да. Это не просто, но возможно. Знаете, что касается жертвы, Бог всегда на стороне жертвы.
0: Поможет Бог, абсолютно.
2: Поможет. Поможет. И здесь еще, конечно, важна роль человека, который будет находиться рядом. Угу. Если женщина, пережившая насилие или попытку изнасилования, она выберет себе спутника жизни, который будет ее любить, шансы на исцеление... резко повышается. Да.
3: И еще что касается того, кто совершает насилие.
0: Да, вот с ним что?
3: Священное Писание, конечно же, говорит, что такие люди Царство Божие не наследуют. Но только до того момента, пока этот человек не покается, пока он не попытается осознать и изменить свой образ жизни, поведение и отношения.
0: Есть надежда, слава Богу.
4: Покаяние – это великая сила.
0: А у Бога достаточно милости и любви. Для меня это вот очень важно.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы говорим о том, как разрешать семейные конфликты. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Я думаю, что в семье конфликты переживаются тяжелее всего, потому что, во-первых, семья – это близкие тебе люди, ну, например, вот твой супруг – это самый близкий, один из самых близких людей, которого ты сам выбрал вот, для совместной жизни. И очень тяжело, когда возникает конфликт с близким человеком. И, во-вторых, из семьи ты никуда не денешься. Это твой дом, где ты живешь. Если конфликт на работе с кем-то из дальних родственников, ты ушел и ты забыл. Может быть, ты с кем-то из родственников по несколько месяцев не общаешься. Здесь все время на глазах, все время на виду. Затянувшиеся конфликты портят жизнь. Вот что важно помнить, прежде всего, когда возникают конфликты в семье?
1: Ну, действительно, я согласна, Юля, с вами, что конфликт – это достаточно болезненная ситуация, особенно от наших близких, потому что близкие, кроме того, что мы находимся с ними бок о бок, они также знают и наши самые уязвимые места. Именно в конфликте они трогают, скажем, тормошат эти застарелые раны и знают, куда больнее всего ударить. Это зачастую очень травмирует, когда вроде бы близкие люди, но при этом они не могут построить глубоких отношений, причиняют боль. И что делать, когда происходит конфликт, что такое конфликт, вот об этом мы, конечно, сегодня и будем говорить. И прежде всего, нужно для того, чтобы нам разобраться, нужно понять, что же такое конфликт. Конфликт – это столкновение интересов. Если вот представить членов семьи, к примеру, маму и сына в виде стаканов с водой, то вода в них будет именно личные интересы каждого человека. И вот каждый свои интересы, они, по сути, пытаются сделать главными. И вот эмоциональный конфликт нарастает, когда у каждого интереса они уже, можно сказать, идут через вверх в этих стаканах, и каждый пытается поставить свой стакан во главе интереса всей семьи, во главе конфликта. То есть, если, к примеру, выбирает мама, соглашается с тем, что стакан сына более важен, стакан ребенка, то, как правило, эти дети вырастают такими, можно сказать, требовательными, эмоциональными и не готовыми слышать окружающих. Если мама ставит свой стакан во главе, когда происходит конфликт, происходит такая ситуация, когда родитель авторитарен, и ребенок, по сути, привыкает к тому, что воля его подавляется. В подростковом возрасте возникают либо какие-то противостояния, которые могут далеко достаточно зайти в виде даже каких-то зависимостей, ухода из дома и так далее, либо возникает ситуация, когда ребенок подавленный, он замыкается где-то в себе, он понимает, что его интересы не достаточно учтены в этой семье, и он старается как-то либо уйти, замкнуться эмоционально, либо найти каких-то людей, которые действительно его услышат и поймут, и хорошо к этому попадает в ту среду, которая действительно готова ему помочь. А зачастую он сталкивается с теми людьми, которые внешне проявляют какую-то заботу, но при этом их какие-то личные интересы преследуют и так далее. Поэтому очень важно научиться нам строить отношения в семье. Хорошо, когда эти два стакана находятся все-таки на значимом месте, на первом месте, находится какое-то понимание и, скажем, баланс между отношениями.
0: Ну, то есть они
1: людей
0: равноценны, как бы, да, на одной ступени, на одной полочке.
1: Да, стакан, то есть надо, да, учитывать интересы и, ну, каждого участника конфликта, скажем так.
0: А вот как это на практике делать? Ведь бывает, чаще всего именно бывает так, что конфликт – это подогревание эмоций, эмоции уже зашкаливают, мы, может быть, умом-то потом понимаем, что ты делаешь-то, но уже эмоции идут впереди разума, и в итоге все накричали друг на друга, потом все друг на друга обиделись. И вот кажется, что был бы какой-то вот человек со стороны, который бы вам сказал: так, ребята, все, стоп. Хотя бы просто сейчас замолчите, перестаньте друг на друга кричать. Но вот именно кто должен быть в ссоре вот таким человеком, кто ее остановит? С чего должно все начинаться?
1: Начинаться...
0: Или тот, кто умнее, как вот, как говорится.
1: Я думаю, начинаться нужно, начинать нужно с того, чтобы понять, попытаться понять другого человека, потому что зачастую, в общем-то, нет сложной проблемы, которую нужно решить, но вопрос в понимании. К примеру, если мы откроем сейчас дверь, и вот будет, ну, где-то градуса 24 в комнате, в которой мы с вами общаемся, и... Я скажу, что здесь жарко, но при этом вы, Юля, можете испытывать ощущение того, что действительно холодно. И кто из нас будет прав? по сути, правы и вы, права я, и сказать, что вот кто-то из нас действительно вот на 100% имеет правоту в этом вопросе, сложно. Но при этом даже на базе вот таких элементарных вещей зачастую возникают конфликты. И очень важно понять именно с точки зрения другого человека, что же он испытывает, что он происходит в его душе, почему он испытывает какие-то негативные эмоции, почему он так эмоционально реагирует, от чего случился конфликт. И, например, ну, мне еще помогает понять позицию другого человека. Такой пример, если мы, к примеру, возьмем очки с толстыми оправами, у человека, который хорошо в них видит, ему комфортно, и он может читать, и оденем, допустим, опять же вам, Юля, к примеру, вы одели эти очки, я попрошу вас почитать хорошую книгу. Получится у вас ее прочесть?
0: Ну, если это не подходят мне очки.
1: Скорее всего, не получится. Но при этом, если я начну стыдить и говорить, да как тебе не стыдно, я столько денег потратила на то, чтобы купить эти очки, я их так долго искала, какая прекрасная оправа и так далее. То есть при этом улучшится качество чтения.
0: Нет.
1: Нет. Если я начну аргументировать и говорить о том, что книга хорошего автора, хороший шрифт, шрифт достаточно удобный, почему не получается прочитать? Вряд ли тоже получится прочесть эту книгу. А почему? Потому что человек, он в тех условиях, в которых он находится, он не может. И эти очки ему не подходят. Ему комфортнее читать без очков. Очень часто вот мы именно со своей позиции считаем, что да, человеку будет комфортно в таких условиях, и он обязан понять, именно увидеть ситуацию именно так, как я считаю нужным. Но человеку нужно, скажем так, его мнение сформировалось под действием других, скажем так, обстоятельств, каких-то семейных ценностей и так далее. Человек видит иначе проблему, и нам нужно научиться именно понимать человека, что с ним происходит, почему он мыслит именно так. И это является одним из ключей, которых помогает человеку именно найти понимание в конфликте.
0: Да, интересно. Я вот тоже за собой недавно заметила, когда мне мой ребенок говорит, вот нам стихотворение задали, а оно сложное, и мне его сложно выучить. Я ему говорю, ничего не сложно, ты один раз всего прочитал, давай читай 5 раз, через 15 минут еще раз повторишь, а потом еще раз. Следующая ситуация. Мама, я вот это, мне это сложно, я ничего не сложно. И сама тут же себя ловлю и говорю себе, прекращай, все. Как бы, что это такое, ничего не сложно? Это может быть мне не сложно, а ему сложно, но как бы я обесцениваю, получается, вот его как бы ощущение, его чувства. И вот действительно очень важно понять, ну, суметь встать на позицию другого человека. Но ведь это на самом деле сложно, я думаю, потому что раз конфликт произошел, значит, уже эмоции были на пределе. А обычно после того, как конфликт затихает, мы потом чаще всего думаем о том, какой я несчастный, как меня обидели, как мои чувства задели, как со мной несправедливо. То есть думаем-то мы о себе больше, а не о том, каково было другому человеку. Вот нужно себя специально заставлять думать о том, каково не только мне, а другому? То есть вот усилием воли специально?
1: Я думаю, это сознание, которое нужно сформировать каждому члену семьи, ощущение того, что семья – это не отдельные личности, семья – это мы. У нас есть общие ценности, общая какая-то культура эмоциональная. И нужно работать над этой культурой, построение добрых отношений внутри семьи, когда я забочусь не о том, чтобы мне здесь было хорошо, забочусь о том, чтобы хорошо было каждому из нас, и понимать, что семья – это все-таки это общность нескольких людей, которые разные, но при этом мы должны сделать так, чтобы каждому члену семьи было здесь комфортно. И когда мы начинаем думать именно не в «я», ракурсе, а в ракурсе мы, тогда гораздо легче. Каждый человек должен понимать, что он ответственен за семью, за те отношения, которые там складываются. И кроме того, что он ответственен, еще важно понимать, что каждый человек привносит вклад какой-то в эмоциональный банк семьи. И чем больше каждый проявляет каких-то, скажем так, действий в отношении того, сознательно выстраивая положительный эмоциональный климат в семье, тем выше вероятность того, что семья будет счастлива, и в эту семью будут стремиться все члены для того, чтобы получать эмоциональную подпитку и просто удовольствие от общения друг с другом.
0: Получается, что вот нужно жить по принципу в первую очередь понять и только потом быть понятым.
1: Да.
0: Да, это, конечно, непросто. Вот мне интересно, есть такие конфликты между взрослыми и детьми. Кто должен первый мириться идти, взрослый или ребенок? Иногда взрослые ожидают от детей, что первым подойдет мириться ребенок, потому что по иерархии я же взрослый выше, поэтому я ожидаю уважительного отношения к себе.
1: Ну, я думаю, универсальной формулы нет. Нужно смотреть по конкретной ситуации, кто был инициатором конфликта, кто как себя повел. И взрослый, конечно, как более зрелая личность, он должен показывать пример правильного отношения в конфликте, правильного поведения, правильной реакции на конфликт, стремление решить проблему, а не стараться как-то уйти от нее, замалчивать и так далее. Но при этом, когда происходит конфликт между взрослым и ребенком, важно понять, что ребенок не будет готов слышать все наши даже очень веские, правильные аргументы до тех пор, пока он не поймет, что мы его готовы услышать, готовы понять именно те чувства, которые он испытывает. Можно привести массу аргументов и сказать, что ты не прав, объяснить почему, рассказать о том, как было в нашем детстве, что с ним произойдет, если он будет так действовать, рассказать много ужасных историй. И вот уже внутренне быть готовым к тому, что ребенок скажет: да, папа или мама, я осознал это, но при этом ребенок спокойно и цинично может заявить: и что? Развернуться и хлопнуть дверью и так далее. И что происходит, ну, по сути, с нами? Мы понимаем, что мы как родители вроде бы сделали все правильно, сказали все, что необходимо, но ребенок отвернулся и ушел. Что происходит внутри ребенка? Ребенку не важно, что мы говорим, до тех пор, пока он не поймет, что мы, для нас важно, что он чувствует. И когда ребенок понимает, что мы стоим на его стороне, что мы готовы его услышать, что мы готовы понять его, тогда ребенок готов делиться с нами, рассказывать о том, что у него происходит. И когда у нас происходит общение именно дружеское, когда мы говорим от сердца к сердцу, когда у нас понимание происходит, эмпатия, то тогда ребенку гораздо легче услышать все наши аргументы. И тогда вот те аргументы, которые мы говорили, они будут действительно значимы, услышаны, и они принесут добрые плоды.
0: То есть получается, вот наши бесконечные нотации, вот это вот, вот что это такое, да, как часто родители говорят, не приносят плода. Родители говорят: я ему сколько раз, как об стенку горох. А на самом деле, если этот метод не работает, значит, нужно как-то по-другому действовать. Но мы годами совершаем одни и те же безрезультатные действия, а надеемся на результат. Результата нет.
1: Да, действительно так. И хочется опять вернуться к понятию эмоционального банковского счета, о котором мы говорили в прошлых программах. Эмоциональный банковский счет – это тот лимит доверия, который наработан нами в процессе жизни. И каждый день нужно вкладывать что-то именно в этот банк доверия, который находится у каждого человека внутри, именно своим добрым расположением, построением отношений, каким-то интересом таким искренним, что происходит с человеком. И когда мы постоянно вкладываем в этот эмоциональный банковский счет, мы понимаем, что когда приходит время конфликта и сложности, то у нас, если есть там какой-то определенный баланс, то он уменьшится, но при этом доверительные отношения останутся, и ребенок будет готов слышать, или супруг. Если мы постоянно живем, скажем так, что опустошаем этот банковский счет, происходит минус, и когда приходит конфликт, то, по сути, человек нас уже не готов слышать, потому что ему неоткуда взять вот этот, скажем так, этот баланс, по сути, пуст, и ребенок, он не готов нас услышать. Поэтому очень важно каждый день нарабатывать этот эмоциональный баланс, пополнять его, и тогда достаточно хорошие отношения, и тогда наши аргументы услышим и нашим ребенком.
0: Понятно. А что делать, если вот после семейных неурядиц все-таки остается обида, не проходит злость, досада, вот долгое время не проходит?
1: Если такое происходит, я думаю, в первую очередь нужно работать над собой, понять, что мною движет, какие проблемы, что меня заставляет именно обижаться. И, как правило, нужно понять первопричину нашей обиды и стараться, конечно, в Библии написано, что да не зайдет солнце во гневе вашем. И даже если нам не хочется мириться, для нас это должен быть принцип, по которому мы живем. Стараться во что бы то ни стало беречь отношения, потому что то, что происходит в нашей семье, те эмоции, которые там бушуют, либо текут, как полноводная спокойная река, не оказывают прямое влияние на наши отношения. Нужно просто стараться выстроить сознательно эти добрые отношения, понять другого человека, постараться разобраться в себе, что мною движет. Может быть, какие-то даже травмы детства могут влиять на наши вот какие-то странные реакции, которые для кого-то, допустим, скажем, какой-то запах, он спокойно, человек на это реагирует, к примеру, а на какой-то, а кто-то, может быть, допустим, просто терпеть не может этот запах. И когда, допустим, люди вникают и понимают, что какие-то, может быть, эмоции с детства связаны с тем же запахом кофе, например, какие-то конфликты происходили в семье, семье, к примеру, в период, когда родители вечером пили кофе, постоянно ругались. Вот, может быть, какие-то мелочи, но заставляют нас нервничать, и нужно просто разобраться в себе, понять, что происходит, и искать первопричину, почему меня именно раздражает этот фактор, который, может быть, на самом деле не настолько и значим.
0: Ну, интересно, да, бывает так, что человек почему-то раздражается, выплескивает свой гнев вот, ну, на близкого, а на самом деле не этот близкий является основной причиной. Возможно, он просто как-то ведет себя, ну, для нас необычно, так, как мы не привыкли, например. Или он действительно затрагивает какие-то воспоминания, или под горячую руку попадается. Важно ведь уметь анализировать.
1: Значит. Уметь анализировать и находить время для того, чтобы разобраться в себе, побыть наедине с собой. Большую роль также играет в построении отношений, именно возможность найти родителям, побыть наедине друг с другом. Как правило, вот эмоциональный банковский счет, он пополняется именно в те моменты, когда папа с мамой находит возможность выделить, допустим, 2-3 часа в неделю, пойти и пообщаться, поговорить без детей друг с другом, услышать, поговорить о проблемах, просто, может быть, вместе посмеяться, погулять и так далее. Но это очень хорошо складывается, сказывается на климате в семье. Хорошо, когда в семье есть традиции. Традиции – это, по сути, такая стабильность в семье, которая дает ощущение значимости, ощущение покоя, когда родитель может выделить время, допустим, один раз в неделю пойти со своим ребенком погулять. Ребенок знает, что у него выделено это время, и ребенок должен говорить именно о том, что он хочет, задавать тему. И ребенок чувствует, что он услышан, что он понят. И очень важно, чтобы каждый ребенок, каждый член семьи ощущал значимость свою и знал, что он принят в семье и любим.
0: Светлана, я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо за советы. Благодарю.
1: Спасибо.
0: Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что вы провели это время с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». До свидания.

0: Здравствуйте. Кая Джонс просила у Бога голос, как у Уитни Хьюстон. И Бог ответил на ее молитву. Кая сделала карьеру, о которой даже не мечтала, однако это привело к невероятным ужасам. Итак, приветствуем в студии Кая Джонс. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Для меня это настоящее благословение и честь говорить с тобой. Ты много рассказывала о своем пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты искренне рассказывала свою историю. Это очень важно для всех нас. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что у тебя есть голос, что ты можешь петь?
1: Я услышала Уитни Хьюстон в 91-м году, когда она пела национальный гимн. Помню, как сказала: «Вот это да!»
0: Уитни была в спортивном костюме, но пела с невероятной силой. Это было нечто. В тот вечер перед сном я встала на колени и сказала: «Господи, дай мне такой голос, как у Уитни Хьюстон». Я молилась так 7 лет, и он дал мне голос. Никто в моей семье не поет. Я никогда не брала уроки вокала. Я просила у Бога дать мне голос. И он дал.
1: То есть твое пение — это дар от Бога?
0: Давай вернемся немножко назад и поговорим о том, как ты стала участницей Pussycat Dolls. Тебе пришлось пройти прослушивание?
1: Да.
0: Ты была одной из тысячи девушек.
1: Да, мы знали, что это будет серьезное испытание,
0: потому что это показывали на MTV. В этом участвовала MTV и другие серьезные компании. Первую часть прослушивания прошли 2000 девушек.
1: Вот это да!
0: Я была первой. Я помню, как вышла, стала на колени и посмотрела на тех, кто был в зале. Там был Боно, Бонжо, Ив, Гвен.
1: Не может быть.
0: Да, Джей-Зи, 50 Cent. Я подумала: ничего себе. Вот кто определит первую тройку. А потом троицу избранных сделали частью Pussycat Dolls.
1: О чем ты подумала, когда поняла, что прошла?
0: Я была рада, что получила эту работу, но лишь на короткое время. Я стала частью процесса, который влиял на молодежь. Мы задавали тон, как выглядеть, как одеваться, кем быть. Но потом случилось неожиданное пробуждение. Для тебя это было неожиданностью, но ты ничего не скрывала.
1: Да.
0: Ты рассказывала о жизни в группе и сравнивала ее с проституцией.
1: Да.
0: Очевидно, что вами управляли.
1: Очень.
0: Как? От того, что ты ешь, до того, с кем разговариваешь. Они контролировали все аспекты нашей жизни. Тебе говорили, что есть, и у тебя возникало пищевое расстройство, да?
1: Конечно, это лишь пример. Бывало, что ты чувствуешь себя плохо, но оказывается, что у тебя сегодня какое-то мероприятие, твоя машина не приезжает. Тебя должен кто-то забрать. Кто? Директор? Или кто-то еще из известных персонажей индустрии. И ты думаешь, хотя бы все было хорошо. Но садишься в машину, и все оказывается плохо.
0: Когда я сравнивала все это с проституцией, я сравнивала не просто так. Я зарабатывала $500 в неделю, как член Pussycat Dolls.
1: Вот это да.
0: Мы ничего не зарабатывали. Мы ничего не могли говорить или влиять на что-то. Нами управляли. Мы были наемными сотрудницами. Так было написано в договоре. Бритни Спирс говорила, что у нее было чувство, словно она в рабстве.
1: Вот это да. Когда она сказала это, я подумала: надеюсь, все услышат это. Я говорила о том, что это похоже на проституцию.
0: Сколько тебе было лет, когда все это происходило?
1: Я пошла на прослушивание в 17. В 18 я уже была участницей Pussycat Dolls. И это длилось до 21 года.

Был ли момент, когда ты поняла, я больше не могу заниматься этим, с меня хватит? Мы выступали на Divas Live, именно тогда я забеременела. Но если бы я решила оставить ребенка, меня бы уволили. Мне сделали аборт. У меня возникли осложнения и открылось кровотечение. А владелец сказал, что я стала толстой. Я потеряла ребенка, меня обижают. Как можно быть уверенной после такого? Тебя унижают, а ты должен чувствовать себя самой красивой и петь. Я думала, я толстая? Я плохо выгляжу? В первом ряду сидели две девочки. Младшая посмотрела на свою маму и сказала, «Мама, она из Pussycat Dolls». И тут меня осенило. Эта маленькая девочка считает меня красивой, хотя и разбита на части. Тогда я поняла, что я должна уйти отсюда. Я не знала, как это сделать, но Бог должен был помочь мне в этом. Я не могу продавать это детям. Не могу заниматься этим. Я не могу позволить этой девочке считать, что это прекрасно, потому что это не так. Это ошибка. Ты открыто рассказывала о том, через что прошла, про аборт и остальное. Я восхищаюсь твоей искренностью и открытостью. Ты показываешь людям реальность. Были ли у тебя сожаления по этому поводу? Расскажи немножко об этом. Что нам делать с тем, что уже было в нашей жизни? Особенно с убийством в собственном теле. Мой парень сказал мне, когда я начала говорить о том, что хочу петь для Бога, трудиться ради Бога, он сказал, «Посмотрим, что твои христиане скажут, когда узнают о том, что ты сделала». И я подумала, «Ты прав. Я расскажу им об этом». Потому что мне нечего скрывать. Бог обновил меня через Иисуса Христа. Аминь. Я знаю, что у молодых девушек сегодня есть ложное понимание. ПТСР реален, боль реальна. Я говорила с медиками, которые работают в психлечебницах. Они сталкивались с женщинами, сделавших аборт. Они переживают невероятные мучения на духовном уровне. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, это просто комок клеток. Но христианское общество находится на передовой в этой теме. Мы знаем об этом. Мы знаем, что Бог говорит в Писании о жизни. Единственный способ разобраться с этим — отдать это Богу. Он хочет восстановить разбитое. Это может быть зависимость, порнография, аборты, насилие, что-то другое. У каждого есть своя история. Да, это так. Мы отдаем это Ему и говорим, «Сделай то, что только ты можешь сделать. Иисус искупил нас». Как нам исправить эти ошибки? Мы должны принести их к Нему и сказать, «Отче, прости меня, я не знала, что я делала». Я считаю, что осуждать женщин неправильно. Да, это правда. Мы осуждаем их, в то время как нужно проявлять им любовь. Они ощущают боль. Я молюсь за всех участниц Pussycat Dolls и даже за тех, кто плохо поступил со мной. Я молюсь за всех их. Они тоже его дети. Мне нужно было почувствовать благодать. Ведь если он дал ее мне, то даже те нечестивые люди, которые, как нам кажется, не заслуживают благодати, могут ее получить. Все мы заслуживаем. Да, есть Бог. Он создал нас. У нас есть цель. Мы не просто комок клеток. У вас есть божественная цель в Иисусе. И если вы знаете, кто Он активирует вас в себе. Если вы молоды, хотите петь, играть, выступать, вы можете делать это для Него. Вам не нужно идти на компромиссы. Послушайте мою историю и не поступайте так же. Слушайте Бога, Он знает, кто вы. Он создал вас. Он знает, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы двигаться в Его благодати на земле. Да, верно.

Я благодарна Богу за то, что Он делает в жизни Каи. И славлю Его за то, что Он призвал всех нас из тьмы в свой чудесный свет. И теперь Кая использует дары и таланты, которые Он дал ей, во славу Его. Кая оставила Pussycat Dolls, но продолжает выступать. И делает это на своих условиях. Ее новый сингл называется «Вдохни в меня». Вы можете найти его на всех популярных платформах. А совсем недавно Кая впервые исполнила эту песню у нас в студии. Смотрите сами.

0: Лафуно – одна из лучших учениц в своем классе. Сегодня она радуется и улыбается, но еще совсем недавно девочка часто плакала. Ей не давала покоя ужасная травма.
1: Когда Лафуно было 2 года, ее мать покончила с собой. После нескольких лет в приютах социальная служба связалась с детским центром Dayspring, который поддерживает фонд обетования сироте. Соцслужба попросила нас взять Лафуно. Мой класс уже был переполнен, но когда я увидела девочку, я сразу полюбила ее. И мы нашли место. Ведь она замечательная девочка и заслуживает самого лучшего. Когда Лафуно училась читать и писать, учительница заметила, что она по-другому формировала слова. Я впервые увидела, что ребенок писал справа налево. Я подумала, что у нее дислексия. Она переворачивала все буквы наоборот. Одна буква превращалась в другую. Учительница поняла, что проблема не в дислексии, а в травме, которая сдерживала развитие Лафуно. Сначала она все время плакала, держалась подальше и не хотела играть с другими детьми. Я сказала, что с Богом нет ничего невозможного. Наши учителя знают, как помогать детям, пережившим травмы. После занятий я проводила с ней много времени, молилась, мы играли с ней. Я сказала ей, что Иисус ее любит, и я тоже. А потом учила ее писать.
2: Мне нравится, когда она учит меня. Раньше я не умела ни читать, ни писать, но Бог помог мне, и теперь я могу это делать. Я считаю себя умной.

0: бедной девочкой. Мы благодарим Бога за нее. Лафуна – одна из лучших учениц в классе. Она прекрасно пишет. Теперь она наполнена радостью и всегда улыбается. Я так радуюсь, наблюдая за переменами в ней.
1: Мне нравится играть с друзьями, читать и учиться. Я верю, что Иисус любит меня и заботится обо мне, и даже помогает мне с заданиями. Мы с друзьями вместе делаем домашнюю работу. Я радуюсь, когда могу помочь им.
0: Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает обетование сироте. Ваша помощь очень важна. Многие дети из трудных семей приходят к нам за исцелением, а потом идут учиться в университеты. Пусть Господь вознаградит вас и даст сил продолжать эту чудесную работу. До того, как Чи стала подростком, ее изнасиловали. А через 2 года накачивали наркотиками и продавали для секса. Девушка думала, что виновата во всем сама. И сейчас она расскажет, почему. Виноват был Бог. Он видел все это, мог вмешаться в любой момент, но не сделал этого. В это я верила долгое время. Хоккей на траве был для меня всем. В 12 лет я попала во взрослую команду в своем родном Оксфорде, в Великобритании. Я пошла на вечеринку со взрослыми подругами по команде и познакомилась с дружелюбным мужчиной. Он предложил выйти на улицу, поговорить, и вдруг решил поцеловать меня. Я начала сопротивляться, оттолкнула его, но он начал действовать агрессивно и изнасиловал меня. Я никому не рассказывала об этом, даже родителям. Я считала себя грязной, опозоренной и думала, что сама виновата. Я не знала, как в 12 лет сказать маме, что произошло. А вдруг она запретит мне играть в хоккей? Моя мама была христианкой и рассказывала мне о Боге. Но мне казалось, что это Бог был виноват. Я очень злилась. Это был момент жизни, когда я не хотела знать ни о каком Боге. У меня не было личных отношений с Ним. Я вложила все свои силы в игру и вела себя так, словно ничего и не было. Когда мне исполнилось 13, со мной подружился мужчина, которому было за 30. Старший брат, крутой друг. Я хотела быть частью его жизни. Когда он начал проявлять ко мне внимание, я снова начала ощущать себя особенной, и все остальное отошло на задний план. Я не понимала, что у него были немного другие мотивы. Сначала он попросил меня передавать наркотики для него. Однажды я потеряла часть наркотиков, и он заставил меня заняться его другим бизнесом — сексом. Он сказал, что я буду моделью. В первый день я была в одежде, во второй — без. На третий или четвертый день меня заставили спать с разными мужчинами. Он и его друзья сделали так, чтобы я не пошла в полицию. Они пришли в дом родителей и взяли моих сестер, которым было по 6 месяцев, и направили на них пистолеты. Я так испугалась, что не могла ничего с этим делать. У меня была каша в голове, я ничего не понимала, я думала, что во всем сама виновата. Я была в ловушке и просто жила дальше, надеясь, что однажды все закончится. Меня заставляли принимать наркотики, чтобы было легче контролировать. Они постоянно накачивали меня кокаином, и я с радостью принимала его, потому что это притупляло боль. Но вскоре они начали давать мне героин против моей воли. Меня использовали несколько раз в неделю, но никто об этом не знал. Я старалась не показывать вида. Брак родителей распался, и они были заняты воспитанием 4 младших детей. Они думали, что я сосредоточена на своей мечте – профессионально играть в хоккей на траве. Это было моей отдушиной. Вокруг меня накапливались проблемы, но я старалась держаться за спорт. 6 лет я провела в сексуальном рабстве. Я не видела выхода. Помню, были моменты, когда я взывала к Богу в отчаянии: «Забери меня отсюда! Если ты существуешь, забери! Если ты любишь меня, то почему ты поступаешь так со мной?»

А вот что я думала. Когда мне было 18, моим сутенерам сообщили, что должна нагрянуть полиция. Они запаниковали. Включился свет, и люди начали кричать. Кто-то вытянул меня из постели и бросил в фургон. Они отвезли меня к дому и сказали: «Если расскажешь кому-то, то мы знаем, где живет твоя семья». Я выбралась из ловушки, но не была свободна. Ни капли. Я играла в хоккей на траве, но была зависима от кокаина. А травма от происходящего привела к тому, что мой разум отключался от реальности. Я ничего не помнила. Я не знала, кто я, где я. Меня находили в 30 милях от дома и не знали, что делать со мной. Психиатрическое лечение не помогло. Я гневалась, обвиняла всех, друзей, людей, которые должны были увидеть это, себя. У меня было множество циклов обвинений. Но больше всего я, конечно, винила Бога. Через какое-то время я начала рассказывать о своем прошлом людям, которым доверяла. Многие из них были христианами. Я встречала людей, которые были наполнены радостью на уровне, о котором я даже не могла мечтать. Впервые я подумала, что в жизни есть нечто большее, чем то, через что я прошла и что я чувствую сейчас. В 22 года я жила в семье христиан. Когда они узнали, что я принимаю наркотики, поставили ультиматум. Либо ты идешь в центр милость, либо уходишь из нашего дома. И тогда я поняла, что должна изменить свою жизнь. Милость — это христианский центр в Йоркшире, в Англии, который помогает женщинам в кризисных ситуациях. Там я начала исцеляться физически и духовно. Я прочитала книгу «Виноват ли Бог?» и впервые поняла, что Бог не злой персонаж на небе, который следил за тем, что происходит со мной. Он плакал со мной. Ему было больнее наблюдать за этим, чем мне. Я упала на колени и начала плакать. Я просила прощения и говорила «прости» вновь и вновь. Бог любил меня больше всех на этой планете. Я начала строить отношения с Иисусом, начала понимать, кем был Бог. Я ходила к консультанту следующие 3,5 года и узнала, кто я во Христе. Я начала жить иначе. Я перестала быть той, кого продавали и использовали каждый день, и стала той, у которой есть цель в жизни. Через несколько лет, в 2016 году, я отдыхала в Греции и познакомилась с Брайаном, старшиной АВМС США. Спустя год мы поженились. Теперь я обрела мир, потому что знаю, что у Бога есть цель для моей жизни. Я принята, я прощена, я свободна, без порока, без вины. И все, что я сделала, Он очистил. Я начала жизнь с чистого листа. Я заслужила это. Он очищает вашу жизнь. Многие из нас пережили драматичные события в жизни. Мы обвиняли Бога. Но Чи получила откровение. Она сказала: «Я больше не считаю, что Бог злой персонаж на небе». Я поняла, что Бог плакал со мной, когда происходили эти ужасные вещи. Это напомнило мне одно место из Библии. Там сказано: «Иисус заплакал». Это произошло, когда в Вифании умер один из его близких друзей, Лазарь. Мария и Марфа, его сестры и последовательницы Христа, скорбели о потере брата. Писание говорит, что Иисус был встревожен и опечален. Он спросил: «Где вы положили его?» Они показали ему гроб, где был похоронен его друг. И тогда, как сказано, Иисус заплакал. Это тронуло его. Как чудесно, что у нас есть Бог, Спаситель, который плачет, когда мы плачем, который ощущает боль, когда мы ощущаем боль. Как чудесно, что у нас есть Тот, кто воскрешает нас из мертвых. Потом Иисус сказал: «Уберите камень».

Он воскресил своего друга. Я верю, что это напоминание о том, чего Бог хочет для вас. Он сделал чудо для Чи, но Он может сделать его и для вас. Он хочет воскресить и обновить вас, чтобы вы начинали с чистого листа, словно не сделали ничего плохого. Я верю, что Он хочет сделать это сегодня. И если вы хотите воскреснуть из мертвых, вы так долго считали себя мертвыми внутри, Бог хочет вернуть вас к жизни. Повторите со мной простую молитву. Отдайте Богу все раз и навсегда. Молитесь со мной, друзья. Небесный Отец, воскреси меня, я прошу. Господь Иисус, приди в мое сердце. Боже, я выбираю сегодня Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты воскрес через три дня. Я выбираю сегодня Тебя, Иисус. Аминь и аминь. Если вы повторили со мной эту молитву, знайте, лучшее еще впереди. Иисус обновляет вас. Напишите нам, расскажите о том, что вы помолились и отдали свою жизнь Христу. Мы прощаемся с вами со словами из псалмов. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накагот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал: «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала: «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала: «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал: «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем Он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно,

Но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты. Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог, теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь». Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его? Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете.
Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал, «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью. Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал, «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил, «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня. Они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо, но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки,
Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными,

успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть. Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты». Моисей сказал: «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать: «Вот так всегда, мне всегда не везет». Скажите наоборот: «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись, что-то новое приближается, новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице «тужиться, когда захочется». Он говорит «тужиться» в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь. Хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает: что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать: что же это происходит? Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его

У друзей люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал: «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь Лейквуд в 1959 году, там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня, мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно. Но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то большее. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне: «Ты не поверишь, что со мной произошло». «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили? Я не мог поверить». Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк. Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарованием. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого. Но если вы пребудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где

где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю. Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Тут меня Денис так представил, что даже неловко. Потому что я бы сказал, это одна из наименее квалифицированных тем, которые я люблю проповедовать. Она вызывает у меня всегда страх, желание убежать, потому что вот, с одной стороны, в прошлые выходные мы отметили наш с Юлей маленький юбилей, 34 года совместной жизни. У нас 5 детей, 4 внуков, несколько внуков на подходе, вот буквально вот-вот-вот-вот. Поэтому, но я понял, что будь ты 34 года женат, 38 лет, это не делает тебя экспертом в браке. Это еще не обязательно делать тебя экспертом, потому что ты понимаешь, что иногда ты до конца жизни ходишь по тонкому льду, и ты еще не знаешь всего, и ты не знаешь, как это может быть. Поэтому я не чувствую, что я очень хорошо разбираюсь в этом вопросе большую часть времени. При этом я женат уже, может быть, больше, чем некоторые из вас живут. У нас 34 года, я прочитал, это такая восковая свадьба. То есть восковая, это типа научились подстраиваться друг под друга. Но за 34 года, да, научишься. Если учесть, что мы еще 4 года дружили, тогда это получается 38 лет. А, кстати, я забыл поприветствовать наших зрителей, которые смотрят нас. Друзья, добро пожаловать в Церковь Слова Жизни. Мы вас любим тоже. Там в ваших домах мир вам и благословений в ваших семьях. Я просто продолжаю тот путь. Я женат, я люблю свою жену, я знаю, что моя жена любит меня, и будем вместе разбираться, как это делать лучше и сильнее. Как кто-то сказал сегодня, Лера сказала, что там что-то он сказал, и потом это против него используется. То есть я тоже иногда боюсь проповедовать, потому что, наверное, единственный раз, когда Юля делает заметки, это когда я семье проповедую. И это, помните, как вот у американцы, когда они арестовывают, говорят, все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Поэтому вот я под таким давлением нахожусь. Ну, давление будет на втором собрании, когда Юля придет, а сейчас там это... Еще маленькая преамбула, и начну проповедовать. Преамбула для всех одиноких, разведенных, неженатых и не замужем. Хочу провозгласить Божью волю для вас над твоими внешними обстоятельствами. Никто из вас не находится вне досягаемости планов Бога для вашей жизни. Бог любит вас, Бог может делать чудеса. У Него есть план для твоего холостяцкого состояния. У Него есть план для нашей супружеской жизни. Он знает, где ты находишься сейчас. Он знает состояние твоего сердца. Он знает, за что ты молишься, за что ты веришь. И Он тебя любит во имя Иисуса. Поэтому не хочу, чтобы кто-то сегодня чувствовал из нас, если ты пережил развод, ты чувствовал себя как какой-то человек второго сорта. Хочу, чтобы ты просто понял, что по благодати Божией ты можешь стать тем человеком, которым Писание говорит, ты можешь стать. И Бог даст тебе правильных людей в свое время. Время не твой враг, время твой друг. Время работает не против тебя, а на тебя, если ты веришь Богу и в Его обетование. И весь народ Божий да скажет аминь. А теперь перейдем к Божьему Слову. Первое послание Петра, 3 глава, потрясающий первый стих. Хотел бы сделать магнитик из этого первого стиха и повесить себе на холодильник. Также и вы, жены, будьте послушны мужьям. Аллилуйя. Прям чувствую, как Дух Святой вот прям вот пришел. Даже хочется повторить эту фразу вместе. Жены, будьте послушны мужьям. Ой, апостол Петр, спасибо тебе. Чтобы, если идти и не повинуются Слову, были бы без Слова покорны Богу поведением своих жен. Аллилуйя. Интересно, то есть... Интересно, что также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те не повинутся слову, были бы без слова покорены Богу поведением своих жен. То есть, иными словами, драгоценные сестры, у вас есть в духе что-то такое особенное, что не отталкивает, даже если муж не ходит в церковь, даже если муж еще не особо такой религиозный, верующий и такой вот, но в тебе есть что-то, что не отталкивает его, а что его как-то притягивает. Он вроде как противится, но одним глазом присматривает, говорит, слушай, что-то в тебе есть. И написано здесь, и один день это побудет его однажды проснуться и увидеть что-то. Ты ходишь в церковь, ты продолжаешь ходить. Он, может, не ходит в церковь, он еще не занял свое лидирующее место. Но если ты вот получишь этот правильный дух, не злиться, не манипулировать, не пытаться его там шантажировать, выбить из него, а просто написано,
Он будет завоеван без слов, чем-то, что есть в твоем духе. Дальше написано: «Видя вашу чистую и богобоязненную жизнь, пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или роскошной одежды, ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Бога, повинуясь своим мужьям. Так Сара была послушна Аврааму и называла его господином, и вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху». Затем текст переходит к мужьям. «Подобным образом мужья с пониманием относитесь к женам, как более слабым. Уважайте их, чтобы они получили в наследие тот же дар, что и вы. Тогда ничто не будет препятствовать вам в ваших молитвах. Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга. Будьте милосердны и скромны, не платите злом за зло и оскорблением за оскорблением. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь и видит добрые дела, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей». Какие потрясающие наставления, правда? И для мужей он всем раздал, и мужьям, и женам, то есть такое мощное наставление. И сегодня я проповедую послание о браке и семье, о доме. И я назвал свою проповедь так: «Величайшее чудо брака». И величайшее чудо брака – это не любовь с первого взгляда, как некоторые из нас думают. Величайшее чудо брака – это любовь после долгого взгляда. Потому что просто вот влюбиться ума много не надо. Но влюбиться – это как подскользнуться. Влюбиться – это просто вот увидел, влюбился. И многие именно это возносят. Когда я увидел свою жену, когда она мне подбегнула, или я там, наши глаза встретились, небеса опустились на землю, аллилуйя. Но это лишь прелюдия. Скажи мне, что вы будете делать после 34 лет? Это прелюдия осталась или нет? Остался ли мед после того, как медовый месяц закончился? Многие влюбляются с первого взгляда, а потом разводятся. Но как сохранить это вместе на протяжении долгого взгляда? Как не просто влюбиться, а оставаться влюбленным? И Петр здесь дает там несколько ингредиентов. Причем, когда он дает эти ингредиенты, он приводит в пример одну очень интересную семью, святую семью. Семья, которая стала семьей всех семей. Мы дети Авраама, по идее, по вере написано. Он приводит в пример Авраам и Сару. И я-то думал, вот это, наверное, самая святая семейка. Вот кто был специалистом по браку, это, наверное, Авраам и Сара. Я тебя умоляю. Это вообще не та семейка. Когда ты читаешь про Авраама и Сару, они не были идеальной парой от слова «совсем». И это дает тебе и мне надежду. Потому что иногда, когда ты там, что-то у тебя не получается с детьми, что-то не получается с женой, что-то не получается, ты думаешь, все, Бог поставил на меня крест, Бог меня ненавидит, Бог меня не любит. Посмотри на Авраама и Сару и успокойся. Их жизнь, их семья не была идеальной. У них была семья полное давление. С детства у Авраама были детские травмы, у него папа изготавливал идолов и продавал их, то есть И представляете, папа у тебя, у него бизнес изготовления идолов, а ты потом приходишь и говоришь: я нашел единого Бога, я постучался с Богом. Я могу представить, что у них за диалоги были там, в доме Авраама и Фары. Фара так звали его папу. Нормальное название, да? То есть, и интересно, что ты куда попал? Ты в какого единого Бога? Сынок, это наш бизнес, ты чего? Дальше интереснее. Он находит Сару, они женятся вместе, но ни одного дня не живут в доме. Всю жизнь в палатках, всю жизнь в шатрах, всю жизнь в переездах. Говорит, поехали куда? Не знаю куда. Я думаю, что это создает давление. Потом они долго не могут родить. Огромное давление. Потом Сара в отчаянии приводит к нему Агарь. Агарь беременеет от Авраама и начинает жить в одной семье. И там начинается вообще сущий ад. Как вам такая семья? В одном доме две жены, или одна наложница, одна жена. Начинаются раздоры, ссоры,
может быть, даже драки. Ну, я не знаю, как там было, то есть, но одно точно было, когда Сара подходит, он говорит: так, Аврамчик, ты должен выбрать. Либо я ухожу, либо они уходят. Либо я, это вот, так тихо стало. Знакомая фраза, да? Так, Авраам, ты должен выбрать, ты должен, определись уже, мужик, определись, либо я, либо они. И он отсылает Агарь, то есть, и это была сложность. Добавьте туда сложности воспитания детей. Написано там, старшенький что-то надсмехался над младшеньким. И добавьте еще, а еще вспомните историю, когда Авраам солгал о своей жене. Ей было уже под 80, не знаю, как она так выглядела, что на нее позарился фараон там, и он увидел ее, говорит: о, хочу ее в свой гарем. И этот муж веры, Авраам, которого Петр приводит к нам в пример, когда фараон приходит, говорит: а что за женщина? Он говорит: сестра. Он говорит: ты не против, что я заберу в гарем? Да забирайте, не жалко. Представляете историю? То есть вот, и он забирает. Если бы Бог не вмешался, сестры, слава Богу за Бога. Иногда муж вот такой: ну у тебя есть Бог. И Бог приходит ночью к фараону и говорит: я тебя сейчас буду убивать. Он говорит: за что? Говорит: за то, что ты Сару взял. Говорит: она жена Авраама. Говорит: да я не знал. Говорит: Богу тебе повезло, что не знал, так бы точно убил. И фараон со страхом отдает эту Сару, говорит: забери ее, не хочу ничего с ней общего иметь. Но мне было бы интересно посмотреть эту встречу Сары и Авраама. Потому что она бросилась к нему: Авраамчик, я люблю тебя. Там был разговор вечером, я тебе говорю. Там были выяснения отношений. Понимаешь, то есть я думаю, что Сара это тяжело пережила. Но, друзья мои, несмотря на все это, Авраам был человеком веры. Несмотря на все это, хотя он не был идеальным. И мне нравится видеть эту семью. И Петр ее приводит в пример. Говорит: я понимаю, если бы Петр привел в пример там какую-то идеальную семью из какого-то там, знаешь, журнала семейного. Он говорит: а давайте учиться у Авраама и Сары, которые прошли огонь и воды и медные трубы. У них детей не было. Потом в старости появился, потом там Агарь, потом там еще там. Эй, говорит, давайте учиться у них. И он дает нам, вот, чему мы можем там учиться у них. Они прошли через разные времена. Молодость, зрелость, старость. Библия начинает и показывает их как молодую пару. Затем, как они средний возраст достигают. Потом, как они входят в свою историю в старости. Аврааму 100, ей 90, она забеременела. Господи! Это удивительная история. Молодость смотрит вперед, старость смотрит назад. А средний возраст выглядит обеспокоенным. Что происходит, да? У них не было идеального брака. У них не было идеальной семьи. У них были проблемы. У них было вмешательство третьих лиц. У них была смешанная семья. У них были ссоры, конфликты. Но знаете что? Они справились. И если они справились, у меня маленький намек. Может быть, и у нас получится сыграть 35-й юбилей и 50-й юбилей. Если я буду учиться у них, что же они такое знали? Что же Петр нам подсвечивает, что может помочь мне в моем браке? Знаете, никто не имеет идеального брака. Неидеальные люди не могут построить идеальные взаимоотношения. Ну, так бывает. И Саре было 127 лет, когда он умерла. Авраам был так, ему 137, он был так потрясен, он думал, что он первый умрет, обычно мужчины раньше умирают. То есть, как бы, то есть, ну, и он был в шоке, что делать, где я могу похоронить мою драгоценную жену? И он находит там поле для сохранения драгоценной жены. Он купил пещеру там, Бытие 23 глава, 17 по 19 стих. И стало поле Эфронова, которое при Макпеле против Мамри. Поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах вокруг, владением Авраама, пред очами сынов Хета. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Махпеле, против Мамре. Интересная вещь. Махпела. Махпела, Мах – это пещера, а Пела – это пары. Пещера влюбленных пар.
Знаете, он нашел это место, назвал это пещера влюбленных пар. В иудаизме есть два, это второе по значимости святое место в Израиле, по сей день, пещера Махпела. Это место, где похоронены Авраам и Сара, это место, где похоронены Исаак и Ревека, это место, где похоронены Яков и Лия. Заметьте, маленькое отступление, ни у одной этой семьи не было идеального прошлого. Ох, там, Яков и Лия, там целая история. Можно турецкий сериал снять по этой истории. Тоже Исаак и Ревека тоже. Авраам и Сара тоже. Знаете, и первое святое место – это стена плача, а вторым святым местом является эта пещера Махпела, пещера влюбленных пар. Евреи ходят туда, они там учат своих детей, они проводят там разные церемонии, разные посвящения, там празднуют юбилеи своей семьи и делают все возможные вещи, потому что это самое высшее место, которое можно достигнуть в отношении веры. Чему они пытаются научиться там в этой пещере влюбленных пар, когда приходят туда? Эй, да не важно, как мы начали. Да не важно, что мы пережили. Да не важно, что мы прошли. Не важно те неприятности. Знаешь что? Мы не расстались. Мы дошли до пещеры влюбленных пар. Мы там будем вместе, в Махпеле. И евреи говорят, там только три семьи. На самом деле ученые, которые изучали эту пещеру, говорят, там могли быть все праотцы похоронены, но там только три, у трех получилось. Знаешь, но я не знаю, как ты, но я хочу, чтобы когда я умру, чтобы мы закончили вместе. Не, начали здорово, они любили друг друга первые 34 года, а потом в 35, что-то случилось там. Не, мы начали, да, у нас разные сезоны были, да, иногда мы обижали друг друга, иногда нечаянно, иногда специально, иногда больно, но я прошел свою жизнь до пещеры влюбленных пар. Ты готов слушать? Я хочу пару ингредиентов тебе сказать. Что же это Авраам и Сара знали, что у них получилось? И первое послание Петра, 3 глава, написано, что там 5 стих, что женщины, которые надеются на Бога, там 7 стих, мужчины и женщины, написано, что они, говорит, мужья и жены, они сонаследники благодатной жизни. Друзья мои, первое ингредиент, который там есть, и ты можешь видеть, это было в жизни Авраама и Сары, это вера. Удивительная вещь, что нам очень сложно верить за отношения. Нашему брату легче верить за бизнес. Аллилуйя, там, я верю, что у меня все получится. И ты можешь терпеть, связывать, развязывать, провозглашать, планировать, там, какие-то, знаешь, делать какие-то инициативы, там, потому что я вот начинаю, у меня тут бизнес-план. Я видел тоже, семья – это тоже часто как бизнес-план. Когда там людей консультируешь перед браком, сочетаешь их, у них такое, вот, мы будем то, то, то. Говоришь, ага. Очень часто в этом бизнес-плане все идет немножко не так, как планировалось, но как бы не было. И мы верим за наши бизнес-планы. Мы можем стоять верить за исцеление, за преуспевание, там, за прорыв, за какие-то поездки, за вещи, за машины. Но когда вопрос касается веры, за отношения, мы как будто бы выключаемся. Я не могу простить, не могу забыть, не могу. А вера? Ну, в чем тут вера? Я не чувствую себя. Но ты это тоже не чувствуешь, что ты исцелен, но ты молишься за исцеление. Ты тоже, если где-то нам нужна вера, друзья мои, это во взаимоотношениях. Верить за наши взаимоотношения, верить за деток, верить друг за друга, верить за любовь, верить за будущее. Ну, чего вы не аминь не говорите? Аминь. Экклесиаста 4 глава, 12 стих. Нить втрое скрученная нелегко разорвется. Знаете, Бог говорит, включи меня туда, ну, скрути меня, возьми веру в меня, что я Бог семейных пар, я Бог твоего брака, я его благословляю. Ухватись за это обетование. Муж одна нить, жена вторая нить, вера в Бога третья нить. Там, ну, Денис опять сказал, вот мы такие образцово-показательная семья. Ну, я вас умоляю, если бы не Бог, мы бы развелись в первый день. Ну, не в первый день, в первый месяц. Ну, не в первый месяц, в первый год точно. Я помню, мы поехали в библейскую школу. Слава Богу, что мы в Швеции учились, там ЗАГСа не было, чтобы развестись.
Некуда было идти, чтобы разводиться, и билетов домой не было, чтобы разводиться. Но знаешь что, я скажу тебе одну вещь. Мы пережили это. Мы прошли это. Но как мы прошли это? И о, я вот такой. Да Бог помог. Ты приходишь к Богу и говоришь, Бог, я не состоялся как муж. Бог, у нас не получается. Бог, она вообще не та. А он не тот. Я жадина. Она транжирка. Я тот, это тот. Знаешь, как говорится, Бог, мы такие разные. Без веры, без Бога, без Иисуса. Ты не будешь... Очень трудно строить брак на твердой скале. Очень трудно строить свою семью на твердом основании. Поэтому ты научился верить за исцеление, ты научился верить за преуспевание. Научись верить за отношения. Верить за чудесные отношения. Когда ты говоришь, Господи, я посвящаю свой брак Тебе. Господи, Ты учи меня, Ты наставляй меня. И знаешь, всякий раз, когда ты приходишь к Богу за помощью, Он бежит, чтобы соединять ваши сердца вместе. Потом первое – это вера. Затем еще одна очень важная вещь. В первом стихе мы уже так это подчеркнули. Мужья там, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я назвал это принятие. Принятие. Что такое принятие? Есть Божий план для твоей семьи. И в этом Божьем плане, 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих, говорится, глава каждого мужа – Христос, глава женщины – муж, глава Христа – Бог. Поэтому мы должны принять Божий порядок в семье. Что это значит? Принять роли друг друга, не сражаться. Это не тот, кто победит. Это просто принять эту роль. Это не тот, кто более ценный, более важный. Мужчина – это глава. Что значит глава? Глава – это не значит там хозяин, господин, там босс, там, тиран или еще что-то. Глава – это кто-то, у кого ответственность. И глава – это ответственность, а не привилегия. Бог установил равенство в нашей ценности. И Петр это подчеркивает. Говорит, вы оба сонаследники благодати, в этом нет проблем. Но есть различия в функциях. Глава дома – это не босс, не хозяин, там, не тиран, а тот, кто несет большую ответственность. Знаете, если брак разваливается, это не она виновата, это я несу ответственность. Я глава, я должен что-то делать, я должен взять на себя ответственность. Я должен понять, что если я позволяю своей семье разваливаться, это не ее вина, это моя вина. Я должен что-то с этим делать, я должен взять на себя ответственность. И все мужчины сказали, и все женщины сказали «Аллилуйя». И если каждый понимает свою роль, тогда ты начинаешь строить брак на основе веры, на основе понимания. Все начинает вставать на свои места. Если ты начинаешь застегивать рубашку не с той пуговицы, потом, как бы ты ни застегивал остальные пуговицы, они не будут застегиваться правильно. И вместо того, чтобы бороться, проблема часто в чем? Что мужчины, их главная проблема, когда люди приходят ко мне на консультацию, знаете, как мужья оправдываются, и у них такая вот это, говорит, пастор, что ей надо? Чего надо меня докапывать? Что ей от меня надо? Она вот что-то надо. Вот, я что такого делаю, что это я не пью, не курю, ей не изменяю. Деньги домой приношу иногда. Там, как бы, то есть, ну, что ей надо? Вот другие, вот они вот такие, а ей-то что надо? Что я не то делаю? И проблема с мужчинами, это не то, что ты не то делаешь. Проблема с мужчинами, что ты не делаешь то. Ну, то есть... Это не в неделании, а делание того, что ты... Сделай что-то еще, сделай другое. Проблема с женщинами другое. Они делают, что не надо. Мужчины, что надо, не делают, а женщины делают, что не надо. И у них это еще не отбежишь. Это с Адама повелось такое. Что должен был делать Адам? Он должен охранять сад, он должен был как-то наблюдать за всей этой ситуацией. То есть он стоял там. О, она что-то ест там. Говорит, еще и мне дала. Говорит, я съем. Он должен был как-то, когда она со змеем разговаривает, он говорит, да, это ерунда. Интересно. Адам, ну тебе же Бог сказал, сделай что-то. Эй, змей, проваливай отсюда. Это мой брак, это моя семья. Это мое благословение. А Ева, наоборот, о, говорит, давай, говорит, будем есть. Ева, зачем ты лезешь вперед, батьки, в пекло? И женщины берут эту инициативу, потом страдают от этой инициативы. Он ничего не решает, все время, пастор, я решаю, куда мы едем отдыхать, все время я решаю, что мы делаем, где мы, все время решаю. Ну, дай ему решить. Я ему однажды дала. Он такое решил.

Так ты хочешь отдать это или не хочешь отдать? Понимаешь? Да, он это не решает, зато и ты это решаешь. А когда он пытается это решать, ты ему не даешь. А потом ты не понимаешь, почему у вас все не так. А потому что надо читать 1 Петра, 3 глава. И просто принять свою роль. И уважать друг друга, и ценить друг друга. И когда есть принятие, ты понимаешь, окей, ты отвечаешь, тебе и флаг в руки. Да, поначалу он сделает, что попало. И второй раз, и третий раз, но на четвертый раз будет чуть лучше. А есть другой путь? Нет. 1 Петра, 3 глава говорит, нет. Прими свою роль. Хорошо, третий путь. Пункт, довольство. Довольство. Там тоже написано, что Авраам и Сара, у них... Интересно, что они не начинали как гиперолигархи. Они начинали как беженцы. Взяли свою палатку и просто перешли в чужую страну, неизвестную. Но ты... И, как я сказал, ни один день своей жизни они не жили в доме. Но ты там видишь довольство. Они начали с ничего. Позже Авраам стал чрезвычайно богатым. Но секрет его благословения был не в богатстве, а в довольстве. Они знали, вау, у нас есть Бог, у меня есть Авраам, у меня есть муж, у меня есть жена, у нас есть что покушать, у нас есть одежда. И имея это, я доволен, я удовлетворен. Проблема сегодня, которая рушит многие семейные пары. Мы живем в материальном обществе под давлением потребления. И мы, многие даже не понимают, что такое благословение, довольство. Послушай, если ты не можешь быть счастливым с Богом, со своим мужем, со своим супругом, со своей супругой, ты не будешь счастлив даже в доме с 10 машинами и 10 домами. И поверьте мне, я видел такие семьи. Ты думаешь, Господи, мне бы пятую часть того, что у тебя. А потом думаешь, не надо, Господи, и сотой части. Потому что, может быть, ты научился зарабатывать деньги, но ты не научился довольству. Просто довольству. Иисус говорит, если у тебя есть муж, жена, дети, то есть еда, одежда, все, будь доволен. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, Библия продолжает говорить, почему там Петр и перечисляет, говорит, послушай, не основывай свое счастье на золоте, на украшениях, на модной одежде. Ты можешь иметь это все. Я не против золотых сережек и фирменных вещей. Если ты можешь себе это позволить, носи на здоровье, но не делай это целью своей жизни. Не делай это главное такое, потому что для некоторых это вот самое главное. О, мы вот, у нас того нету еще. Вот последний писк там, какой уже? 18-й айфон вышел. Какой? Если я его не получу, я буду самым несчастным человеком. Я тебя утешаю. Ой, умоляю. То есть, и утешаю. Не основывай свое счастье на золоте, украшениях, одежде. Имей это, если можешь позволить, но не делай их смыслом твоей жизни. Если ты строишь и ценишь отношения только внешние, ты обрекаешь и настраиваешь себя на катастрофу. Потому что внешне увядает. Мы видим эти все, как олигархи, там вот они выбираются, это потом они стареют, их жены находят других, и других, и других. Потому что так не строятся отношения. Бог говорит, ерунда это не отношения. Это только за деньги, за машины, квартиры. Настоящие отношения, они строятся на довольстве. Вау, окей. Я разговаривал с многими состоятельными семьями сегодня, христианами, и говорит, и ты слушаешь, какой путь они прошли? Да мы начинали там, пастор, мы там... Ты бы видел, на каких квартирах мы жили. Ты бы видел, что мы прошли. Думаешь, и классно было. И сегодня, и наш уровень... И ты спрашиваешь, а когда вы были счастливы? Вот тогда вот на этой съемной квартире или в вашем особняке? Даже не знаю, честно. Потому что жизнь не зависит от этого. Жизнь зависит от каких-то других вещей. Потом, когда ты вот... А ты думаешь, вот еще вот машину улучшу и заживем. Это иллюзия. Это линия горизонта, которая будет убегать от тебя. Научись довольству. Дальше там написано, Петр продолжает, говорит, самое прекрасное в браке – это кроткий и молчаливый дух. Друзья мои, кротость – это не слабость. Кротость – это сила под контролем. Кротость и самообладание. Знаете, в римской культуре даже армию называли кроткой, потому что сначала находиться под контролем, который может себя контролировать. Кроткий дух у женщины – это не запуганная женщина. Знаешь, это женщина волевая,
которое сильное внутри, но не выходит из-под контроля. Знаете, это как вот плотина, которую реку держит и электричество вырабатывает. Ну,

победить кроткого. Да бесполезно. Я слышал притчу про двух монахов, которые там 30 лет сидели в одной келье. Говорит, слушай, мы с тобой 30 лет сидим, ни разу не поссорились. Ну, давай хоть для разнообразия как-то поссоримся уже, что-то сделаем. Тот говорит, ну, давай. Тот говорит, это мой кирпич. Тот говорит, ну, ладно. Опять у них подраться не получилось. И увидел, знаете, иногда бывает такое, вот эта крутость, это такая сила, ты даже не представляешь, какая... Когда я к этой у меня был такой случай. Я довольно грубо поговорил с одним человеком. Ну, бывает. Я знаю, что ты не веришь, что я могу говорить грубо, говорить, но... Ну, не грубо, а вот так вот, знаешь. Нехорошо. И я готовлюсь к эту проповедь. Открываю 1 Петра, 3 глава, читаю там про эту кротость. И Дух Святой говорит, Олег, а ведь ты не кроткий. Ты с таким сарказмом говорил, ты с таким... Я позвонил, набрал и говорю, прости меня. Не то, что то, что я говорил, неправда, но я не должен был в таком тоне говорить. Я не должен был так говорить. Это неправильно. Так христиане не должны говорить. Прости, пожалуйста, я был неправ в том, как я тебе это сказал. И знаешь, я бы мог наорать на него в 5 раз больше. И был бы, может быть, прав по-человечески. Но это такой эффект имело. Через час он набирает, говорит, а можем встретиться? А можем примириться? А можем все исправить? И я понял, кротость – это не слабость, это самообладание. Кротость – это сила. И если ты научился этой кротости, она сама по себе не дается. Нужно наступить на горло своему эго. Но если ты это умеешь, Бог говорит, такое поведение означает драгоценного в глазах. Значит, как Иисус, написано был, кроткий, смиренный, мягкий, но не слабый. Но не... Ты можешь назвать Иисуса слабым? Нет. Но он был кроткий, смиренный. Тихий дух не означает робкий. Значит, спокойный, безмятежный, контролирующий себя. Бог говорит, когда ты этому научился, это драгоценно в моих глазах. Бог зовет ангела, говорит, смотрите, о, парень дает. Он научился быть кротким. Он научился контролировать. Библия говорит, что человек, который не владеет своим духом, что город без стен. И наоборот, если ты научился контролировать себя, ты лучше, чем завоеватель города. Как там с твоим духом? 4-е прощение. Или 5-е прощение. 5-е пусть будет. Прощение. Петр продолжает там в 3-й главе. Наконец, живите в согласии друг с другом. Сострадайте друг другу, любите друг друга. Как братья, будьте милосердны, скромны. Не платите злом за злом, за оскорбление. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь. Есть здесь люди, которые хотят любить жизнь? Ты любишь. И хочет видеть добрые дни. Кто хочет видеть добрые дни в своем браке? Петр говорит, у меня есть совет для тебя. Держи свой язык от зла. Удерживай свои уста от коварных речей. Знаете, будьте единомысленны, сострадательны. Если ты в браке, ты должен научиться прощать. Не воздавать злом за зло. Не отвечать за злом за злословием. Хочешь видеть хорошие дни? Удерживай свой язык от зла, от лукавых речей. Все женатые и неженатые люди должны практиковать прощение. Не прощение, подобное термитам, который разъедает дом изнутри. Горечь, нежелание прощать становится разрушительной силой. Знаете, существует 3 уровня поведения. Первый уровень поведения называется адский. Это когда ты отвечаешь злом на добро. Тебе добром, а ты зло. Тебе добром, а ты зло. Чисто адский уровень. Второй уровень – человеческий уровень. Когда ты платишь добром за добром, а злом за зло. Ты ко мне нормально? Я к тебе нормально. Ты ко мне плохо? Получите, распишитесь. Так тебе и надо, курица помада. Сам виноват. Что посеял, то и пожал. Вот так она. Ну, хорошо. И это понятно, по-человечески все понятно. Но есть небесный уровень, когда отвечаешь добром на зло. Не руганью на ругань, не нападением за нападение, а любовью и прощением. Именно так мы призваны жить. Прощение трудно, но оно необходимо. Знаете, горечь, она подобна занозе. Сначала кажется, что она не мешает, но со временем там все нарастает.
там начинается заражение, инфекция,

гной. Библия говорит, не позволяйте солнцу зайти в гневе вашем. Перевожу на русский современный язык. Не ложитесь спать спиной к спине, злыми и надутыми. Иногда помириться сложно, но это так важно. Дьявол говорит тебе, отвечай обидой на обиду. А Бог говорит, эй, вытравливай термитов из своего дома. Давайте перестанем бороться с теми, кого мы любим. Давайте будем вместе. А если ты борешься, борись честно. Иногда бывает такое. Знаете, есть три вида борьбы. Первый – это стиль эскимосов. Что-то не так, и ты замерзаешь. Как эскимос, да? И игнорируешь, морозишь обиду такую. И такой ходишь, как эскимос по дому. Что случилось? Ничего. Я вижу, что-то, ничего. Стиль эскимосов. Есть стиль ковбоев. Стреляешь и уходишь, не беря пленных. Ты говоришь, что ранит громко, жестко, быстро, пам-пам-пам, из всех стволов. Все, пленных не оставил, пошел. Хозяин дома. Все с сестрам по серьгам выдал, и все, и пошел. Есть стиль Гудини. Знаете, был такой иллюзионист Гудини. Он исчезал все время. Его связывают, он раз и исчез куда-то. Где Гудини? Нету Гудини. Я видел, некоторые так решают конфликты, как они в стиле Гудини. Хопс. Я спрятался, я в домике, меня нету. Бог говорит, решай, не уходи. Не бойся сталкиваться с проблемой. Разбирайтесь, прощайте, благословляйте. Шестое – это общение. Хочешь любить жизнь? Воздержи язык от зла, уста от лукавых речей. Как я сказал, Авраам и Сара не были равными, они были разными, как многие из нас. Но Библия говорит нам, смерть и жизнь где? Во власти языка. И я раньше думал, что это просто про смерть, но это и жизнь. Как вы общаетесь? Это приносит жизнь в ваши отношения, приносит жизнь в ваш брак. Планируйте общение, назначайте свидания друг другу, общайтесь с вашими детьми, с внуками, планируйте эти вещи. У нас в понедельник святой день, мы всегда с Юлей ходим на свидание. Не трожь нас в понедельник, мы дружим. Еще дети были маленькие, они заметили это, они говорят, что это запланированный день для свиданий. Знаешь, иногда, то есть я понял, что какие-то вещи не запланировал, вот внуки давно к нам не приезжали. Ева, когда привезете? Планируй с внуками, проводи время вместе. Помню, когда я там... Дети жили с нами, я ездил в разные поездки, я брал каждого там ребенка в какую-то поездку. Это были незабываемые вещи, это моменты, которые остаются на всю жизнь. Друзья мои, жизнь состоит из моментов. Когда я спрашиваю про твою жизнь, что такое жизнь-то? Ты не вспоминаешь там года, месяцы, недели. Ты вспоминаешь вот моментик, вот моментик, вот моментик, вот моментик. Когда был ты ребенком, ты был счастливым ребенком, если взрослые тебя устраивали эти моменты. Вот мы сегодня собирали пожертвования на моменты для детей-инвалидов, чтобы отвести и устроить им момент, который навсегда останется в их памяти. Момент такой. Но жизнь, она из момента состоит. И да, кто-то для тебя делает эти моменты. Но когда ты вырос, о чудо, ты сам эти моменты можешь делать. Да, иногда так получилось. Ой, какой момент, мы встретились, так классно, что встретились. Так получилось, даже не ожидали, что так получится. Аллилуйя, это бонус. Но взрослый может тоже спланировать это. Сказать, эй, что бы ей купить такого? Куда бы ей позвать? Что бы ей сказать? Знаешь, планируй общение. Я видел, даже с Богом надо планировать общение. Не назначил встречу, не будет ее. То есть, ну, планируйте свидание с самим собой. Нужно немного уединения. Назначи себе свидание. Есть такое понятие, как романтика. Некоторые мужчины думают, что это магнитола так называлась. Библия говорит, живите со своими женами сознанием. Что такое жить? Жить означает делить не только пространство, но и жизнь. Это значит делить физическую близость, оказывать честь. Написано, оказывайте честь. Честь им отдавайте. Аллилуйя. Ничто так не разрушает отношения, когда человек унижает свою жену публично или наедине.
Пусть твоя жена знает, что она является самым главным человеком в твоей жизни, в ваших отношениях. Дорогие братья и сестры, искренние комплименты имеют огромное значение. Никаких дешевых шуток. Я вырос в семье, где папа никогда не делал комплименты маме. Никогда. Все, что он делал, он потрунивал над ней. И это я видел с детства. И для меня, то есть такой, давал какие-то клички. Это было ее выражение как-то. Ну, я не виню его. Ну, он из своего прошлого, он из своего. Хороший отец. До сих пор хорошие отношения с ним. Ну, вот я, этого не было примера. Поэтому, когда я женился на Юле 34 года назад, у меня был как песок во рту. Я не знал, что ей говорить. Она красивая, она классная, она умная. Но вы говорите это. Я это знал, я в это верил. Я ее выбрал. Но сказать это так сложно. Мне было легче шутить над ней, подкалываться над ней. Так что это такое? Но послушайте, все нуждаются в похвале. Женщины, даже мужчины. Когда Юля говорит мне, что я хорошо выгляжу, мне становится так хорошо. Даже если я понимаю, что это не совсем так. Если ты думаешь, что твой муж и твоя жена потрясающие, скажите это. Говорите об этом. Если ты увидел, она сделала что-то хорошее, он хорошо, да скажи это, не молчи. Жизнь и смерть во власти языка. Мы такие мужчины бываем, такие благодарные про себя. Так классно сготовила, и ты говоришь, я благодарен и про себя. Да выскажи это. Скажи, я люблю тебя. И пусть дети слушают, как ты любишь свою жену. Знаете, хвалите друг друга. Учитесь навыкам общения. Сохраняйте радость, волнение, романтику. Едешь домой, позвони. А я уже еду домой. Скоро буду. Не могу дождаться, когда тебя увижу. Скоро буду дома. Давайте знать друг другу, что вы желанны и любимы. Дорогие женщины, мужчины тоже хотят чувствовать, что их хотят. Ладно. Пятое, последнее. Седьмое, точнее. Знаешь, и когда Петр все это перечисляет, делайте то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, и потом он делает завершение, говорит, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. Интересная вещь, что все это мы делаем, чтобы молиться хорошо. Интересно, так, куда он подводит-то? Чтобы у тебя с Богом было все нормально. Он говорит, молитесь друг за друга. Молитесь друг с другом. Молитесь за деток. Благословляйте друг друга. Друзья мои, молитва – это сила. Это не просто религиозная какая-то штучка. Это то, что будет соединять вас вместе. Давайте поднимемся вместе. Я знаю, что сегодняшняя проповедь может показаться не самой мощной. Но если мы хотя бы наполовину начнем практиковать то, о чем мы сегодня говорили, наши дома наполнятся добром. Мы увидим хорошие дни. Испытаем удовольствие, мир, радость. Потому что это все действительно важно в нашей жизни. Кто из вас хочет быть таким, каким Бог призвал тебя быть? Аллилуйя! Ты говоришь, ты скажи, я хочу быть таким супругом. Я хочу быть такой супругой. Может, ты скажешь мне сегодня, пастор Олег, слишком поздно. Моя семья разрушена, мой брак окончен. Может, кто-то скажет, я живу с мужем, но чувствую себя одиноко. Хорошая новость для тебя и меня, Авраам и Сара. Они не были идеальными. И тебе не обязательно быть идеальным. Ты можешь начать заново. Бог умеет склеивать осколки. Он возьмет то, что осталось, и благословит это. Просто реши, я и мой дом будем служить Господу. Может, ты сегодня еще не в браке, и ты думаешь, пастор Олег, да все нормальные парни куда-то подевались. Где они? У меня хорошая новость. Бог – самая лучшая сваха. Он может привести людей. Ну, ты же веришь за другие вещи. Верь. Не опускай руки. Некоторые люди, знаешь, годами в бизнесе прорываются, и ничего. Прорывайся в отношениях. Дорогой Господь, Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю благословение на каждый день
на каждый дом, на каждый брак.

Молюсь, Господь, чтобы наша вера была уверенной и сильной. Молюсь о прощении, чтобы термиты не разъедали наши дома и семьи. Господь, молюсь во имя Иисуса Христа за силу прощения, благодати, кротости и милости. Дай мы узнать эту силу довольства. Благослови наши дома. Благослови всех, кто ищет сегодня спутников жизни. Молюсь, восполни их желания сердца. Господь, мы на Тебя уповаем, мы Тебя прославляем, Тебе воздаем славу, хвалу и честь. Примите Божье благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя, на Твою семью, на Твою жену, на Твоих детей, на Твоих внуков и даст Тебе мир. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Будьте благословены.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из нас, из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, как вы считаете, быть здоровым — это классно? Это модно? Это замечательно, но это не просто. Это целая наука, и одно из ее направлений – это формирование культуры здоровья. Что это такое? Это установка на жизнь и здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное, установка на постижение смысла жизни и достижение жизненных ценностей. Здоровье – это ключевая ценность для любого человека. Во все времена ценились гармония, гармония духа и тела. На Руси говорили: здоров будешь — все добудешь. Как не перестараться быть здоровым? Как правильно организовать свою активность? Как преодолеть лень? Какое питание называется правильным? Зачем все вокруг говорят, что нужно пить постоянно много воды? Нужно ли голодать, чтобы похудеть? И так далее. Давайте мы эти вопросы сегодня адресуем и попытаемся ответить с помощью нашего гостя, инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта и серебряного призера России по баскетболу с Павлом Межениным. Павел.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день. Все вопросы, которые вы задали, они актуальны. И с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, я думаю, у нас будет интересная беседа. Я рад быть с вами.
0: Действительно, сегодня говорят, модно быть здоровым, правильно? Давайте мы эту тему с вами разберем. Итак, ребята, будьте активными, не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Можете делать это по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и по телефону передать все вопросы через нашего оператора. А после программы в рубрике «Вопрос-ответ» мы все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Отправимся в путь. Когда была задана тема, да, и сказали, что это модно, здоровый образ жизни — это модно. Ну, может быть, но мода — это не самый лучший мотиватор, наверное, потому что сегодня, а завтра, если будет, это не модно. Вот, то что мы будем делать с этим? Поэтому очень хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни — это было принципом. Неважно, модно оно сегодня или не модно, моим принципом, и чтобы мой фундамент, моя мотивация и причина, почему я этим занимаюсь, была мне понятна и была очень глубока, и не зависела бы ни от обстоятельств, а обстоятельства бы подчинялись моей мотивации и моему фундаменту. Это хорошая позиция на самом деле, когда твои убеждения имеют глубокий фундамент и обстоятельства подчиняются твоим убеждениям, твоему фундаменту, чем мода или что-либо иное. Поэтому как бы сегодня это модно и хорошо, да, но завтра, когда это будет не модно, дай Бог, чтобы у вас все это оставалось. Я хотел бы задать вам сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, или поднимите руку, кто считает себя культурным человеком? Большинство, да, считает себя культурными людьми. Почему я это спрашиваю? Потому что слово «физкультура» состоит из двух частей. Физическая культура. А поднимите, пожалуйста, руки, кто считает себя физически культурным человеком. Ну, то есть знает какие-то механизмы, как оно там все циркулирует, какую-то физиологию, где бицепс, где трицепс, там, я не знаю, как это там все происходит, когда ты там скушал. Поднимите руку, кто считает себя физкультурным человеком. Немножко меньше, да, людей, вот. Но все равно они есть, потому что слово физкультура — это не только там пробежка по стадиону, это вообще понимание механизмов, которые происходят. И мы говорили как-то, и здоровый образ жизни — это не только физическая активность, это включает 8 принципов здоровья, да. Я хочу их повторить, о том, что это солнечный свет, солнце, воздух, вода, питание, труд, отдых, воздержание, доверие, доверительные отношения — все это в совокупности составляет здоровый образ жизни. И поэтому подходить к здоровью нужно комплексно, нужно широко подходить. И мы как раз на этой площадке, территории реальности, пытаемся посмотреть не только на банальные вещи, очевидные, но и увидеть то, что может лежит как бы за гранью телевизоров или чего-то, каких-то рекомендаций, которые сегодня даются для того, чтобы зачастую лишь просто кто-то заработал деньги. Нам нужно узнать истинные мотивы, истинные причины, и тогда мы можем свободно вращаться и выбирать, отличать правильное от неправильного. Можно ли перестараться быть здоровым? Как вы считаете, можно ли перестараться быть здоровыми? И что это такое? Перестарались немножечко быть здоровыми? А? Да, скажите, пожалуйста.
2: Когда ты занимаешься физическими нагрузками, то есть занимаешься физкультурой, и потом приходишь, и тебе все просто отваливается, ноги отваливаются, и ты перестарался.
3: Не готовишь, при том, что у тебя дома ссоры, и ты поздно ложишься спать.
1: Да, то есть вы делаете приоритетом что-то одно, да, пренебрегая чем-то другим, вот вы сказали, да. Вы знаете, опять же, у каждого свои мерки, у каждого свои грани. И очень часто, говоря о здоровом образе жизни, мы говорим о разных аспектах, очень редко о духовных аспектах. А можно ли в духовном смысле перестараться? Ну, столько начитаться Библии, что прямо это вот уже слишком много было, да. Редко задают такие вопросы. Вы знаете, спортсменов, когда они тренируются, очень часто болят мышцы. Я не знаю, отличаете ли вы, умеете ли вы отличать мышечную боль от другой боли, но наш тренер говорил, когда мышцы болят, значит растут, это хорошо. И вы знаете, встречаешься иногда, когда команды там после особенно отпуска собираются и ведет серьезная физическая нагрузка, УФП, да, то потом, когда мышцы сильно, ног особенно загружается, человек не может спускаться по ступенькам, он спускается по ступенькам, и они вот так вот проваливаются у него, да, вот, и дают такой хороший совет, если вы перетренировались, спускайтесь задом, задом легче спускаться, да. Ну да, то есть мы говорим о том, что можно где-то можно переусердствовать, да, и во всем так. Однажды знаменитый боксер Майк Тайсон, он сказал такую фразу: когда в 4 часа утра я бегу утром на пробежке, то я понимаю, что мои враги, мои соперники, которыми завтра я встречусь, они спят еще. И это дает мне некоторое преимущество. То есть это осознание, и поэтому я заставляю себя бежать. Хорошая мотивация? Ну, хорошая как бы мотивация. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Да? А еще есть такая поговорка о том, что настоящая цель — это не та, которая не дает тебя вечером поздно уснуть, а та, которая поднимает тебя рано утром. Вот ваши цели, они вас заставляют рано вставать или поздно ложиться? Да, в контексте или в аспекте здорового образа жизни. Настоящие цели, они не идут вразрез здоровому образу жизни, если они от Бога. Понимаете, да? Поэтому сегодня, вот, наверное, нужно понимать о том, что если человек рано встает, то ему нужно и рано лечь. Вот тогда этот будет баланс. Если он делает что-то одно усердно, а другое, другим пренебрегает, то вот это и есть, наверное, перестараться в одном аспекте, в пренебрежении другом. Потому что здоровье — это комплекс, это гармоничное развитие человека и физическое, и духовное, и эмоциональное состояние. Если человек занимается с каким-то физкультурной деятельностью, у него не остается времени для того, чтобы взять и книжку почитать, он перестарался. Если человек в своем духовном труде только и делает, что занимается духовным трудом, но абсолютно не заботится о своем теле, он перестарался. Поэтому Бог создал человека свободным, у человека есть не только право, но и ответственность, и обязанность это исполнять. Причем информация, это люди, когда мы говорим о том, что о физкультуре культурный человек или нет, человек должен понимать, а что вот там все происходит. Очень часто людям, которые приезжают к нам в гости, в наш оздоровительный центр небольшой, мы задаем разные вопросы. Да? Ну, допустим, откуда желчь берется? Где желчь вырабатывается? Вот. И люди в 95% они отвечают, дают неправильный ответ. Скажите, пожалуйста, где желчь вырабатывается? Молодцы. Вот. 95% отвечают, что в желчном. Ну, желчь, желчный, очень похоже, да. И даже одна женщина, которая 2 года назад удалили желчный, она все равно говорит в желчном. Я говорю, вы последние 2 года не задумывались, где она у вас вырабатывает? Она говорит, нет, не задумывалась. Люди не задумываются о том, что происходит, да. И поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы коснулись этих тем. Понятно, что за это время мы не сможем в полноте это все пройти. Опять же, мы дадим только направление, коснемся что-то глубже, что-то что-то поменьше. Но нам нужно знать самих себя. Почему? Потому что это дает нам определенные возможности правильно поступать, зная, что происходит. Потому что часто я задаю людям вопрос: если в мою машину залить хорошего 95-го бензина, как вы думаете, она лучше поедет или нет? Люди говорят: конечно, если хороший бензин на хорошей заправке, 95-й еще, да. Я говорю: нет, она абсолютно очень не поедет, или скоро она заглохнет, потому что она ездит на солярке. Хотя машина, она хорошая, но ездит на солярке. Но если ты не знаешь, что ты туда загружаешь, то это будет проблема. Согласны с этим? Так и во всем. Если мы сегодня знаем, когда фильтры нужно менять, масляные, там еще топливные, попробуйте водителю сказать, что не надо заменять фильтр там, масляный, да, после пробега там, определенного количества километров, то он будет переживать. Он знает, у него все написано. Написано, когда он поменял ремень, когда он поменял масло, залил. Почему? Потому что он знает, что это важно. А у вас записано по вашей жизни, когда вы меняли там у себя что-то, да, когда вы принимали то или иное? Но насколько мы знаем свой организм, как там все происходит. Это важные вопросы, которым нужно уделять время и место для того, чтобы, имея эту информацию, правильно оперировать своей жизнью. Вы знаете, я с детства искал способы быть здоровым, потому что ведь с детства мое здоровье было, ну, проблемным. У меня была больная спина. Потом, когда я занимался спортом, я здоровым не стал, точно вас уверяю. То есть спорт принес мне определенные проблемы. У меня есть в коленном суставе определенные проблемы. И когда я выходил на площадку, и у меня было обострение, а нужно было играть, а никого не интересовало, по большому счету, то что приходилось сделать? Я постоянно бегал в наколеннике, и мне делали блокаду новокаиновую, несколько уколов, и ты бежишь, все хрустит, вот, ты ничего не чувствуешь, ты достигаешь результата, потом это все отходит, и так каждый раз. И сегодня это слабое место в моем организме. И таких моментов было достаточно много. Потом когда-то кто-то прыгнул мне, и здесь у меня две связки разорвало, разорвались две связки, и у меня их нету здесь. Я хотел лечь на операцию, должны были поставить лавсановые связки, но там так оно и заросло. Внутрисуставные переломы, надрывы, подрывы, всякие такие возможные вещи. И когда я ушел из спорта, я начал еще более интенсивно искать методы здорового образа жизни и информацию, которую я получал, я ее фильтровал, и это позволило сегодня для себя мне найти программу, которая помогает мне быть здоровыми. Это очень важный момент о том, что здоровый образ жизни должен быть индивидуален. Каждый человек должен под себя найти программу, потому что мы все разные по возрасту, по способностям, по принятию или непринятию каких-то элементов здорового образа жизни в свою личную жизнь. И поэтому, когда у меня в результате какого-то действия в спине происходит скованность, то есть спазмирование, я знаю упражнения, которые нужно сделать для того, чтобы это все прошло достаточно быстро, очень быстро. И как во время инсульта есть золотой час, когда нужно сделать определенные действия, так и в моем случае, во многих случаях, есть короткое время, когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы минимизировать последствия своей, ну, этой травмы или какой-то предрасположенности. И это нужно знать, для этого нужно вникать в это. Почему? Потому что это продлит качество твоей жизни. Еще раз говорю о том, что для молодежи порой бывает это не актуально, потому что у них все зарастает, как на собаке, да, все вот, зарастает. И все переваривает, и все-все-все. Но это до поры до времени. Поэтому чем раньше мы начнем уделять этому внимание, тем дольше мы сможем качественно жить. И здесь очень-очень много информации, которая есть, которую нужно как-то измерить, чем-то измерить. И здесь измерения разные, потому что сегодня люди на этом деньги делают. Подойдите по любой улице, самое часто встречаемое заведение – это аптека, больницы, клиники и все остальное. Поэтому сегодня люди даже из этого святого и здоровья сделали бизнес. И здесь нужно иметь информацию. И я благодарен тому, что когда я открыл первый раз Библию, и в первый раз я открыл Библию, когда мне было 20, наверное, может быть, 20 с небольшим лет. И знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что там есть принципы, касаемые здорового образа жизни. Их достаточно много. Если мы будем вдумчиво читать, мы увидим почти все принципы, ну не почти все, а все принципы здорового образа жизни, описанные в Священном Писании. И это меня тогда поразило. Я пытался вникать в это все, и я понял, что эта книга не только для духовного здоровья, но и для физического здоровья.

здоровья тоже. И для меня тогда эта книга стала авторитетом, и сегодня многие вещи я измеряю, да и почти все, наверное, новые методики измеряю вот именно принципами Священного Писания. Это очень важно, знать Библию для того, чтобы уметь разделять хорошее от плохого. Почему? Потому что многие люди используют библейские даже тексты для того, чтобы укрепить свою неправильную позицию. Однажды я читал книжку по уринотерапии, вот, да, и там предлагались разные методики, там, как это употреблять, пить и все остальное, но написано, что даже сам Иисус это делал, и был указан текст в Священном Писании: «Пей воду из своего источника». Я думаю, как глубоко, как фундаментально человек говорит, да? Когда же я открыл Библию через некоторое время и почитал, в каком контексте написан этот текст о верности в супружеских отношениях, это никакое отношение не имеет к уринотерапии, я понял, что делают люди? Люди просто используют, выдергивают для того, чтобы людям идею свою как бы навязать. Поэтому очень важно, очень важно. Я хотел бы сказать вам, это очень важно с молодого возраста интересоваться этим и измерять это Священным Писанием, все эти принципы. Хочу сказать еще один момент о том, что соблюдение принципов здорового образа жизни дает человеку успех в его и производственной, предпринимательской или духовной деятельности. Почему? Потому что люди, вот люди бизнеса, они очень ответственно относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они видят прямую зависимость между соблюдением здорового образа жизни и успехом в бизнесе. Однажды один миллионер, Оскар Хартман, его спросили: если бы вы имеете много денег, и у вас есть возможность любые сделать методики, использовать для восстановления своего организма после тяжелых нагрузок, криосауны, там, отдых и все остальное, если бы у вас была возможность выбрать только одно из всего спектра возможностей, что бы вы выбрали? Он говорит: если бы было одно, я бы выбрал сон. Я такой, я остановился на этом и думаю, вот этот человек мудрый, да, почему? Потому что он говорит по-библейски, библейский принцип, да, отдыха, и он выбирает сон из множества возможностей. Я думаю, я выбираю сон? Всегда ли я выбираю сон для того, чтобы восстановить свои силы? И я как-то для себя отметил этот момент. Прошло некоторое время, я слушаю его другую передачу, вот, и некоторое время назад он стал там чемпионом мира в гребле, в сухих помещениях. И он в этом триумфе своем, он говорит: я сегодня нарушу свой распорядок дня, я сегодня буду гулять, я буду сегодня праздновать победу. Ему говорят: а как вы будете это делать? Расскажите, нам очень интересно. Он говорит: я сегодня спать лягу не в 10, а в 11. Вы представляете, я думаю, вот этот человек, да, который... Я не возвеличиваю этого человека, но я просто увидел, что человек очень организован в своем образе жизни. Да, он делает это вынужденно, потому что у него есть определенные проблемы со здоровьем, но как дисциплинированно он это делает? Я сегодня лягу спать не в 10, а в 11. Это он будет так отмечать праздник. А если мы отмечаем свой праздник, выпускной, то что? Гуляли до утра, да? И так каждый день в течение, пока сил хватило. Поэтому еще раз и еще раз говорю о том, что здоровый образ жизни — это путь к какому-то, к тому, чтобы реализовать себя в полной мере в этом мире. Еще раз, не перестараться — это не сделать приоритетом один или два принципа. Потому что многие люди начинают, или в наш мир, допустим, в нашей культуре, да, ну, допустим, питание является порой, ну, чем-то таким, это есть здоровый образ жизни, лишь только питание. Или, допустим, там, не есть мясо, вот если ты не ешь мясо, ты ведешь здоровый образ жизни, да. И это неправда, это неверно, если мы только одним пользуемся. Или там мы записались в фитнес-клуб какой-то, и поэтому я веду здоровый образ жизни, а все остальные принципы попираю. Ничего не получается. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог дал эти принципы, по сути, это лекарство. И когда тебе плохо, и мы говорим, да как бы нам что-то сегодня полечиться, то нужно посмотреть, вот лекарства, употребляешь ты их или нет. Если ты их не употребляешь, то Богу очень тяжело помочь тебе, и твое состояние будет, ну, не будет лучше, если ты будешь пользоваться лишь только одним каким-то принципом или пойдешь в первую очередь в больницу. Вот. Много аспектов. Возьмем, допустим, воду. Это то самое простое, что мы пьем каждый день. Вы пьете воду?

0: Вы достаточно пьете воду? А сколько пить воды нужно достаточно? Кто знает? Да?
1: 3 литра в день.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно 3 литра выпить и вам 3 литра выпить, да? Зависит это от роста, от веса, от возраста. Вот какими, да, то есть чем вы измеряете? Когда я прихожу в столовую, и мне кладут порцию такую же, как моему сыну. Я говорю, почему вы мне такую порцию положили? Я немножко побольше, да, чем 13-летний ребенок. Сколько нужно пить воды? Кто может ответить?
2: Вообще, я встречала разные виды расчетов, но говорят, что где-то 40 миллилитров на килограмм.
0: Да, спасибо большое. А еще врачи считают 30 миллилитров на килограмм веса. То есть, если я вешу там 90 килограмм, то мне нужно пить там 2-700-3 литра, да, чистой воды. Если вы весите 50 килограмм, то вам нужно выпить сколько? 1,5 литра чистой воды. Что происходит с организмом, если человек не допивает воды? Давайте мы, допустим, один маленький моментик разберем. Организм – машина умная. Она себя не даст в обиду. Там есть много систем, и организм сразу распределяет, когда у него есть проблема, распределяет системы на жизни важные и жизни, ну, не первой необходимости, и первой необходимости. Есть две системы, которые организм говорит, это самое-самое важное для меня, это вопросы жизни и смерти. Какие две системы являются самыми важными в организме в момент стресса, в момент каких-то таких переживаний организма? Какие две системы? Кто может? Подумайте, пожалуйста.
3: Ну, нервная система.
0: Да, центральная нервная система — это мозг, это центральный процессор. Если процессор откажет, то уже все остальное, мышцы могут работать, но это будет бесполезно. Спасибо еще.
4: Сердечно-сосудистые, наверное.
0: Да, и кровеносная система, потому что питание идет... То есть организм что делает? Когда у него недостаток воды, он перераспределяет воду и снабжает водой эти две системы за счет жертвы других систем. И в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. То есть человек, не допивая воды, если вы не допиваете воды, то ежедневно у вас страдают ваши кости. И к 40 вы начинаете хрустеть. И говорите, что же такое случилось? Вы понимаете, то есть сегодня вы делаете, создаете фундамент для вашей будущей, для жизни, для вашего будущего здоровья или нездоровья. То есть если сегодня вы не допиваете, хрустеть начнете. Да, вам это надо? Нет, это не надо никому, да? Никому не надо. Поэтому сегодня есть пожелание такое. Нам нужно это исполнять. Многие проблемы сердечно-сосудистой системы или кризисы происходят рано утром. Почему? Потому что утром человек, когда просыпается, он идет в туалет, да, и у него жидкость уходит. Он ночью дышал, эта жидкость выходила. И организм просыпается с дефицитом воды. И человек встал и начал что-то делать. Кровь густая, крови надо двигаться, а она густая. Что нужно сделать? Утром выпить пару стаканчиков воды. Это трудно восстановить баланс. Если этого мы не делаем каждый день, годами, то организм что делает? Ну, ему приходится искать ресурсы, и в конечном счете он не выдерживает, и происходит кризис, срыв, болезнь какая-то. И человек думает, почему все так. Поэтому поймите, что все эти принципы, они очень простые. Доступны и бесплатны. Здоровый образ жизни просто доступен и бесплатен. Но нам некогда, лень, холодно, чего там еще? Ну, еще чего-нибудь, да? Вот такие факторы, которые нам мешают быть здоровыми. Мы понимаем о том, что когда человек, допустим, спит, да, то в его организме вырабатывается мелатонин. Это гормон, который очень-очень благотворно влияет на организм. Но он вырабатывается до полуночи, он вырабатывается в темноте, и так далее, и тому подобное. Зная эти небольшие моменты, мы начнем что делать? Свет выключать, шторы задергивать. Для чего? Для того, чтобы организм мог это получить. Мы начнем раньше ложиться. Все очень просто. Быть здоровым очень просто. Конечно, вам скажут, что вы фанаты. Конечно, вам скажут, что ну, вдаряться так уж не надо. Но, как говорят, знаете, цыплят по осени считают. Поэтому нужно, невзирая ни на что, просто продолжать быть аккуратным и, конечно, не обвинять других, не делать это ожесточенно, а все-таки делать это с любовью и предлагая как бы свой опыт, результат своего опыта другим. И люди будут смотреть и сказать, слушай, действительно нормально. Действительно, человек не ходит по больницам, у него нету там медицинской карточки и так далее, и тому подобное. Или вы знаете, очень часто люди сидят в аудиториях, и тут есть окошки, да, и вот открыли окошки, кошка, и говорит, ой, за

откройте окошко, поясницу продуло. Слышали такое? Там или шею продуло. Вот посмотрите, вы все сидите сейчас, да, и самое защищенное у вас место, по сути, это поясница. Почему? Я никогда не слышал. Закройте окошко, говорит, коленку продуло. Вы слышали такое? Я не слышал. А что происходит в организме, когда пришел холодный воздух? Знаете ли вы об этом или нет? Да, почему поясницу продувает? Почему не продувает? Вот локоть ни у кого не продуло, коленку не продуло, вот, а поясницу. Когда мы начнем получать ответы на эти вопросы, то мы будем знать, что с этим делать и как этого избежать. И тогда мы сможем ехать зимой с открытым окошком, и нам ничего не будет. Тогда мы не будем укатываться в шарфы и бояться сквозняков. Когда мы начнем понимать, что происходит в организме в момент, когда пришла атака холода. Это интересные вопросы. Мы должны понимать о том, что сегодня, когда в болезни все больше и больше, мы должны понимать, что обычное обливание холодной водой в организме что делает? В организме иммунная система запускает процесс, большой процесс фагоцитоза, когда вырабатываются клетки-фагоциты, которые пожирают все болезнетворные клетки. То есть это естественным образом что делается? Организм очищает сам себя. И не нужно никакие эндорфины, интерфероны, эргофероны покупать и так далее, Нужно просто что? Заниматься контрастный душ принимать. Но когда надо этим начинать заниматься? Осенью или весной? Весной, как только потеплело, детей своих самим босичком ходить, ручки, потом все дальше и дальше и дальше, да, а потом и полностью облиться, из бани выйти. Это все просто, это все понятно, но нет времени для этого. И потом, когда мы вдруг ударяемся и говорим, слушайте, я слышал, пошел, воды себе налил сразу, да, холодной, да, 3 ведра, что произойдет? Все ваши болячки вылезут наружу, и вам такой здоровый образ жизни не понравится. И понимаете, поэтому сегодня вот это понимание, да, этого позволяет нам постепенно и постоянно увеличивать качество своей жизни в таких маленьких моментах. И я так стараюсь так жить, не во всем я идеален, стараюсь жить, и я не боюсь ходить босиком по улице там в снегу, я не боюсь там, у меня я каждый год теряю кучу там каких-то перчаток и шарфов, которые жена покупает, и шапок, потому что я где-то их оставляю, потому что мне что с шапкой пройти, что без шапки, и так далее. И я рад этому. Я рад этому. Что хочу еще сказать. Да? Если говорить о физических упражнениях, во время физических упражнений вырабатываются эндорфины. Эндорфин – это гормон радости. Гормон радости, который дает человеку некоторые обезболивающие эффекты, имеет, и дает такую бодрость. Если вы посмотрите в Википедии, то эндорфин имеет состав опиатов. То есть это наркотик, который вырабатывает организм, который дает человеку то же самое, что дают наркотики, но без побочных эффектов. Это классно? Это круто. Так лучше заниматься физической нагрузкой, да, и получать наркотик от Бога, чем колоть наркотики и чувствовать себя очень грустно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этим, мы этому уделили большое внимание. Питание – это огромный пласт, который мы не сможем в этом формате разобрать достаточно глубоко. И здесь тоже есть площадка для крайностей. Быть ли вегетарианцем, быть ли мясоедом, быть ли веганом или оволактовегетарианцем. То есть оволактовегетарианцы – это люди, которые отказались от продуктов мясной пищи, но употребляют продукты молочные, там, сыр и так далее, да, яйца. Вот. А веганы – это люди, которые отказались от всего. Но хочу что сказать? О том, что падение человека, Библия говорит, началось именно с питания. Да? То есть они вкусили что-то там вожделенное. И восстановление человека тоже началось с поста Иисуса, когда он преодолел в себе это желание и жажду. Поэтому сегодня порой грех заходит через рот наш. И когда человек не воздержан в еде, он бывает не воздержан и во всем остальном. Как Навал был невоздержан в еде, в чревоугодии, он был невоздержан и в словах, и в своих мыслях, и во всем остальном. Это важный фактор. Большинство сегодня прогрессивных диетологов говорят о том, что на сегодняшний день истина для настоящего времени заключается в том, что сегодня предпочтительнее вегетарианская пища. То есть пища без употребления продуктов животного происхождения. Один мой знакомый, он директор института или лаборатории пищевой промышленности, он говорит, что если вам
во время болезни выписали какие-то антибиотики, тетрациклиновые группы, то вы смело можете купить курочку, разделить ее на 4 части, потому что четверть курицы – это суточная доза тетрациклина. Потому что курицы на фабриках колят гормонами и антибиотиками для того, чтобы они не болели. И поэтому человек, покупая мясо,

что однажды его друг на одной из пиццефабрик составлял программу, алгоритм для производства мясоперерабатывающей промышленности и заметил, что в алгоритме в этой программе он не нашел процесса утилизации. Куры умирают, а утилизации нету. И когда он обратился к заказчикам, он говорит, почему нет утилизации? Они говорят, а у нас нет утилизации, у нас все опять в переработку, и умершие больные курицы их перерабатывают и дают в корм здоровым курицам и так далее. Многие люди, которые работают на колбасных заводах, на мясоперерабатывающих фабриках, не едят это, вы знаете, да? Почему? Потому что они видят, мы же это все не видим. И поэтому сегодня у нас создается иллюзия: вкусно, приятно, значит полезно. Не факт, что это так. Это реклама, которую сегодня люди делают. Поэтому сегодня, когда люди говорят, я люблю рыбу, даже вопрос неправильно ставят. Ты не рыбу любишь. Если бы ты любил рыбу, ты за ней бы ухаживал, в аквариуме держал, правильно? Ты любишь вкус рыбы более правильно. Поэтому для здоровья человека сегодня предпочтительнее отказываться от продуктов мясного происхождения. И здесь есть здоровая замена. Она есть, здоровая замена. Об этом можно много говорить. Но прежде нужно научиться вкусно готовить, научиться заменять. Потому что если мы уберем одно и не дадим другое, то мы вот как раз и перейдем в эту крайность. Понимаете, да? Вот. Поэтому сегодня те предприятия, там, Coca-Cola, да, Coca-Cola Zero сейчас есть, ноль сахара. Причем тут ноль сахара? Там такой химический состав, который очищает всякие бамперы от ржавчины и всего остального. Посмотрите это на видео, да, для того, чтобы человек пил и отравлялся, и при этом у него еще появлялся чувство голода, дают холодную Coca-Cola, и появляется чувство голода, человек ненасытим, он еще покупает какую-то булочку для того, чтобы еще съесть. То есть люди делают бизнес, давая продукты ненормальные. Если говорить о голодании, или можно ли голодать для того, чтобы похудеть? Важный вопрос. Нужно ли голодать, чтобы похудеть? Для того, чтобы похудеть, нужно ввести в здоровый образ жизни как принцип. Есть голодание, но оно лечебное голодание. Нельзя организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие голодания, они не полезны для человека. И многие врачи об этом говорят. И поэтому сегодня вот наша позиция. Я не хочу ничего делать, но потом я куплю пояс, вот, и даже во сне я буду худеть. То есть вот Божий принцип — это сотрудничество, когда человек, преодолевая себя, заставляет себя трудиться, исходить на зарядочку, что-то еще делать. И поэтому мир сегодня, он такой непростой. И он предлагает человеку свои какие-то ценности, которые ведут человека на самом деле не к счастью и вытаскивает все деньги из человека. Есть такой фильм, да, недавно он вышел, вот, который говорит о том, что «Переломный момент» он называется. Может, кто-то из вас смотрел этот фильм «Переломный момент». Его продюсерами являются Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. И там есть определенная такая идея, когда человек едет по всем олимпийским чемпионам, по людям успешным, и спрашивает их питание. И Арнольд Шварценеггер говорит, что да, раньше я ел много мяса, но сегодня я понимаю, что просто это был бизнес, за который мне платили деньги, я давно уже не ем мясо. И так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня я хотел бы что пожелать вам всем, что, да, людям молодым, кто смотрит эту передачу, кто находится здесь. Здоровый образ жизни — это круто. Здоровый образ жизни — это угодно Богу, что немаловажно, и, может быть, самое первое. Это повышает качество вашей жизни. Это дает статус определенный человеку, гармоничное развитие. Это лучше любого спорта, здоровый образ жизни. Этим нужно заниматься. Не нужно переусердствовать, не нужно одну сферу внимания уделять. Нужно всем сферам равномерно уделять внимание. Мне хотелось бы пожелать, чтобы молодежь была флагманом, чтобы вы были лидерами и побуждали людей заниматься и физической активностью, и правильно вести свой образ жизни. Мне очень хочется, чтобы здесь, в этом центре, где мы сегодня находимся, по утрам та площадка была заполнена. Кем? Вами, нами. Чтобы люди, ваши соседи, знали, что вы ведете здоровый образ жизни. Вот. Это будет и вам хорошо, и Богу угодно, и для людей это будет полезно. Пусть Господь благословит вас всех.

0: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые у нас пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Какое питание и как правильно выбрать для здорового образа жизни?
1: Спасибо. Это большой вопрос, нужно пробовать. Опять же, каждый человек индивидуален, то, что организм одного принимает, организм другого не принимает. Поэтому есть определенные базовые принципы по поводу количества еды, по поводу качества еды, вот, и по поводу состава еды. Они известны, и поэтому предпочтительнее выделять, ну, как бы кушать 2 раза в день. Если человек здесь трудится, если человек молодой, да, если человек ведет активный образ жизни, то можно кушать 3 раза в день. И, ну, третий прием пищи должен быть не сильно плотный. Вот. Я уже говорил о том, что предпочтительнее отдавать внимание вегетарианской пище. Может быть, это нужно делать последовательно, то есть не сразу. То есть если человек ел красное мясо, лучше есть белое мясо. Если человек ел белое мясо, лучше есть рыбу. Ну и так далее. То есть какой-то снисходящий. Если человек солил сильно, соленая пища у него была, то тогда нужно ему меньше подсаливать, потому что должны восстановиться рецепторы. Если вы покушаете несоленую пищу, вас это отвратит, даже самая полезная пища. Поэтому здесь принцип постепенности имеет такое важное, а может быть даже решающее значение для того, чтобы не свернуть с этого пути. Поэтому этим надо заниматься, эти принципы, они известны, и поэтому надо отправляться в путь.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 42. Хакексия, заболевание ЖКТ. Поднимать брюшное давление мне нельзя, упражнения на пресс не подходят и тому подобное. Еще остеопороз. Как укреплять суставы и мышцы без напряжения живота?
1: Вы знаете, я не врач, поэтому некоторые слова для меня, они непонятные, неизвестные, поэтому в такие моменты я всегда пользуюсь советом врача, которому доверяю, что нужно делать, какие упражнения. Когда врач уже советует, тогда мы уже, я выбираю и рекомендую. Поэтому я бы хотел что тоже вам посоветовать. Если вы узнали какую-то сферу, и вам это нравится, и вы готовы ответить на любой вопрос, это неправильно. Я не готов ответить на этот вопрос. Да, я не знаю, какие упражнения нужно делать, поэтому нужна консультация врача, и после консультации можно уже что-то назначать.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Как развить в себе эту силу воли, чтобы вести свой образ жизни, здоровый образ жизни?
1: Сила есть, а силы воли нету, да? У меня есть мотивация, вот, и я хочу угодить Богу. Вот, и в моей жизни происходили эти моменты, когда мне было очень тяжело делать что-то, вот, но я понимал, что Богу это угодно в этот момент, и я это преодолевал. Есть другие моменты, да, допустим, это дети. Вот сегодня утром я не хотел на зарядку идти. Вот, не хотел, потому что мне нужно было готовиться, я как-то там еще домой и так далее. Но сын говорит: папа, пойдем на зарядку, мне стало стыдно. Да, ему утром вышли на зарядку. Не всегда так бывает, чаще я его поднимаю, я говорю: сын, пойдем на зарядку. Но вот сегодня было по-другому. Поэтому я уже говорил о том, что найдите себе где-то вот таких вот людей, которые будут вас, ну, мотивировать, если вам не хватает, собственно, если вы сами не можете, вам нужна посторонняя помощь. Да, и пусть это будет правильная мотивация. Ради Бога вы это делаете, ради друзей делаете, ради детей делаете. Это приносит пользу обществу. И делайте шаги, не сдавайтесь. Даже если вы упали, не зачеркивайте, не выкидывайте тетрадку. Потому что это ожидаемо, что у нас не получится с первого раза все сразу. Вот. Но не выкидывайте тетрадку, будьте смелы в этом.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Я начал бегать с правильной обувью 3 раза в неделю по 5 километров. Есть такой вопрос. В каких случаях бег может навредить здоровью? И часто бег может повредить мой позвоночник и суставы? Мне 27 лет.
1: Если у вас нет дискомфорта, если вы не чувствуете проблем, то бегайте столько, сколько вы можете бегать. Я раньше бегал много, потому что это было связано с моим видом деятельности, со спортом. Я не любил бегать. Это не самый любимый мой вид деятельности. Вот. Но мы бегали по 5, 15, 20 километров. Вот. Поэтому если сегодня у вас нет в этом каких-то переживаний, то продолжайте бегать, если это вам приносит удовольствие. Если у вас есть дискомфорт, если у вас начали какие-то болезненные ощущения, то нужно снизить нагрузку, посмотреть, из-за этого ли у вас болезненное ощущение. То есть все это приходит опытным путем, потому что кто-то бегает там сотнями километров, лыжники наматывают на лыжероллерах там десятки и сотни километров. Это нормально, поэтому все это очень индивидуально. Если вам это приносит радость, радуйтесь.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста, еще.
3: Павел, вопрос вроде бы простой, но сложный в применении. Как заставить себя начать пить воду по утрам?
1: Вы знаете, когда вот другие фирмы разные, да, которые предлагают свои добавки, они вместе с добавками предлагают и другой образ принятия жидкости. Да, надо просто пить. Вот сегодня должны стать эти бутылочки. Да, нужно сделать какое-то упражнение, выпил стаканчик воды. Сделал упражнение, выпил стаканчик воды. Нужно где-то себя заставить, потому что люди говорят, что через 3 недели приходит привычка. Не всегда через 3 недели приходит привычка. Но вы поймите о том, что серьезные последствия из-за такой мелочи человек попадает в очень большие проблемы. И из-за такой мелочи человек может выйти из этих проблем. То есть это ничего не стоит, найти воду, которая сегодня у нас очень проста в нашей стране. Поэтому надо быть настолько неразумным человеком, чтобы отказаться от этого и потом ввести себя в очень грустное состояние своего здоровья. Вот. Будьте разумны, употребляйте воду.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел.
1: Извините, а что вот вам мешает? Вы забываете, или вам лень, или вам не хочется? Что это вот с вашей? Как вы оцениваете, почему вы не можете пить достаточно воды?
3: Утром заставить. То есть это начинается какой-то уже процесс такой, что нужно собираться, да, что есть куча неотложных дел, вот, и поэтому как-то забывается.
1: Вот для меня, знаете, что сложнее было? Для меня было сложнее не пить после еды. Потому что после еды, чаю не попить, это как бы, я не знаю, в нашей культуре, да, обязательно чаю надо попить. И когда как гости приходят, то, а что чай не наливаешь, да, вот сегодня, да. Но в своей личной жизни я понял, что у меня проблема, она появилась, знаете почему? Потому что ты достаточно воды не пил до. Тогда, когда ты поел, то пить хочется, надо чем-то запить это все и смыть, да, там еще, чтобы все это разбавилось. Когда я начал принимать этот принцип и пить до еды, там, за полчаса, там, за 20 минут водички, да, то эта проблема сама по себе ушла. Поэтому с вечера наберите тепленькой водички, сделайте ее чуть-чуть там, какой-нибудь там с лимончиком, что-то еще, сделайте это приятным времяпровождением, и тогда, ну, как-то надо с этим бороться.
3: Спасибо большое.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Тоже касательно воды, можно ли воду чем-то заменить? Сегодня чаще всего это чай, газировка, сок и так далее.
1: Ну, отвечая на этот вопрос, конечно, можно, но это не будет полноценной заменой. Я предложил бы вам помыть посуду чем-то, но не водой. Ну, газировкой, чаем там или еще чем-то, да. То есть мы же так не думаем, поэтому в организме, организму нужна вода. И то, о чем мы говорим, это идет, мы говорим о чистой воде. Ну, или достаточно, а только о воде. Почему? Потому что, когда человек принимает какую-то пищу, почему нельзя перекусывать? Потому что человек, допустим, там начались процессы какие-то, да, вот. Или человек после еды взял и запил водой. Весь желчный сок, все там, все ферменты, все смылись, и организму приходится что? Снова вырабатывать, двойную работу делать, да. Когда человек перекусывает, запускаются новые опять механизмы переработки, то есть организм лишний раз что-то делает. Поэтому вопрос еще раз повторите, чтобы я мог...
0: Воду чем-то заменить, чаем, да. Газировкой и так далее.
1: Да, поэтому, когда человек принимает воду, в организм ее принимает, не запуская механизмов переработки. Когда человек принимает что-то другое, будь то чай или сок, в организме запускаются огромные механизмы, которые мы не замечаем, которые истощают организм. Это тоже плохо. Поэтому, чтобы наполнить себя водой, нужно пить только воду. Но это чисто, это хорошо, это нормально. К этому привыкаешь на самом деле. И вкуснее воды потом уже ничего не чувствуешь. У тебя потом есть какой-то чай с булочкой, что-то еще, сок какой-то, да, с чем-то. Но вода, это становится твоей нормой, да.
0: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
4: У меня вопрос к вам как спортсмену. Очень часто, я тоже много занимаюсь спортом с самого детства, и после спорта всегда очень хочется есть, особенно если ты интенсивно занимался 2-3 часа. Обычно рекомендуется есть много белков. неважно, какое утро, вечернее традиционно и так далее. И приходишь после занятия, очень хочется есть. Ты готов съесть слона, уже неважно, какой белок тебе в рот попал. Вот что вы рекомендуете в данный момент? Какие белки и протеины, что употреблять спортсменам? Есть вообще или не есть, если это вечернее время?
1: Ну, я бы не рекомендовал, это мое мнение, я бы не рекомендовал употреблять, особенно в вечернее время, вы сказали, да. Вообще нормой является 1 грамм на килограмм веса. То есть если у вас вес там 50 килограмм, то в день вы должны съесть 50 граммов белка или протеина, да, разных аминокислот. Вот. Мы часто едим очень много, а белок является причиной многих заболеваний. Вот. И поэтому сегодня многие диетологи, они говорят о том, что мы очень много переедаем белка. Вот, и поэтому понятно, многие говорят о том, что после занятий открывается белковое окно, углеводное окно, да, там все это быстрее там усваивается. Вот, но вы знаете, многие штангисты являются вегетарианцами, и культуристы являются вегетарианцами. То есть это не единственный способ найти, как бы быть сильным. И одного человека очень сильного спросили, вы сильный как бык. А он говорит, извините, а где вы видели быка, который ест мясо? Да? Ну, быка вы видели, который мясо ест? Нет, не видели. Да? Поэтому тут надо менять стереотипы и, может быть, себя заставлять где-то подчинять, пропускать прием пищи или чем-то заменять его чем-то простым, легко усваиваемым, особенно после тренировок в вечернее время. Не кушайте белок, потому что это все тяжестью ложится на ЖКТ, на желудочно-кишечный тракт, даже если хорошее пищеварение.
4: А это не будет, что мышцы не будут наращиваться, не появляться?
1: Ну вот я еще раз говорю о том, что сегодня многие спортсмены, многие спортивные клубы, они серьезно рассматривают переход на растительную пищу, потому что они видят очень большую энергию, в том числе и физической силы, и объема можно достичь без большого употребления белков животного происхождения. И об этом я говорил о том, что есть фильм «Переломный момент», где полтора часа это не просто показывается, но и доказывается. Когда к нам в центр приезжают люди, многие женщины расположены менять свой образ жизни, а мужчины нет. И с ними как бы что говори, что не говори, авторитетов для них нету. Для них авторитеты вот Шварценеггер и все остальные. И когда они смотрят этот фильм, они говорят, слушай, меня это впечатлило. И я, говорит, подумаю. Поэтому посмотрите, может быть, этот фильм. Не знаю, реклама это или не реклама, но он интересный. Меня он впечатлил. Спасибо вам.
0: Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
5: В таком случае, как вообще, во-первых, это означает, что мы должны от молока и яиц тоже отказаться? И, во-вторых, чем тогда это все заменить? Потому что это привычная для нас пища, которая нас кормит с детства, бабушки, матери. То есть реально очень сложно будет подбирать рацион, отказавшись сразу от мяса, рыбы, молока и яиц. Что вы предложите?
1: Да, я бы предложил сразу от этого не отказываться, а идти вопрос постепенности. Да? Вот я говорил, от красного мяса к белому, от белого к рыбе, от рыбы каким-то другим альтернативам, потому что нужно научиться правильно готовить и белковую пищу тоже. Вот. Это такой серьезный вопрос. Вы знаете, люди говорят, ну да, сегодня, по сути, глядите, молочная, у нас мясоперерабатывающая промышленность, коров становится все меньше, а молока все больше. Какое молоко мы пьем? Вопрос. И молоко ли это? Вопрос сегодня, который в магазинах. Да, есть много фильмов по этому вопросу. А что мы пьем вообще? Вот. И не является ли употребление мяса это лишь просто похотью плоти нашей? Вот. Потому что, по сути, мы можем пить химию. Другой один человек, который работал в вот этой структуре, он говорит о том, что даже домашние, даже когда берут домашние все эти коровы и все остальное, сепарируют молоко и все в производственном, то куча гноя и слизи оттуда выходят. Поэтому домашнее молоко, оно тоже под вопросом, потому что на производство хотя бы это все отслеживают и сепарируют, и там дезинфицируют, а дома нет. И поэтому я живу в селе, и когда у соседа заболевает скотина, он быстрее что делает? Забивает, чтобы успеть продать мясо, которое уже зараженное, но пока еще болезнь не вылезла в крайнюю форму. Поэтому это такие сложные вопросы в нашем непростом времени. Но все дальше и дальше мы будем понимать, что нам нужно отказываться, как-то смотреть на этот вопрос более прямо, потому что будет все хуже и хуже, потому что экология становится все хуже и хуже. Поэтому нам надо этот вопрос рассматривать и искать альтернативу. Но делать это надо постепенно, да, но надо этим заниматься.
0: Хорошо, Павел, спасибо большое за эту тему. Спасибо за те ответы, которые мы получили. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

сохрани мою душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех, кто рядом. Будь со мной, Боже, я хочу всегда слышать Твой голос.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасуэлл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли диско-дива. И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: I'm living for him.
1: I can't hear you.
0: I don't know why.

0: passed away.
1: Show it when you're living for him. You just keep on growing strong.
0: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
2: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пел и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебе восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь бил повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, она все еще, ты откалывала там, да? Да, знаешь, но я по пути в туалет, я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне, мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. И я сказала себе: теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях. И я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяные. Впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знал, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев, он все время подходил ко мне и говорил: тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома, и тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала: Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала: вот так я приду к нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила: я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят: ты шутишь, да? Я говорю: нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована TBN, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. И им не на кого надеяться. Никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас. Все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, я не хочу это смотреть. Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит, потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии, до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительница, удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you've got a husband or a wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь». И мне нужна твоя поддержка. Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Эта прошедшая через Холокост женщина была полна желания сжигать церкви. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня у меня в гостях прошедшая через Холокост Роза Прайс. Я прочел много книг.

Книг, и вы тоже недавно прочли одну особенную книгу о Холокосте. Позвольте мне прочесть вам о том, что происходило в Польше, в стране, где родилась Роза. Это книга доктора Майкла Брауна. Она называется «Наши руки покрыты

0: и тратили пулю. Их сбрасывали в могилу живыми. Вместе с теми, кто был ранен, они умерли под тяжестью человеческой массы. На следующее утро некоторые раненые сумели выбраться наружу и даже самостоятельно пройти несколько метров, но вскоре после этого они все равно умерли. В самой большой могиле было около 1000 тел, в других по 500. Искусству этой бойни мы научились у самой польской полиции. Обратите на это внимание. На следующее воскресенье палачи пошли в церковь со своими семьями, как ни в чем не бывало. Они не испытывали абсолютно никакого чувства вины. Кроме того, они убивали евреев с благословением священника, который зажигал их чувства во время проповеди по воскресеньям. Роза Прайс, ты росла в небольшом польском городке. Какие у тебя были тогда впечатления об Иисусе?
1: Многочисленные синяки, поставленные мне во имя Иисуса. Священник бил меня по голове крестом с распятием Иисуса только за то, что я прошла по тротуару на стороне, где стояла церковь.
0: Евреям там нельзя было ходить,
1: потому что этим я оскверняла церковь. В то время мне было 7 или 8 лет.
0: Расскажите немного об образе жизни евреев в Польше до прихода Гитлера.
1: Все было прекрасно. У нас была большая семья. У нас были очень ортодоксальные корни. Большинство мужчин в нашей семье становились раввинами. До того, как было построено здание синагоги, собрания проходили в доме моего дедушки. Ортодоксальность, Бог, традиции, семья — все было едино.
0: Но вдруг что-то произошло. Что вы запомнили о том времени, когда все это начало меняться?
1: Антисемитизм. Я всегда это помнила. Меня обзывали убийцей Христа, грязной еврейкой. По дороге в польскую школу в меня бросали камнями. Поэтому я всегда помнила, что я отличалась от других. Все началось с 1 сентября 1939 года. В этот день немецкие войска вошли в Польшу. И очень скоро нас выгнали из школы. Нас выбросили.
0: Что вам сказали, когда вас выгоняли из школы?
1: Вообще-то нам сказали никогда больше туда не возвращаться. Нам сказали, вы евреи, больше никогда сюда не возвращайтесь. Потом нас вышвырнули из нашего дома и отправили в гетто. Я не помню, сколько прошло, недель или месяцев, но следующее, что я помню, это то, что нас заставили работать на фабрике по производству амуниции.
0: Вы были оторваны от своей семьи?
1: В то время, да. Моя сестра, я, 5 моих двоюродных братьев и сестер и мой дядя, мы все были посланы на работу на фабрику по пошиву амуниции.
0: Вы можете описать, что там происходило?
1: Я тогда ничего еще не понимала. Мне было 10,5-11 лет. Единственное, что я хорошо понимала, это то, что я хочу к своей маме. В тот день, когда они привезли нас в лагерь, нас уже никуда не хотели отпускать. Я не хотела идти на работу, ведь я еще была так привязана к своей маме. Я была к ней привязана буквально до самых последних дней. Но тогда я не знала, что я к ней так привязана. Я мало что тогда понимала.
0: Расскажите о жизни в концлагере.
1: О, Господи! Иногда мы работали круглые сутки. Нас постоянно били. Нам нужно было делать столько ящиков амуниции в день, что если ты не успевал, ты не мог отойти от станка. Ты должен был выполнить норму, даже если тебе нужно было простоять у станка неделю без перерыва. Наш дневной рацион состоял из одного кусочка хлеба толщиной в 0,5 сантиметра и чашки кофе. Иногда нам давали чашку супа. По субботам после обеда мы с троем шли в верхнюю комнату. Ее так и называли — верхняя комната. И все это они делали с нами во имя Иисуса.
0: Вы попали.

0: пали в концлагерь, который, как вы мне рассказывали, находился на окраине Даку. А что было написано на воротах лагеря?
1: На воротах было написано: «Работа делает твою жизнь свободной». Это смешно, мы работали, но не были свободными. Но была еще и другая надпись. Это было в Таркомбургове. Там был изображен крест, и надпись под ним гласила: «Вы убили нашего Бога Иисуса Христа, теперь мы убьем вас». А почему бы и нет? Ведь последние 2000 лет евреев убивали во имя Иисуса.
0: Расскажите о самом страшном вашем воспоминании, о том, что случилось в лагере лично с вами.
1: Их так много. Самое страшное, наверное, это эксперименты.
0: Какие эксперименты?
1: Это было в Бургун-Белсе. Нас раздели и заставили стоять в снегу 24 часа. Это началось вечером. Мы простояли всю ночь и весь день. Очень многие умерли. Они падали, и поэтому я смогла выжить. Люди падали прямо на меня. К ним сразу же подходили, чтобы взять кровь. Эксперимент заключался в том, чтобы узнать, как быстро застывает кровь и как скоро наступает смерть.
0: Как может человек быть таким бесчеловечным по отношению к другому человеку? Как человек может опуститься до того, что он начинает ставить эксперименты над другими людьми, чья единственная вина состояла в том, что они родились иудеями? Мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот. Я ведущий этой передачи. Сегодня я беседую с Розой Прайс, еврейкой, прошедшей через гитлеровские концлагеря. Роза, вы рассказывали о том, как мало вы ели. Однажды в лагерь привезли сахарную свеклу, к которой вам было запрещено даже прикасаться. Что произошло после этого?
1: Я откапывала ее из земли.
0: Но вам запрещено было ее есть?
1: Да, но я воровала. Вот так я научилась воровать. Мы пробирались через охрану. Если тебя поймают, то и забьют, или убьют. Если нет, ты достаешь немного еды. Ведь в Бургенбелсе не было вообще никакой еды. И вот охранник посмотрел на меня, и я подумала, что он знал, что я это делала. Одежда у меня оттопыривалась. Это было заметно, потому что я была подвязана веревкой. Но он отпустил меня.
0: Почему?
1: Я не знаю. Я не знаю. Но это было чудо, что он не убил меня. Потому что он знал, что я ем сахарную свеклу.
0: Однажды вас в наказание поставили стоять в канализационной воде.
1: Да. Я шла по лагерю, а у охранника, это был даже не охранник, это был начальник, у него была привычка сидеть и стрелять по всем, кого увидит. В лагере мы вынуждены были передвигаться. И я шла по лагерю и улыбалась. Я не знаю, почему я улыбалась. За это меня поместили в цистерну со сточными водами. Я стояла там целые сутки на цыпочках, потому что нечистоты все время пребывали. И если бы я не стояла на цыпочках, я бы захлебнулась. По сей день я не могу переносить некоторые запахи. От определенных запахов мне становится очень плохо.
0: Роза, интеллигентные люди, так называемые интеллигентные люди, доктора наук, утверждают, что во время Холокоста погибло не 6 миллионов человек и не было никаких газовых камер. Что бы вы им сказали?
1: Хорошо, у меня для них есть вопрос. Где я была в течение 5 лет, начиная с 1940 года по май 1945? Я бы сказала им, где я была. Я была в 6 разных лагерях. Прямое доказательство газовым камерам — это Аушвиц и Освенцим. Этому есть неопровержимое доказательство в Треблинке. И если эти люди хоть немного умеют читать, они могут собрать материалы, в которых говорится, что начальник лагеря в Аушвице ездил в лагерь в Треблинку, чтобы перенять опыт и научиться уничтожать большее количество человек с наименьшими затратами газа. За один день они уничтожали 10 тысяч человек. Вот как быстро они работали. Где мои родители? Где моя младшая сестра? Ей было всего 6 лет. Только в прошлом году я узнала, как она умерла. Да, это больно. Потому что она была заживо погребена. Она вместе с другими маленькими детьми работала на песчанике в Треблинке. На нее обрушился верхний слой песчаника, и никто не попытался их спасти. Моя мама вынуждена была наблюдать, как задыхается ее дитя. Поэтому тот, кто говорит, что Холокоста не было, пусть ответит на эти вопросы.
0: А что вы чувствовали в то время по отношению к Богу, которого вы так любили, когда были еще совсем маленькой?
1: Я не могла стоять рядом с тем, кто верил в Бога, потому что я говорил, что Бога нет. Любящий Бог, о котором рассказывала моя мама, не может допустить, чтобы я оказалась в таком аду. Я совершенно и бесповоротно отвернулась от Бога.
0: И случилось чудо. Вы выжили. Как вы думаете, почему вы выжили? Почему вы выжили, а так многие нет?
1: Долгие годы я задавала себе этот же вопрос. Почему Бог наказывает меня? Я чувствовала себя такой виноватой за то, что я выжила. Другие были намного достойнее меня, чтобы остаться в живых. Потом,
0: когда вы вышли из концлагеря, вы действительно были полны желания сжигать церкви?
1: Да.
0: Почему?
1: Потому что в них живет Иисус. Я слишком настрадалась из-за Его имени.
0: Мы вернемся через минуту, и мы узнаем, как Роза пришла к познанию не того Иисуса, чьими последователями себя называли те люди, а настоящего Иисуса. Мы узнаем. Мы вернемся через минуту.

0: Роза, вы приехали в Америку, вышли замуж, стали активисткой в синагоге через дорогу. И вы что, действительно стали главой женщин синагоги?
1: Да, я была президентом.
0: Так если вы не верили в Бога, почему вы ходили в синагогу?
1: Я была общительной еврейкой.
0: Хорошо. Однажды ваша дочь приходит домой и говорит своей маме: «Я верю в Иисуса».
1: Да. Да.
0: Что было дальше?
1: После того, как я пришла в себя, через 3 дня я выгнала ее из дому.
0: Свою собственную дочь?
1: Я выгнала свою собственную дочь.
0: Почему?
1: Она стала моим врагом, потому что во имя Иисуса творились все эти зверства.
0: Значит, вы выгнали свою дочь из дома?
1: Да.
0: И вскоре после этого то же самое происходит и с вашей младшей дочерью?
1: То же самое. И еще мой муж.
0: Ваш муж пришел посмотреть за вашими девочками?
1: Да.
0: И какую он там увидел картину?
1: Они все сидели на полу и молились за меня. Он почувствовал себя так плохо, что тоже сел и тоже начал молиться. Он раньше никогда не молился. Я не могла заставить его пойти в синагогу.
0: Вы хотите сказать, что он поверил в Иисуса?
1: Да.
0: Хорошо. Вся ваша семья, только представьте себе это. Вся ее семья поверила в Иисуса. Вы ходили за помощью к раввину?
1: Конечно. Конечно, я днем и ночью бегала к раввину, пока не пришла к нему с 53 главой пророка Исаии, после чего он меня выгнал.
0: Подождите, не так быстро. Вы же были главой женщин синагоги, так почему же он вас выгнал?
1: Потому что настоящие иудейки не должны читать 53 главу книги Исаии.
0: Но это же часть иудейских писаний.
1: Это не имеет значения. Тебе не стоит читать эту часть, ты не должен это читать.
0: И вы стали верующей из-за того, что вас выгнали из синагоги?
1: Это меня разозлило до того, что я взяла Библию своей дочери в переводе «Кинг Джеймса», спустилась в подвал и начала читать ее вместе с иудейской Библией.
0: А почему вы спустились в подвал?
1: Чтобы никто не видел меня, читающей Библию. Потому что современные евреи вообще не читают ничего подобного. Я начала читать эту Библию, и я начала читать Евангелие от Матфея. Я хотела найти убийцу Иисуса.
0: И что вы нашли?
1: Я нашла Агнца. Я не смогла там найти убийцу. Знаете, он так сильно любит нас.
0: И потом вас пригласили к одному очень богатому человеку. Вы получили приглашение на вечеринку.
1: Да, эта вечеринка была устроена в честь его дня рождения.
0: Это был день его рождения. Он увидел вас в другой комнате, подошел и начал с вами разговаривать. Что было дальше?
1: Он хотел помолиться за меня. Я сказала, что никто никогда не молился ни за меня, ни в моем присутствии. Он спросил: «Но я могу за вас помолиться?» Я ответила: «Мне все равно, даже если вы будете стоять на голове, ведь это же ваш дом». В доме был мягкий и толстый ковер. Этот человек и Дебби начали за меня молиться. Как вдруг что-то произошло. И я не помню, где я была с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Но когда я пришла в себя, я чувствовала себя по-другому. Единственное, что я помню, это ощущение, словно тяжелый камень сняли с моей спины. Большой тяжелый камень. На протяжении 6 месяцев после этого я была раздвоена в самой себе. Я говорила: «Да, я верю». Потом: «Нет, я не верю». Я больше не могла. Я больше не могла этому сопротивляться. Потом я зашла в ванную и сказала: «Докажи, что это ты. Я больше не могу жить в неопределенности». И он доказал. Он доказал, что он Мессия, что он иудейский Мессия.
0: Чем он отличался от того Иисуса, которого вы себе представляли?
1: Он не убийца. Он не ненавидит меня, он любит меня, умер за меня. Мы все нуждаемся в кровной жертве.
0: И потом я пригласил Розу приехать в Берлин, в Германию, потому что там должно было состояться одно христианское собрание. И меня попросили подыскать выступающего. Я предложил Розе. Она не хотела туда ехать. Почему вы не хотели туда ехать, Роза?
1: Снова вернуться в эту проклятую страну, Германию, и говорить там о прощении? Смилуйтесь надо мной, пожалуйста.
0: Но все-таки вы, ваш муж и я оказались в самолете, летящем в Берлин.
1: Это был очень длинный перелет. Было очень тяжело.
0: Но когда вы приехали на этот большой стадион, Кстати, это был тот стадион, о котором Гитлер сказал, что они вечно будут править с него. Там размахивали иудейскими флагами. Молодые немецкие христиане, вы только послушайте, молодые немецкие христиане с звездой Давида. Какое это произвело на вас впечатление?
1: Перед поездкой я сняла с себя свою звезду, вы сняли с себя свою, и мы поехали в Германию. А там немцы размахивают еврейскими символами. Это было довольно забавно. На меня это произвело очень сильное впечатление.
0: После вашей речи к вам подошел человек. И что он сказал?
1: Он был один из 6 или 7 подошедших ко мне человек. Он попросил меня простить его за то, что он служил охранником в лагере в Дахау.
0: Вы были в Дахау?
1: Да, я была в Дахау.
0: Будьте сейчас искренни, хотя я знаю, что вы искренне говорите. Скажите, о чем вы подумали в тот момент?
1: Убить его.
0: Почему?
1: Потому что его работой было наказывать. И самым легким наказанием считалось бросить нас лицом в грязь, встать на нас и сломать несколько костей. Ведь у нас были только кости да кожа. Многие так и оставались там лежать. И еще они постоянно нас били. И вот такой человек встает передо мной на колени.
0: О чем он вас умолял?
1: Простить его. Я подумала, я прощу тебя, я отправлю тебя туда, куда ты хотел меня отправить. Все очень просто. В тот момент я даже не помнила, что я говорила о прощении. Я была в полусознании. Я только знала, что этот человек избивал меня, этот человек причинял мне боль, и я должна сломать ему шею. И мне предоставилась прекрасная для этого возможность. Я даже подняла свои руки, но Господь опустил их обратно. После этого Петр, племянник Кори Тен Бум, увидев, как опускаются мои руки, посвятил меня в еврейскую семью Кори Тен Бум.
0: Вы опустили руки, и что потом? И что было после этого?
1: Я опустила их вот так. Этот человек встал, и я заговорила с ним по-немецки. Я давно не говорила на немецком. Я сказала,

0: «Хорошо, я прощаю вас, но на самом деле я не говорила это от всего сердца. Мне потребовалось время для того, чтобы научиться прощать. И теперь я могу сказать, что я полностью прощаю не только немцев, но и поляков».
1: Как вы можете, Роза? Вы потеряли около 100 членов своей семьи. Как вы можете такое говорить?
0: Роза Прайс не может. Но Роза Прайс в Господе может. И я приняла решение служить не себе, но Господу. И если я приняла решение служить Господу, я должна служить Ему так, как Он этого хочет. Потом я с прощением поехала в Польшу. В Германию я отправлялась с ненавистью, а вернулась с прощением.
1: А что сказал вам тот охранник на следующий день, после того, как вы его простили?
0: Он сказал, что впервые смог спокойно заснуть за все время после окончания войны. Кстати, этот охранник стал уличным евангелистом. Он обратил к спасению тысячи наркоманов, проституток, сбежавших детей.
1: Божья любовь простила этого охранника. Дело даже не в том, что его простила Роза Прайс. Бог простил этого охранника. Понимаете? Нам, людям, трудно прощать других, но Бог любит всех одинаково. Когда вы слышите «Он благой» или «Он добрый Бог», это правда. Когда вы слышите «Он нелицеприятен», это значит, что Он любит вас точно так же, как Он любит Розу Прайс, и как Он любит меня. Он так любит вас, что Он прямо сейчас готов вас обнять. И Он делает это Своим Духом. Он обнимает вас. Он заключил вас в Своем объятии. Если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется рассказать, что вам причиняет боль, расскажите это Ему. Он реален. Он заботится о вас. У Него есть цель для вашей жизни. Скажите: «Иисус, я грешен, пожалуйста, прости меня. Войди в меня. Восстанови меня в отношениях с Богом Отцом». Он даст вам свою любовь, которая даст вам способность прощать, которая сделает вас свободными, которая даст вам цели и предназначение, которая даст вам в жизни радость, которая даст вам шалом, жизненный мир. Для вас есть предназначение, цель. Для вас есть предназначение в вашей жизни.

0: В уединенном месте у подножья горы жил монах. Почти все время он проводил в молитве и за чтением книг. Дьявол не мог спокойно смотреть на его простую и смиренную жизнь. Он много раз пытался проникнуть в его дом, но ничего не получалось. Монах был чист душой и не впускал его. Тогда дьявол поспорил с ним, что все равно войдет в его жилище. «Нет», — сказал монах, — «тебя в свой дом я никогда не пущу. Если я все-таки войду к тебе, ты выполнишь одно из моих желаний?» Монах был настолько уверен в себе, что беспечно согласился. Однажды утром он вышел из дома и увидел ворона со сломанным крылом. Пожалев птицу, он занес ее внутрь. Ворон тут же обратился в дьявола. «Теперь ты должен выполнить одно из моих желаний», — сказал он. «Выбирай, или ты убьешь человека, или займешься прелюбодеянием, или напьешься». Монах сильно опечалился и стал думать: «Если я с кем-то прелюбодействую, или тем более кого-то убью, то загублю две души, и свою, и другого человека. Если же напьюсь один раз, то это не такой страшный грех, ибо на утро все равно протрезвею». Он пошел в трактир и напился. Тут к нему подсела легкомысленная женщина. Они отправились к ней домой и стали прелюбодействовать. Но вскоре вернулся ее муж. Завязалась драка, в которой монах его убил. Думая об алкоголе как о малом грехе, монах попал в ловушку дьявола. Лишившись трезвости, он совершил и остальные два греха.
1: Утерянная добродетель. Часто люди, изучающие Библию, сталкиваются с противоречиями в отношении Священного Писания к алкоголю. С одной стороны, мы встречаем, что употребление вина порицается.
0: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное».
1: С другой стороны, мы видим одобряющие и благословляющие вино высказывания:
0: «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина».
1: Может ли Священное Писание одновременно и рекомендовать, и осуждать употребление алкоголя?

0: В русском народе есть один священный продукт – это хлеб. Этим словом мы называем и колосья в поле, и собранные зерна, и муку, и готовый испеченный продукт.
1: Для нас действительно очень многое связано с хлебом, и в русском языке очень много терминов, которые связаны с ним. И у еврейского народа есть одно родовое слово, которое означает все, что связано с виноградом. И виноградную лозу, и свежевыжатый сок, и опьяняющий алкогольный напиток. Этим словом обозначается все.
0: Таким же священным продуктом, как хлеб для славянских народов, для древних иудеев был виноград. Сам виноград и продукты, получаемые из него, были жизненно важными для людей того времени, живших на засушливой арамейской земле. И в еврейском языке есть слово «яин», объединяющее множество терминов, отражающих виноделие, виноградный сок в разных его состояниях.
1: Если мы посмотрим на природу палестинской земли, то мы не увидим никаких подобных плодов, которые бы столь замечательно вытягивали влагу из засушливой земли, которые бы давали столь питательные продукты и которые были бы так легки в переработке.
0: В русском языке не было такого количества обозначений, связанных с возделыванием винограда. И все эти термины при переводе священных текстов были обозначены одним словом – «вино». Тогда как изначально в писаниях за словом «вино» стоит 13 разных понятий.
2: Вот знаете, вот если мы возьмем Пятикнижье Моисеева, Тору, то слово «вино» в Торе встречается 250 раз, слово «вода» 220 раз, слово «хлеб» 200 раз. И можно сделать такой вывод, что хлеб и вода реже применялись, чем вино. И как же, если в Библии постоянно говорится о вине, так это, наверное, очень сильно полезно пить это было вещество. Дело в том, что в еврейском языке было 13 еврейских слов, которые мы перевели словом «вино». Из этих 13 еврейских слов только 3 имели отношение к алкоголю, а 10 были разные формы сохранения виноградного сока.
0: О том, что в Библии нет противоречий в упоминаниях о вине, мы находим в первую очередь в трудах священномученика Владимира Богоявленского, который в начале 20 века занимал главные кафедры Русской Православной Церкви – Московскую, Петербургскую и Киевскую. В своем докладе, сделанном им в 1912 году, он объясняет, что под понятием «вино» в Библии подразумевается как перебродивший, так и обычный виноградный сок. И когда Писания говорят одобряющие слова о вине, речь идет о неперебродившем виноградном соке. А там, где мы видим проклятие и запреты на употребление вина, речь идет о перебродившем виноградном соке, то есть об алкогольном вине. Если мы перенесем вышесказанное на Библию, то кажущиеся противоречия мгновенно устраняются. Например, в книге пророка Иеремии, в 48 главе, мы читаем: «Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями». Очевидно, что в точилах, в виноградном прессе, не могло быть алкогольное вино. Там мог находиться только сок, который только что был выжат из винограда.
1: Разделение терминов приводит к тому, что, как говорит священномученик Владимир, мы нигде не находим, где бы однозначно благословлялось опьяняющее вино.
2: Поэтому, если мы действительно правильно оценим Библию, то Библия – это книга о трезвости и книга о том, что даже однократный прием вина приводит к очень большим последствиям. Ну, например, таким, как было у Лота, как было у Ноя и как было у многих библейских персонажей, которые один раз попробовали и потом всю жизнь вымаливали свои грехи у Господа Бога.
3: Традиционно принято считать, что винопитие, изготовление вина было характерной чертой культуры Древней Греции и Древнего Рима. Все уверены, что древние греки только и делали, что пили вино, и даже якобы детей этим вином поили. То есть для нас с вами вино – это напиток алкогольный, в котором есть определенный градус, достаточно высокий, тогда как для греков вино, в первую очередь, был виноградный сок, даже в том случае, если этот сок и не подвергался какой-то дополнительной переработке.
0: Распространенное заблуждение, что в древнем мире люди пили только алкогольное вино, базируется на том, что в те времена якобы было невозможно сохранить виноградный сок иным способом, кроме как его сбраживанием.
3: То есть, по большому счету, вином они называли как сок из винограда только что выдавленного, так и сок, который хранился в течение какого-то времени. Но что касается римской истории, ну или во всяком случае истории эпохи эллинизма, мы знаем достоверно, что они уже открыли к этому моменту способ длительного хранения виноградного сока путем кипячения.
0: На самом деле проблемы, с которыми сталкивались в древности при сохранении перебродившего сока, то есть алкогольного вина, были достаточно велики. Оно окислялось, появлялась плесень, плохой запах. В то же время сохранение виноградного сока без брожения было относительно простым процессом. Его просто выпаривали на огне до состояния сиропа. Древнеримский автор Луций Колумелла, 70-й год до н.э., в своем трактате о земледелии объясняет, чтобы обеспечить сохранение сока, люди помещают муст в свинцовые сосуды и путем кипячения уменьшают его на четверть, другие на треть. Генри Хомес, американский исследователь в Константинополе, в своей статье о вине приводит такой пример. Простой виноградный сок без добавления каких-либо нейтрализующих средств против окисления, кипяченый от 4 до 5 часов, уменьшался на 1/4 своего объема. После кипячения его вливают в глиняные емкости, плотно закрывают кожей, чтобы не было доступа воздуха. Обычно, не имея никакого опьяняющего свойства, его свободно употребляют как мусульмане, так и христиане. Некоторые кувшины, которые я лично держал в руках, уже сохранялись в течение 2 лет, не испытывая никакого изменения. Другим способом сохранения виноградного сока было его сбраживание. Но у людей того времени стояла задача именно сохранить полезный продукт, а не создать опьяняющее изделие. Этиловый спирт, образующийся в соке при брожении, был лишь консервирующим элементом. Для уменьшения концентрации алкоголя в вине, чтобы избавить его от опьяняющего свойства, вино разбавляли.
3: Во время раскопок находили не только сосуды для вина, но и сосуды для смешивания вина. То есть существовали специальные места, где происходил вот этот процесс смешивания вина с водой.
0: У древних авторов мы находим ссылки на обычай разбавления перебродивших вин. Согласно мнению Гомера и Промиана, вина требовали 20 частей воды на 1 часть вина. Гиппократ считал 20 частей воды на 1 часть вина надлежащим напитком. Вот как об употреблении вина говорил древнегреческий писатель Плутарх, живший в 1-2 веках нашей эры. В трактате о Димитрии и Антонии он пишет: «В давние времена спартанцы по праздникам напаивали илотов, то есть рабов, несмешанным вином. И потом приводили их на пиры, чтобы показать молодым, что такое опьянение». Но следом он добавляет: «Исправлять одних людей ценой развращения других, на наш взгляд, и бесчеловечно, и вредно для государства».
1: В этой замечательной цитате Плутарха мы видим, что вино употреблялось только в разбавленном виде и в такой степени, чтобы молодые спартанцы не видели никогда пьяных взрослых.
0: В современной церковной среде существует ряд заблуждений, основанных на неправильном понимании Священного Писания, с помощью которых люди пытаются оправдать употребление алкоголя. Чаще всего приводятся такие примеры. 103-й псалом Давида из Ветхого Завета, где сказано, что вино веселит сердце человека. Первое чудо в Кане Галилейской, описанное в Евангелии от Иоанна, когда Господь Иисус Христос превратил воду в вино. И совет апостола Павла апостолу Тимофею употреблять немного вина, упоминаемый в послании к Тимофею.
1: Действительно, что же стоит за этой фразой в 103-м псалме, когда Господь устами своего пророка Давида говорит: «Вино веселит сердце человека». На самом деле, в этом 103-м псалме описывается прекрасное творение Божие. Псалмопевец Давид обходит взглядом все окружающее и говорит, как прекрасно сотворил мир Господь. И в том числе упоминаются те самые 3 священные продукта. Вот, говорит, хлеб, который укрепляет сердце человека. Вот елей, которым можно умастить лицо. А вот вино, которое веселит сердце человека. Почему веселит? Да потому что сердце человека благодарит Бога за этот замечательный, благодатный продукт, которым питается еврейский народ.
0: Ветхий Завет. Псалтирь. Псалом 103. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Очевидно, что в этом тексте псалмопевец Давид, выражая благодарность Господу, описывает природу вокруг себя и словом «вино» называет виноградную лозу. Было бы неправильно трактовать этот стих, предполагая, что сердце пророка Давида наполняется весельем от опьянения.
1: И еще о том, что веселит в вине сердце человека. Точно не алкоголь. Можно привести пример из книги Судей, глава 9, где говорится: «Сок веселит сердце человека». Виноградный сок веселит сердце человека.
0: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. На брачном пире в Кане Галилейской Иисус из воды сделал хорошее вино. В римском мире в новозаветное время самые лучшие вина были те, в которых опьяняющее свойство устранялось кипячением. К примеру, Плиний в трактате «Естественная история» говорил, что хорошее вино – это вино, лишенное опьяняющего свойства. Подобным образом Плутарх указывает, что вино намного более приятное, чтобы пить, когда оно не воспламеняет мозг и не влияет на ум или страсти.
1: Поэтому, когда мы говорим о том, что Господь сотворил вино для тех, кто был на этом пиру, конечно же, однозначно мы говорим, что это был не опьяняющий напиток. Скорее всего, разбавленное в согласии с общей традицией вино. В любом случае, Господь не мог находиться в собрании, где люди предаются греху, думать так, что Он оставался там и тем более был причиной их опьянения. Это абсолютно кощунственная мысль.
0: Еще одним распространенным примером из Библии, якобы оправдывающим употребление алкоголя, является совет апостола Павла апостолу Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Для некоторых людей этот текст означает, что алкоголь сам по себе не представляет никакой опасности для здоровья. Другие же это место воспринимают прямой рекомендацией умеренного употребления алкоголя.
4: Иной раз говорят еще о том, что апостол Павел Тимофею говорит, что ради немощей своих телесных ты пей немного вина. Здесь используется как раз то понятие, которое говорит о винограде не как о вине, опьяняющем человеческий ум, а именно говорится как о винограде, как о целебном продукте, дающему человеку силу для жизни, являющейся лекарством для человеческой немощи.
0: Мы находим подтверждение этому в исторических свидетельствах, говорящих об употреблении в древнем мире неперебродившего безалкогольного вина для медицинских целей. Древний историк Афанасий в трактате «Званый обед» пишет: «Пусть он пьет сладкое вино, разбавленное водой, или подогретое, ибо это хорошо для желудка, так как сладкое вино не опьяняет». Здесь мы видим совет, который поразительно подобен совету апостола Павла. Причастие – это одно из основных христианских религиозных таинств. По традиции, Для таинства причастия используется разбавленное вино. Разбавляется оно дважды. Первый раз холодной водой во время приготовления к службе, второй раз теплотой, то есть горячей водой, непосредственно перед причастием. Такое разбавление вина, по сути, должно лишать его опьяняющего свойства. Иногда среди православных христиан, имеющих пристрастие к спиртному, встречается такая позиция, когда трезвенников, то есть людей, полностью воздерживающихся от алкоголя, называют еретиками и сектантами, ссылаясь на 51-е апостольское правило, которое гласит: «Тот, кто гнушается вина, да извержен будет».
4: Когда я сам встретился с таким мнением, сославшись на апостольское правило, я не поленился найти это апостольское правило. Это 51-е апостольское правило. О том же самом говорится в 53-м апостольском правиле. Но если мы берем дословный текст правила, то там говорится: «Аще епископ или пресвитер гнушается вина не подвига воздержания ради, да извержен будет». То есть, по сути дела, эта заповедь говорит о пользе воздержания для человека.
0: Святитель Игнатий Брянчанинов.
5: Вино лишает человека способности сохранять ум в трезвении. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть греховную. В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига, потому что Дух Святый отступает от оскверненного грехом. Вот почему сказал преподобный Исаия, египетский отшельник, что любящие вино никогда не сподобятся духовных дарований. Эти дарования, чтобы прибыть в человеке, требуют постоянной чистоты, возможной только при постоянной трезвенности.
4: Для меня, как для священника, я нашел подтверждение в книге Левит, в 10 главе, о том, что Бог говорит Аарону, а Аарон – это есть основатель ветхозаветного священства, что когда ты входишь в скинию собрания, когда ты входишь в храм, то ты не должен употреблять вина во веки веков. Для чего? Для того, чтобы отличать священное от несвященного. И мое глубокое такое убеждение в том, что священник вообще всегда должен быть трезвым. Почему? Потому что вот меня, как священника, могут в любой момент времени вызвать к умирающему человеку для того, чтобы его напутствовать в мир иной. И если я нахожусь в нетрезвом состоянии, для меня является смертельным грехом в нетрезвом состоянии заходить в алтарь. Тем более брать святые дары и идти причащать человека.
1: Очень важно, что Священное Писание указывает, почему страшно опьянение. Человек, находящийся даже в небольшой степени опьянения, теряет чувство Бога. Он перестает отличать чистое от нечистого, священное от несвященного, и он не может общаться с Богом. А потерять возможность общения с Богом – это очень страшно.
4: И если кто-то может быть из священников или мирян, я не исключаю того, что в настоящее время это не знает и может сказать о том, что вот надо употреблять вино, ссылаясь на тот или иной текст Священного Писания, я думаю, что в этом случае человек, как правило, оправдывает свое личное отношение к этому веществу. И к церковной позиции оно не имеет никакого отношения.

0: сейчас икона «Непиваемая чаша» празднуется 18 мая. А 18 мая – это день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, основателя нашего владычного монастыря. А как же произошло это явление? Почему именно 18 мая мы празднуем эту икону?
1: В конце XIX века в Ефремовском уезде Тульской губернии жил отставной солдат, который страдал пьянством. Он пропивал всю пенсию, все, что находил в своем доме, и дошел до нищенского состояния. От беспробудного пьянства у него отнялись ноги, но он все продолжал пить. И вот однажды этот уже опустившийся человек видит необыкновенный сон. Перед ним предстал старец и сказал: «Иди в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией Матери, неупиваемая чаша. Отслужи перед ней молебен, и будешь здоров душой и телом». Не владея ногами, не имея посторонней помощи, он не рискнул отправиться в дальнее путешествие. Старец явился ему снова, но тот все еще не решался выполнить услышанное. Старец явился ему в третий раз и уже настолько грозно приказал исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно на четвереньках отправился в путь. В одном селении он остановился на ночлег. Старушка-хозяйка, чтобы облегчить боль, растерла ему ноги мазью, и он уже смог, опираясь на палки, дойти до Серпухова. Придя в монастырь, он рассказал о своих сновидениях и попросил отслужить молебен. Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с таким именем. Стали смотреть, искать, и тут вспомнили, что на переходе из Георгиевского храма в колокольню есть икона с изображением чаши. Поднялись на этот переход, сняли икону со стены и увидели, что сзади действительно на ней написано «Неупиваемая чаша».
0: Отслужили молебен, и когда повели этого страждущего солдата к гробнице преподобного Варлаама, то в иконном изображении, которое лежало на гробнице преподобного Варлаама, он узнал того старца, который ему явился во сне.
2: Говоря о вопросе употребления вина, интересно отметить такой факт.

0: В монашеском укладе византийских монастырей употребление вина допускалось, но в русских монастырях с определенного исторического периода закрепилась трезвая традиция. Основателем этой традиции явился великий угодник Божий, строитель русской духовной культуры, преподобный Сергий Радонежский. Если до него в русских монастырях еще использовались правила византийских типиконов, церковных уставов, в которых разрешалось небольшое употребление вина, то, исследуя уставы тех монастырей, которые были основаны преподобным Сергием, во всех них обязательно появляется глава «О еже не пите, не употребляйте вина отнюдь», то есть полный запрет на употребление вина монахами.
1: Недавно мы праздновали 700-летие преподобного Сергия. Оказывается, с преподобного Сергия у нас началось действительно мощное, трезвенное движение внутри монашества. Мы видим, что у всех учеников преподобного Сергия в уставах появляется глава, которой нет ни в одном греческом уставе. Глава о том, что еже не имейте никакого хмельного питья, никаких хмельных напитков. Во-первых, сам преподобный Сергий был абсолютным трезвенником. В его житии ясно и четко говорится, что он ни к устам не подносил, ни даже запах обонял никаких хмельных напитков. Также мы знаем, что родители преподобного Сергия были трезвенниками. Его брат никогда не употреблял вина.
2: И вот если мы вообще возьмем жития святых, например, Дмитрия Ростовского, там 2000 житий святых описано в 12-томнике Дмитрия Ростовского. В 200 житиях, в 200 из 2000, сказано об отношении вина этих святых, которые описаны вот в этих житиях. Из 200 святых, где мы находим вообще указания о приеме вина, 190 вообще ни капли не принимали и категорически призывали к трезвости. И в первую очередь это были основоположники очень многих монастырей. В том числе это был и Сергий Радонежский, Александр Свирский. То есть все монастырское духовное движение, аскетическое, было основано на трезвости.
3: Я, например, с радостью прочитал житие святого патриарха Иова, это первый патриарх на Руси, что он, к удивлению многих, никогда не пил вина.
0: Традиция трезвости, которую заложил преподобный Сергий, была продолжена в 15-16 веках. Эту традицию развил преподобный Иосиф Волоцкий. Он говорил:
4: «Если что и писано в уставах, что инокам разрешается пить вино, и имелось вино в монастырях, в русской земле другой обычай и другой закон. А что повелевают святые отцы и пить по чаше, или по две, или по три, то этого и слышать не хотим. Не подобает нам иметь в обители питья, от которого бывает пьянство».
0: Мысли преподобного Иосифа Волоцкого были взяты деятелями церкви, которые на Стоглавом соборе вырабатывали общецерковные правила. И 51 глава Стоглава рекомендует уже всем монастырям придерживаться такой практики – совсем не иметь в обителях ничего хмельного.
1: И вот эта традиция развивалась вплоть до того, что на Стоглавом соборе эта норма, чтобы в монастырях не употреблялось и не держалось вино, была рекомендована как общая церковная традиция, которой стоит придерживаться всем монастырям, настоятелям всех обителей. Вот такой вывод делает русский собор, понимая, что у греков свои обычаи, а у нас свои.
0: Необходимо отметить, что существуют значительные отличия в способности представителей разных народов нейтрализовывать попадающий в их организм алкоголь. Например, у южных народов, испокон веков употребляющих виноград, эта способность выше, чем, скажем, у северных народов. Употребляемый в пищу виноград в результате естественного брожения в желудочно-кишечном тракте приводит к появлению небольших доз алкоголя. И организм на протяжении многих поколений научился вырабатывать особые ферменты, нейтрализующие его.

Оказывается, алкоголизму подвержены по генетическим аспектам целые расы, целые народы. В их организме генетически нет одного фермента. Называется этот фермент альдегид дегидроген.

0: 17 веке, после проведения реформы патриарха Никона, в русских монастырях стали насаждаться греческие церковные уставы. И, к сожалению, существовавшие типиконы, то есть уставы, которые были приняты основателями русских монастырей, были замещены.
1: Вот та традиция, которая появилась в монашеской среде с преподобного Сергия, к сожалению, прервалась. Этот несчастный исторический случай произошел во время реформы патриарха Никона, когда опять были взяты греческие уставы, а русские уставы, содержащие главы о трезвости, были забыты.
0: Существующий сейчас церковный устав просто повторяет те византийские обычаи, в которых употребление вина допускалось. Можно сказать, что, к сожалению, произошло забвение тех традиций, которые были в России в рассвет монашеской жизни. Не зря святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что в современных монастырях возрождение трезвости – это одна из самых насущных задач.
2: В России существенно нужно устранение вина из обителей. Это понимали благоразумные и благочестивые настоятели. И тщетными останутся все усилия кого бы то ни было, если постановления святых отцов относительно монастырей не будут восстановлены во всей полноте.
0: Комментируя слова апостола Павла «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», святитель Феофан Затворник говорит:
2: «Не упивайтесь вином, говорит апостол. Но как положить меру, с которой начинается упивание? Христианам, скорее всего, идет «совсем не пейте». Огонь в кровь влагается и малым количеством вина, и, прибывший от того развеселение плотское, развивает мысли и расшатывает нравственную крепость. Итак, строго судя, винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан».

0: Алкоголизм, алкоголизация является войной против нашего с вами народа. И разрушенные семьи, и брошенные дети, они так или иначе связаны с этой проблемой.
1: Вы знаете, алкоголь – это самый ярый враг детства вообще, ярый самый враг семьи. У нас, наверное, 95% разводов на почве пьянства одного из родителей, понимаете? У нас 95% детей-сирот, приживых родителей – это социальные сироты, родители которых решили прав за пьянство и алкоголизм. То есть дети в пьющей семье страдают больше всего. Больше всего страдают именно дети. Хотя пьющие родители этого и не понимают. Поэтому все дети хотят, чтобы их родители жили трезвые. Мама, не пей, папа, не пей. Это самая распространенная просьба у детей в таких семьях.
2: Бывает, приглашают в школу, и перед тем, как прийти, я прошу педагога, чтобы каким-то образом вот эти вопросы, которые дети хотели бы задать, пусть они напишут, им легче так. И вот заметил, что даже не важно, какой класс, третий класс, четвертый, восьмой или пятый, примерно три четверти вопросов, они связаны с алкоголем. Это пьющий отец, пьющая мать или пьющие родители. И вот детская душа, она прямо вот это крик души, она переживает это. Как помочь родителям? Ну, даешь совет такой, постарайся сам быть непричастным к этому.
3: Недавно к нам в приют зашел парнишка. И я его спрашиваю, он выпускник детского дома, а мы к ним ездили. И я спрашиваю, как у тебя дела там, что, как вот тот там, Рома, как вот мальчики. И он мне рассказывает, конечно, тяжелую историю, что этот спился, второй спился, третий сидит в тюрьме. Спросил про девчонок. Тоже, к сожалению, услышала неутешительные вещи. Дети их уже в доме ребенка. А сам он спасся тем, что рядом оказался тренер. Конечно, одно из самых тяжелых последствий – это дети в детских домах, последствия алкоголизма. Когда все понимают и признают это службы и суды, что ребенок в этой семье оставаться опасно. В семье, где он рожден, ему оставаться опасно. Это страшно. И он попадает не в менее страшную ситуацию, но там, где хотя бы не опасно физически, там разрушается по-другому. Система воспитывает человека системы. Из детских домов, из домов ребенка, ребенок переходит в детский дом, из детского дома в тюрьму. Это следующая система. Его приучили так жить. И какая бы ни идеальная была система, мы никогда не сможем дать того, что могла дать семья. 95% детей – это социальные сироты. То есть по той или иной причине родители не могут воспитывать ребенка. Но почти всегда это связано с алкоголизацией родителей.
4: Согласно исследованиям, 60% детей в пьющих семьях подвергаются насилию. Более 90% детей в детских домах – это дети родителей, лишенных родительских прав из-за алкоголя. По статистике, 40% выпускников детдомов попадают в тюрьму. Еще 40% становятся алкоголиками или наркоманами. 10% кончают жизнь самоубийством. И лишь 10% находят в себе силы начать нормальную жизнь. Суть проблемы в том, что алкоголь не воспринимается обществом как серьезное зло. Сколько людей еще должно погибнуть? Сколько семей распасться? Сколько еще детей должно попасть в детские дома, чтобы мы задумались, какую опасность несет в себе алкоголь?

Часто приходят и задают вопрос: «Владыка, а как оградить от этого пагубного влияния детей?» Я считаю, только личным примером. В свое время мне запомнились такие строки: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему».

0: дети обычно начинают пить, глядя на взрослых. Именно соблазн в том, что дети никогда бы не узнали об алкоголе без взрослых. Вот в этом смысле соблазн своим примером. То есть через взрослых дети впервые знакомятся с грехом.
1: Я сам долгое время был умеренно малоупотребляющим человеком. И в какой-то момент я понял, что своим, казалось бы, легким, небольшим употреблением алкоголя я однозначно буду соблазнять своих детей. И не смогу их уберечь, чтобы выпустить их в эту жизнь, где огромное количество соблазнов, где люди будут специально, целенаправленно учить их пить. Мне стало страшно. И вот именно из этих соображений я в какой-то момент принял обет трезвости. Считаю, что поступил абсолютно правильно. Действительно, дети мои живут сейчас в трезвости. Я надеюсь, что я смог, мне удалось передать им свой дух. И надеюсь, что они этот дух передадут своим детям.
2: Священномученик Владимир Богоявленский.
3: Но возлагая надежду на Спасителя, мы не должны оставаться бесчувственными здесь и сами, как это, к сожалению, делают многие из нас, не считая это своим долгом. Странное это явление в нашем христианском обществе. Когда кто-либо падает в воду, мы его спасаем. Когда заболевает, мы приглашаем доктора. Но когда погибает в пучине порока не тело только, но и бессмертная душа человеческая, мы равнодушно смотрим и, подобно Каину, говорим: «Какое мне тут дело? Разве я сторож брату своему?»
4: Я обычно говорю, что лучшая проповедь христианства – это личная благочестивая жизнь. Если человек видит, что рядом с ним даже малопьющий человек, и он не задумывается о том, что свою рюмку он соблазняет других, то это, конечно, приносит вред духовный и тому, кому он соблазнил, и самому этому человеку. И часто такой вред наносится не по злому умыслу, а просто потому, что человек не думает о том, что он может кого-то соблазнить, может кому-то навредить.
5: Закон Божий, ведь он вложен в сердце каждого человека. И вот слова апостола, что если брат мой притыкается и изнемогает, век не буду есть мясо и пить вина, это вот для них, для многих стало основанием принятия их личного обета трезвости, для того, чтобы помочь не только себе, но и сострадающему ближнему своему.
2: Священномученик Андроник Никольский.
3: Итак, трезвость пусть будет священной и обязательной для всех служащих алтарю Господню. Прежде всего, всякий будет сам благим примером трезвости. Горе нам, пастырям, если соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а только в том, что и батюшка пьет, если он даже только одну рюмку выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А кроме того, кто поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько пить, и не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а пьяницами делались, начиная только с умеренного и разумного выпивания.
0: Если священник будет пить в меру, то какие-то прихожане тоже будут пить в меру. А те, которые в меру пить не могут, будут пробовать пить в меру, будут все время запивать, глядя на него. И он для них будет искушением. Вот чтобы не искушать малых сих, подать пример полной трезвости.
6: А с другой стороны, как об этом говорится в концепции нашей Русской Православной Церкви по утверждению трезвости, принятой в 2014 году, что каждый христианин обязан быть примером трезвого образа жизни. И я думаю, что вот для нас сейчас есть этот документ, принятый священноначалием нашей Церкви, и нам необходимо в первую очередь ориентироваться на него, что мы должны быть примером трезвой жизни.
5: Вот в нашем храме есть одна семья, там муж погиб в командировке, будучи нетрезвым. Сын пошел по этой кривой дорожке. И мать, безусловно, переживая за него, приходила, молилась. И в какой-то момент ее молитва достигла сердца, души ее сына. Он пришел, также начал ходить в братство трезвости, стал молиться, стал принял обет трезвости. У него разрушалась семья на тот момент, на сегодняшний день там растет двое сыновей. Вот. А мама этого молодого человека, она постоянно подходит со словами благодарности. И надо сказать, что это не единичный случай.
6: И в настоящее время эта трезвая жизнь является той спасительной соломинкой, той помощью, которая необходима нашему с вами народу для того, чтобы понять и осознать, и вообще сохраниться как народу, как нации, сохранить свою государственность, свое самосознание, сохранить своих детей, свое будущее, и сохраниться как народу, как таковому.
7: Слабая нация, она очень управляема. Нация, которая имеет пороки, она слаба и контролируема. Тот, который поддается и не имеет силы воли, чтобы справиться с недугом, справиться с соблазном, он поддастся и на любую провокацию. Поэтому здесь, я думаю, что начиная с побед над самим собой, мы выйдем к другой победе, которую так давно хотят в нашей стране, которая достойна нашей России.
3: Если таким образом я знаю, что весь народ, среди которого живу я, тяжело страдает от какого-нибудь бедствия, то эта любовь обязывает меня сделать все, что только я могу предпринять к устранению бедствия, а прежде всего употребить то средство, которое может быть наиболее действенным. А самое действительное средство против алкоголя – как в отношении общественного оздоровления, так и уврачевания отдельных его жертв, есть совершенное отречение от употребления спиртного.

0: Кирюша, Кнопочка, вы все поняли? Если что-то вдруг не так, то...
1: Мы звоним тебе.
2: Или Робику. Не волнуйся, Лада. Я присмотрю за Кнопкой и за клубом.
3: Беги за своей шоколадкой. Она тебе ой как нужна. Стресс хорошо снимает.
0: Ладно, я быстро. Одна нога здесь, другая в магазине. Надеюсь, без меня здесь ничего не случится.
1: Пока!
3: Зря Лада надеялась. Уже случилось.
2: Больше всего на свете я люблю футбол. Могу тренироваться день и ночь. И вообще, готов приложить все силы, чтобы мастерски забивать голы. Но пока что я с легкостью только двойки получаю.

0: И вот, наконец, про двойки узнал папа. И от тренировок меня отстранил.
1: Спасатели? Выручайте, куда двойки девать? Как от них избавиться?
2: Ой, а чем же мы ему поможем? Я про двойки ничего не знаю. Нам оценок пока не ставят. Только смайлики рисуют, вот такие. Так что вся надежда на тебя, Кирилл.
3: Понимаешь, Кнопка, как бы тебе сказать? Я отличник и двоек ни разу не получал. И что с ними делать, не в курсе.
2: Ну ты же умный, Кирилл. Придумай, придумай что-нибудь.
3: Надо спросить про двойки у тех, кто их получал.
2: Хорошо бы, только где их взять?
3: Спокойно. Наши разведчики что угодно и кого угодно найдут.

0: За что чаще всего тебе ставили двойки?
1: За английский. Не выучил стих.
2: За математику.
3: За физкультуру.
4: За поведение.
5: Плохо учила уроки.
6: Забывал все. На алгебре сижу, слушаю музыку, а с рисования вовремя не сдаю рисунки.
0: Расскажи свой фирменный способ уничтожения двоек.
6: Вырезал полосочки, заклеил там, где плохие оценки. Чуть корректором замазывал.
7: Я скажу. Я прятала от мамы дневник.
8: Решила утопить свой дневник в унитазе, но ничего не получилось.

0: нужно делать, чтобы двоек не было?
1: Не лениться. Нужно выучить стих.
2: Купить другую такую же тетрадь и все написать.
3: Надо после уроков прийти домой и сесть за математику.
4: А с рисования сдавать вовремя рисунки.
5: Ой, ну, кто хочет учиться, так, пожалуйста, учите. А кому действительно лень, то даже не знаю.

0: считать, что с заданием мы справились.
1: Ура! Лада будет довольна! Давай, быстрее отправляй сообщение этому двоечнику. Еще одна задача.
0: Да нет, это все тот же двоечник. Похоже, у него еще что-то случилось.
2: Алло, спасатели? Все путем. Помощь уже пришла. Мне появился личный, отличный консультант.
3: С этим нужно что-то делать, Петров. Пока не поздно.

0: тебя большое футбольное будущее. Я думаю, футбол по тебе плачет.
1: Это точно плачет. Отец сказал, пока я двойки не исправлю, никаких тренировок.
0: А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тоже мне проблема. Так это ж дело, сынок, поправимо. Главное, ловкость рук и никакой поганой оценочки. Смотри за моими руками. Опа, опа.

0: Да, Лада будет недовольна. Это очень плохо.
1: Ну так что же ты стоишь? Надо что-то делать. Звони Робику.
0: Спокойно, Кнопка, без паники. Мы же спасатели. А спасатели спрашивают у суперкниги.
2: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
0: Что делать с двойками?
2: Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. А делать что-либо с усердием – это означает делать от всего сердца, с радостью и тщательно. Только так можно добиться настоящего успеха.
3: Привет всем любителям суперкниги! Не расслабляйтесь, приготовьтесь слушать, впереди самое интересное. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей, проданный в рабство. Стоп! Где-то это уже было, скажете вы? Было, подтверждаю. Но понимаете, Иосиф удивительный человек. В нем помещалось столько классных качеств, что успех буквально шел за ним по пятам. Итак, вы знаете, как Иосиф оказался в Египте, как усердно трудился и стал большим начальником. Вот, казалось бы, и оно – счастье. Можно успокоиться, ничего не делать, лежать себе и плевать в потолок. Ну, или по-современному – зависать сутками в компьютере. Но наш герой не таков, нет. Все, что делал Иосиф, он делал от всего сердца, как для самого Господа. Однажды

0: вызвал его к себе фараон истолковать сон, который ему приснился.
1: Иосиф уверяет, что может объяснить значение ваших снов.
2: Замечательно. Пожалуйста, объясни мне их. Начинай.
3: Да, Ваше Величество, но это идет не от меня, а от Бога.
2: От Бога?
3: 7 тучных коров и 7 тучных колосьев означают 7 лет великого изобилия, начинающегося сейчас в стране. Далее, тощие коровы и тощие колосья означают, что после 7 лет изобилия наступит 7 лет великого голода.
4: Что?
1: Голода? Продолжай.
3: Это сказано Богом. Он показывает вам, что он собирается сделать, дабы вы приготовились к тяжелым временам. Надо построить хранилище и складывать все излишки урожаев туда.
2: Понимаю.
3: И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над всею землей египетскую, чтобы он сделал все сие.
0: Испугался фараон! Что делать? И быстренько поручил Иосифу решить эту задачку. Как спасти народ от голода? О, поверьте мне, Иосиф не сплоховал.
5: Эх, какие счастливые люди.
2: По ним не скажешь, что в стране голод.
6: Да, не скажешь.
7: Простите, господин управитель.
2: Да.
7: Ужасно жаль, что голод распространяется по земле.
2: Да.
7: Я принес список посланцев других земель, которые пришли купить зерно. Их все больше.
0: Именно благодаря Иосифу все последующие 7 лет засухи для египтян не были проблемой. Более того, в Египет за хлебом стали приезжать из других мест. Таким образом, кстати, Иосиф встретился со своими братьями. Но это уже другая история. А вы, друзья, мотайте на ус. Собирайте знания сегодня. Они для вас как хлеб в урожайный год. Придет время, и эти знания вам обязательно пригодятся. Главное, не ослабевайте. Будьте усердными.
8: Все готово. Совет суперкниги отправлен.
9: А он поможет этому Петрову?
10: Ну, если он с таким успехом может мяч гонять, то с таким же усердием можно и двойки исправлять.
9: Да уж, лучше хорошо учиться и с двойками вообще не связываться.

0: Ну, ой, как вы тут без меня? Целы?
1: Ой, Ладочка, а мы тут без тебя такое провернули.
0: Что?
2: Да ничего особенного, Лада. Всего лишь исправили пару двоек.
0: Да?
1: Ну, шоколадку мы точно заслужили.
0: Молодцы. Двойки надо исправлять. А еще лучше хорошо учиться и с двойками вообще.
3: Не связываться!
1: Только это не так уж и просто.
0: Но с Богом возможно все.
1: Дорогой Господь, помоги нам быть усердными во всех наших делах. А если кому-то не хватает терпения, то ты поделись своим, пожалуйста. Аминь.

Дорогие друзья, если у вас случаются трудности в учебе, не сдавайтесь. Приложите все усилия, чтобы одолеть эти трудности. Будьте настоящими победителями!

Да, добрые вести. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Мы называем эту программу перекрестком евангельской музыки, потому что если кто-то исполняет музыку Gospel в любой ее форме, то вы можете увидеть их здесь. Мы любим все здесь, и мы любим здесь собираться. Какая музыка ни была бы, кантри, традиционная, народная, современная или даже рок. И сейчас мы перейдем к прекрасной музыке. Первый гость получил свой первый контракт с фирмой звукозаписи после вдохновленного выступления в церкви в Чикаго. Он просто зажег всех. Он посвященный служитель, и как часть его служения, он сооснователь молодежного служения для городских кварталов прямо здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Это очень сердечно и вдохновленно, и мы об этом поговорим. Но сначала он споет песню из своего дебютного альбома «Обещание любви», прекрасную песню, которую он сам и написал. Итак, Том Шумейт.

Том Шумейт. Спасибо, Том. Это очень трогательная песня. И ты ее сам написал. И это название нового компакт-диска. Да, я записал его на Quest Star Mission Records. Я забываю говорить компакт-диск, мне хочется сказать альбом, потому что я из прошлой эры. Я тоже говорю альбом, мне больше нравится слово альбом. Эта песня была очень трогательной для меня на многих уровнях. Я слышал много хорошего о твоем первом альбоме, и мы поговорим, откуда это появилось. Но

Я думал о том, как моя жена и я встретились с одним знаменитым христианским музыкантом, чей брак развалился. Мы стали говорить об этом, и он сказал... Он сказал, «Моя жена знала, что у меня есть служение, и что оно стоит на первом месте». И в этот момент у моей жены было словно откровение от Бога. И она сказала ему, «Я понимаю, что ты имеешь в виду, и у тебя действительно прекрасное служение, и твоя жена, возможно, этого не понимала». Но Библия говорит о том, что Иисус оставил свое служение как Бог ради своей невесты, церкви, как говорится в Библии. Аминь. Наше первое служение всегда нашим семьям. И это понятно, как ты сказал в песне, «Столько много людей ищут помощи, и бедный пастор, проповедник, служитель пытается разорваться, чтобы помочь всем и быть везде. И самые последние люди, которым он помогает, это те, кого он любит и кто близок к нему». Правильно, иногда мы, как прихожане церквей, в этом виновны, потому что мы так много требуем от пасторов. Мы живем в сложной культуре, в сложной обстановке, и многое имеет значение. И я молюсь, чтобы смысл этой песни дошел до людей, и чтобы она помогла отцам понять, что они должны быть отцами своим детям. Надо любить Бога прежде всего, потом свою жену и своих детей. Нельзя потерять любое из этих трех. Да, это тонкое равновесие. Расскажи мне о служении, которое ты начал, кроме твоей музыки, ты и твоя жена. Это служение для городских кварталов, в основном для детей Нэшвилла. Это в одном из кварталов, и мы узнали об одном здании. Это была заброшенная церковь, которая сдавалась в аренду. И мы занялись этим, и Бог благословил это, и почтил это. И каждый день 30 или 40 детей школьного возраста приходят к нам. И они получают бескорыстную любовь, мы читаем Писание, они делают поделки. И у нас даже там есть детский хор. После школы, в то время, когда они могли бы бродить по улицам и аллеям. Точно, и мы видели невероятные чудеса. Некоторые из детей, когда они впервые пришли к нам, они были трудными детьми, но они изменились, и сейчас они настоящие лидеры среди учеников в своих школах. И вы приводите и своих детей в эту атмосферу для общения и помощи, не так ли? Да, у нас трое детей, и для них нет ничего необычного в игре и занятиях многими вещами и разными путями обучения. И они служители вместе с вами, и они также получают благословение. Правильно. Очевидно, что твоя музыка исходит из твоей жизни. Я слышал много хорошего о следующей песне. Это сингл, который распространяется на радио быстрее, чем какой-либо другой. Какая это песня? Он называется «Святые глаза». Это было ответом на очень популярную песню «Через расстояние», исполненную Бетти Медлер. И хотя это и прекрасная песня, для христианина это неправда, потому что Бог внутри нас, Он не смотрит за нами через расстояние. Да, Он вовсе не там, Он вовсе недалек. Итак, давайте послушаем песню «Святые глаза». Том Шумейт.

Спасибо, господин Шумейт. Замечательно. Я же сказал вам, что это добрые вести. И я надеюсь, что вам нравится этот выпуск «Gospel в Америке». У меня сейчас вот здесь адрес, и я хочу услышать от вас. Я не хочу догадываться, каких артистов вы бы хотели услышать и какая музыка вам нравится. Если вы напишите мне и скажете мне, что вы хотите услышать, мы постараемся это сделать, потому что больше и больше музыкантов слышат о нашей программе и хотят в ней быть. Так что дайте нам знать, что вы предпочитаете. И потом также у нас будет лотерея, и время от времени мы посылаем компакт-диски артистов, которые были на нашей передаче, и вы можете получить один из них. Так что вам надо написать мне. Моя следующая гостья выступала с возраста в 6 лет. Она сделала первую запись в 9 лет, и в возрасте 13 лет она уже зрелый исполнитель. Она 3 раза ездила на Восток с концертами. Ее последний альбом называется «Продолжай». И это посвящено ее отцу. Она планирует выпустить детский альбом под названием «Дети тоже люди». И она сейчас исполнит песню «Господь, я больше не боюсь». Тэмми Риней.

Евангельской музыки. Это Gospel в Америке, где есть все виды музыки Gospel, все исполнители. И вне зависимости от того, как они звучат, все они приходят, чтобы спеть о любви и об отношениях с Богом. Я надеюсь, что вам это нравится, и что вы напишете мне. Вот сейчас этот адрес. И когда вы напишете, дайте мне знать, что вам нравится и что вы предпочитаете. И я хочу услышать от вас. И, может быть, вы получите наш приз. Мы уже послали много компакт-дисков с музыкой из нашей программы тем, кто написал нам. Мы отправляем множество компакт-дисков и кассет тем людям, кто пишет нам, так что и вы напишите. Я записал много евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». Я всегда любил эту песню. Это одно из самых милых, поэтичных и прекрасных выражений чистой любви к Иисусу. И это также положено на прекрасную музыку. И я надеюсь, что эта песня понравится вам так же, как она нравится мне.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Независимо от того, ходите вы в церковь или нет, читаете вы Библию или только планируете познакомиться с ней, вы наверняка задавались вопросами, что такое крещение водой, зачем креститься и в чем суть крещения. Сегодня мы поговорим об этом. Сегодня у нас в студии Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег.
0: Скажите, вот как бы то странно ни звучало, но в истории христианской церкви вопрос о крещении стал таким, знаете, камнем преткновения. Что такое крещение? В чем суть этого крещения? Нужно ли креститься водой? Есть ли это крещение в Ветхом Завете? Или оно только упоминается в Новом Завете? Вот, Александр, хотелось, чтобы вы ответили на эти вопросы.
1: Вы сразу столько много вопросов задали, таких обширных. Ну, давайте я попробую как-то это концептуализировать. Смотрите, в некотором смысле крещение водой начинается с Иоанна Крестителя. Собственно, он и носит имя Иоанна Крестителя, поскольку связан с деятельностью крещения. Об этом можно прочитать в Евангелии от Марка. Первая глава, 4 и 5 текст. К примеру, «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Вот мы видим, как это происходит. Но здесь бы нам хорошо развеять один миф. Страх перед одним словом. Оно на слуху, например, слово «баптист». Оно такое пугает, и в русском языке оно выражает как бы отношение такое паронимическое с женщинами пожилого возраста. Но это никак не связано. Иоанн Креститель, к примеру, если бы мы читали Библию на английском языке, любой, в принципе, английский перевод, англоязычный, то мы бы прочли Иоанна Крестителя как «John the Baptist».
0: Английское слово «креститься» – «баптизм», да?
1: Ну, это не английское слово, но в английском оно «baptize». Да? «John the Baptist». Но здесь даже вопрос не в английском. Читаете ли вы версию короля Иакова или новый New International Version или New American Standard Bible? От греческого это все идет. Вот в оригинале, как было написано в Евангелии на древнегреческом, Иоанн Креститель звучит как Иоаннес хо баптидзо.
0: А, получается, вот где корни откуда.
1: Да, отсюда происходит транслитерация, то есть буквальный перенос древнегреческого слова на английский, а в русском ему нашли аналог как креститель. В связи с тем, что он крестит. И этого слова не нужно бояться, и пугаться, и страшиться, и связывать с чем-то очень странным. К примеру, ведь все мы знаем такого персонажа в повести Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Был такой персонаж, как Алешка Баптист. Алешка Баптист. Он, в принципе, я бы даже сказал, что он главный персонаж этого рассказа, несмотря на то, что в названии фигурирует имя Шухова, Ивана Денисовича. Он над ним находится на нарах выше его, спит рядышком. И между ними происходят периодические разговоры. Вот. И он, Алешка Баптист, в одной из главных произведений оттепели, в произведении, которому была присуждена Нобелевская премия. То есть он исповедовал вот это вот самое крещение. Не такое, как в привычном сознании людей, а несколько иное. Так вот, слово «баптист» не нужно бояться. Оно связано с древнегреческим и, соответственно, с английским. Вот. И в древнегреческом, к примеру, «баптисма» — это «крещение» мы переводим. Угу. Или «баптидзо» — глагол «крестить», «погружать в воду».
0: А, то есть вот конкретно это «погружать в воду», да?
1: «Погружать в воду», «крестить», «окунать». Вот. Ну или, к примеру, знаете, как в русских церквах, уже даже в церквах X века, есть такое место, которое называется баптистерий.
0: Да, известно.
1: Вот вы можете вспомнить такую яркую картину крещения Владимира.
0: Да, да.
1: Там, где он вот в церкви, в древней церкви,

0: росписями стен, где находится священник, и он как бы окунается, вот он сидит в воде, и туда его окунали, над ним совершали обряд крещения, вот погружение в воду. Ну, давайте, может быть, откроем первое место в Библии, в Ветхом Завете, где встречается глагол «баптидзо».
1: Да, было бы интересно. Да,
0: это еще не совсем то крещение, о котором мы говорим в Новом Завете, но это впервые использование этого глагола в Библии, в Ветхом Завете, в древнегреческом переводе, в Септуагинте. Угу. Это 4 книга Царств, 4 книга Царств, 5 глава, 14 текст. Отсюда мы увидим, что означает это слово. Нам очень важно понять, что оно означает, в каком смысле первично употреблялось. Итак, 4 книга Царств, 5 глава, 14 текст. Смотрите. «И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Вы помните, это история сирийского военачальника,
1: да,
0: сирийского главнокомандующего, который приходит, он болен проказой, который приходит в Израиль по совету маленькой девочки, и написано, и пошел он, и баптидзо в Иордане 7 раз.
1: Вот это слово «окунулся».
0: Окунулся, да. Мы могли перевести «крестился», но все-таки у «крестился» есть такой христианский смысл. Но то же самое слово, то есть он погрузился в воду. Угу. Нельзя же окунуться вот так, пырск-пырск-пырск. Это же не окунание будет,
1: нет,
0: правильно?
1: Конечно, нет.
0: Нет, нет.
1: Да.
0: Вот, он окунулся. Вот, таким образом мы сталкиваемся вот с этим изначальным значением слова, первоначальным, аутентичным. Вот, а что касается самого крещения христианского, то мы видим, что вот как бы омовение, погружение, окунание тела в воду, которое делает тело чистым, оно вдруг приобрело переносное значение. То есть как бы крещение стало не просто омовение тела от грязи, а очищение души от грехов, символом, обрядом. Обрядом, который символизирует вот это. Вот как бы в чем суть и первоначальное значение слова, которое потом практиковалось. Из этого вырос обряд. Ну, обряд или таинство, возможно, поговорим.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам. По крайней мере, прояснили вот с понятием вот слова вот крещение, да? И то, те корнями, которыми оно уходит туда еще и в греческий, оказывается, язык.
0: И что,
1: да,
0: не нужно бояться слова баптизм,
1: что не нужно, да,
0: баптист?
1: Ну, вот смотрите, Александр, вот в нашей культуре чаще всего, ну вот, человек осеняет себя крестным знаменем, uh-huh, так? В церкви оно практикуется, вот, таинство крещения через окропление. Можно назвать вот это тоже крещение? Как к этому относиться?
0: Кстати, это такой сложный вопрос. С одной стороны, вы интересуетесь по крестное знамение, да?
1: Да.
0: Человек прошел мимо церкви,
1: да, вот,
0: остановился, снял,
1: конечно,
0: головной убор, перекрестился.
1: Да.
0: Крещение ли это, да? И второе, вот когда младенцев, ну или же людей иногда в старшем сознательном возрасте, когда их окропляют, да?
1: Да, да.
0: Крещение ли это? Вот смотрите, в русском языке произошла очень странная встреча трех слов. Собственно, это свойственно славянским языкам, но не свойственно Библии и не свойственно ранним переводам, древнегреческому тексту, оригинальному или переводу вульгаты, латинскому тексту. Вот смотрите, в русском языке крест и крещение – это однокоренные слова? Крест,
1: да,
0: и крещение.
1: Это, наверное, не однокоренные слова.
0: Нет, это однокоренные,
1: однокоренные
0: слова.
1: Однокоренные?
0: Ну да, например, смотрите, вот крест… Mm-hmm. У нас есть, собственно, корень полностью, нулевое окончание. И крещение, корень крещ, mm-hmm, суффикс «ени» и окончание «е». Это однокоренные. Здесь,
1: ну,
0: мы наблюдаем,
1: здесь
0: чередование «ст» и «ща». Ну, например, «пестрый», да? Или «испещрить». Или «свет освещения». Вы видите, тоже схожее чередование.
1: Да, да, да, да.
0: Поэтому вот однокоренные. То есть каким-то образом в русском языке а слово «крест» и «крещение» сошлись и стали однокоренными. И получилось, что наложить крест, крестное знамение, есть крещение. И одновременно крещение водой.
1: Ах, вот.
0: Очень странно получилось,
1: произошло,
0: да. Вот. Но это не свойственно языку оригинала. Вот мы с вами сказали, да, на древнегреческом крещение баптисма. Баптисма. А, к примеру, крест – стаурос. Ну, что общего у баптисма и стаурос?
1: Абсолютно разные
0: слова.
1: Ничего
0: общего.
1: Общего.
0: Ничего общего. Вот. Это никак не однокоренные, они рядом не стояли.

0: а в русском они сошлись и стали однокоренными. И вот это вот загадка русского, белорусского, украинского языков. Давайте мы один текст откроем и прочитаем его, и увидим, как это сошлось и как это не должно было сходиться. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 текст. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот смотрите как. Я вам еще на украинском прочитаю. Там эти звучания вообще приобретают настолько схожий вид. Ну, перевод Агиенко.
1: Да, прочитайте.
0: «Бо Христос не послав мене, чтоб хрестити, а звіщати Евангелію, то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа». Смотрите, хрест вот Христа. У нас, с одной стороны, Христос, хрест, хрестити. То есть, получается, смотрите, как будто Христос, крест и крещение, как будто это однокоренные слова. Да. Но это совершенно разные слова. Мы уже с вами сказали, что крещение – это баптисма, что крест – это стаурос, ну, а Христос так и будет Христос. Да? И между ними ничего общего нет. Но в русском языке они сошлись, и отсюда возникла огромная путаница.
1: И еще вот народ, который занимается сельской деятельностью, там, в деревнях, крестьяне.
0: Конечно, да. Как у нас, допустим, смотрите, имена есть такие: Христина, да, Христина. Или мы скажем Ганс Христиан Андерсон. Ганс Христиан Андерсон. Отсюда имена, да. Вот это крестьянин и христиане, да. И тут возникла путаница. И поэтому показалось, что осенение себя крестным знаменем есть крещение. В библейском смысле это вообще никак не связано с крещением водой. Угу. Вообще никак. В библейском смысле. Первый вопрос, да. То есть является ли осенение крестным знаменем, крещением в библейском смысле?
1: Не является.
0: Нет. Вообще в библейском смысле этого действа нету. Это очень поздная вещь. Дальше. Является ли окропление? Мы об окроплении читаем впервые в Дидахе. Есть такой документ, он довольно-таки ранний.
1: Это уже нашей эпохи, но
0: христианской. Конечно, это уже христианская церковь, Дидахе. И вот там в 7 главе раздел, посвященный крещению. Он небольшой, он состоит всего лишь из 4 текстов. Я вот даже вам выписал, прочту, как там
1: говорится.
0: О том, как следует креститься, там идет речь. «Если же касается крещения, крестите, пропуская во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде. Если же нет живой воды, окрести в иной воде. А если не можешь, в холодной, в теплой. Если же нет ни той, ни другой, то возлей на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа». Отсюда появляется идея.
1: Это первый источник, который предлагает окропление.
0: Да, где появляется вот эта идея возливать, не погружать в воду, а окунать в воду, крестить в воде, как изначально присуще этому слову. А появляется идея, что если человек хочет принять крещение в живой воде, то бишь в проточной воде, в текущей воде, в реке, если такой нету, то вот там, допустим, в стоячей воде. Она обычно использовалась метафора мертвой воды. А если нету ни того, ни другого, тогда можно возлиянием. Ну, допустим, пустыня. Мы же понимаем, то географическое пространство, где впервые крещение происходило, очень часто было пустынным. Синайская пустыня, там Египет и прочее. Вот, и поэтому вот это появилось как бы заместительное, что ли. Но оно, опять-таки, мы с вами скажем, оно не является библейским. Таким образом, ни крестное знамение, ни вот это вот возлияние, окропление никак не связано с Библией.
1: То есть, получается, только погружение в воду.
0: Конечно.
1: Человеку.
0: Именно так Христос принимал крещение от Иоанна в Иордане. Именно так. Именно таково значение изначальное, присущее слову баптизма.
1: И даже вот если для современного человека не имеет значения какие-то географическое сейчас там пространство, то есть если там источники водные или нет, все равно он должен следовать библейскому этому принципу.
0: Ну, конечно.
1: Хорошо, Александр, спасибо. Но, видите, о крещении в Новом Завете понятно, что говорится больше.
0: Конечно.
1: Так, мы встречаемся и в Евангелиях, и уже в последующих там и посланиях Павла. Но вот даже в Евангелиях, обратите внимание, что уже Иоанн начинает крестить, так? Он крестит, это уже мы читаем

0: Евангелии у Матфея, к примеру, там в 3 главе. Вот он призывает к покаянию. Но вы же вспомните, тоже Евангелие от Матфея заканчивается, и Иисус, когда, возвращаясь на небеса, он своим ученикам повелевает: «Идите и научите, и крестите народы во имя там Отца, Сына и Святого Духа». Получается, что уже не одно крещение, то есть вот Иоанна Крестителя и есть то, что повелевает Иисус. Как тогда с этим быть?
1: Ну, смотрите, вот если мы обратимся к посланию евреям, то в 6 главе во 2 тексте, где перечисляются азы христианского учения, звучит так: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания к обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях».
0: Даже множественное число.
1: Да. «О возложении рук, о воскресении мертвых» и так далее. Мы когда читаем «учение о крещениях», смотрите, первое. Ну, конечно, мы будем дальше говорить о крещении огнем, о крещении Святым Духом и вот о крещении водой, с одной стороны. Ну, давайте откроем эти места. Давайте откроем Евангелие от Марка, 7 глава. Вообще, крещение баптизма было и до Иоанна. И до Иоанна. Это было не совсем крещение, хотя по отношению к этому действию тоже используется это слово.
0: В иудейской традиции, да?
1: В иудейской традиции. Давайте мы откроем Евангелие от Марка, 7 главу, с 3 по 8 текст. Там используется слово баптизма, баптизмос в такой форме. И вот мы читаем следующее. Евангелие от Марка открыли?
0: Да.
1: С 3 текста. «Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». И вот в 4 тексте. «И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш». Вот здесь баптисмос. «Кружек, котлов и скамей». Ну и так дальше. Потом с ними спор. Божья заповедь, человеческая заповедь происходит. И вот, смотрите. Значит, в иудейской традиции, в устном предании было крещение чаш, кружек, котлов и скамей. Но здесь используется слово «омовение». Вообще, знаете, как Валентина Николаевна Кузнецова, это переводчик Нового Завета в Библии РБО.
0: Российского библейского общества.
1: Российского библейского общества, «Радостная весть». Она изначально предложила вообще такую идею. Иоанн не креститель. Она пыталась решить эту русскую проблему, этого стечения слов «крест», «Христос», «крестить». И она предложила Иоанн омыватель.
0: Омыватель.
1: Иоанн омывающий. Но общественность сполошилась, как ты, Иоанн омыватель, все привыкли, Иоанн креститель, да. Вот. Она пыталась решить эту филологическую проблему.
0: Ну, если бы обозначить его, например, Иоанн Баптист, еще, наверное, бы сложнее было бы.
1: Сложнее, если бы мы транслитерацию использовали. Да. Сложнее, путаница возникала. Хотя человек привыкает. Человек привыкает, и, может быть, переосмысление некоторое произошло, но это сложно, потому что традиция сложилась. Традиция сложилась. И вот, к примеру, Давид Штерн предлагает его называть Иоханан погружающий. Да. В общем, видите, первое, когда мы говорим, слово крещение использовалось по отношению к иудейским обрядам омовения. Дальше. То, о чем мы с вами читали, Евангелие от Марка, 1 глава. Мы читаем, что явился Иоанн, 4 текста. «Крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Это крещение покаяния Иоанна, оно не было во имя Отца, Сына, Святого Духа,
0: да,
1: или ничего, во имя Иисуса Христа.
0: Ничего не говорится.
1: Иисус Христос даже не открылся еще. Это совершенно другое крещение, хотя оно совершалось полным погружением в воду. И его принял Иисус Христос, мы дальше читаем, что Иисус Христос пришел из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане, мы читаем 1.9. А дальше появляется уже христианский обряд. Именно обряд. Это очень важно. Это об этом мы читаем, к примеру, Матфея, 28 глава, 19 текст, где черным по белому Христос, посылая учеников для определенной цели и задачи, говорит им: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И мы понимаем, что здесь баптизма – это не баптизма Иоанна, и тем более не баптизма иудейской традиции, фарисеев, книжников и саддукеев.
0: Здесь совсем иная.
1: Здесь уже христианское крещение появляется. Вот совершенно другое христианское крещение. Поэтому мы видим, с одной стороны, касательно водных крещений, мы видим омовение иудейской традиции свойственно. Отсюда потом появится такая промежуточная вещь, как крещение в ессейской общине. Но в Библии оно не упоминается.
0: И вообще Ессей не упоминается.
1: Ессей не упоминается в Библии, да. Потом крещение Иоаннова, это отдельная вещь, и крещение христианского во имя Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, мы сталкиваемся с рядом водных крещений.
0: Хорошо, Александр, спасибо. Но знаете, самое главное, все же мне хочется спросить у вас, зачем крещение для человека? В чем тогда вот суть этого крещения? И нужно ли вообще креститься человеку или просто отдать какой-то, может быть, вот этой теоретической вот этой, ну, истории, представленной в Священном Писании, что вот оно есть, ну и хорошо, и я не против, даже если оно погружение. А самому человеку, ну, не креститься. Как с этим быть?
1: Мы однажды с одним молодым человеком прошли курс библейских уроков. И вот уже в процессе подготовки к крещению, я ему говорю о том, что это необходимо, нужно, он мне говорит, а зачем нужно креститься? И задает целый ряд вопросов. Вот спрашивает, я ведь могу, не крестившись, ходить в церковь? Может?
0: Он?
1: Да.
0: Он ходить явно может в церковь?
1: Не выгонят же его?
0: Нет.
1: А, ты не крещенный, иди отсюда вон. Не выгонят же его из церкви. Дальше он меня спрашивает, а я могу читать Библию, не принимая крещения? Может?
0: Конечно, может. Может.
1: Говорит, а я могу добрые дела творить, не принимая крещения?
0: Он может.
1: А Бог меня любит, даже если я не принимаю крещения?
0: Тоже спрошу, да?
1: Да. Что вот он мне целый ряд вопросов. Да. И я на все говорю, да, конечно, можешь. Да, можешь. Да, любит. Да, можешь. Тогда он меня спрашивает, а зачем тогда? Если я могу читать Библию, могу ходить в церковь.
0: Естественно. В чем смысл?
1: Бог меня любит, независимо от ни от чего. И добро я могу совершать, и людям о Христе могу рассказывать, проповедовать, и книгу подарить, и поделиться чем-то. Я все это могу. А зачем тогда крещение?
0: Зачем, Александр?
1: Это хороший вопрос.
0: Конечно, вопрос.
1: Тогда хороший. Я решил пойти сократовским путем. Я им говорю, хорошо, давай так посмотрим на это дело. Аналогия с любовью. Зачем идти в ЗАГС и ставить штамп в паспорте? Ты можешь любить девушку без того, чтобы идти в ЗАГС? Может?
0: Ну, кстати, так может. Немало тех, кто так поступает.
1: Не просто любить. Любой человек может любить, правильно?
0: Да.
1: Ты можешь ей дарить цветы, ухаживать, приглашать. В конце концов, даже как живет мир, светское общество, ты ведь можешь даже вступать с ней в интимные отношения, и у вас может родиться ребенок. Для этого не обязательно идти в ЗАГС. А зачем тогда идти в ЗАГС?
0: Я думаю, возникает потом ряд целых проблем и вопросов.
1: Зачем
0: связанных.
1: Или я тогда такой вопрос предлагаю, подвигая ему, чтобы он сам находил ответ. Mm-hmm. Ты можешь продать квартиру, не ходя к нотариусу? Можешь?
0: Можно продать.
1: Можно продать квартиру, не ходя к нотариусу?
0: Ну, конечно.
1: Можно, вот ты говоришь, это твоя квартира, а это мои деньги.
0: Да.
1: Можно так?
0: Можно.
1: А зачем тогда ходить к нотариусу? Или все-таки надо ходить?
0: Какие-то последствия потом от этого.
1: Договорились, поменялись и все.
0: Да. Или так можно и не свою продать квартиру.
1: Я на это не говорю. Можно без договора, чтобы не ходить к нотариусу? Или все-таки нужно ходить к нотариусу? Почему?
0: Ну, теоретически понятно, что оно может быть, ну, как-то договориться.
1: Все идут к нотариусу, чтобы продать квартиру.
0: Если вот в таком правовом формате, так это никто так не поступает.
1: Да, все идут к нотариусу, большинство идут в ЗАГС. И, в принципе, мы понимаем, это зачем-то нужно. И затем же нужно и крещение. Теперь давайте разберемся, а зачем нужно идти к нотариусу? А зачем нужно идти в ЗАГС? И первое, что мы понимаем, что мы живем в мире, где существуют определенные правила. Зачем эти правила? А эти правила вот для чего? Первое.
0: Даже не просто правила, даже целая законодательная база.
1: Ну да, да, там, да, все это прописано, оговорено и прочее. Первое, зачем это? Мы понимаем, что договор, скажем, купли-продажи или регистрация отношений в ЗАГСе, это есть одобрение свыше данной сделки, данного поступка, данного акта. То есть в случае ЗАГСа и нотариуса государство одобряет, выказывает свое одобрение по отношению к этой сделке, к этому договору. Таким образом, переходя к крещению, мы понимаем, что установление крещения и сам акт крещения есть одобрение Бога данного поступка человека. То есть Бог высказывает, Бог и церковь, как стоящие выше, выказывают свое одобрение происходящему. Это вот это вертикальное измерение. Далее. Есть еще горизонтальное измерение. Человек, который совершает акт продажи и покупки квартиры или вступает в отношения, брачный союз, брачный договор и крещение, он тем самым берет на себя ответственность за то, что он делает. Вот вы без договора нотариуса, а, не, все, пришел через месяц, не хочу, на тебе, квартира мне не нравится, деньги давай. Ну, подожди, как деньги давай?
0: На не было ничего.
1: Мы же вот это договорились. А что, ничего не было?
0: Не
1: мне
0: было,
1: не нравится квартира, мне не нравится жена, все, иди вон отсюда. Или муж мне не нравится, пошел вон отсюда.
0: Да.
1: Нет, мы берем ответственность, и мы понимаем, к примеру, относительно брака. Заболела жена, родился ребенок-инвалид. А, все, умываю руки, как Пилат, все, живи сама. Нет. Дорогой мой, ты подпись поставил, вертикально удостоверено государством, и ты передо мной ответственен, ты несешь ответственность, ты не можешь сказать, мне не нравится. И вот акт крещения, как обряд, мы не говорим никакой мистики, о таинстве, но это отдельный, наверное, разговор. Мы понимаем, что, во-первых, это знак одобрения свыше, Бога как вышестоящего и церкви, как его тело на земле. И второе, это то, что человек берет ответственность за то, что он говорит. Ну и, конечно, еще момент свидетельства перед окружающими. Тем самым я свидетельствую, что в моей жизни произошли определенные перемены, и я хочу идти другим путем.
0: Это важно для человека?
1: Это очень важно.
0: То есть здесь пассивную какую-то сторону занимать человеку нельзя?
1: Нет.
0: То есть любой родившийся человек там, в зрелом каком-то возрасте, осмысление происходящего представлено в Священном Писании, он должен сделать шаг навстречу.
1: То есть, принимая крещение, он говорит, я хочу идти путем заповедей Божьих, я хочу идти путем Христа, следовать за Ним. И он удостоверяет это, он принимает на себя ответственность, принимая крещение, а Бог одобряет это через этот знак. Понимаете? Поэтому нельзя по-другому.
0: Александр,
1: как нельзя без нотариальной сделки или нельзя без акта записи в
0: ЗАГСе. То, что вы сейчас сказали, это очень важно. Вам вообще спасибо огромное не просто за интересное представленное вот объяснение вопроса крещения, но и углубленное такое вот представление, изучение этого вопроса. Вам спасибо, Александр, огромное. Мы, конечно, будем ждать и на очередных наших встречах в нашей студии. Дорогие друзья, мы также хотим поблагодарить вас, что вы были вместе с нами. И хотелось бы вам пожелать, чтобы вы читали Священное Писание, чтобы вы более, может быть, проникнулись и углубились в вопрос о крещении, чтобы вы не игнорировали этот вопрос в своей жизни, а как Иисус в свое время поступил по всякой правде, как написано в Библии, совершив водное крещение, так и для вас пусть в жизни откроется в это важное значение, этот важный символ, чтобы обрести отношение с Иисусом через это водное также крещение. Пусть вас Господь благословит и вдохновит, чтобы желание всегда было вас читать Священное Писание и, самое главное, продолжать путь с Иисусом. Всего наилучшего вам, вдохновения и до новых встреч!

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накогод Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал: «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала: «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала: «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал: «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем. Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем Он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень». Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что Он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь». Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его? Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал: «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью.
Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил: «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня. Они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд «Любимые нами товары». У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо. Но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть». Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал: «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать: «Вот так всегда, мне всегда не везет».
Скажите наоборот: «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись. Что-то новое приближается. Новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице тужиться, когда захочется. Он говорит тужиться в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь, хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает: что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать: что же это происходит? Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что она останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал: «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, он открывает и закрывает двери.
Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня. Мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно. Но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача,

разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то большее. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили? Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк». Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарованием. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого. Но если вы прибудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служение, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю, Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Желаете ли вы увидеть, каков на самом деле Бог? При положительном ответе на этот вопрос возникнет одна трудность, о которой стоит поговорить. Ну вот, например, в книге пророка Иезекииля есть такое описание славы Всевышнего Бога. В первой же главе мы можем прочитать свидетельство о том, что увидел пророк. Книга Иезекииля, первая глава. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека». Смотрите, пророк видит, что в вихре бурного ветра в облаках виден огонь, и в среде этого всего присутствие каких-то четырех существ, а в середине между ними некий источник света, как бы огня, но ярче и сильнее того огня, в среде которого он находится. Четыре существа в синодальном переводе названы животными, но стоило бы назвать их живыми существами. Пророк просто-напросто не знал, как их назвать, и, скорее всего, назвал их просто живыми существами. Хотя в 10 главе своей книги, получив откровение, он уже называет их херувимами. Эти херувимы имеют крылья. И Иезекииль видит, что у них по четыре крыла у каждого. Кроме того, каждый имеет четыре лица. И лица, они не просто лица, они разные. Вот как написано у пророка Иезекииля. «Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва, с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Причем вид этих существ описан как вид горящих углей. Они передвигаются очень быстро, молниеносно. Между ними передвигался огонь, и от их шествия исходили молнии. Но и это не все. Продолжим читать. «Подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли на четыре свои стороны,

Стороны во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Я понимаю это так, что перед каждым херувимом или возле каждого на земле было по колесу. Но и это не просто. Было как бы вот колесо в колесе. Вот вроде бы колесо одно, но их как бы два, колесо в колесе. То есть одно в другом. Их не два. И так и есть, так как четыре лица у каждого херувима на четыре стороны, так и колесо в колесе тоже на четыре стороны, каждый в отдельности, и вот это все в целом. Причем эти колеса исполнены очей, они одухотворены, они живые. И не просто одухотворены. Тот дух, что в колесах, он и в херувимах. При этом, несмотря на то, что между животным и колесом есть расстояние, они вместе все же одно существо, в них дух один. Причем они не катятся, они идут. Я пытался представить вид этих колес. Ну, написано, что вид как топаз. Топаз – прозрачный кристалл, хотя трудно сказать, какого цвета, так как топаз может иметь разные оттенки. Он может быть голубым, желтым, зеленым или розовым, а может переливаться всеми этими четырьмя. Далее написано, что над головами этих херувимов находится подобие свода, как бы изумительного кристалла, и над сводом подобие престола, как бы из камня сапфира. Сапфир – это кристалл синего цвета. И вот над престолом как бы подобие человека. И вид его, как вид пылающего огня, сияние которого переходит в радугу. Над Божьим престолом всегда радуга. Я когда читаю об этом, я вспоминаю ту радугу, которую Господь дал как знамение того, что Он не погубит землю водами потопа. Радуга – это словно Божья милость к людям, обязательный атрибут Божьего престола. Но лица его пророк не видит, описывает только образ. Пророк пишет, что страшен вид этого шествия. Он был устрашающим, все это двигалось молниеносно в одном направлении, в определенном направлении, в каком дух велел двигаться. Херувимы не имеют нужды поворачивать голову, чтобы увидеть то, что сзади или по бокам. Передвижение чаще всего это что-то похоже на передвижение челнока строго в заданном направлении. Их лица у каждого по четыре, четыре лица, но существо одно. И эти колеса, вы, наверное, спросите, а что это за существа, что это за колеса, и кто такие херувимы? Почему они вместе с колесами образуют одно целое? Я в глубоком почтении извиняюсь за то, что не знаю. Нет, есть мнение, что то, что видит пророк, вообще находится вне законов пространства и времени, по каким живем мы. И если кто-то скажет, что знает по этому поводу что-то, я не уверен, что нужно пытаться понять его толкование, каких бы званий и степеней этот человек не имел. В Библии я не увидел объяснений на этот счет. Ну, есть попытки трактовать это как-то аллегорически, но я не уверен, что мы имеем право в данном случае это делать. Есть мнение, что якобы все связано с неопознанным летающим объектом, чего только не придумают. Просто Господь показал ту реальность, которая присутствует около Его престола, и при этом ничегошеньки не объясняя. Описывая это, Иезекииль не говорит о престоле, который сделан из сапфира,
но он говорит о том, что престол сделан как бы из сапфира. Пророк не говорит, что колеса из топаза, но как бы из топаза. И вот постоянно здесь эти слова «как бы», «вроде бы», «как будто бы». Это говорит о том, что пророк сам не знает, что это. Он только подбирает похожие образы, чтобы как-то выразить и описать это для нас. И все это великолепие, оно настолько было грандиозно, что вызывает страх. И пророк, как только увидел это, пал на лицо свое. Есть еще повествование о том, как Бог провозгласил свой закон на горе Синай. В то время, когда Моисей вывел народ израильский из египетского плена, гора была вся в огне, от нее восходил дым, гора при этом сильно колебалась и слышался трубный звук. Написано, что Моисей говорил, и Бог ему отвечал. Но каково было состояние народа? Вот строки из Писания. Исход, 20 глава. «Весь народ видел громы, пламя и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот в приведенных местах Священного Писания явление славы Господа – вызывало страх и ужас. Но есть другие места, где слава Господа выглядит иначе. Например, есть рассказ о том, как Моисей попросил у Бога показать ему славу. И Господь на эту просьбу ответил. Но только с условием лица его Моисей не увидит. Книга Исход, 33 глава. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Так Господь сказал. Моисею очень хотелось увидеть славу Господа. Господь удовлетворил просьбу, показал ее, вернее, не столько показал, сколько провозгласил. Но никаких херувимов и колес при этом не было. Всевышний закрыл пророка рукой своей и убрал руку только тогда, когда прошел мимо. Моисей увидел его сзади. Вот так Бог исполнил просьбу своего верного слуги. Но интересно, какими же словами была выражена слава Господня? Она не была показана в виде огня, херувимов, колес и прочего. Слава Бога была выражена в словах, которые были произнесены. И записаны эти слова в книге «Исход» в 34 главе. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Бог Моисею открылся как сама любовь и суд, вот эти два в одном. А есть места в Священном Писании, где Господь вообще приходит в человеческом облике. Да, это так. Бог может принять человеческий облик и явиться в виде человека. И в этом случае человек видит тот образ, ну, в котором Господь предстает перед человеком. Одна из таких историй – описано в книге «Бытие» в 18 главе, где описано, как Авраам увидел трех мужей. Сам Авраам видит троих людей, но обращается к одному из них и называет его владыка. Хотя, если посмотреть слова автора, написавшего книгу «Бытие», каковым был Моисей, то автор называет того, с кем беседует Авраам, тем именем, которое по третьей заповеди в суе произносить нельзя. Господь провел некоторое время с Авраамом, причем последний приготовил обед из теленка и подал его с маслом и молоком, тем, что было в наличии. И написано, что они ели.
Затем Господь прорек Аврааму и Саре о том, что у них будет сын, и после этого он сказал о том, что идет судить Содом за грехи того города. И мы там еще читаем слова, описывающие попытку Авраама узнать, что если в том городе есть праведники, что же, неужели они погибнут вместе с городом? И, получив достойный ответ, они расстались. Но после мы видим, что в Содом приходят не трое, только двое, и названы они ангелами. И вот так становится понятным, что Господь посетил Авраама в сопровождении двух ангелов. И после мы его уже не видим. В Содом приходят только двое сопровождавших. Но и вот возникает вопрос, в чем заключается слава Господа Бога? Глядя на все вышеперечисленные тексты, мы видим, что в одних случаях Всевышний являлся в такой славе, что тем, кто видел эту славу, становилось страшно и не по себе. Видевшие падали перед величием Бога, и когда Господь говорил вслух народа на горе Синай, люди просили, чтобы только Моисей говорил с Богом, чтобы им не умереть. Но Бог мог прийти к человеку так, что страха у человека не было, а только благоговение. Да, слава, с которой Бог прошел мимо Моисея, скрывшегося в расселине скалы, заключалась не в сиянии огней и страшном шествии. Там было провозглашено о Божьей любви и праведном суде. Так в чем же заключается слава Господа Бога? Вырисовывается такая вот картина. Да, великолепие. Да, буря и огонь, да, величие, необыкновенная сила, и человек вряд ли может выдержать все это, если он это увидит. Но с другой стороны, за всем этим скрывается сама любовь. Да, та самая, что не превозносится, не ищет своего, всему верит, на все надеется и никогда не перестает. А тут не просто любовь, тут сам автор любви. Так на что же нам нужно пытаться смотреть? Что пытаться разглядеть, если мы хотим увидеть Бога? На что обратить внимание? Есть одна трудность, о которой я упомянул в самом начале. Библия говорит о том, что судить людей Бог придет как раз в той славе, как написано, от которой небо свернулось, как свиток, и звезды пали, и при этом настоящего лица его не увидит никто из людей. А вот что сказать о таком откровении Бога, когда он облекся в человеческое тело, родившись от Девы Марии? При этом лицо его видели все. Вот такой наш Бог. Ну что можно сказать об этом? Об Иисусе Христе я имею в виду. Иисус – великое откровение Бога человеку. Подобного откровения нет ни в одной религии мира. В послании к филиппийцам во 2 главе апостол Павел написал, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Как интересно, Бог жил среди людей, его видели, его трогали, да, апостол Иоанн, в своем послании сообщает, что они, то есть апостолы, видели своими очами. Они слышали, рассматривали, и их руки осязали. Они трогали того, кто сотворил миры. Иоанн говорит, вечная жизнь явилась, которая была у Отца. Вот как вы думаете, сколько человек приняли с восторгом Бога, который явился им как человек? Евангелие сообщает, Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир,
«В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его

не приняли. Свои, то есть его, не приняли. А кто же принял? Ну, поначалу волхвы, которые принесли младенцу золото, ладан и смирну. При этом они не просто не исповедовали иудаизм, они даже евреями не были. Еще пророчица Анна и старец Симеон. Ну, можно назвать священника Захарию и его жену Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, включая, конечно, самого Иоанна. И после, когда уже Иисус вырос и вышел на служение, у него появились 12 апостолов и первые ученики. Ну, пожалуй, еще офицер римской армии, просивший об исцелении слуги, и тот командир солдат, совершавших распятие. А как же верующие? Ведь их было очень много. А написано, не все приняли его. По крайней мере, в описании описываются вот только выше перечисленные люди. Они не просто не приняли, а еле-еле вытерпев его присутствие, 3,5 года, они умудрились у того, кто был сама святость, найти преступления и грехи, достойные смерти. И руками римских воинов вбили Иисусу Христу гвозди в его руки, в те руки, которые создали землю и людей. А Иисус, ведь он специально родился в человеческом теле, чтобы явить Бога людям. Он так и сказал своим ученикам: «Видевший меня, видел Отца Небесного, и я, и Отец одно». Очень немногие увидели в Иисусе Бога. Основная масса людей его отвергла. Не вписался тот Господь, каким он был на самом деле, в представление о нем, каковое было у верующих того времени. Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Есть притча такая. Однажды один старик сидел у городских ворот. К нему подошел юноша и как-то спросил: «Я ни разу здесь не был. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «А, это были эгоистичные, злые люди. Впрочем, поэтому я с радостью уехал оттуда». «Здесь ты встретишь точно таких же», — отвечал ему старик. Хорошо, немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос. «Я только приехал, скажи, отец, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, — сказал странник, — это были добрые, гостеприимные, благородные души. У меня там осталось столько друзей. Мне было нелегко с ними расстаться». «Ты найдешь таких же и здесь», — ответил старик. Вот за всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он подошел к старику и спросил: «Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому сказал, что тут живут хорошие люди? Но ведь везде есть и хорошие люди, и плохие». Ответил старик: «Просто каждый находит только то, что умеет искать. Мы привыкли видеть то, что желаем, и судим при этом по-своему. А важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. А еще надо понять, что обращать внимание нужно на определенные вещи. Вот в наше время изменилось ли что-то сегодня? Я не думаю, что сильно. Приди Господь сегодня в человеческом виде к нам, и мы к Нему отнесемся, в общем-то, точно так же. Не будем ли мы, встретив Бога, терпеть Его присутствие, пытаясь избавиться от Него? Хотя я, конечно, могу сказать, что я соблюдаю заповеди, соблюдаю субботу, не ворую, отдаю десятину. Да, да, все это, конечно, хорошо. Верующие люди того времени тоже все это делали. Вот получается, что одно дело просто пытаться что-то соблюдать, и совсем другое, соблюдая, все-таки стремиться узнать Бога,
не таким, как мы хотим себе.

его нарисовать, а таким, каков он на самом деле есть. Если не стремиться к этому, то даже если что-то и соблюдаешь, то не заметишь, где в душе будет находиться изъян. Тут надо жизнь измерять не своими категориями, а божественными. Это говорит об особой посвященности, о постоянном формировании характера, который уподобляется божественному стандарту, то есть той его славе, которая есть любовь. Воистину надо уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. И если мы эту его славу сегодня не увидим, то когда он придет в той славе, от которой все падали от страха, то что от нас останется, если Господь есть огонь поедающий? Так что Бога очень важно увидеть, хотя внешне он ничем не отличался от других. Ведь дело не во внешности, а в том, что он в себе несет. Почему так получилось, что люди, видя живого Иисуса Христа, терпели его присутствие? Да потому что человек при встрече с ним постоянно ощущал свое несоответствие божественным стандартам. Тут выбор – либо признать проблему и покаяться, ну, либо продолжать как-то лукавить, пытаться оправдывать свое поведение, свою жизнь, ставя себя выше Бога. Так что, важно ли видеть Бога? Да, важно и очень важно. Это та виньетка, по которой выравнивается характер человека, и человек приобретает необходимые качества души. Но как увидеть Бога? А нужно обратиться к его откровению. А самым высшим откровением было пришествие Христа и Иисуса. А его жизнь описана в Евангелиях и в посланиях Нового Завета. Я думаю, это основной учебник жизни. Посмотрите на тех, кто увидит Бога в его непревзойденной небесной славе. Вот что сказано о них в Евангелии от Матфея, в 5 главе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем. Это те, кто не лукавит. А вот посмотрите, те, кто победил силы тьмы и стоят перед престолом Бога, уже в его царстве. Это откровение от Иоанна, 14 глава. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами». И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые, внимание, не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Смотрите, где стоят 144 тысячи спасенных. Да, да, перед тем самым престолом, перед теми четырьмя херувимами. А вот кого ненавидит сатана и против кого он восстает? В 12 главе сказано об этом. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Так на кого рассвирепелся дракон? Кто стоит перед престолом Бога? Кто видит лицо Господа? А те, кто победили. И вот их характеристики. Это чистое сердце, в устах которых нет лукавства, соблюдающие заповеди и при этом научившиеся из учебника жизни свидетельства Иисуса Христа, то есть Евангелия и того, о чем поведали апостолы в посланиях. Потому что Новый Завет – это и есть свидетельство Иисуса Христа. Это те, кто, увидев Христа, не лукавили, а покаялись и изменились. Они увидели Христа в Его славе на земле, а потом они увидят Бога в Его славе на небе. Потому что важно уметь искать не то, что

В 1687 году в Англии доктор Лейтон написал книгу христианского, естественно, содержания, духовной жизни, в которой он призывал верующих уповать на Христа. Также в этом своем произведении он обличал формальное христианство, указывая на то, что простое лишь исповедание веры Иисуса своими устами или исполнение каких-то праздников, участие в обрядах каких-то, не может спасти человеческую душу. Хорошая книга, хорошая тема, как вам кажется? Я считаю, очень полезное произведение. Но доктора Лейтона за это судили как еретика и приговорили его к следующему наказанию. Его высекли, а потом отрезали одно ухо и распороли одну сторону носа. И с одной стороны горячим железом выжгли на щеке две буквы «СС», то есть «Сеятель смут». Через неделю это наказание повторилось. Но вот что было самым ужасным, дорогие друзья, в том, чему подвергли этого доброго христианина. Перед каждой пыткой его заставляли целовать крест. Светские религиозные власти, было время в Европе, когда были настолько едины и так... были очень едины и близки, слиты в одно целое фактически. И таким образом, если мы возвращаемся к истории доктора Лейтона, светские и религиозные власти, точнее религиозные при поддержке светских властей, пытались поработить совесть этого человека. И мы можем задаться вопросом, и я задаюсь вопросом, когда вспоминаю эту историю. Почему некоторые люди себя всегда считают правыми и унижают тех, кто, на их взгляд, неправ и совершает какую-то ошибку? Почему многие люди должны бояться думать самостоятельно, выражать несогласие с мнением большинства? И вообще, имеет ли право человек делать в жизни самостоятельный выбор, даже рискуя ошибиться в чем-то, даже рискуя стать на неправильную дорогу? Может ли человек самостоятельно делать свой выбор в жизни? Последняя книга Библии – Откровение. Поэтому она и названа так, что она что-то открывает. И она говорит о будущем и позволяет нам заглянуть в будущее. Но и не только это. Она позволяет и правильно понять прошлое. Две главы этой книги, 13 и 14, особенно важны сегодня для нас. В этих главах мы можем услышать, точнее, ответ на вопрос, могут ли истории, подобные той, что приключилось с доктором Лейтоном, повториться когда-то вновь. Итак, мы с вами давайте прочитаем 13 главу книги Откровения. Но 13 глава начаться должна была на самом деле стихом выше, то есть 17 текст 2 главы, он должен был бы относиться к 13 главе. Поэтому я прочитаю последний стих 12 главы и начну 13 главу читать. «И рассвирепел дракон на жену». Сразу пояснение. Дракон в Священном Писании, в книге Откровения, это образ врага Иисуса Христа, это дьявол, жена – это церковь. «И пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Каким образом сатана желает вести войну, и что он собирается предпринимать в войне с детьми церкви, в войне с детьми Божиими? «И стал на песке морском». Знаете, я намеренно здесь упустил слово «я». В переводе у нас написано так: «и стал я на песке морском», как будто бы речь идет об Иоанне Крестителе, но я придерживаюсь той точки зрения, что здесь
должно быть сказано о драконе, потому что местоимения «я» в оригинальном греческом написании текста нет. Переводчики так перевели, ну потому что логично, кто стал на песке морском? Наверное, Иоанн, и вот он дальше что-то видит. Но в действительности, опять же, я повторюсь, я придерживаюсь такой точки зрения, дракон разворачивается, чтобы идти и сразиться с детьми церкви, и вот он, именно он стоит на песке морском, и выводит из моря к жизни того, через кого он собирается осуществить свою стратегию борьбы с детьми церкви, с верными детьми церкви. И что происходит? «И увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадем, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу». И дальше перечисляются 4 животных, из которых этот зверь как бы состоит. Это очень странное явление. «И видел я, что одна из голов его как бы была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Зверь в Священном Писании, в пророческих книгах Библии, книга Даниила и книга Откровения, в первую очередь, символизирует собой такие образования, которые созданы человеком. Политические, религиозные, экономические. Зверь символизирует то, что создали люди. Организации, созданные людьми, институты, образования, созданные людьми. О каком-то звере говорит Иоанн, богослов, через которого дьявол, дракон, намеревается победить верных детей церкви. Получается ли у него что-то? «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать 42 месяца», то есть время определенное дано. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и живущих на небе». И вот что важно. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонились ему все живущие на земле, имена которых не были вписаны в книгу жизни у Агнца, закланного от создания мира». Но дальше говорится о том, что произойдет с этим зверем в истории после того, когда время, отведенное ему на его действия, чтобы он себя проявил и осуществил ту стратегию, которую имел дракон относительно него, что произойдет с этим зверем? «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Я придерживаюсь следующей точки зрения на толкование 13 главы книги Откровения. Здесь речь идет о вполне конкретном историческом эпизоде, о вполне конкретном историческом отрезке времени. Я не буду говорить, как сколько он длился и так далее. Не это сейчас самое важное. Важно, что здесь речь идет, как бы это ни было странно, но здесь речь идет о христианстве. Здесь говорится о христианстве, о церкви, которая объединилась, смешала свои интересы со светской властью. И мы знаем, что это был достаточно большой период времени, когда много стран, много народов, языков и племен, точно так, как здесь сказано, находились под властью той религиозно-политической системы, которая доминировала в средние века в Европе. Но когда произошла

так называемая Великая Французская революция, сколько людей, испытывавшие негодование по отношению к тому состоянию и положению, в котором они находились, они, их отцы, их деды, многие поколения, и связывавшие это положение с государственной властью, с царской властью, они видели, что интересы церкви и христианства связаны с господствующей властью. И сколько вот этих людей, испытывавших негодование, излило свое негодование в том числе и на церковь, в том числе и на христианство. Сколько священников было убито, но сколько людей до этого было наказано? Было наказано руками самой церкви только за то, что люди верили немножко по-другому, только за то, что люди мыслили не так, как церковь в целом мыслила. Но случилось то, что, о чем говорит Иоанн в книге Откровения. Кто поведет в плен, сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, ему самому надлежит быть убито мечом. Много священников погибло в одни Французской революции. А в 1798 году французский генерал Бертье взял в плен папу римского. Это все, о чем говорит Священное Писание, все, о чем говорит 13 глава книги Откровения, исполнилось. Точка была поставлена. 19-й, 20-й век. Уже нет в нашем мире гегемонии религиозных сил. По крайней мере, если мы говорим о западной цивилизации, западной христианской цивилизации, нет гегемонии христианских сил. Точка была поставлена. Но помните вопрос, который я задал в самом начале? А может ли все-таки то, что происходило в средние века, повторится еще в будущем? Я сказал, что 13 глава и 14 глава книги Откровения отвечают на этот вопрос. 11 стих. 13 главы. «И увидел я другого зверя». Тут уже ответ. Тут уже содержится ответ. Один зверь вызван к существованию драконом. Дракон дает ему власть, дает силу. Ему определяется время. Кто определяет? Божий промысел. Что вот с такое-то количество времени он действует успешно. Потом его власть оканчивается, над ним происходит суд, но мы читаем. И это заставляет сердце наше биться немножечко тревожно. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел рога, подобные агнчим, но говорил, как дракон». Он действует пред ним, то есть перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Ну вот, друзья, я задам вопрос, основываясь все-таки на моей точке зрения, на толкование 13 главы книги Откровения. У христианства, которое когда-то вот так доминировало в западной цивилизации, в западноевропейской цивилизации, которая была нанесена вот эта рана, французская революция, пленение папы римского, когда так называемое Ватиканское королевство, оно перестало существовать, то есть государство и общество, казалось, отвернулось от христианства, от христианской церкви. Исцелела ли эта рана? Затянулась ли она? Посмотрите, что пишется в новостях, какую роль все больше и больше христианство и ведущие христианские деноминации вновь начинают играть в политической, в экономической, в общественной жизни современного общества. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед людьми, перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив».
образ зверя. Я напомню вам, что зверь символизирует собой образование, созданное людьми. Образ зверя, вот этого первого зверя, выведенного драконом из моря, о котором мы читали в первой части 13 главы книги Откровения, будет воссоздан. Этот зверь, точнее его образ, будет воссоздан. Люди создадут что-то, что будет напоминать того первого зверя. Об этом говорит Иоанн Богослов в 13 главе книги Откровения. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Не хочется сгущать красок, описывать все это как-то... как-то хмуро, как-то сгущая. Но Иоанн говорит о том, что да, это история, история прошлого, она перед вторым пришествием Иисуса Христа повторяется. Она повторяется. И мы видим, как в 13 главе книги Откровения разворачиваются эти страшные события. Сатана мобилизует на земле силы, которые исполняют его замыслы. И действительно он старается на протяжении всей истории поработить волю и совесть всякого человека. А ведь время, в которое мы живем, названо временем испытания. Это время испытания длится на земле с тех пор, когда в Эдемском саду было посажено дерево познания добра и зла. В это время каждому разумному жителю нашей планеты предложено сделать выбор. Выбор в пользу добра или в пользу зла. В пользу Бога или в пользу безбожия. Вот за этот выбор и идет борьба. Борьба за умы, за души человеческие, за власть над совестью людей. И борется Иисус Христос, Бог с одной стороны, его враг, дьявол с другой стороны. Но пока длится это время, время испытания, ничто по замыслу Божьему не должно препятствовать свободе человека. Так же было, когда Каин убил Авеля. Это было первое преступление, которое совершено было на земле. И когда Бог презрел, как говорит Священное Писание, на жертву Авеля, а не на жертву Каина. Ну, почему? Потому что Каин принес совершенно не то, что было заповедано, не то, что Богом было предусмотрено. Он принес овощи и фрукты в жертву Богу. Это вообще никак не вписывается в план искупления, план спасения и в библейскую какую-либо концепцию. Но Авель принес агнца, символ будущей жертвы Мессии, который должен пролить свою кровь за грехи человеческого рода. И Бог принял эту жертву. За что Каин, обозлясь на своего брата, убивает его? И только после этого звучит голос Бога, который спрашивает: Каин, а где Авель твой брат? Мы часто спрашиваем, почему Бог допускает такие вещи? Почему Он не останавливает руку преступника, когда тот совершает что-то противоправное? Идет время испытания. И Бог гарантирует свободу человеку. Человек имеет право сделать свой собственный выбор в пользу добра или в пользу зла. Почему Бог меня не остановил, когда я делал какую-то ошибку? Можно и такой вопрос задать. Идет время испытания. И только Бог может решить, что кому-то уже пришел час
держать ответ за свой выбор, что для кого-то это время свободного выбора

подошло к концу и закончилось. Но сатана. Но сатана, и вот мы читаем с вами 13 главу, игнорирует свободу, которую Бог дает человеку. В книге Откровения, вот в 13 главе, мы прочитали с вами о тех злодеяниях, которые он совершает на земле, порабощая людей, живущих в последнее время перед вторым пришествием Иисуса Христа. И мы видим, что он для этого использует. Он использует те же самые методы и приемы, которые он использовал тогда, когда жил в Англии доктор Лейтон. Пострадавший за свои убеждения, пострадавший за голос совести своей, которой он прислушался, пострадавший за то, что выразил свое опасение о формальном духе, захлестнувшем христианский мир. Это насилие. Насилие над телом и над совестью человека. Бог никогда так не действует. Никогда. Даже предлагая правильную, истинную религию, Бог оставляет за каждым человеком право выбора, повиноваться или нет. Если вспомнить историю взаимоотношений Иуды и Иисуса Христа, мы заметим, что, наверное, с самого начала, когда в сердце Иуды еще только зародилось желание предать Христа, тот уже знал, что происходит в его душе. Иуда, как и многие ученики, как все ученики Иисуса, они предполагали, что Иисус сядет на трон, что Иисус станет царем Израиля. Это было бы правильно. Я, наверное, будучи, если бы был в их время, я бы их 100% поддержал бы. Такой человек, как Иисус, был этого достоин. И вот они предполагали, что он сядет на трон, и им достанется часть его славы, им достанется часть его влияния, часть его богатства, потому что они будут его главными помощниками. В конце концов, именно к этому он их и призвал. Он для этого сам их избрал. Но тяжелее всех Иуда пережил отказ Христа от царства. Да, Иуда тяжко пережил то, что Иисус прямо отказался сесть на трон. Был этот момент, когда 5000 человек, не считая мужчин и женщин, были накормлены Иисусом Христом. Буквально из ничего, из воздуха. Он дает им пищу, кормит их. И что же происходит потом? Наверное, не без помощи того же самого Иуды и других учеников, а люди собрались, чтобы воцарить Иисуса, чтобы объявить Иисуса Христа своим царем, а тот отказывается. Иуда тяжело пережил это. И тогда он понял, что, следуя за Иисусом, он не дождется тех почестей, той славы, того богатства, на которое рассчитывал. И тогда в его сердце появилось вот это темное. Он решил предать Иисуса Христа. Да, может быть, он решил подтолкнуть его. Вот я сейчас врагов на него напущу, а Иисус, куда он денется? Он проявит свою силу, свою власть. Но не позволит же он, в конце концов, убить себя. Что-то Иуда прослушал. А может быть, он так и не думал. А может быть, он просто решил хоть что-то из этого взять, из этой ситуации. Сколько лет он провел рядом с этим человеком, сколько надежд с ним было связано. Хоть что-то возьмет, хоть 30 сребреников за него получит. До самого конца Иисус знал, что происходило в сердце Иуды. Давайте представим себе, что бы мог сделать Иисус. Было множество моментов, когда они путешествовали, когда они находились там, где никто бы их не видел, и никто не мог видеть их. На каких-то дорогах, в горах, в каких-то ущельях, отдыхая на берегу каких-то, может быть, горных речушек. Чего стоило Иисусу Христу сказать ученикам: «Среди нас предатель, и вот он», и привести несколько неопровержимых тому доказательств или заставить Иуду в этом признаться? Когда Иисус
организовывает последний ужин, который он проводит со своими учениками. Иисус, более того, он дает Иуде вот на этом последнем ужине, прямо дает ему понять, он знает, что происходит в его душе. Но до самого конца дает ему возможность сделать правильный выбор. Да, Бог не действует так, как действует сатана. Сатана порабощает волю и совесть человека, а Бог взывает к совести, а Бог взывает к вере, а Бог говорит о том, кем Он является для нас и призывает доверять Ему. Мы в тени событий, которые должны наступить. Мы в тени событий, о которых говорят последние тексты 13 главы книги Откровения, когда повторится история недавнего прошлого, когда вновь сатана, используя разные человеческие силы, будет пытаться поработить совесть людей, желающих свободно поклоняться Богу по заповедям и в соответствии с голосом совести своей. И что же в ответ на это говорит Бог? 14 глава книги Откровения. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». В то время, когда сатана прибегает к насилию, Бог взывает к совести человека. И этим он в корне отличается от своего врага. Вера в Бога – это единственный на самом деле возможный путь к безопасности, к свободе и в прошлом, и сегодня, и в вечности. Человек, сохранивший верность Богу, невзирая ни на что, как это возможно было и с доктором Лейтоном, и со многими людьми, которые, да, умерли, отдали свою жизнь в прошлом, но сохранили совесть незапятнанной от компромисса какого-то. Так вот, эти люди сохранили свою свободу. Они сохранили свое подлинное лицо только благодаря тому, что они сохранили верность Господу. Время испытаний подходит к концу, и скоро все мы будем держать перед Богом ответ за свои поступки и за свой выбор. Об этом говорит книга Откровения, которая несет призыв к человечеству сохранять верность Богу и повиноваться Его заповедям.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым, не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым. В другом месте написано: не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым. Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену

ну, старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли. Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени. Будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят, но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь.

Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал — это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит в вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленны и хотят чего-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дело до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог, как открывает

так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг, тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене. Не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровое отношение.
вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу. Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести. Ободрять, помогать, советовать, вести вперед, но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку, вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу.
Он больше не стеснялся и хотел

всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип: если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю: Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. До недавних пор считалось, что детский сад – необходимое звено в развитии каждого ребенка. Но на самом ли деле детям нужен детский сад? Обязательно ли ходить туда, чтобы социализироваться в обществе и быть здоровой, полноценной личностью в будущем? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева. Диана, решая вопрос о детском саде, мне кажется, в первую очередь нужно понять, зачем детский сад вообще нужен моей семье, моему ребенку и нам, родителям.
1: И действительно, повсеместно считается, что детский сад – это необходимое звено в развитии ребенка, потому что ребенок, садовский ребенок лучше подготовлен к школе, обладает определенным уровнем знаний. Он более социализирован, поскольку имеет возможность находиться в детском коллективе и устанавливать там отношения, учится устанавливать отношения. И в советское время даже было необходимым отдавать детей в детские сады. И домашние дети встречались редко. Но сегодня, кроме детских садов государственных, существуют еще детские центры развития. Всевозможные секции, кружки, которые может посещать ребенок. Кроме того, есть и частные педагоги, которые могут на дому с ребенком заниматься. То есть вариантов устройства ребенка на сегодняшний момент очень много. И поэтому не только садовский ребенок может подготовленным к школе пойти. Не только садовский ребенок может пойти хорошо подготовленным к школе, но и семья может обеспечить ребенку эту подготовку.
0: Угу. То есть мы сегодня вообще будем говорить о плюсах и минусах как детского сада, так и домашнего воспитания ребенка до школы. Да. А в каком все-таки возрасте стоит ставить перед собой вопрос, отдавать или нет ребенка в детский сад?
1: По мнению специалистов, психологов, до 3 лет у ребенка с матерью возникает очень большая эмоциональная связь. И у них такая социальная ситуация развития «мы», когда ребенок не может существовать без мамы долгое время. И сепарационная тревога, то есть по отсутствию матери, у ребенка очень сильная. Угу. Поэтому психологи не рекомендуют ребенка отдавать в раннем возрасте в детский сад. И поскольку в 3 года у них наступает кризис, если этот кризис еще совпадает с адаптацией к детскому саду, то ребенок очень плохо и болезненно себя чувствует. Часто болеет в результате адаптации, и еще это сопровождается негативизмом, неприятием всего вокруг. Поэтому лучше к 4 годам. 4 года – это самый безопасный вариант, когда можно ребенка отдать в детский сад. И как раз-таки после 3 лет у детей появляется особая потребность, к 4 ближе, особая потребность в общении, взаимодействии, в игре со своими сверстниками. То есть это потребность ребенка, которую действительно необходимо удовлетворить.
0: Вот еще один больной вопрос, которые возникают у родителей, когда они отдают ребенка в детский сад, это что ребенок оттуда принесет, как раз вот общаясь со своими сверстниками. Какие слова, какие поступки, то есть то, чему дома его не учили. Как, этому можно ли как-то противостоять, или это неизбежность?
1: В любом возрасте, конечно, некоторые родители думают, что если они не отдадут в детский сад, они оградят ребенка от негативного влияния окружающих людей, но все равно мы с этим можем столкнуться и в более позднее время, да, и в школе. Однако, даже на примере собственного ребенка могу сказать, что да, случается такое, но поскольку мы уже вкладываем вот этот нравственный фундамент у детей и с раннего возраста и говорим, что плохо, что хорошо, на примерах вот таких плохих поступков иногда и других людей, детей, мы говорим, что это плохо, так поступать нельзя. То есть ребенок начинает понимать, что вот так повторять не нужно. То есть мы говорим и объясняем. И, конечно, вот здесь вот этот фундамент нравственный, он уже должен начать закладываться. Поэтому нужно с ребенком много говорить, объяснять, читать литературу, читать необходимые произведения, где вот встречаются такие примеры. Например, художественных образов, где мы говорим с детьми о том, что, как нужно себя вести, а как нет.
0: Да? И, конечно, в наших христианских семьях мы с самого раннего возраста читаем с ребенком Библию, да, то есть закладываем вот этот самый необходимый нравственный фундамент. И, ну, если, как вы говорите, к 4 годам уже можно многое что в ребенка заложить. И я для себя понимаю, что действительно ребенок в конце концов должен начать приобретать какой-то иммунитет, так же, как и в здоровье, так и в психологическом плане, только сталкиваясь с этой самой инфекцией, да, наверное,
1: да,
0: нужно.
1: Действительно, это работает, это действительно так. Но этого не избежать, к сожалению. Мы не можем оградить ребенка, посадить его в какой-то под колпачок, знаете, и беречь, чтобы с ним ничего не случилось. Рано или поздно он все равно столкнется с этим. И хорошо бы, если мы пораньше начали ему прививать необходимые нормы, правила поведения в обществе и в общении с другими людьми.
0: Еще один вопрос, тоже больной, для всех мам. Это насколько хорошо за ребенком ухаживать в детском саду? Особенно, когда мама отдает ребенка в детский сад, и ребенок начинает постоянно болеть. Первое, конечно, что кажется, за ним там плохо ухаживают. Что можно с этим сделать?
1: Ну, для начала я бы сказала, тут важен вопрос еще выбора все-таки учреждения, когда мы хотим отдать своего ребенка, особенно если мы хотим его отдать рано, а в связи с нашей экономической, может быть, ситуацией, там, политической стране, мамы не могут до 3 лет часто сидеть с ребенком и дает его рано, в 1,5 года, допустим, после 1 года. Это часто, чаще всего это частные сады.

0: Вот. И частные сады на сегодняшний момент, они бывают очень разные по своему уровню, да, по своему уровню компетентности педагогов. И поэтому, когда мы посещаем эти сады, когда мы посещаем, нам делают экскурсию в этом детском саду, мы проходим экскурсию.
1: То есть мы выбираем, да?

0: что нужен увлажнитель, нужна своевременная уборка. Обо всем этом можно спрашивать и задавать вопрос. Потому что действительно встречаются, бывают такие случаи, когда не очень хорошо. Но можно задать вопрос, да, и спросить, а почему и как, ну вот все-таки. Но тут еще, наверное, стоит сказать, если ребенка отдают рано, да, в детский сад, и он начинает болеть. Это же еще может быть связано с вопросом адаптации, потому что он тяжело переносит.
1: То есть это не обязательно условия
0: Нет,
1: это что-то другое?
0: Да, чаще всего, скорее всего, связано у детей раннего возраста от 1,5 лет, чаще всего это связано с привыканием к детскому саду, поскольку они еще не могут оставить
1: стресс?
0: Маму, да, сепарационная тревога присутствует, ребенок не может отпустить маму. Иногда это не выражается в слезах, а внутри ребенка, и они начинают болеть. Но опять же, когда отдавать, да, тут еще зависит индивидуально от каждого ребенка. Есть дети, которые хотят и раньше 4-3 лет, и в 1,5-2, которые хотят общаться, хотят стремятся к другим детям, стремятся к какой-то деятельности, и им просто мамы дома, может, даже не хватает. Поэтому они хватают маму на улицу, куда-нибудь в центр, просят об этом. Да, вот эта потребность, она может проявляться гораздо раньше. И можно попробовать даже поводить ребенка на полдня в детский сад, чтобы она там посмотрела, освоилась, ей там будет, может быть, интереснее, чем дом, потому что там богатая развивающаяся среда, там много детишек, там интересные, может быть, занятия какие-то, которые мама дома не даст. И опять же, говоря о плюсах и минусах, да, в детском саду все-таки есть программа детского сада, есть разнообразный спектр занятий. Где-то больше, где-то меньше, но детей готовят физически, интеллектуально. У детей
1: да,
0: музыка, хореография,
1: гуляют,
0: физкультура,
1: им
0: да,
1: погулять,
0: да,
1: да,
0: им развивают мелкую моторику, там все-все, все необходимые условия, для, чтобы личность развивалась. Ну, в хорошем саду, с хорошими, да, компетентными педагогами, все эти качества могут полноценно развиваться. И не всегда дома, в домашних условиях, вот, к сожалению, не могут мамы дать этого. Поэтому здесь важно, чтобы, если мама очень хочет, чтобы ребенок был, воспитывался в домашних условиях, здесь либо нанимать специальных педагогов, либо пройти курс какой-нибудь обучения, освоить дошкольную педагогику, психологию, взять какую-то программу, может посоветоваться с садовскими работниками, чтобы позаниматься по этой программе. Потому что на выходе в школу все равно будет видно, что у ребенка существуют некие проблемы все равно. И это видно при тестировании, при поступлении в школу. Ходил ребенок в сад, не ходил, и какой у него уровень подготовки на сегодняшний момент.
1: Мы чуть-чуть позже перейдем к этому вопросу, вот как ребенка можно подготовить к школе дома. А вот что касается еще детского сада, ведь часто идет речь не о выборе не только самого учреждения, но и воспитателя. Как маме передать в чьи-то чужие руки воспитание ребенка, это очень волнительно, это очень ответственно. Можно ли как-то выбирать воспитателя и как лучше это делать, на что обращать внимание?
0: Конечно, если вы даете ребенка в государственный сад, где вы стояли на очереди, там вряд ли предоставят возможность выбирать. Если есть возможность, обладаете средствами, вы идете в частный детский сад, то там, наверное, больше возможности выбрать, если несколько групп, посмотреть на педагога, посмотреть, возможно, на отзывы об этом детском саде, что пишут другие люди, поговорить с другими родителями, посмотреть на педагога в деятельности, может сводить на прогулку ребенка, посмотреть, как она.
1: На что общается. Больше обратить внимание? На ее компетентность как педагога, как на ее способности обучать детей или на ее сердечность, мягкость?
0: Знаете, даже в учебниках по введению в педагогическую деятельность написано, что первое главное условие успешной любой педагогической деятельности – это любовь к людям и к детям. И без этой любви, в принципе, все остальное, наверное, не имеет смысла и не имеет эффекта, потому что у детей все-таки базовая потребность в этом возрасте, в дошкольном и в раннем, и в дошкольном возрасте – это потребность любви, в заботе, во внимании, индивидуальный подход. И когда ребенок видит, что его любит педагог, то все остальное, мне кажется, прикладывается. То есть, ну, это будет эмоциональный человек, который рядом с ребенком, который проявляет положительные эмоции. А дети, поскольку эмоционально, на эмоциональном фоне положительном, лучше воспринимают информацию, они будут лучше обучаемы. Ну, то есть тут важно иметь и конечно, любовь к детям, и подготовку.
1: Хорошо. Вот я просто вспоминаю действительно свою старшую дочь. У меня совершенно не было в планах отдавать ее в детский сад. И в возрасте как раз 4 лет она во время наших с ней прогулок стала видеть, замечать стала детей, которые гуляют за заборами, гуляют группами.

0: Я объяснила ей, что детский сад, и она просто стала требовать, чтобы мы туда ее отдали. Это было мне, конечно, непросто расстаться со всеми своими предыдущими, так сказать, планами на жизнь, на ее воспитание. Вот. Но, слава богу, я познакомилась с женщиной, которая оказалась воспитателем детского сада. Вот. Как оказалось, прийти просто погулять с детками нельзя. Можно отдать ребенка в детский сад. И вот тогда действительно в нашей семье мы приняли все-таки решение отдать ее в детский сад. Ей было уже 4,5 года, когда мы уже, так сказать, подготовили необходимые документы и все остальное. И действительно, я понимаю, что это было такое, ну, правильное решение, потому что она у меня была очень общительная. И хотя у нее и в церковь мы ходили, она общалась там много с детьми, и ходили в гости, и гуляли на площадке, и ходили на музыку, ей не хватало все равно. Ну, ей хотелось все время расширить, так сказать, круг своих друзей. И я поняла, что это правильное решение на тот момент. Но вообще, конечно, детский сад, он ведь не только для ребенка нужен, он в какой-то степени может быть нужен и для мамы, потому что мама, она ведь тоже начинает уставать уже, да, постоянно вот это вот зацикливание на ребенке, ей хочется тоже как-то развиваться. Вообще, это правильно, это нормально, это тоже причина.
1: Я думаю, что это неплохо, когда мама и сама воспитывает ребенка и находит возможность, да, его воспитывать сама и дать ему весь необходимый багаж там, знаний, которые предполагает вообще детский сад. И в то же время, если она понимает, что у ребенка существует, как вы сказали, потребность, у ребенка в общении с другими детьми, со сверстниками, в взаимодействии, в игре с ними, то это тоже неплохо отдать. Тут, мне кажется, все-таки больше надо смотреть на потребности ребенка, нежели даже на свои. То есть мама немножко жертвует, я бы так сказала. Конечно, хочется больше свободного времени, хочется потратить время на себя, а устаешь, и приходится много заниматься домашними делами. Но когда ты понимаешь, что на весах стоит жизнь и здоровье твоего ребенка, и то и в первые 5-7 лет закладывается база личности, то тут уже думаешь, может, все-таки где-то пожертвовать временем и дать им, ей все необходимое.
0: Тем более эта жертва, она потом, в общем-то, окупится, да, если твой ребенок не болеет, да, если ты видишь, что у него складываются хорошие черты характера, да, что он спокойно развивается, что, ну, вообще, как бы он такой нормальный, гармоничный, спокойный, да, то тебе самой потом от этого будет легче с ним, даже когда он пойдет в школу.
1: Да, плоды, конечно, такого подхода будут в будущем, наверное, и дальше, и после школы в том числе. Потому что дети – это всегда вклад, да? Вклад,
0: да,
1: своих,
0: это вклад
1: собственных
0: на будущее,
1: сил, своей жизни в ребенка.
0: Давайте теперь перейдем действительно к плюсам вот домашнего воспитания ребенка. Что нужно вот маме обеспечить ребенку, если родители принимают решение, что он не будет посещать детский сад?
1: Первое и самое важное для ребенка – это, конечно, социализация. Кроме того, что мы даем дома, для ребенка необходимо создать условия, где он будет гулять и общаться с другими детьми, может быть, какие-то общие детские площадки или центры развивающие, где дети могут играть вместе, общаться.
0: То есть не просто сидеть рядом и обучаться рядом, а именно играть.
1: И даже можно такую практику вести, вводить к подругам в гости на какое-то время, чтобы ребенок понимал, что слушаться может он не только мама, но и кого-то еще. То есть в гости ходить друг к другу, да, ну то есть мамочка, которая дома.
0: То есть он должен еще общаться с другими взрослыми, да, я так понимаю?
1: Обязательно, да, обязательно.
0: И учиться правильно строить с ними отношения.
1: Да, потому что ребенок очень сильно привязан к маме, и вот этот вот, когда он выходит уже за границы этого общения, ему немножечко страшно, и поэтому мы постепенно должны ему прививать навыки общения с взрослыми детьми, со знакомыми, да.
0: А как часто ребенка нужно, например, раз в неделю, это достаточно или нет?
1: Я не знаю, существуют ли такие четкие границы раз или нет. Я думаю, ну, почаще, может быть, 2 раза в неделю, когда мы можем с другим взрослым пообщаться, ставить.
0: Ну, а даже играть с детьми, это, наверное, надо практически каждый день,
1: ну, потому что
0: после
1: детей
0: 4 лет, да?
1: Ну, мой ребенок в год, в полтора уже хотел и бежал на улицу. То есть они начинают самостоятельно ходить, уже немножко самостоятельно начинают быть, им уже хочется играть, бегать на площадку и так далее. То есть есть такое. Но существует еще некая опасность, это аффективная привязанность ребенка к матери, когда мама сама боится ребенка от себя отпустить, когда тревожится постоянно за его здоровье, у нее постоянно тревога на то, что он, с ним может что-то произойти и случиться, и эта тревога передается ребенку. Поэтому здесь нужно быть

0: самой немножко настроена внутренне, особенно и когда мы в сад отдаем, да и вообще, в принципе, когда мы отдаем ребенка там, бабушкам, дедушкам, знакомым, взрослым, uh-huh. тем, которым мы доверяем, мы должны уже немножечко так, тоже спокойнее к этой ситуации, к моменту разлуки относиться, что вот ребенок сейчас побудет с кем-то еще. Вот такая аффективная привязанность, она, конечно, немножко опасна и для здоровья ребенка тоже, потому что и к саду, и вообще к другим людям, к обществу сложно адаптироваться ребенку, которого мама сильно к себе вот привязывает.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы сегодня так откровенно отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Счастья вам и вашим детям.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает, надежда лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача.

Совершенно не думал, что буду здесь петь на сцене, играть сегодня. Но вот так Бог наполнил, коснулся, и я счастлив, что мы пели именно это. Правда же, друзья? Аминь. Друзья, кто хотел бы иметь огонь Гедеона, то для этого нужна еще и смелость, потому что они выступили в сражение. Они вышли ночью. Они вышли против огромной армии мадианитян. И нужно было слушаться именно вот Гедеона, его команды, да. У него от Духа Святого было что-то сказать. Ведь Бог ему явился и сказал: «Иди, и этой твоей силой избавь мой народ от угнетения мадианитян». Мадианитяне были 6 лет. Они грабили землю, они забирали весь урожай, они забирали у людей все, что они хотели. Они приходили с верблюдами, они нагружали, навьючивали все богатства Израиля и все оббирали их. И Израиль тогда, он не служил Богу, они забыли Господа. Точно так же, как многие люди в нашем городе, не в осуждение говорю, они не знают Господа, они не думают о Нем. Они думают, как своими силами решить проблемы, как получить лучшую работу, как заработать деньги, как прокормить семью, как, значит, делать то или другое, купить.

ту или другую вещь. Но важно в этом не забывать Господа. А ведь Библия говорит: «Возложите на Господа заботы, и Он поддержит тебя». Он не даст поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться. То есть, когда ты будешь колебаться, ой, как я буду жить, что со мной будет, представляете? Слава Богу. И поэтому Господь, Он учит нас в Новом Завете, через Петра. Все заботы ваши возложите на Него. Он печется о вас. Он заботится о вас. И вот сегодня я хочу прочитать о нашем чудесном Боге. Это познание нашего Бога, какой Он есть. И книга «Бытие». Когда мы говорим об Аврааме, то мы с вами вспоминали в прошлый раз, что Бог открыл себя, какой Он. Представляете себе, что к вам является Господь. К Антонине, там, к Вере, к Нине и так далее, к Людмиле. Он является и говорит: «Я Бог всемогущий». Он говорит лично тебе, а Он действительно из Библии говорит тебе. Библия – это богодухновенная, друзья. И он говорит: «Я Бог всемогущий», то есть «Я все могу». Он имеет в виду для Авраама. «Я все могу, ходи предо мной». То есть перед Богом. Это значит с Богом разговаривать, перед Богом ходить. Это значит не как перед людьми. Знаете, люди перед людьми, то есть кто-то перед начальством, он старается, ну, как бы угодить, старается, ну, быть хорошим, угодить начальнику. Но ходить перед Богом. Но сердце знает только Бог. И человек, он может быть вежлив, знаете, но внутри у него может быть даже и осуждение начальства, или обида, может быть. Но когда ты ходишь перед Богом, то мы ходим перед Богом, который видит сердце. Он видит нашу внутренность. И мы тогда ходим перед тем, кто видит нас насквозь. И он не только видит там наши недостатки. Слава Богу, он нас омыл кровью. Но он может видеть. Но он видит твои нужды. Он видит твои желания. Он видит все ситуации. И поэтому сегодня я буду говорить, какой Бог. Он не только Бог всемогущий, а Он Бог, который все предусматривает. И поэтому книга «Бытие». Мы сначала откроем 17 главу в напоминание. «Ходи предо мною, будь непорочен, и я тебя благословлю. Я размножу, я заключу с тобой завет. Поставлю свой завет, то есть договор с тобой заключу, что Бог говорит тебе, Наташа говорит, Сережа, Ирине, я буду с тобой в сотрудничестве». Друзья, это мы можем принять только верой. А без веры никак невозможно угодить Богу. Скажите аминь. Кто из вас помнит, что в книге Галатам написано, что мы все дети Авраама? Кто помнит? Кто помнит реально? Помните, что познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И значит, по обетованию наследники. И вот Бог нас учит, смотрите, углубленно, чтобы мы посмотрели на это, что вы не просто в одиночестве женщина или в переживаниях сестра или брат. Вы дитя Авраама. Более того, вы дитя Господа. И Бог хочет, чтобы мы это знали, знали, знали очень хорошо, что вы дитя Бога. Библия говорит, мы возлюбленные, мы дети Божьи, то есть мы любимые им, мы дети Бога. Но мы также дети Авраама. И когда мы читаем об Аврааме и понимаем, что он наш духовный отец веры, то мы тогда его жизнь применяем к себе. Если мы не знаем, что он наш отец, то наша как бы родословная, ну, которая в Аврааме, нам непонятно, и мы идем мимо него, и мы понимаем, вот такой был Авраам, то есть отдельно стоящая от нас личность. Ну вот как мы бы сказали, вот на земле есть такой-то человек, не буду имена называть, миллиардеров там или ученых, но об Аврааме мы не говорим так. Вернее, мы не должны говорить так. Как мы должны говорить? Авраам – отец наш, написано. А раз он отец наш, а мы его дети, то мы наследники тех благословений, которые Бог дал Аврааму. Чтобы мы получаем тогда Святого Духа. Это как Исаак. Мы получаем его благословение. Мы получаем его радость, потому что Исаак – это радость. Это вызывает, ну, улыбка, радость. Он, когда рождаются души в Царство Божие, когда Бог дает какие-то другие благословения. И Бог ему сказал: «Я Бог всемогущий». И вот когда мы в воскресенье вспоминали, что прославление было поставлено впереди собрания, это значит, обычно в начале церкви люди прославляют. Это по Писанию. Мы молимся, но потом начинается прославление, то Иосафат, который сказал, представьте, Иосафат, ну, представьте себе, он не солдат поставил, не со щитами, которые будут защищать от стрел, а он знает, что Бог даст победу, и он посоветовался с командой, вот как у нас есть команда, и он поставил впереди прославляющих, которые начали петь, представьте, поют перед врагами: «Господь благ и милость его вовек».

Господь благ и милости вовек. Они славили. И когда они славили, тогда начался переполох в стане врага. И они начали поражать друг друга, эти враги. Смотрите, прославление, оно пошло впереди, но там были слова. Он говорит: Господи, прежде чем Господь послал победу, он говорит: Господи, не ты ли эту землю дал Аврааму, другу своему? Не ты ли обещал для Авраама друга своего? И так написано в книге Паралипоменон, что он друг Божий. Друг Божий. А он, тот наш Авраам, отец, он друг Божий. И в тебе, Господь сказал ему, Аврааму, благословятся все народы. Белорусы, русские люди, славяне, украинцы, грузины, армяне и все-все другие. В тебе благословятся все народы. И поэтому Бог говорит: я всемогущий. Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили первое, что мы служим всемогущему Богу. Ты можешь все, написано, и намерение твое не может быть остановлено, так написано в Библии. Не может быть. Теперь Господь говорит, Марка 10:27. Запомните, это один из моих любимых стихов. Все возможно верующему, все возможно Богу. Все возможно Богу. Человеком невозможно, все возможно Богу. Давайте скажем вслух, я прошу вот и Наташу, и всех, скажите: мой Бог – это Бог всемогущий. Мой Бог – это Бог всемогущий. Молодцы. Все, кто смотрит эту программу по телевидению, скажите, пожалуйста, там вслух, где вы находитесь, если вы можете, если вам не разбудить ребенка маленького, и вы боитесь сказать вслух или что-то, то просто скажите, давайте еще 7 месяцев с вами скажем: наш Бог есть Бог всемогущий. Наш Бог есть Бог всемогущий. И вот слава Господу, прославим за это Бога, наш Бог всемогущий Бог. Это значит, мы направляем свою веру всемогущему Богу. Если мы не будем читать Слово, наша вера начнет слабеть, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А когда мы читаем Слово, мы вспоминаем, какой наш Бог. И мы вспоминаем, кто мы в нем. Мы: ой, я же дитя Бога, он же любит меня, он же умер за меня. Так вот, Господь продолжал иметь дело с Авраамом. И однажды он сказал ему сделать невообразимое. Того сына, который послал ему спустя 25 лет ожидания, ну, после обещания, данного Аврааму в 75 лет, сын рождается в 100 лет. А еще до этого Авраам ждал. Так вот, сын, полученный с такими ожиданиями, с такими надеждами, Исаак, его назвали улыбка, смех, и вот это смех, улыбка и радость, и вдруг Бог говорит: возьми Исаака, сына твоего, то есть возьми радостного, счастливое, счастье твое, радость твою, улыбку твою, и иди на гору, и вознеси мне его в жертву. Написано, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Что сделал Авраам? Он поднялся, он взял огонь. Смотрите, с помощью Божьего огня мы должны идти, да? Он взял огонь, он взял дрова. И он не взял ни овечку, ни барана, ни козлика. Он пошли с сыном и еще два слуги. Очевидно, они несли дрова, возможно, помогали эту нести ношу. И, наконец, Авраам сказал им остаться, двум слугам, а сам пошел вместе с сыном выше. И это описано в Библии как удивительная история, которая потрясала меня до слез много раз. Так вот, представим себя, когда Бог самое дорогое, самое любимое просит у тебя. Мы знаем конец этой истории, поэтому нам легко ее рассказать, легче, потому что мы знаем, что Бог не взял этого мальчика. Он только проверил его, готов ли Авраам. Но мы знаем, что Господь дал ему, заменил жертву. Но мы знаем, что Бог своего сына не пожалел ради нас. Скажем аминь, друзья. Он сделал больше, чем сделал Авраам. Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мои грехи были оплачены, чтобы мой характер, не знаю, мои обиды, мой гнев, не знаю что, мои переживания, все свою жизнь, все что угодно в моей и твоей жизни, все было оплачено во Христе, то есть было наказано в Сыне Божьем вместо нас. Слава и благодарение Богу. Кто-нибудь может поднять руку и сказать: благодарю Бога. Благодарю Бога. Мои грехи оплачены. Я выкуплен, я искуплен. Но прежде чем это совершилось с Авраамом, когда Бог дал ему чудо,
и он получил вот этого овна, то есть овечка мужского рода, взрослый такой баранчик, овеска, овен, Бог вел его, и он говорит: «Иди, куда я покажу тебе». И Авраам шел, и сын ему говорит слова. Итак, Бытие 22, стих 13. «Возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен». Нет, давайте выше прочитаем, простите, пожалуйста. 7 стиха. «И начал Исаак говорить с Авраамом, отцу своему: отец мой». Он говорит: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвоприношения? Он понимал это. Авель когда-то принес жертву, они приносили жертву. Но где ягненок? То есть идут без стада, идут вдвоем. Авраам сказал ему, 8 стих: «Бог усмотрит себе ягненка для приношения». И шли дальше оба вместе. То есть сын пошел дальше, он пошел. И когда пришли на место, о котором сказал Господь, Авраам устроил жертвенник, разожил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник поверх огня, поверх дров, и простер Авраам руку, чтобы взять нож. Даже читать тяжело, чтобы заговорить. То есть смотрите, как он был послушен. Он взял, но он не поднял руки. Бог говорит: не поднимай руки твои. Он протянул руку, взял нож. Где у него был? Может быть, в одежде, я не знаю. Бог говорит: не поднимай руки на отрока, не делай ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, то есть мужского, овца мужского рода, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял его, принес его всесожжение вместо сына. Какая радость была там! Какая радость была! Библия говорит, он верил, что если даже принесет сына, Бог его тут же воскресит из мертвых. Вы представляете, какая вера была Авраама? Прославим Бога за такую веру. Он верил, что сын все равно будет жить. Он верил, что этот мальчик будет наследником всего. Авраам, он не был в фатальном состоянии, в таком поражении. Он был в вере. Но Бог его лишь проверил. И нигде в Библии не написано, что Бог сказал: хоть когда-то принеси человека в жертву по-настоящему. Никогда. То есть он сам приготовил себя в жертву. Так вот, слова в 8 стихе: «Бог усмотрит в себе». И тогда Авраам говорит в 13 стихе, в 14, простите, 22:14: «И нарек Авраам место тому Иегова Ира». Это означает: «Бог усмотрит». Бог усмотрит. Все из нас знают слово «предусмотреть». Предусмотрительный человек усмотрит, то есть приготовит заранее. Я хочу вернуться сначала в слово «Эл-Шадай». То есть Бог всемогущий, Эл-Шадай, по-еврейски означает «могучий и сильный». Второе. Вседостаточный. Вседостаточный, то есть самодостаточный, вседостаточный. Дальше. Эл-Шадай переводится как «кормилец», это в смысле, который питает и заботится о нас. И четвертое. Шадай, вот слово, означает так же, как мать кормит ребенка. То есть Бог, который как мать грудью кормит ребенка. Вот такой наш Бог. И еще, кроме этого, написано, нету полного значения этого слова. Оно еще полностью не открыто. Ну, как вот в словарях. Представляете, Бог не только такой, то есть Он могучий и сильный, не только вседостаточный, у него все есть, не только кормилец, кто питает, не только нежно, как мать, кормит груди нас, но еще есть много другого, поэтому на этом словом все еще работают раввины, да? Все еще работают христиане. Это огромное слово «Шадай». И к нему добавляется «Эль», то есть Бог. «Эль-Шадай». И вот это вот Бог Эл-Шадай. Мы знаем, мы должны верить. Мой Бог – это всемогущий Бог. Пожалуйста, кто может со мной повторить? Мой Бог – всемогущий Бог. Скажем, я верю во всемогущего Бога. И помните, эти юноши сказали: если даже царь так не будет, Бог силен нас избавить от печи.
Но если даже этого не произойдет, мы не поклонимся твоему истукану. Аллилуйя. А теперь он говорит, Иегова, Ирах, то есть Бог усмотрит. Итак, слово «предусмотрит». Когда вы едете в поездку, особенно мужчины на автомобиле, они предусматривают, они заправляют бак бензина. Дети об этом не думают. Сколько там папа заправил бензина? Сколько он взял с собой еще канистры? Что аптечка в машине есть? Продукты есть? Что мама там или папа сложил с собой, значит, тормозок туда, бутерброды, все. Ребенок об этом не думает особенно. А, понимаете, ему особенно, может, и не хочется в тот момент. Или он вкусняшки какие-то поел дома, он сел, он едет. Он может быть расслабленным, он может быть беспечным даже. Ну, в неправильном смысле как-то. Но он доверяет родителям. Родители предусматривают. Они говорят, ага, сыночек, так, мы сейчас оденем шарфик, мы берем с собой рукавички. Это предусматривает, да? Перчатки. Сыночек, одень шапочку. Доченька, оденься. А там окрой голову. Конечно, девушкам хочется прическа, чтобы, знаете, как-то не сбивалось это все как-то. Даже мы, мальчишки, и то такие. Я там шел зимой, думаю, ой, сейчас у меня собьется прическа. Мальчишка идет в церковь, подросток, и он думает, нет, я шапку не буду одевать, а то моя прическа собьется. Это... Вот. Но родители, они предусматривают, они говорят, сыночек, надо одеться, надо одеться. И вот предусматривают родители. Так вот, Бог, Он предусматривает все для тебя. Он предусмотрел для Авраама жертву вместо сына Исаака. Он, хочу повторить, предусмотрел, потому что он Ирех, предусматривающий. Если бы вы спросили Господа, он никогда бы вам... спросили человека, сказали, как ты думаешь, что будет там? Ой, я не знаю, что там будет. Бог так никогда так не скажет. Он знает все, что будет. И написано в Библии, он готовил все необходимое для бедного. Псалом говорит, Бог готовил необходимое для бедного. Это предусматривающий Бог. Первое царство 1:16, Бог говорил, иди в дом Иисея, там среди его сыновей. Видите, Псалом 68:11, друзья, смотрите, народ обитал там по благости твоей. То есть, так как Бог добрый, ты готовил необходимое для бедного. Вы можете прямо сейчас исповедовать и сказать, Бог готовит необходимое для нашей семьи. Бог готовит необходимое для моих детей. Я верю, мои дети пойдут в школу, у них все будет необходимое, вы говорите. Я верю, так что мамочки, папы, бабушки, мы говорим, я верю, что Бог поможет, Он даст необходимое. Как важна вера в этом случае? Представьте, верить Богу всемогущему. Теперь нужно верить Богу предусматривающему. Представляете? Он предусматривает. Поэтому... Смотрите, я среди его сыновей усмотрел Иегова Ирах. Я предусмотрел себе царя. Среди сыновей Бог усмотрел. Он увидел раньше. Он наперед. Самуил этого не знал, а Бог знал. Израиль этого не знал, а Бог знал. И он знал, кто именно из сыновей. Мне нравится такой предусматривающий Бог. Аллилуйя. Твой Бог, мой Бог, Он предусматривает все. Он не только как наши родители, которые для нас заготовили, предусматривали, возьми с собой там вот, копеечки, пирожки купишь, ну, где мы жили раньше в детстве. У нас было кафе, буфет. Вот, сыночек, возьми эти 15 копеек, там 5 копеек стол пирожок с повидлом. Они предусматривали. Так вот, Бог предусматривает гораздо лучше. Он приготовил сына. Он предусмотрел Сына Иисуса Христа прежде создания мира. Вот что такое Иегова Ирах. Он предусмотрел. Он все предусмотрел. Когда Саул был помазан, ему пророк говорит, ты пойдешь по такой-то дороге, там встретишь людей, они дадут тебе хлеб. Бог предусмотрел. Он предусмотрел. Он хочет, чтобы мы поверили. Ирина, Андрей, Рамиля, Наташа. Бог предусмотрел. Он, мой Бог, это Иегова Ирах. Он усмотрит. Как трудно идти путем. Как трудно, когда вы ждете и годами не получаете то, что вы... Но Бог все равно предусматривающий. Верьте в Бога, который усматривает. Он предусмотрительный. Он, и мы доверяем Ему. Аллилуйя! Сила Духа Святого здесь. Господь касается плечи. Слава Тебе, Господь! Он все предусматривает.

Вся Библия полна этих примеров. Господь говорит, шел этот хранитель сокровищ эфиопской царицы. Вельможа, ну, он знатный человек, то есть у него доверены все богатства царицы, царства. Он был верный человек. Да, он был евнух, потому что то время такое было, и они должны были в дворце быть среди свиты, среди там женщин всего. Это была та эпоха, то время, это был Ветхий Завет. Но, понимаете, Бог любил его и хотел его спасти. И поэтому в Ветхом Завете Бог говорил евнухам, да не говорит евнух, я сухое дерево. То есть не плодоносное дерево, нету плода. Потому что Бог говорит, я благословлю этих евнухов, ну, которые, вот знаете, боящихся Бога. У Бога есть любовь ко всем. Дайте Богу славу, дайте Богу славу, дайте Богу славу. Поэтому мы ни в коем случае нельзя смеяться над людьми или кого-то унижать, или если у кого-то бесплодие. Знаете, люди раньше смеялись над бесплодными женщинами. Там унижали, думали, это проклятие. Но всякие, какие только предрассудки не приходили. Но как тяжело было таким людям. Но Бог предусмотрел для него спасение. Бог Духом Святым говорит, ангел сказал, иди на дорогу, которая пуста. И представьте, едет этот евнух, вот, Вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, и Бог предусмотрел, что там стоял служитель. Теперь Бог предусмотрел для Павла откровение, исцеление. Он же ослеп, когда Савл увидел свет. Кто помнит, Савл ослеп, упал на дороге в Дамаск. Читайте, пожалуйста, Деяния. Это потрясающе. И Бог предусмотрел для него исцеление. Он говорит, что мне делать? Он ослеп, он упал на землю. Господи, чтоб, кто ты, Господи? Кто ты, Господин? Потому что это был великий. Он говорит, я Иисус, представьте, которого ты гонишь. Господь прямо сказал ему. Бог раньше говорил Израилю, я Бог Авраама, Исаака и Иакова в Египте, помните? А теперь он говорит, я Бог, я Иисус, которого ты гонишь. Он говорит, Господи, что повелишь мне делать? И что Бог говорит? Иди в Дамаск, там будет сказано тебе, что надобно делать. Вы слышите здесь предусмотрение Божье? Усматривает Бог, пойдешь в Дамаск, там тебе будет сказано. И Бог усмотрел таким образом, что он уже в это время говорил другому человеку, Анания его звали, что иди, значит, найдешь Савла по такой-то улице, он теперь молится. Иди. И он говорит, Господи, мы столько зла он сделал в Иерусалиме и сюда пришел для этой цели. Он столько зла. Господь говорит, он мой избранный сосуд. И Бог усматривает, Бог предусматривает служителя Божия, который слышит голос Духа Святого. Представьте, нам нужны дары Святого Духа, да, друзья? Когда мы получаем дары Святого Духа, то Бог усматривает вас, чтобы вы были сосудом открытым для того, чтобы сказать Слово Божие. Понимаете, вот я рассказывал пример, что в Белоруссии Бог дедушке, ну, одному человеку говорит, показывает адрес в Мурманске и говорит, езжай в Мурманск, дает ему адрес дома, улицу и адрес дома. Почему Господь призвал человека из Белоруссии и повел его на Мурманск? Может быть, потому что другие в этот момент... Я никого не унижаю. Я подумал так. Наверное, другой кто-то не слышал, ну, в Мурманске самом, может быть, в соседей. Я не знаю, почему. Бог избирает разных людей. Бог послал апостолов, потому что там не было таких апостолов, да? Но я не знаю, мы лишь предполагаем. Но смотрите, Бог сказал человеку в далекой Белоруссии, и он приезжает в этот город, он находит этот адрес, и там... А был дом сказан, а квартира не сказана, а там девятиэтажный дом. Вот такой Господь. Он, Господи, куда же идти? Какая же квартира? А там уже близко к полуночи. И он смотрит, одно окно горит. И он поехал туда наугад. Такой-то этаж. Открывает дверь мужчина. А за его спиной петля висит на потолке. Смотрите, Бог усмотрел себе человека. Я хочу, чтобы мы ревновали. Господи, я хочу быть тем, кого ты усмотрел для кого-то, да, кого ты предусмотрел. Чтобы я пошел к ним. Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных. То есть, чтобы в нас были дары, Господи, чтобы ты нам говорил.
Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Слава Господу за это. И вообще не имею права кому-то. Я просто так подумал, наверное, другого не нашлось. Видите, Господь Лестера Самерла позвал кормить голодных, проповедовать Евангелие уже в зрелом, пожилом возрасте. Он говорит: Господи, почему ты посылаешь меня? А он уже был пожилой, уже у него уже было, уже пробуждение давно было в Филиппинах. Теперь он работал на радио, у него была телевизионная станция. Служил пастором в пожилом возрасте. И вдруг Господь ему говорит, Бог говорит, я избрал тебя, потому что я не нашел других. Ты будешь, я уверен тебе. Или как-то так Бог сказал ему, я могу доверять тебе. И он призвал этого пожилого человека, и он начал проповедовать, раздавая еду. В Африке помогать, в Латинской Америке. Бог дал ему огромный корабль и большой самолет, чтобы грузы сбрасывать в пустыню голодающим. И это служение работает сейчас. И я хочу вам сказать, из этого служения Лестера Самерла, из отдела Финляндии, были куплены часть продуктов, которые были розданы в палаточной организации. Это было 1500 евро. И служение Лестера Самерла. Разве это не удивительно? Дадим Богу славу! Дадим Богу славу! И я к ним не обращался за помощью. Я рассказал пастору Юха, Коти, Саре несколько лет назад, что я видел сон, что Лестер Самерл во сне, Бог через него повелевает мне кормить людей. Я ему рассказал. Он говорит, а он поехал, нашел этот отдел Лестера Самерла в Финляндии, рассказал им. Они сказали, пусть он расскажет на камеру. Я рассказал, они сказали, мы хотим помогать. Мы хотим посылать какую-то сумму. Поэтому служение Лестера Самерла до сих пор работает. Представляете, сестры, вот сегодня Наташа назвала несколько раз. Сколько лет прошло, он уже на небесах, его сын там, другие работают. А это служение продолжает, и оно стало благословением для Нарвы, для города Силамяя. Люди приехали получить, Господи, те, кто с нами смотрит программу, вы представляете, человек уже на небесах. Бог ему в пожилом, уже в старческом возрасте сказал это делать. И это работает. Хотели ли бы мы с вами слышать голос Божий в любые года нашей жизни, правда же? И даже в преклонных годах. Это было бы чудесно. Он говорит, я не нашел других, я избрал тебя. То есть, значит, Господь, мы не говорим, что все плохие, но Бог увидел его сердце. И этот человек был очень скромный. У него было всего там каких-то пару костюмов, несколько рубашек. Он приехал на конференцию и говорит, это мой костюм, на котором я служу на телевидении. Пару костюмов. У него не было своего автомобиля даже. Его возили, конечно, его дети возили. Он все, что ему жертвовали, он отдавал голодным, проповедовать Евангелие. И Бог сказал ему, через это служение, кормление голодных, придет людей столько, как никогда на земле. Сейчас мир голодает, люди нуждаются. Представляете, если христиане придут туда с продуктами, придут с медициной. В Африке приходят даже те, которые сначала копают колодцы. Людям открывают колодцы. Люди получают воду даром, бесплатно. Им подарили колодец. И тогда их приглашают послушать Евангелие. Люди приходят и принимают Иисуса. Им дали воду. Им дали еду. Им рассказали о спасении. И таким образом Господь распространяет. И Бог – это Эл-Шадай. Он предусматривает. Поэтому, если мы будем верны Богу, Бог даст нам, чтобы дать другим. Но Он также от нас просит жертву, чтобы мы жертвовали, чтобы мы не ленились и не думали, пусть кто-то пожертвует. Нет. Когда мы отдаем все, что мы можем отдать, все, что мы вот по силам сверх сил, тогда Бог прибавляет. Он даст плод посеянному вами. Так написано. Умножит плоды правды вашей. Павел говорит, вы были охотно сверх сил и по силам, и сверх сил. Я свидетель. И говорит, Бог умножит плоды. Вот таких людей, кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Кто сеет со слезами, будут пожинать с радостью. Некоторые сеют со слезами, как один брат. Он отдал хлеб, там дома был только хлеб, по-моему, не знаю, было ли варенье. И он сказал, Отче наш, дай нам хлеб на сей день. И он отдал этот хлеб. В этот же день Господь делает чудо. К нему подходит человек и говорит, вот эти деньги, я чувствую, должен вам дать. Бог, всемогущий Бог. Но смотрите, мы сейчас... Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть они искали нас в новом качестве, что мы были такими, как хочет Бог. Скажите аминь, да? Я ищу не вашего, а вас, то есть вашего сердца. Я хочу видеть вас именно такими, какими вы в Боге.
еще немножко. Итак, что такое Господь Иегова Ирых? Это Господь усмотр.

осмотрит, Господь обеспечит. Это значит, Бог верен и имеет провидение и заботу в трудные моменты. Бог обеспечение, Божье провидение. Господь видит наперед и готовит выход из любой сложной ситуации наперед. Поэтому Иисус говорит: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами людей». Они пошли. Петр, ну, когда была нужда, иди забрось удочку в море, достань рыбу, открой у нее рот, и там будет статир. Господь видит, что во рту рыбы, рыба как-то проглотила, и Господь с неба знает, у какой рыбы. Знаете, Он знает, где жемчуг в ракушках лежит, правда же? И Он знает, где монетки лежат. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Господь — Ирох, обеспечиватель. И теперь уже у меня нет времени, но я немножко скажу. Смотрите, Бытие, 45 глава, Иосиф был продан братьями в рабство. И вдруг он сегодня, он говорит: «Не вы меня продали, Господь меня сюда послал». Бог предусмотрел. Иегова Ирох сделал так. Бытие 45. Кто может? 45. С 1 главы по 11 стих. 45 глава Бытие. С 1 по 11 стихи. Смотрите, какие великие слова говорит Иосиф братьям, которые продали его. Из-за них он в тюрьме сидел. Из-за них он был там унижаем, продан как товар вот на рынке за 20 серебряных монет. Вот. Мы говорили недавно о 30 серебряниках. То есть серебряная монета стоит примерно 150-200 евро. На самом деле, так, ценность ее вот такая, ну, серебряной той монеты. Бывает от 200 до 500 долларов, бывает максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Ну, так мы очень наугад говорим. Это может быть больше, до 15 тысяч долларов максимально. Так вот, смотрите, я, простите, открою 45 главу, еще не успел. Значит, 45 глава у нас идет 11, с 1 по 11 стих. Смотрите, 5 стих. «Но теперь не печальтесь», он говорит братьям. Он говорит: «Я брат ваш», они вообще... «Я Иосиф, брат ваш». Конечно, он был покрашен по-египетски, у него была, соответственно, прическа, у него была одежда. Он был изменен во внешнем. Знаете, у него какие-то были украшения, богатства. Они не увидели. Они, конечно, перед ним пали ниц. И вдруг он говорит: «Я брат ваш, Иосиф, которого вы продали». И теперь Господь говорит, он говорит: «Не печальтесь, не вы послали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это обеспечение Иеговы Ирох. Смотрите, как Бог позаботился. Какие пути Божьи велики! Прославим Бога! Он Иегова Ира, Он предусмотрел. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить каждого из вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. 7 лет было голода. 7 лет голода. Бог послал меня. Идите скорее к отцу. Итак, не вы меня послали опять, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господина над всем домом его, и владыкой по всем земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф. И тут Иосиф, конечно, с ними говорил на иврите. Конечно, он говорил на родном языке. Конечно, они поняли, увидели: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли. Бог предусмотрел. Аллилуйя. Давайте сейчас благодарить Бога за то, что Он предусматривает. Верите ли вы, что Бог еще много предусмотрел в вашей жизни? А ведь если мы не будем верить, мы отпадем от этого благословения. Помните, один вельможа не верил, что будет лучшая мука завтра продаваться по шекелю, а ячмень или лучшая мука по 2 шекеля, а ячмень будет там, или овес, а ячмень по 1, по 2 шекеля. Нет, по 1 шекелю. По сиклю, то есть, ну, шекель. Он не поверил в это. И тогда пророк говорит: вот, ты увидишь это своими глазами. Он говорит: если даже Бог окна откроет на небе, может ли такое быть, чтобы завтра по 1 шекелю продавалась мера муки? Он говорит: вот ты будешь это видеть. Но есть этого не будешь. И так и получилось.
Так и получилось, потому что, когда это все было, Бог неожиданно излил благословение, то есть враги убежали, запасы все остались, муки было с избытком, продавались по дешевой цене. И тогда

смотрит все. И мы свою веру направим в Бога, который предусмотрит. Когда вы идете в церковь, некоторые из вас говорили, я приду, и Бог меня исцелит. Это вера в Бога Иегова Ирах, то есть предусматривающего. Правда же? Аминь. Когда человек говорит, я пойду, миссионер говорит, я поеду проповедовать, а Бог обо мне позаботится. И тогда Иегова Ирах начинает действовать. Человек пошел, там его накормили, там его напоили. Вот. Может, кто-то билет ему даже купил ехать дальше. Он словом служил. Поэтому Иисус отправлял, говорит, не берите с собой серебра, меди в поясе. То есть не берите запасы. Трудящийся достоин пропитания. Они пошли по городам, знаете, скромно, без денег. Но они везде были накормлены. Он говорит, оставайтесь там, куда придете, ешьте, что вам предложат. Трудящийся достоин награды, то есть чтобы вас накормили. И поэтому Господь, Он и Иегова Ирах. Запомните, друзья, пожалуйста, когда вернетесь домой, скажите Ему, Господи, благодарю, что Ты мой Эл-Шадай. Благодарю Тебя, что Ты мой Иегова Ирах, что Ты предусмотришь все. Ты готовишь необходимое для бедного. И весь народ да скажет, аминь. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

В судьбе человека удивительным образом сочетается то, как мир влияет на личность, и то, как личность влияет на мир. Наша способность осознавать себя, наша способность проявляться обозначается двумя словами, которые сейчас становятся очень популярными – идентичность и предназначение. Что помогает христианам найти свою идентичность и как осуществить ту миссию, которую возложил на нас Христос?

0: Я очень рада приветствовать наших прекрасных девушек. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Первым словом хочу узнать, что вы думаете о предназначении? Согласны ли вы с тем, что есть какая-то жесткая форма судьбы, которую предназначил вам Господь? И насколько вам комфортно вообще думать об этом?
1: Я раньше считала, что есть... Ну вот все говорят о каком-то пути, что у тебя есть путь, по которому Бог тебя ведет. Но в последнее время часто еще в моей жизни стала звучать фраза, что ты сам выбираешь свой путь. И я думаю сейчас, что я иду, ну, я вольна выбирать, какой путь, да, я хочу. А Бог меня сопровождает в этих выборах и идет со мной вместе по тем путям, которые я выбрала, и меня как бы поддерживает в них. Угу. Несмотря на то, что я выбираю неправильный путь иногда. А когда правильный, он за меня радуется.
0: А когда неправильный?
1: Помогает мне, поддерживает и выводит на правильную дорогу.
0: Спасибо.
2: Хорошо, Вика выразила.
1: До сама не ожидала.
2: Нет, предназначение есть, да. И вот как Вика сказала, я тоже так думаю, что Бог помогает на любой дорожке, на которую мы идем. Вопрос, как понять это предназначение, это уже другой вопрос.
0: Поговорим, да, спасибо.
3: Я где-то когда-то читала, что каждый человек задуман Богом как шедевр. Но поскольку мы все грешные, да еще в процессе жизни сами себя портим, то Богу свой шедевр воплотить приходит, ну, воплотить сложно. И ему приходится измудряться. Поэтому в каком-то смысле я верю в предназначение. То есть вот в смысле того, что
0: в
3: каждый человек
0: форме, да,
3: должен Бог стать таким, каким Бог его задумал. А в какое-то жесткое, вот то, что нужно поступать только так и никак иначе, тут уже я больше с девочками соглашусь. То, что человек может делать свой выбор. Вот, но Бог его приведет все равно туда, куда нужно, если человек согласен.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, мы все на эту землю приходим не просто так. Если нам дарована жизнь, то, значит, в этом есть какой-то смысл. И вы знаете, может быть, смысл быть не каким-то таким глубинным. И мы можем искать всю жизнь свое предназначение, так его и не найти, как нам кажется. Но это нам кажется. У Бога действительно все есть его воля. Он знает. И если мы обращаемся к нему, он нам подсказывает, помогает. Главное увидеть.
0: Вот тогда у меня следующий вопрос. Если наше предназначение так тесно связано с тем, как наша жизнь руководит Господь, и как мы отзываемся на это руководство, то те люди, у которых нет личных отношений с Богом, разве для них не стоит вот в жизни тема, связанная с предназначением, и у них этого предназначения нет?
1: Стоит. Угу. И есть предназначение. Просто Бог им как-то по-другому это все являет. То есть через других людей, через призму своего восприятия. Ну, то есть вот со стороны, например, человек сам может посмотреть, что у него хорошо получается, а что плохо. Например, он в ораторском искусстве очень хорош, он понимает, что он может в этом развиваться, ему это интересно, и он может стать хорошим действительно оратором, как многие дикторы, например, в наше время и во время СССР. Да, разные есть пути. Просто это не напрямую не говорится, что вот это от Бога тебе. Хотя некоторые говорят, даже неверующие, что вот у тебя дар от Бога.
0: Кстати, да, есть такое выражение. А вот тогда получается, что, исходя из того, что ты сказала, получается, что предназначение — это что-то связанное с твоей реализацией, да, вот среди людей. Правильно я понимаю? Или, может быть, у кого-то есть другое представление о предназначении?
4: Знаете, ну вот я продолжу свою мысль, свою фразу про то, что мы можем всю жизнь искать свое предназначение, так его не найти в плане, ну, к примеру, работы. Я там работаю всю жизнь, там, я не знаю, программистом. Я, конечно, не работаю программистом, у меня нет этого дара. Вот. Всю жизнь работаю там программистом. Вот я работаю, мне там работа не нравится. Но работа вообще, она просто должна приносить тебе деньги. Удовольствие — это, конечно, хорошо, отлично. И сейчас мы движемся к тому, что наш мир движется к тому, что мы должны и получать удовольствие, вот, от работы. Но не всегда такое в жизни происходит, когда сочетается и удовольствие, и деньги. Ну, в том плане, что реализация, там, к примеру, в карьере какой-то, да. А может быть, у меня вообще предназначение просто людям помогать? Mm-hmm. Может быть, мне вообще там предназначение, я не знаю, люблю кормить бездомных собак. Ну, там, или людей. Да, не знаю. Ну, то есть, может быть, мне так нравится, мне вот это хочется. Ну, вот я вот заработать вот этим вот, ну, не могу себе на жизнь, а на кусок хлеба я как-то себе должен заработать.
0: То есть предназначение — это в том числе и про удовольствие от того, что ты делаешь?
2: Конечно. Да. Мне кажется, должно быть, да. Потому что Бог нас создал не чтобы мы страдали на этой земле. Он же, как бы, он хочет, чтобы мы были счастливы, значит, он хочет, чтобы наше предназначение, наше дело жизни, там еще что-то, оно нам приносило счастье. Просто надо искать, долго искать, возможно.
0: Вот, интересный момент. Вот. А что значит искать? На что мы можем ориентироваться вот в этих поисках?
3: Вы знаете, мне кажется, что верующему человеку должно быть понятно, что в обычной жизни, в земной, да, то, что мы называем земной жизнью,

0: он предназначение может и не достигнуть. Угу. В конце концов, процветание Христос никому не обещал. Кому-то он сказал, что вы пострадаете за имя мое и будете убиты. Вот вам и предназначение, да? Про предназначение, про которое я говорила, это скорее то, каким человек станет в вечности. Угу. Такие громкие слова, но это как бы вот эта цель, наверное, христианина. Его, совершенство его характера, реализация его даров, какие у него есть. Он может их не реализовать в жизни. Может так сложиться жизнь, что он будет жить в очень бедной стране, в воюющем государстве, что он будет болен, угу. что он потеряет близких и не сможет реализовать этот потенциал. Но вечность он его сможет.
1: То есть предназначение – это не про успех, да? Это про осуществление, как мы вот сейчас затронули тему, идентичности. То есть тот образ, который Бог заложил в человека, он в жизни человека осуществляется. Правильно я поняла, да?
0: Ну, наверное, да. Угу. Вот я конечно, хотела... если и в жизни он что-то сумеет достичь, это неплохо. Угу. И нельзя игнорировать свои таланты и способности. Надо изо всех сил, может быть, даже к этому стремиться. Но надо понимать, что не все от тебя зависит.
2: Мне кажется, что вот я хотела добавить и к Таниному, и к Колиному про идентичность, про то, что нас Бог заложил определенные как бы какие-то особенности, характеристики. И это будет здорово, если мы вернемся, так скажем, к заводским настройкам. Сейчас очень модно говорить о том, что стань лучшей версией себя, измени себя, взрасти себя. Да? Но они немножечко несут такой посыл того, что измени как-то себя, улучши себя.
1: Деформируй
2: себя, угу. да, в конце-то концов. Мне кажется, мы должны немножечко как раз-таки не регресснуть назад, а, так скажем, возвратиться к настройкам в плане, смотря на Христа, понимать, что во мне заложено, угу. было от Христа. Ну вот как бы это вот если мы говорим про... как раз-таки и здесь мы уже начинаем подкручивать. Так-так-так. Ага, страх. Вот страх, конечно, хорошо, но его надо немножечко уменьшить, да, потому что Бог меня не сильно как бы его закладывал, заложил, но какой-то меньший процент. Окей, а здесь подкручиваем, а вот здесь вот откручиваем чуть-чуть смелости побольше. Он у меня смелости, побольше закладывал. Это вот про один момент. А про другой момент, про таланты, притчи про таланты, где там один пошел и закопал. Mm-hmm. Ну, то есть как бы потом, а где? А нет таланта. И вот как раз-таки про то, что таланты не должны приносить удовольствие, не всегда бывает, что мы в самом начале получаем от предназначения какого-то, от таланта, который у нас заложен, прям вот удовольствие. Мы иногда должны в самом начале приложить усилия, потому что у нас талант может быть заложен, но чтобы его развить, нам нужно приложить к нему усилия. Mm-hmm. Вот. И не всегда он действительно бывает про то, что мы будем так реализовывать вот только и реализовывать талант, и это будет приносить нам деньги, и характер у нас тут будет совершенствоваться. У нас тут не три в одном, как кофе. Вот.
3: Бывает такое, что от таланта, то есть ты развил талант, начал заниматься этим, занимался, все хорошо, а потом тебе надоело, тошнит. Ну, что-то произошло, какая-то боль, может, или еще что-то, обида та же самая, возможно. И все, тебя просто вот отвращение к этому таланту, и ты больше не знаешь, чем заняться. Ты пробуешь одно, пробуешь другое, ничего не получается.
2: А
3: это получается,
2: возникла
3: а это
2: обида?
3: Раздражает. Не может просто...
1: А вот такой момент. То есть мы говорим, да, что если в идеальных категориях рассматриваем, то предназначение – это то, что доставляет тебе удовольствие, да, потому что что-то осуществляет. Идентичность, она дает тебе ощущение целостности. А вот действительно, а как понять, да, где твой талант? А действительно ли ты тот талант развиваешь? А как понять, вот Бог мне сейчас на этом пути предназначил больше проявляться или больше молчать? Ну, то есть вот где найти вот эти вот ориентиры, среди которых мы можем выбирать, что в себе взращивать, куда направлять свое внимание? Вот то же самое, как ты говоришь, подкручивать, да? Что подкрутить? Как понять, что подкрутить, а что закрыть совсем? Да. То есть... Вот мне очень нравится то, что ты сказала, что вроде как ты вроде выбрал, да, путь, вроде как все было хорошо, а потом случился какой-то взлом.
2: Почему? Да.
1: Что с этим делать? У тебя есть свой личный опыт, как ты проживала что-то такое подобное?
3: Ну, я занималась. Угу. Образование у меня одно. Потом я выучилась на другую деятельность. Я занималась этим, я работаю в этом направлении. Вот. У меня в целом вроде все получалось, получается.

0: возможно, но потом произошло, возможно, обесценивание, либо творческий кризис, куча разных моментов, и у меня сейчас идет полное отвращение к этому делу. И я как бы делаю, когда меня просят, но у меня прям не от любви, а из ненависти идет это. Mm-hmm. Возможно, и работа стала получаться хуже, потому что ну, прям не нравится очень сильно.
1: То есть получается это про выгорание?
2: Возможно, да, эта тема связана либо с выгоранием, либо если это не именно в профессии началось, а еще где-то в смежных вещах, может быть, что-то связанное с депрессивным. Ага, но если... Вот тут вот как раз важный момент, наверное, о котором не всегда знают люди, что есть разница, да, между выгоранием и депрессией. Она заключается в том, что выгорание, оно связано конкретно с твоей профессиональной деятельностью, самореализацией, а депрессия, она носит такое, как говорят, генерализированное свойство, оно распространяется сразу на все сферы жизни. И спасибо, что ты поделилась. Я надеюсь, что это состояние ты сможешь с ним как-то справиться, и что с Божьей помощью ты найдешь новые силы, новое направление, а может быть, в этом направлении найдешь что-то, что тебя будет вдохновлять.
1: Здесь важный момент. Хочется сказать про, когда мы сталкиваемся с выгоранием каким-то, тебе надо отдохнуть. Угу. Тебе надо отдохнуть. И человек идет и такой, ну, теперь я отдыхаю. Угу. Но что-то вот как-то вдохновение, силы и мотивации не приходит, когда я отдыхаю. Потому что здесь важный такой момент происходит с человеком. Здесь важно заново подкрепиться. То есть человеку важно, так скажем, влить маслица, чтобы колесико поехало.
2: Обновитесь обновлением ума вашего.
1: Да, да. То есть нужно обновиться, перепрошиться. Ну, в общем, сделать все, что угодно. Да, но то есть отдохнуть так, чтобы... у тебя снова появилось вдохновение. То есть это не просто лежа на диване. Ну, кому-то нужно просто физически отдохнуть, а кому-то нужно перезагрузиться, угу. перенастроиться. То есть это тоже, кстати, важный момент.
2: Вот очень важный момент. Вот, кстати, тема вообще выгорания, тема преодоления депрессивных состояний – это, наверное, мощнейшее направление к теме идентичности. Почему? Потому что зачастую мы выгораем именно там, где в нас не заложен этот импульс мотивации. Написано в Библии, да, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. И вот это вот хотение, которое дает Господь, это то самое горючее, которое может нам в долгую давать энергию на каком-то пути, даже если мы сталкиваемся с проблемами, препятствиями и с чем-то, что мы вообще никак не ожидали. Но вот это вот для того, чтобы найти это хотение, нам нужно свою идентичность все-таки соотносить не с внешними вещами, типа вот эта профессия успешная, или мне кажется, что ты гуманитарий, ты бы хорошо смотрелась там учителем начальных классов, да, а с чем-то, что Господь заложил именно внутри тебя, этот тот самый стержень, который осознается только через глубокий внутренний диалог с Богом. Вот я по себе знаю, да, что у меня в жизни было очень много таких перепадов, когда менялась жизнь просто кардинально. И это приводило к тому, что каждый раз ты стоишь вот на этом этапе, когда тебе снова нужно заново отстраивать себя, ставить какие-то цели на жизнь. И мне всегда помогало только то, что я говорила: «Господи, ты привел меня сейчас сюда, ты делаешь для меня что-то новое, но чтобы это новое осуществилось, мне нужно понимать, а кто я для тебя?» И когда я задаю ему этот вопрос, он всегда показывает мне и ценность мою, и количество моей энергии, которую он мне дал, и таланты, которые он мне дал. И я понимаю, что моя жизнь — это становится не осуществлением моего собственного какого-то интереса, а проявлением того, что Бог хочет реализовать через меня. Ну, я не знаю, как вам поможет как бы эта идея или нет, и насколько она осуществима для вас в практическом смысле. Но вот в этом формате хочу задать вопрос, а часто ли вы вообще задумываетесь о том, какой меня создал Бог, что Он для меня предусмотрел, и почему вот эти жизненные обстоятельства, в которых я нахожусь, Бог мне вот дал? Задумывались над этим?
0: В последнее время я что-то очень часто об этом стала задумываться. Раньше меня как-то не волновала вот эта тема. Я жила своей жизнью, и все, ну да, случилось, ну ладно. А сейчас я прям... Мне кажется, я очень даже слишком сильно начала заниматься самокопанием и познанием вот этого своей жизни, что вопросов становится все больше и больше. И я как будто утопаю в них.
1: Ответов все меньше.
0: А ответов, ну, как бы вообще нет. То есть зачем мне вот эта ситуация нужна была? А вот это мне зачем? А это я зачем переживала? А вообще я здесь для чего? А правильно ли я иду? И что-то я все время думаю, ну, как выбраться?
1: Мне кажется, когда

0: У нас вопросов больше, чем ответов. Нужно перестать копать. Ну, потому что мы же копаем, чтобы...
1: Если вы обнаружили, что вы в яме, перестаньте копать.
0: Да, да? Перестаньте, пожалуйста, копать. Вот, ну, то есть, как бы, иногда... Вот вы знаете, кому-то не хватает анализа, кому-то не хватает вот копнуть вглубь себя. Они как-то они копают другим почему-то ямы. А кому-то, ну, как бы, у меня был у самой такой пример просто в жизни, когда я слишком закопалась. Угу. То есть, когда я копала, потом я говорю, ой. Ну, то есть, как бы, я закопала саму себя. И в этот момент нужно действительно перестать копать. Потому что, ну, как бы, действительно, может быть, как-то не то, что начать выбираться, да, то есть посмотреть на какие-то другие моменты, перестать на этом акцентировать внимание, потому что сейчас ты можешь быть не в ресурсе ответа на этот вопрос. Это сейчас звучит, конечно, так...
1: По-современному.
0: Да, по-современному быть не в ресурсе. В каком плане имею в виду? Возможно, сейчас твое эмоциональное состояние не... соответствуют восприятию ответов, так скажем, на данный вопрос.
1: У меня просто был момент, вот я в своей жизни, ну вот я долго, да, там сколько, 20 лет жила дома, с семьей, и у меня было ощущение дома, что вот я, именно вот, что я там, где я должна быть. Угу. Потом я переехала. И у меня это ощущение сместилось уже как бы вот в мое пространство, что вот я там, где должна быть. А сейчас у меня вообще нет ощущения, где дом. То есть я и там дома у себя не могу чувствовать себя как дома. Тавтология на тавтологии. Ну ладно. Так и вот в другом городе я тоже не чувствую себя как дома. И где этот дом? Где его искать? И там ли я нахожусь? Как не копаться в этом, если это постоянный вопрос жизни?
2: Вот это, кстати, интересный вопрос.
1: Правильном ли я месте вообще нахожусь?
2: Вот, кстати, интересный вопрос о том, где я на своем месте. Вот хочу тоже спросить, всегда ли понимание, предназначение, осознание идентичности приводит к состоянию, что вот я сейчас осознаю себя на своем месте? Может быть, это какая-то иллюзия?
3: Одну цитату вспомнила. Уже не вспомню, откуда, правда. Что когда в начале жизни человек, ну, по жизненному пути идет, ему кажется, что весь мир перед ним открыт, и очень много разных путей. Широкий, поуже. И вот он идет, и этот его путь становится все уже. Угу. До тех пор, пока он вообще не перестает видеть его перед собой и делает то единственное, что только должен делать.
2: Интересный образ. Угу. То есть, получается, здесь предназначение – это как такая... именно узкая тропа, да, на которую все твои предыдущие выборы привели, и внутри которой ты можешь осуществлять только вот этот путь, да?
3: Ну, возможно. Тут, может быть, каждый по-своему поймет, но мне понравилось, красиво сказано.
2: Образ интересный, но для меня он такой, знаете, немножко пессимистичный.
0: Для меня тоже.
2: Потому что я не согласна с таким... Мне кажется, что если ты осознаешь свое предназначение, ты в том числе видишь веер вариантов, в котором ты это предназначение можешь осуществить. Вот. Мне нравится, есть такое выражение, да, выбор как твое орудие. То есть ты можешь понимать, что если у тебя есть свобода выбора, это дает тебе силы, это дает тебе какой-то уверенности и дает тебе энергии для того, чтобы делать свои следующие шаги.
3: Ну, делай то, что ты должен делать. В итоге к этому приходишь.
0: Вот мне как раз, вот я вспомнила часть стиха. «Делай, пока ты здесь. Сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». Это к твоей фразе, это часть из стихотворения. Вот эти строчки про то, что «сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». То есть порой нам нужно просто делать. А делать – это глагол. Глагол, который относится порой к нашему выбору. Да? И вот такая взаимосвязь, цепочка. Делать – глагол, выбор. А выбор – это ответственность.
1: Опять же. Делать,
0: которая лежит
1: если
0: на нас.
1: Не нравится то, что ты делаешь. Что, да тошноты это делать все равно.
0: Вот. Делать, выбрать. Вот если в том случае, в Танином, да, то стоит отдохнуть. Потому что если, как Айгуль сказала, это не про депрессию, не про общее, а про состояние, которое относится конкретно
1: я
0: к
1: отдыхала.
0: Профессии.
1: Практические советы.
0: Не в плане того, что...
1: Сменить направление деятельности.
0: сменить, во-первых, прекратить пока это делать на время, да, а уже второй момент — найти деятельность, которая тебя вдохновит. Которая будет твоим хобби, которая тебе поможет возродить вот это вдохновение.
1: Ищу, как бы...
2: А расскажи, как ты ищешь?
1: 6 лет.
0: Что ты ищешь?
1: Чего ищу? То, что мне нравится.
0: А точно пробую ты ищешь разные... или убегаешь от ответа на этот вопрос, Таня?
1: В смысле убегаю? Я пробую разное. Кем я только не работала, Маша, в этой жизни.
0: Работать. А я говорю про то, что нужно отдохнуть.
1: После отдыха. Все равно я не могу отдыхать постоянно, ни на что жить. Я должна зарабатывать деньги.
0: Смотрите, вот, допустим, я занимаюсь фотографией. Я не знаю, сейчас беру это вообще из головы, это не про меня. Вот, там, я, к примеру, работаю фотографом. И в какой-то момент мне просто вот, уже это все надоело. Мне эти люди вот здесь вот сидят, это все просто... Вот, этот фотошоп я видеть не могу. И ты идешь на какое-то время, да, прекращаешь эту деятельность и занимаешься, я не знаю, там, увлекаешься лошадьми. Да, или еще чем-нибудь.
1: В нашем мире это невозможно, это очень сложно сделать.
0: Ты должен... Это выбор за тобой, понимаешь?
1: Понятно, но когда тебя сковывают какие-то обстоятельства или еще что-то, это очень сложно сделать.
0: Это выбор, это ответственность. Вот про что я хотела сказать. Последнее после выбора – это ответственность. И Бог предоставляет нам эту ответственность. В каком плане? Что Он нам, точнее, предоставляет большой выбор. А уже какой выбор мы возьмем, заберем и будем делать, да, это уже за нами как бы, этот выбор, да, стоит. Вот эта ответственность, она тоже за нами. И порой нам нужно, вот, к примеру, Вика когда говорит, да, про то, что порой нам нужно просто идти и делать. Квики, да, что...
1: Ко мне делать.
0: Ко мне делать. Про то, что когда мы начинаем вот так вот закапываться, да, при депрессиях очень часто, кстати, такое бывает, когда человек, но не при генерализованных, да, не про психическое им заболевание говорим, в депрессивном состоянии. Мы смещаем фокус внимания со своего состояния на других людей, мы начинаем помогать. И это помогает человеку порой выйти из какого-то такого болотца, из депрессии. И когда мы, вот про дом, просто когда ты начинаешь там, и там не дом, и там не дом, что тебе важно? Почему сейчас для тебя вот эти два дома — это не дом? Ну, почему, что, какое чувство ты ищешь?
2: Забрать из каждого дома что-то.
1: Но ты сейчас сама себе противоречишь. Ты говоришь, не копайся в себе, найди какую-то другую стезю. Потом ты говоришь, ищи, где твой дом, задай себе вопрос, покопайся.
0: Задать свой вопрос не в том плане, что, к примеру, это не мой дом, где же мой дом, интересно, а к тому, что какое ощущение ты ищешь. То есть копнуть в другую сторону. Не в плане вот этого вопроса.
1: Я зациклюсь тогда уже на другом, буду копать туда. Ты мне скажешь, не копать туда, копай уже в другое место. И так я буду везде ямки рыть везде.
0: Ямки. Ты понимаешь, ты будешь рыть маленькие ямки.
1: Кого наша жизнь?
0: Ямщик.
1: Ну нет,
2: девочки,
1: правда.
2: Смотрите, давайте, у нас постепенно заканчивается время, да, и если вы решили... позволите, я хочу перед тем, как мы завершим, несколько практических рекомендаций, вот как ты просила. Таня, если можно, начну с тебя. По поводу практических рекомендаций, смысл такой, что заняться пока тем, что приносит минимум дохода и отнимает минимум времени и сил. Вот что-то такое, что можно делать практически в фоновом режиме и достаточно долго. Ну, например, я себя вспоминаю, у меня был такой период жизни, когда я пошла работать дворником. Я каждое утро в 5 утра выходила в парк и одна на целый парк ходила, убиралась там несколько часов. У меня было время думать, у меня было время находиться на свежем воздухе, у меня было время заниматься физическим трудом, благодаря чему все это время я думала о том, чем мне заняться. Я тебе рекомендую найти вот что-то такое, что отнимает мало сил и при этом дает тебе возможность погрузиться в себя, в наблюдение за собой, в гармонизацию своих состояний. И, возможно, к концу этого периода ты найдешь что-то, что тебя начнет вдохновлять. Потому что сам Бог заинтересован в том, чтобы ты жила полноценной жизнью. И я уверена, что Он предусмотрел для тебя что-то, в чем ты нуждаешься. Просто попробуй еще и с ним посотрудничать, а пока вот в фоновом режиме оставить что-то такое простое. А для тебя, я, знаешь, хочу что порекомендовать. Мне Маша правильно сказала, да, перестать копать. Почему? Потому что зачастую мы копаем в рамках тех стереотипов мыслительных, которые у нас уже сформировались. То есть я хожу, действительно думаю, вот где мой дом, где мне жить. Я уже говорила, да, что у меня, в принципе, жизнь такая же. У меня дома нету. У меня нету ощущения дома вообще уже давным-давно. Но я понимаю, что для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, мне нужен ряд факторов. И я знаю, какие это факторы. У меня там, где я живу, должна быть не душевая кабина, а ванна. У меня должна быть красивая кухня. И у меня должно быть место, где мне будет комфортно спать. И где бы я ни жила, я эти факторы всегда учитываю и чувствую себя, пусть я не чувствую себя дома, но я чувствую себя комфортно. И здесь уже возникает мысль, что мой дом – это не там, где находится какое-то место, а там, где есть обстоятельства, внутри которых мне хорошо. Я надеюсь, что мой совет тебе поможет. Дорогие друзья, как показывает наш разговор, тема предназначения и идентичности, она достаточно глубока, потому что направляет нас к мыслям о том, кто мы есть перед Богом. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел то место и то состояние, в котором он сможет чувствовать себя счастливым. Спасибо, что были с нами. До свидания.

0: Сенсационное археологическое открытие на западном берегу Галилейского моря, произошедшее совсем недавно, привлекло пристальное внимание нашей редакции. И мы устремились в Галилею. Нашим ориентиром служил древний город Тверия. От него необходимо было двигаться по 90-й трассе на север приблизительно 7 километров. И было очень важно не пропустить долгожданный поворот направо с указателем Магдала. Большой торговый центр поначалу привел нас в замешательство, но мы настойчиво двигались дальше, и, объехав его, мы стали двигаться по грунтовой дороге, можно сказать, в обратном направлении, в сторону Тверии. Но буквально через 300 метров мы прибыли в искомую точку нашего путешествия. На берегу Галилейского моря есть интересное местечко, где родилась и выросла удивительная женщина, история о которой вошла в самую популярную, самую читаемую, самую тиражируемую книгу в мире. И по этому местечку нас проведет израильский гид Мария из Назарета. Мария, шалом!
1: Здравствуйте, шалом! Я приглашаю вас сегодня совершить замечательное путешествие в древнейший город Магдала, который находится на западном берегу всем известного Галилейского моря. И вместе с нами услышать и увидеть об удивительных открытиях, которые были найдены на этом месте. Добро пожаловать в Магдала.
0: Добро пожаловать.

Мы находимся с вами на месте древнего еврейского поселения первого столетия, называемого Мигдаль, или по-русски Магдала. За моей спиной вы можете видеть руины синагоги, которая была обнаружена буквально недавно в результате раскопок. Как именно все началось? В 2006 году было подано прошение о строительстве гостиницы на этом месте. И по закону Израиля есть такое понятие, когда изучают эту территорию, на то, насколько пригодна эта земля. И через ведомство древности в 2009 году здесь начались раскопки, в результате которых было обнаружено древнее поселение Мигдаль, а именно древнейшая синагога первого столетия. Время, в которое жили такие известные исторические личности, как Иосиф Флавий, да, философ и историк того периода, первого столетия, Иисус Христос, который служил в это время как раз на территории Галилеи, Галилейского моря. Очень много об этом написано в Новом Завете и в Евангелиях. Вот за моей спиной вы можете видеть руины этой синагоги, той самой синагоги первого столетия, где наверняка также был, служил и говорил Божье Слово Иисус Христос. Наверное, наиболее значимым артефактом этого места является камень, который нашли здесь, который напоминает форму стола. Вот вы видите его сейчас перед вами. Что мы можем видеть на этом артефакте? В первую очередь, конечно же, это менора и два сосуда, стоящие по обе стороны, которые обрамляются двумя колоннами. Ирод Великий, который обновил, укрепил весь комплекс второго храма, который мы сегодня называем Храмовая гора. И, в принципе, вся эта постройка была разрушена в 70-м году, представляла из себя огромные колонны, представляющие собой колонну на такую огромную, что даже трое человек, которые взрослых мужчин оставались, взявшись за руки, с трудом могли обхватить ее. Именно вот эти колонны, они представлены здесь, высечены в этом камне в уменьшенном размере.

чтобы дать нам понять, что мы входим в храм, и мы приближаемся ко святому святых. И также мы можем видеть сверху 6 сердец, которые на самом деле, по предположению ученых,

мы сейчас с вами находимся в восточной части этой синагоги, и то, что вы видите перед вами, вот эта вот стена, частично сохранившаяся. Если вы обратите внимание, увидите вот здесь такую небольшую, как будто бы змейку. Это тот уровень, ниже которого оригинальное основание синагоги, и выше это частично восстановленное уже во время раскопок. Давайте посмотрим, что же находится внутри. Мозаичный пол первого столетия, который был частично сохранен. Если вы обратите свое внимание на сам уровень, то он не прямой, а с подъемами, да, что свидетельствует нам о том, что здесь произошли какие-то подземные толчки. Но более того, мы можем уверенно сказать, что здесь произошло землетрясение. По периметру синагоги вы можете видеть что-то наподобие таких скамеек, в основном сделанных, да, из базальта. Это такой черный вулканической породы камень, которого здесь при избытке. И в основном все постройки на этой территории выполнены именно из базальтового камня черного цвета. Мы можем представить себе, что люди, заходя в эту синагогу, они заходили с западной части, вот этот центральный вход в синагогу, проходили комнату, к которой мы с вами еще позже вернемся, и затем ходили сюда, в центральный зал, где они читали Писание и слушали Писание. На сегодняшний день то, что представляют из себя синагоги, иудеи, когда собираются в синагогах, они помимо того, что читают Писание, изучают, они также молятся. Это представлено как приношение жертвы, молитвы, как жертва перед Господом. Дело в том, что до 70-го года, до разрушения храма, в синагогах не молились, но читали Писание. То есть практика молитвы, она пришла уже позже, после разрушения храма. Итак, иудеи собираются сюда. Эта синагога может вместить в районе 150 человек, рассаживаются на скамейках и слушают того, кто читает Писание. И вот этот вот камень, который стоит посередине, где он как раз найден был во время раскопок, представляет собой, если вы обратите внимание, такую немножко поднаклонную плоскостью, да, с немного приподнятым верхом, то, что говорит нам, что, скорее всего, это все же служило столом, своего рода таким столиком, к которому подходил читающий, клад туда свитки и зачитывал Писание. Евангелист Матфей рассказывает о событиях первого столетия, о служении Иисуса Христа в Галилее. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Интересно, что когда распространялись о нем слухи, наверняка люди обсуждали это между собой, иудеи собирались вместе и говорили: посмотрите, что это за человек, что ему покоряются силы природы, что он может воскрешать из мертвых, что он может исцелять всякую болезнь. Мы сейчас с вами находимся у центрального входа, ту синагогу, которая была раскопана здесь в 2009 году. И за моей спиной вы можете видеть центральный зал, где читались Писания, а также прямо здесь у входа небольшая комната, которую мы называем на иврите Бейт Мидраш. Что именно происходило здесь? Здесь собирались иудеи для того, чтобы изучать Писание. Не только читать их, но и изучать. И наверняка именно здесь они могли обсуждать те события, которые происходили здесь в 20-х годах первого столетия, когда служил Иисус Христос. Что именно? Что это за человек? Давайте попробуем найти. Наверняка говорили они, что о нем говорили пророки. На то время не существовало Нового Завета. Это было время, когда исполнялись Писания, которое мы на русском языке называем Ветхий Завет. Но это на сегодняшний день единственная Библия, которую имеют израильтяне. Местные евреи, которые живут здесь, называемые Танах. Они открывали эти Писания и говорили: посмотрите, пророки говорили о нем. То, что он сегодня делает, может делать только человек, чья жизнь посвящена Богу. Вот в этой комнате они собирались, изучая Писание и рассуждая о том, что видели. Послушайте, вы слышали, что произошло здесь, на севере, в Капернауме? Вы знаете тех ребят, тех людей, которые следуют за ним? Вы знаете, что им повинуются силы природы? Как это может быть? Является этот человек предателем? Может ли он открыть новое учение? Что он себе представляет?

0: кто он есть, является ли он сыном, действительно сыном Иосифа Плотника, или он тот самый Мессия, который ожидает наш народ. Наверняка все эти вопросы, которые горячо обсуждались и поднимались в то время, также обсуждались здесь, вот в этой комнате, которой раскопки развалины, чьи мы видим сейчас здесь за моей спиной.
1: Хочу купить рыбки на обед, зажарить. Так, здесь рыбы нет, а вот и магазинчик. Здравствуйте, я Владимир Шалом. Из Финляндии. Шалом.
0: Здравствуйте, а я Мария.
1: Мария?
0: Очень приятно.
1: Мария, та самая из Магдалы?
0: Я та самая Мария из Назарета.
1: Из Назарета.
0: Ну, а мы в Магдале, а я здесь, знаете, подрабатываю. Так приезжаю подрабатывать.
1: Можно зайти в ваш магазинчик, только здесь как-то... высокий порог.
0: А вы как раз подъехали в самое подходящее время. Дело в том, что мы строим, если видите, баррикады.
1: Баррикады от кого?
0: Да. У нас тут восстание полным ходом идет. Ожидаем римлян.
1: Ну, я-то
0: из
1: Финляндии.
0: Ну, вы из Финляндии.
1: Вы меня пропустите в свой магазинчик?
0: Хорошо, давайте для начала покажу, что у нас тут есть.
1: Давайте.
0: Вы знаете, поскольку это бассейны, как раз для того, чтобы хранить здесь рыбу и продавать ее, здесь должна быть вода.
1: Ее здесь нет, все пересохло, и рыбы нет.
0: Будем дожидаться грунтовых вод?
1: Не знаю.
0: Или лучше узнаем немного больше о той истории, которая произошла здесь 20 лет назад.
1: Давайте узнаем эту удивительную историю, почему здесь пересохли эти бассейны и куда делась рыба.
0: Мы стоим с вами у дороги, древнейшей дороги, которая проходила с севера на юг, рядом с этой частью раскопанного города Мигдаль, или как мы еще называем Магдала. Если вы обратите ваше внимание, то дорога чем-то завалена. Это не какая-то конструкция и не какое-то здание. Это было сделано намеренно. Если вы обратите внимание, то вы увидите, что это те самые секции колонн, о которых мы говорили, которые оставляются одна на другую и представляют из себя колонны. Также здесь хорошо просматривается верхняя часть колонн капители. И они здесь очень плотно друг к другу выставлены, и видно, что это делалось в таком поспешном режиме. Эту дорогу перекрыли и использовали все сподручные материалы, а именно колонны, секции которых мы здесь с вами видим. Делалось это в 60-х годах. Об этом ясно повествует известный философ и историк первого столетия, которого звали Иосиф Флавий. Мы знаем, слышали о разрушении храма на территории Иерусалима, на Храмовой горе в 70-м году. Но наверняка немногие знают, что привело к такому результату, что храм был разрушен и сожжен, Иерусалим, и иудеи были уведены в плен, и имущество, и сокровищница храма опустошена. Дело в том, что в 60-х годах произошло восстание, иудейское восстание, в котором участвовал Иосиф Флавий, который, в частности, и описывает события того времени. Иудеи ожидали того, чтобы свергнуть римское правление и стать независимыми. Возможно, так как это происходило в период хасманейского правления, до того, как сюда вошел в Рим. И для того, чтобы это произошло, ожидалось, что возглавит это восстание предводитель, которого видели в лице Мессии. Поэтому многие ожидали, что Мессия, который придет, иудей, который придет, потомок царя Давида, что он возьмет меч, и он наведет здесь порядок, он утвердит здесь мир, а именно избавит иудеев и всю эту территорию от римского владычества. За счет чего? За счет военного восстания, за счет войны. Но такой, это не тот посыл, который нес Иисус Христос. Он принес мир. И главное то, что, о чем он говорил, да, это о любви Божией, о царстве. То, что слышались именно здесь, эти слова его в этих поселениях, городах и синагогах. Итак, мы говорим с вами сейчас о 60-х годах первого столетия. Что происходит? Во время иудейского восстания римляне на подходе. Нужно как-то предотвратить их вторжение в город, их распространение и передвижение по этой местности. И вот эта главная дорога, которую вы здесь видите, которая перекрыта здесь для того, чтобы предотвратить вход римлян на эту территорию. Во время раскопок было обнаружено здесь более 20 магазинов, что говорит нам о том, что это своего рода большая рыночная площадь, которая состояла из этих магазинов, и вот эта вот стена этих магазинов, она являлась одной частью этой дороги, которая забаррикадирована вот здесь. церковь это называется Дукинальтум на латинском, католическая церковь, что обозначает «отплыви на глубину». Что говорит нам такой посыл из служения и учения Иисуса Христа, чтобы иметь более глубокие взаимоотношения с Иисусом Христом, чтобы познать глубину Его Слова. Давайте пройдем вместе с вами в эту недавно построившуюся церковь Дукинальтум и увидим то, что находится внутри.

сейчас с вами находимся на территории той самой пристани порта города Мигдаль или Магдала. И это та оригинальная дорога, то есть камни, которые вы видите, на которых я стою. По ним мне очень удобно ходить, даже несмотря на то, что подошва у меня плоская. Но это та самая дорога, которой пользовались люди того времени. За моей спиной вы можете видеть три колонны, три из шести колонн. Это современная капелла, и то, что здесь построено вокруг, так же, как и Алтай, нарисованная картина и поставлены скамейки, это напоминает нам, то есть это сделано в уже современное время, да, в наши дни, чтобы напомнить нам о том собрании синагоги, которая была раскопана здесь. Это место славилось именно этим ремеслом, которым занимались ученики Иисуса Христа, это рыболовлей. Поэтому также на иврите это называлось «башня рыбаков» или «Мигдаля де Эгим», или, как мы по-русски привыкли говорить, «Магдала». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, что, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. За моей спиной репродукция, картина той встречи, божественной встречи женщины, описываемой в Евангелии, с Иисусом Христом. То, что потрясает в этой картине, что мы можем посмотреть на все, что происходило тогда вокруг нее, через ее глаза. То есть, как она это видела, а именно посмотрите на уровне земли. Потому что эта женщина не имела права из-за того заболевания, в котором она находилась, появляться в обществе. Она считалась нечистой, она не имела права никого касаться так же, как и ее. Но она настолько уже претерпела от всех, кто пытался ей помочь, и она так желала этого исцеления и верила, что этот человек, о котором говорили, может быть, он мессия, может быть, он пророк, но она была уверена, что он намного больше может ей помочь, чем все те, которые пытались прежде хотя бы прикоснуться. Обратите внимание, ее рука, и видно, что художник пытается передать этот страх и трепет, буквально даже не полностью сама рука, а хотя бы пальцем, лишь только дотронуться. И делает это она на уровне земли, потому что она даже не смеет взглянуть на него, даже не смеет показаться людям на глаза. Мы должны понимать, что это был очень рискованный поступок с ее стороны, потому что если бы в ней узнали того человека, которому запрещено показаться в обществе, ее бы надлежало тогда казнить.

0: Итак, мы перешли в восточную часть древнего города и сейчас находимся на территории древнего порта. То, что вы видите за мной, каменная стена, эта стена разделяла воды Галилейского моря и сам порт в первом столетии. Для сравнения, посмотрите, сейчас здесь суша. И за моей спиной, вы видите, вам открывается обзор на Голландские высоты и Галилейское море. И видно, что воды за все эти столетия очень далеко отошли. Но на время первого столетия именно здесь проходила граница. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. Евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Да? То есть это уже несколько тысяч человек. Происходили эти события вот именно в той стороне за моей спиной, там, где находятся такие известные города, как Капернаум и Вифсаида. И далее мы читаем, что «И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, на территории древнего города Магдала, или еще называемого Мигдаль, пределы Магдалинские, как они описываются у евангелиста Матфея. Я иду сейчас по берегу Галилейского моря, по суше. Это то, что мы видим в наши дни. На самом деле я сейчас иду по воде. В буквальном смысле, если бы я была перенесена 20-летия назад, то на этом месте я бы шла по воде, поскольку воды Галилейского моря доходили до стен порта древнего еврейского города Магдала, называемого Мигдаль. В завершение нашей сегодняшней программы я хочу также пригласить и вас, дорогие друзья, ходить здесь по воде Галилейского моря, так же, как это когда-то делал Иисус, так же, как и Петр, который последовал за ним, и видеть воочию те места, которые слышали и видели славу и чудеса Иисуса Христа, служившего здесь людям, как Мессии Израиля. Добро пожаловать в Галилею, добро пожаловать в Израиль!
1: Free entrance because you film it.
2: But do you have the paper? No.

находимся с вами на месте древнего еврейского поселения, называемое Магдала или на иврите Мигдаль, того самого поселения, которое упоминается в...

Силовая связь и Джон Джейкобс.

25, 26, 27, 28, 29, 30.

0: Yes Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2.5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4.5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в 2 пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на кого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть 2 пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали 2 пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел 2 пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении? А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет». Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол. Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: «Молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет». И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс.

Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним, и я послушаю его, и встречусь с ним через 2 недели». Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит, этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к Евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил, что случилось? Она сказала, что-то ужасное случилось. Я спросил, что? Она сказала, целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли. Я сказал, что? Университет был напротив моего дома через улицу. Там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме, при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его, он был лучшим в команде, он был звездой университетской команды, но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал, «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени. Библия говорит, сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке. И другой самолет приземлился на него прямо сверху. И крыша самолета разломилась и открылась. И горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу. Но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к Евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Когда я был в 6-м классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь. Я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день
Представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? Я пойду с тобой завтра. Я пойду с тобой завтра. Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «да» Богу или «нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершины гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти? Я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю, Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум. Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он бывало прыгнет на стол в пиццерии и закричит «Неотложность, неотложность!» И все уронят все, сотни уронят свою пиццу. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен, знаете почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи,
И у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им, я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа, а теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже, и вам нужно узнать Иисуса». И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня. Я ненавижу дьявола. Но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка и я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает: «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. 1 000 000 лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для 2 наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи.
И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может

0: жить с этими цепями. Если эти цепи останутся на его, он сможет есть, он сможет спать, и он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал: «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал: «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их. Я поймал их». И он объяснил, как. И он сказал: «Я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке». Но пожилой человек спросил: «Сколько ты хочешь получить за них?» Маленький мальчик сказал: «Они ничего не стоят». Он сказал: «Я не знаю». И молодой старый человек сказал: «Ты возьмешь 10 долларов?» Он говорит: «Конечно, возьму». И старый человек забрал птиц за 10 долларов. Но маленький мальчик остановился и спросил: «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик, он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил: «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них 10 долларов». Но старый человек сказал маленькому мальчику: «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал своего сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти». Джон, ты готов? Ему надели наручники? Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи.
1: This one hurt really bad. I have a bad feeling.
2: Come on, Johnny, hands are turning. Come on, Johnny, hands are turning.
1: These are really hard to
2: use. Come on, hands are turning good. Hands are turning good.
1: This is really hurting.
2: Come on, John. Come on, John. Come on, John. You can do all things for Christ. Come on, John.
1: You can do all things for Christ. Come on, John.
2: Come on, John. Come on, John. Come on, John.
3: Come on, John.
2: This is it. Come on, John. Come on.

поднимите руки. Я чувствую сердце Господа. Кто из вас думает о себе? Пора начинать новую жизнь. Я слишком долго был в этом болоте. Друг, я слышу тебя. Я слышу, что ты говоришь. Много лет ты был зависим. Ты не мог вырваться на свободу. Но я чувствую, что сегодня сила Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа освободит тебя. Поднимите руки и воздайте Ему хвалу. Поднимите руки и воскликните гласом хвалы. Блудный сын пошел в чужой город, и там события развернулись по самому худшему сценарию, который только возможен для молодого еврейского парня. Он кормил свиней, а ему не позволяли есть, потому что когда вы в неправильном месте, то владелец этого места может кормиться от вас. Но вы при этом никогда не можете кормиться от этого места. Я могу истратить всю энергию и ресурсы, кормя кого-то, но то, что я кормлю, никогда не накормит меня. И вот я скитаюсь голодный и разваливающийся по швам, потому что я потратил всю свою энергию, думая, что если я накормлю эту вещь, то однажды роли поменяются, и она начнет кормить меня. Ваши прелюбодеяния никогда не накормят вас. Музыка, которую вы слушаете, никогда не накормит вас. Порнография, которую вы смотрите, пытаясь заглушить похоть, никогда не накормит вас. Эти вещи заставляют вас хотеть еще больше. Вот почему наркотики, которые вы колете в свои вены, никогда не накормят вас. Вы всегда будете хотеть все больше, больше, больше и больше.

нет мира сего. На этом месте, на этой земле, есть вещи, которые предназначены не для того, чтобы кормить ваше физическое тело, а для чего-то другого. Но эти вещи не могут насытить вашу жизнь, потому что душа не от этого телесного мира. Она имеет совершенно другую природу. Мы же пытаемся насытить душу материальными источниками. Но это никогда не работает и никогда не будет работать. Больше секса, больше наркотиков, больше славы, больше денег. Спросите у любой поп-звезды, и она или он скажет вам, что когда этот человек получает миллион, это приводит лишь к еще большему голоду. А потом мир, который раньше поклонялся этому человеку, начинает смеяться над ним, потому что звезды людей не насыщают. Послушайте меня, поколение. Вам необходимо присутствие Бога Отца. Мне не надо денег. Дайте мне Божье присутствие. Возьмите свои титулы, славу и популярность, и дайте мне Божье присутствие. И вот он очутился на свиноферме. Для еврея это самое худшее, что только может быть. Свиноферма. Что может быть хуже для еврея? Вы, наверное, тоже знаете о том, что евреям запрещается есть свинину. Но если тебя мучает голод, ты можешь съесть даже запрещенную пищу. И вот этот парень начал пасти свиней. В это время с ним случается нечто, что всегда поражало меня. Библия говорит, что он был рад набить свой желудок стручками, которыми кормили свиней. Но тех ему тоже не дали. Один перевод говорит, что свиней кормили шелухой, кожурой, очистками, то есть их кормили, по сути, каким-то мусором, можно так сказать сегодня. И он был настолько голоден, что был рад набить свой живот мусором, которым кормили свиней. Вы знаете, я узнал кое-что о кукурузной шелухе. В ней нет никакой питательной ценности. Но если вы набьете живот чем-то, в чем нет питательных веществ, вы можете заглушить свой голод на какое-то время. Люди, сидящие на наркотиках, не чувствуют голода, даже когда они очень давно не ели, потому что наркотик заглушает дар голода. Он выключает его. Голод пытается вернуть наркомана к правильным отношениям. Вот почему грех так опасен. Библия говорит, что грех сладок, но на короткое время. А кратковременное удовольствие заглушает Богом данный голод внутри вас, призывающий вас к правильным отношениям и общению с Богом Отцом. Да, грех сладок, но ненадолго. Затем приходит опасность, потому что вы начинаете есть шелуху. И с каждой минутой становитесь все слабее и слабее. С каждой минутой вы умираете, но вы даже не замечаете, что вы на самом деле умираете, потому что это постепенный процесс, он кажется незаметным. Внешне все может быть в порядке, вы одеты, все думают, что все нормально, вы заработали тачдаун, вы сделали хоумран, и все круто, потому что у вас модная одежда, модный телефон, и все это лишь шелуха. Слава Богу, что по милости Божьей парень пришел в себя до того, как он начал есть запрещенную еду. У него была законная потребность, то есть у него был голод, и он был близок к тому, чтобы восполнить законный голод незаконным источником. Законно он нуждался в питании, но если не быть осторожным, то законная потребность может вынудить вас тянуться к незаконным источникам. Сегодня у вас есть законная потребность. И это не деньги, не популярность, не секс и не друзья. Ваша законная потребность – это Божье руководство и Божье присутствие в вашей жизни.

Каждый из присутствующих здесь взрослых, кто служит Иисусу, может подтвердить, что все, чего он искал, можно найти только тогда, когда ты искренне каешься пред Богом и обращаешься к Нему. Если бы они не сделали этого, то они до сих пор тратили бы свое время, пытаясь насытиться шелухой. Аллилуйя! Тот парень хотел было наполнить свой желудок шелухой, но тут появилась милость Божья. Милость Божья остановила его руку, когда уже та тянулась к шелухе, и он решил уйти со свинофермы. Я вам точно говорю, если бы он поел эту шелуху, то, возможно, он навсегда остался бы там, среди этих свиней, и никогда бы не смог выбраться на поверхность. Вы пришли сегодня сюда не потому, что вы довольны шелухой. Вы пришли, потому что ищете чего-то, что действительно утоляет голод. Милость Божья остановила руку парня, который уже тянулся к шелухе, чтобы набить шелухой живот. В 17 стихе сказано, что он пришел в себя. Если вы понимаете, что такое милосердие, то у вас может сложиться впечатление, что оно похоже на гуманизм, словно он сам под влиянием собственного интеллекта принял правильное решение и решил изменить эту ситуацию. Но всякий, кто понимает природу Божьей милости, знает, что парень принял правильное решение не из-за собственной силы воли, а из-за того, что Святой Дух живого Бога обличил его в грехе и вложил в него идею, что в доме Отца ему будет гораздо, гораздо лучше. И ему следует идти именно туда, в дом Отца. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них больше, чем достаточно пищи, а я здесь умираю от голода. Я благодарю Бога за то, что у него есть голод». Библия говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня я смотрю на ваши лица, и я многое в них вижу. На многих лицах я вижу компромисс, я вижу прелюбодеяние, я вижу зависимость от порнографии. Но я верю, что если отодвинуть весь этот внешний хлам в сторону, то в глубине ваших душ вы найдете голод. И я благодарю Бога за этот голод, потому что Он спасет вас от погибели. Понимаете, шок — это удивительное явление в человеческом организме. Шок — это состояние, в которое впадает ваше тело, чтобы вы не чувствовали боль. Но примечательно то, что многие умирают не от боли, а именно от шока, хотя он защищает тело от боли. Если не разобраться с источником этого шока, то шок может причинить больший вред, чем сама боль. Так вот, голод очень похож на шок. Голод пытается привлечь вас к хлебу жизни. Но если не разобраться с этим голодом, то вы можете умереть, потому что вы не обращаете внимания на вещи, которые пытаются привлечь вас обратно к вашему небесному Отцу. Я не ждал, что сегодня придут именно праведные. Я хотел, чтобы пришли голодные. Я надеюсь, что вы испытываете духовную жажду. И мне не нужно было, чтобы вы пришли сюда с идеальными оценками. Я просто хотел, чтобы вы пришли сюда с желанием признать тот факт, что внутри вас есть голод, потому чтобы жить жизнью, которая действительно чего-то стоит. Теперь давайте прочитаем 18 стих. «Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков». Я хочу показать вам разницу, которая в нем произошла. И это просто удивительно.
В Евангелии от Луки 15, в 12 стихе мы читаем. «Младший сказал отцу, «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Он сказал, «Отец, дай мне». Посмотрите на две эти вещи, на два эти слова. «Дай мне». Я хочу быть самим собой, сам по себе. Я больше не хочу твоего участия в моей жизни. Отдай мне наследство. А теперь давайте перейдем к 19 стиху. «Я больше не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Здесь он уже говорит «используй меня». Знаете, в чем разница между непокаявшимся и покаявшимся? Непокаявшиеся приходят на конференцию и говорят: «Дай мне, я хочу получить благодать, я хочу деньги, я хочу влияние, я хочу небеса, и я хочу вечную жизнь. Я хочу всегда быть счастливым и здоровым, я не хочу проблем и испытаний». Но когда вы действительно обращаетесь к Богу, вы бросаете не словечки «дай мне», а начинаете говорить «используй меня». Давид говорил: «Боже, сделай меня инструментом для поклонения. Я здесь не для того, чтобы просить Бога дать мне что-то. Я здесь, чтобы предложить Ему, чтобы Он использовал меня». Что мы с вами сделали? Мы вырастили церковь в стиле «дай мне». Но вырастает поколение, которое сегодня говорит: «Боже, используй меня». Старое поколение только и требует у Бога чего-то. А вот новое поколение спрашивает: «Боже, что мне нужно сделать для Тебя? Сделай из меня Чарльза Финни, сделай из меня Дуайта Муди, сделай из меня Чарльза Сперджена, сделай из меня Джона Уиклифа. Сделай из меня Джорджа Уайтфилда. Сделай из меня Джонатана Эдвардса. Сделай из меня Петра, Якова, Иоанна, Андрея, Варфоломея. Сделай из меня такого же поклонника, которым был Давид. Сделай из меня человека, который расширит Царство Божье. Я не хочу, чтобы ты дал мне что-то. Я хочу, чтобы ты использовал меня». Вот почему Бог сказал Иеремии: «Иди в дом горшечника». Он увидел, что на круге горшечник делал сосуд, и этот сосуд развалился в его руке. Библия говорит, что из этой же глины горшечник сделал другой сосуд. Повторил ли он предыдущую форму или сделал новую форму? Конечно же, он сделал новую форму, но при этом он взял ту же глину с теми же качествами, но придал ей совершенно другую форму. Так что казалось, что это совсем другой сосуд. Внешне это именно так и было. Что Бог хочет сделать с вами в последующие два дня? Как вы думаете? Видя ваш голод, Он хочет положить вас на свой круг, чтобы слепить из вас что-то совершенно другое, чтобы вы больше никогда не говорили Ему: «Дай мне, дай мне, дай мне». Он хочет, чтобы на всю оставшуюся жизнь вы стали новым творением во Христе Иисусе. И теперь послушайте заключительную мысль, 19 стих. «Прими меня в число наемников твоих». И 20 стих. «Он встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Вот что произошло с ним в тот момент, когда он отдал себя Господу. Представьте себе молодого человека, который плохо пахнет, умирает от голода. И вот этот человек идет по дороге. От него исходит запах свиней. Он безумно голоден, он истощен, кожа до кости, без единой копейки в кармане. Вот он идет по дороге и повторяет слова, которые он скажет своему отцу.
Я скажу отцу, я согрешил пред тобой и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». И он снова и снова повторяет, «Я согрешил пред тобою и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих. Боже мой,

как же отреагирует его отец. Мне не стоит ожидать, что он назовет меня своим сыном. И мне не стоит ожидать, что я буду сидеть за одним столом с ним. Я никогда не займу прошлого положения. Я все растратил. Но я все же попробую хотя бы стать человеком второго сорта и получить хоть какие-то привилегии и выгоды. Он идет и думает, надеюсь, от меня не так сильно воняет. Надеюсь, я смогу переговорить с ним. Может быть, я поговорю хотя бы с его слугами. Мне так стыдно, что я кончил тем, что пас свиней, и из меня ничего не вышло. Но, может быть, если я брошусь к его ногам, то он возьмет меня хотя бы наемным работником. И вот он шел и повторял эти слова, и как вдруг он увидел кого-то вдалеке, идущего к нему навстречу. Его первой мыслью было, а вдруг они послали кого-то сказать, что я здесь не нужен, что мне просто закрыт туда путь. Может, мне стоит развернуться и не идти туда, или все-таки продолжить идти вперед. Мне нечего терять. Все-таки я пойду вперед. Потому что где-то я читал, если вы приблизитесь ко мне, то и я приближусь к вам. Где-то я слышал об этом. И чем ближе этот изможденный, голодный парень приближался к своему дому, тем отчетливее он начинал видеть ту фигуру, которая шла к нему навстречу. Я никогда не видел, чтобы богатый еврейский мужчина бегал за кем бы то ни было. Я даже не могу себе представить, как это может выглядеть. Это совершенно противоречило культуре той страны, чтобы престарелый человек бежал. Но тем не менее он бежал так быстро, как только мог. И в тот момент, когда парень думал, что он заслуживает только отцовского осуждения, своими глазами он увидел, что его отец бежит к нему навстречу. Отец, у которого были все основания прогнать его, отец, который мог отвергнуть его. И вместо этого он бежал по дороге навстречу своему сыну. Знаете, что он узнал? Что когда он смотрел порнографию, отец все равно ждал его у дороги. Когда он жил развратной жизнью, отец ждал его у дороги. Когда он вместе с друзьями ходил в сатанинскую секту, отец ждал его у дороги. Когда он был полон компромиссов и жил в грехе, когда он жил по своим правилам, когда он растратил все, что дал ему отец, отец все равно ждал его у дороги. Когда вы принимали наркотики, отец ждал вас у дороги. Когда вы напивались до умопомрачения, он ждал вас у дороги. Когда вы прелюбодействовали, он ждал вас у дороги. И сегодня вы пришли сюда не потому, что вы сами приняли правильное решение, а потому что ваш Небесный Отец ждал вас. Он постоянно ждал, глядя на дорогу. И вот он идет навстречу. Его отец, богатый человек, но он все-таки хотел вернуть своего сына. И у него было 100 овец, но он оставил 99, чтобы найти одну заблудившуюся. Сын шел по дороге. Он очень сильно изменился, и его отец ни за что не узнал бы его, если бы он каждый день не смотрел на эту дорогу, надеясь, что все-таки однажды его любимый сын вернется домой.

0: Здравствуйте. Дженнифер потеряла доверие к людям всего за ночь. Один из ее друзей накачал ее наркотиками и изнасиловал вместе со своими друзьями. А потом были годы проблем. До того дня, пока Дженнифер не встретила Иисуса в радиационном туннеле. Я чувствовала стыд и вину. Как я могла допустить такое? Как я оказалась в такой ситуации? Сама виновата. Наверное, я их спровоцировала как-то.
1: В октябре 1988-го Дженнифер Зиммерман была на первом курсе. Ее ожидало яркое будущее. Но однажды она пошла домой к другу, и все изменилось.
0: Это был обычный вечер. Я просто пошла к нему на квартиру. Никакой вечеринки, ничего подобного. Помню, что там были еще несколько девочек и соседи по квартире. И вдруг я очнулась в постели. Я понимала, что что-то не так. Мне нужна помощь. Я не видела лиц. Я видела лишь силуэты тел. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять, что происходит.
1: События этого вечера преследовали ее десятилетиями.
0: После этого я перестала доверять людям. Он был моим другом. Это событие долгое время не давало мне покоя.
1: Мужчина начал угрожать Дженнифер. Она бросила учебу и вернулась домой. Позже девушка узнала, что беременна.
0: Я пошла в женскую клинику. Помню, как стояла там, смотрела на двери и думала, я не могу оставить этого ребенка. Но что-то как будто мешало мне зайти туда.
1: Дженнифер оставила ребенка. В 1998-м, после нескольких лет свиданий, она вышла замуж, и у них с мужем родилось трое детей. Она хотела начать посещать церковь, чтобы обрести исцеление, но эмоциональный абьюзивный муж запрещал.
0: Я умоляла его, прошу, позволь мне пойти в церковь. Мне нужна помощь. Мне нужно что-то, я страдаю. Но он не разрешил.
1: А в 2015-м у Дженнифер диагностировали рак шейки матки.
0: Мне сразу же сказали, что я проживу всего год. Но я была достаточно зла для того, чтобы остаться в живых и сказать «нет». Не вам устанавливать сроки, я пойду в церковь. Вот увидите.
1: Лечась от рака, Дженнифер продолжала искать Бога. Она говорит, что именно в это время встретилась с Иисусом в необычном месте.
0: Я встретилась с Иисусом в радиационном туннеле. Радиация там настолько сильная, что если бы попала на другой орган, уничтожила бы его. Мне нужно было оставаться неподвижной. И там я по-настоящему встретилась с Иисусом.
1: Дженнифер попросила Бога исцелить и спасти ее.
0: Я чувствовала его присутствие, его руки вокруг меня. До этого момента я не знала, что можно воззвать к Богу, и он ответит. Я не знаю, как описать то, что я ощутила. Я поняла, что это он. Я освободилась, обрела смелость. Я решила, что время, которое осталось у меня, год или больше, я буду использовать для того, чтобы прославлять его имя. Я поняла, что не могу отрицать его существование. Это настолько большая сила.
1: Позже она попросила Бога изменить ее отношение к мужчине, который изнасиловал ее.
0: Бог работает во мне. Мне понадобится время и терпение, но я хочу освободиться от этого. И не потому, что тот парень ранил меня. Все дело в сопутствующем ущербе для моего сына. Мой ребенок большую часть своей жизни не знал, кто его отец. Это недопустимо. Это неправильно.
1: Со временем Дженнифер развелась с мужем, она продолжила лечение от рака, и сейчас у нее полная ремиссия.
0: Рак спас мою жизнь. Он дал мне разрешение смело идти за Иисусом. Ведь в нем скрыта красота, обетование. Любовь и мир. Все изменилось. Мой мир стал ярче.
1: Дженнифер открыла служение RISE, которое помогает женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.
0: Все началось с того, что я рассказала свою историю. Было время, когда мне нужен был приют, безопасное место. Но я не искала его, потому что это могло принести еще больше боли. Сейчас же я посещаю приюты, разрабатываю дизайн для них, помогаю людям переехать оттуда в свои дома.
1: Возрастая в отношениях с Христом, Дженнифер освободилась от чувства вины и стыда. Она хочет рассказать всем о физической, эмоциональной и духовной силе исцеления Иисуса.
0: Я не могу молчать. Я говорю, что готова кричать об этом во все горло. Я так сильно люблю Его. Я знаю, что совершенный Бог любит меня. Я недостойна и знаю это, но Он все равно любит меня. Весь мир должен пережить это. Люди должны освободиться от своих оков, своих тюрем, от сроков за преступления, которые они совершали. И в этом я вижу свою цель. Бог совершил чудо в жизни Дженнифер, и Он хочет и может совершить чудо в вашей жизни. Возможно, посмотрев это свидетельство, вы в шоке. Как можно пройти через такое? Сначала Дженнифер изнасиловали, она забеременела и страдала от чувства вины и непрощения. Благодаря Божьей благодати и милости сохранила и воспитала сына. Но потом у нее диагностировали рак. Она прошла и через это. Дальше развод, одно за другим. Иногда жизнь бывает такой, потому что она трудна. Это так. Но вот что я не забуду никогда. Это то место Писания, к которому я сама обращаюсь. Надеюсь, что вы тоже будете обращаться к нему. Иисус обращался в Евангелиях к ученикам. Он сказал, «В этом мире вы будете иметь скорби и проблемы, но мужайтесь, потому что я победил мир». Мы можем держаться за Иисуса. Он — наша надежда и наше спасение. Он тот, кому мы можем доверять и говорить, «Нет, для меня есть нечто большее. Я верю, что одержу победу, потому что Он победил. Иисус умер на кресте за наши грехи. Он умер, чтобы исцелить нас, сделать нас здоровыми духовно, физически, эмоционально. Дженнифер говорит, что именно это он сделал в ее жизни, и она хотела кричать об этом во все горло. Но он может сделать это чудо и в вашей жизни, если вы только позволите ему. Если вы никогда не принимали Иисуса в свое сердце, потому что боитесь, что зашли слишком далеко, пережили слишком много травм, эмоциональных проблем, что вас уже нельзя исцелить, это ложь дьявола. Он не хочет, чтобы вы освободились, исцелились, построили отношения со своим Творцом, чтобы свет Христа сиял внутри вас. Поверьте сегодня в благую весть Евангелия. Измените свое мышление и скажите, «Да, Иисус желает мне этого. Он может сделать в моей жизни то же, что сделал в жизни Дженнифер. Просто откройте двери вашего сердца Иисусу, друзья. Он хочет войти и очистить вас. Он хочет освободить вас. Христос подарил нам свободу. Друзья, откройте сегодня Ему свои двери. Повторите со мной простую молитву и отдайте свое сердце и жизнь Иисусу. И поверьте, Он изменит вас. Я прошу вас, поверьте в это. Молитесь сейчас со мной. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты обличил мое сердце. Ава, Отче, я взываю к Тебе и отдаю Тебе мою жизнь. Я отдаю мое прошлое, настоящее и будущее. Они принадлежат Тебе. Я меняю свое мышление, верю в благой вести Евангелия. Ты послал своего Сына Иисуса, чтобы Он умер на кресте за меня и мои грехи, а через три дня Он воскрес. Я верю в это в своем сердце и провозглашаю устами. Иисус — Господь. Иисус — мой Господь. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты не отказался от меня. Я благодарна Тебе за прощение. Я славлю Тебя и прошу дальше обновлять меня. Измени меня. Господи, спасибо, что дал мне свободу, мир и исцеление. Физическое, духовное и эмоциональное. Я люблю тебя, Господи. Я даю все тебе. Я твоя, а ты мой. С этого момента и навсегда. Аминь. Господь, я молюсь и возношу своих братьев и сестер, которые отдали тебе свои сердца и жизни. Писание говорит, что небеса радуются. Мы радуемся с ними. Я благодарю тебя, Отец. Пусть твой Дух Святой утешит их и зальет на них твою бесконечную любовь во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Зараженная насекомыми, полная грязи и следов мертвых животных. Это была единственная вода, которую мог пить мальчик по имени Энтони. Но вы принесли хорошую питьевую воду в его село. И теперь он хочет поблагодарить вас.
2: Энтони живет со своей семьей в деревне возле гор в удаленном районе Гондураса. Больше всего местная община нуждалась в чистой питьевой воде. Это отец Энтони. Антонио, вода, которую мы пили, никогда не была чистой. У нас не было фильтров. В воде были насекомые и грязь. Вода попадает в деревню через несколько шлангов, которые связаны с источниками и небольшими озерами. Источники воды открыты. В них живут бактерии, которые особенно опасны для детей.
3: Я помню, как выпил воду, и у меня резко заболел живот. Мне стало плохо. На следующий день боль в животе стала такой ужасной, что я не мог сдержать слез.
2: Антонио рассказал нам, что его сына было так плохо, что пришлось везти его в больницу, которая находилась в часе езды от их дома. Расходы на эту поездку, осмотр и лекарства стоили Антонио половины его месячной зарплаты. Доктор сказал, что у сына в желудке появились паразиты из-за воды, которую он пил. И тогда на помощь общине пришла операция благословения. Для начала мы нашли новый источник воды, который был выше в горах. Мы построили подпорную стену и с помощью общины заложили трубы, установили бак на 5000 галлонов и систему очистки воды. После этого провели трубы каждому дому.
3: Вода, которую нам провела операция благословения, очень вкусная. Она холодная, словно в ней лед.
2: Я хочу поблагодарить Бога и партнеров операции благословения. Вы очень помогли нам.
3: Я и вся наша семья радуемся воде, которую нам дал Бог.
1: У Морган Питерсон в теле была опухоль, которая росла, и ребенок, который не рос. Врачи были уверены, что она потеряет ребенка. Морган не могла подняться с постели и чувствовала себя бессильной, но она нашла силу в молитве.
0: Я пошла в уборную, посмотрела вниз и увидела кровь. Это не то, что хочется видеть, когда ты беременна.
1: Морган и Люк Питерсон очень обрадовались, когда узнали, что ждут ребенка. Но уже неделю спустя у них возник страх за его жизнь. Когда у Моргана открылось кровотечение, я подумал, что мы теряем малыша. Это сбило меня с ног. Я был подавлен. Морган и Люк молились. Они позвонили друзьям и родным, чтобы они тоже молились о них. Я положил руку на ее живот и начал молиться. Я благодарил Господа за исцеление и за то, что с ребенком все будет в порядке. Люк отвез Морган в больницу, но ему пришлось остаться в машине из-за ограничений, связанных с ковидом. Оставшись сама в зале ожидания, Морган начала читать 90-й псалом, молитву с просьбой избавить от проблем.
0: Эти стихи поднимали мне настроение. Там говорилось: «Я буду защищать тебя, я с тобой». Я знала, что эти слова касались и моего ребенка. Я ощутила мир. Я понимала, что все будет хорошо.
1: УЗИ показало, что у Морган тромб в утробе и киста в левом яичнике. Для 5 недель сердцебиение ребенка было слишком слабым для диагностики.
0: Помню, я увидела маленький кружок. Я не понимала, что это. Доктор сказал, это ваш ребенок. Но я не видела движений и очень испугалась этого.
1: Врачи не смогли понять, жив ли ребенок, и отправили Морган домой. Ей нужно было соблюдать постельный режим и ждать. Через две недели амниотический мешок был окружен кровью, и врачи увидели опухоль.
0: Доктор сказал, а вопрос не в если, а когда ребенок погибнет. Мало кто переживал подобное.
1: Люди из церкви, друзья, молились в согласии с этой молодой парой и их семьей. Я постоянно молился, несмотря на плохие новости, которые сыпались на нас. Я благодарил Бога за исцеление, что бы мне ни говорили. Я верил, что все в его руках. Морган признает, что часто и было непросто.
0: Я должна была полностью положиться на Господа в этом. Ведь сама я была бессильна.
1: На следующем УЗИ, неделю спустя, вокруг амниотического мешка не было следов крови или опухоли.
0: Люк сказал, я знал, что он сделает это, знал. Помню, как я обрадовалась, что все прошло. Мы прошли через это.
1: Врачи спрашивали, это точно тот же пациент и та же утроба? Это было чудо. Но они все так же нуждались в молитве и чуде. На 33-й неделе Морган попала в больницу из-за преждевременных родов. Через несколько часов у нее и у малыша сильно упало давление. Морган перестала реагировать. Врачи сказали, что если ее состояние не улучшится, им придется делать кесарево сечение, чтобы спасти ее и ребенка. Люк был рядом и молился. Он написал всем знакомым с просьбой снова молиться. Мысль о том, что я могу потерять Моргана и ребенка, была просто ужасной. Но я ничего не мог сделать. Я мог быть просто рядом и молиться. После нескольких часов молитвы состояние Моргана и ребенка стабилизировалось. Три дня спустя, 18 мая 2022, у Моргана отошли воды, и она родила здорового мальчика, которого они назвали Саймон. Он весил 2 килограмма 125 грамм.
0: Помню, как увидела его и подумала, что знаю его целую вечность, а он знал меня. Это было чудесно. Это был тот ответ на молитву, о котором я так просила.
1: Когда я увидел, как Морган взяла его на руки, очень обрадовался. Она была так прекрасна. Помню, как стоял и смотрел на сына. Я взял его и повторял «Спасибо, Господь, спасибо». Хотя Саймон родился раньше времени, у него не было никаких осложнений, и через неделю его выписали из больницы. Сегодня он абсолютно здоровый малыш. Семья Питерсонов знает, что их ребенок здоров благодаря молитве и вере в исцеляющую силу Божью. Сегодня у меня чудесная семья, жена и сын. Это все потому, что я доверяю Богу. Он добрый отец, который заботится о своих детях.
0: Это все произошло, чтобы мы могли нести надежду и веру. Бог заботится о ваших детях. Вы можете проходить через трудности, но Господь избавит вас и совершит то, о чем вы даже не мечтали.
1: Пусть Бог благословит малыша Саймона, он такой милый. Мы радуемся тому, что Бог сделал в жизни этой семьи. Морган говорила, что она чувствовала себя беспомощной, что у нее не было сил. Часто мы ощущаем подобное. Нам нужно прикосновение от Господа. В Новом Завете говорится о женщине, которая 12 лет страдала от кровотечения, мучилась и была изгоем. Она просто хотела прийти к Иисусу и прикоснуться к Его одеждам. Помните эту историю? Врачи не могли ей помочь, она истратила все свои сбережения. Женщина пробралась через толпу и прикоснулась к одежде Христа. Он сказал, «Я почувствовал, как из меня вышла сила». А потом сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Мы с Эшли будем молиться о вас, чтобы сила Божья действовала в вашей жизни. Мы также хотим ободрить вас свидетельствами друг...» У Терри долгое время болело колено, и было тяжело вставать, ходить и спать по ночам. Однажды в клубе 700 Эшли получила слово «знание» и объяснила причину этой боли. Она сказала, что там была припухлость и тендонит. Потом ногу начала трясти... вплоть до лодыжки. Терри услышала щелчок, и боль ушла. Спасибо, Боже.
0: Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус. Сью из Уотертауна, Теннесси, едва могла терпеть боль в правой руке из-за туннельного синдрома и артрита. Целый год она не могла нагружать руку. Однажды Сью в слезах смотрела «Клуб 700». Во время сегмента с молитвой Эндрю сказал: «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке. Вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас». Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Спасибо, Господи. Спасибо, Иисус.
1: Сью, спасибо, что написали нам. И Терри тоже. Мы радуемся тому, что Бог делает. Это смиряет нас, и сейчас мы будем молиться о вас. Какой бы ни была ваша нужда, отдайте ее Господу. Он слышит нас. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Спасибо за то, что управляешь землей и нашими обстоятельствами. Господь, Ты знаешь желание сердец Твоего народа. Ты знаешь, что они ищут Твоего прикосновения. Бог, Отец, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой двигался во имя Иисуса.
0: Я вижу, как огонь Божий сходит на людей, которые смотрят и молятся. Вы смотрели и молились, а программа шла на фоне. Я верю, что Дух Святой сходит на вас сейчас. Он говорит вам, что вы не просто набор клеток. Вы — личность, которая была сотворена еще до основания мира. Еще до того, как вы сформировались в утробе матери. Бог знал вас, а вы — Его. Он называет вас по имени. У Бога есть цель для вас. Если вы сомневались в этом и даже думали о самоубийстве, знайте, что Бог хочет явить свою любовь и милость вам прямо сейчас. Ваш Творец видит вас. У вас есть цель и судьба. Просто примите их от своего Небесного Отца, который так вас любит. Спасибо, Господи, за все исцеления. Спасибо, Иисус.
1: В придачу к тому, что сказала Эшли, Дух Святой делает сейчас удивительную работу в сердцах людей. Вы молитесь и говорите: «Господь, я хочу больше знать Тебя». Дух Святой отвечает на это. Вы ощутите прилив сил Духа Святого в своем теле. Некоторые люди думают: «Почему я хочу знать Бога больше?» Бог приходит к вам лично. Что-то происходит в духе. Бог принимает вас, привлекает вас к себе. Не бойтесь. Откройте свое сердце и скажите: «Господь, что Ты приготовил для меня? Говори ко мне, я слушаю». У Него есть нечто чудесное для вас во имя Иисуса.
0: Нас смотрит человек, у которого проблемы с правым коленом. Это похоже на ситуацию у женщины из свидетельства. Вы просите Бога исцелить вас, потому что услышали, как Он сделал это в жизни другого. Он не лицеприятен, и то, что Он сделал для другого, хочет сделать и для вас. Примите свое исцеление сейчас. Положите руку на колено. Исцелитесь от всякой боли. Вы исцелены во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя, что Ты будешь делать даже после завершения этой программы. Мы благодарим Тебя за исцеляющее прикосновение во имя Иисуса. Аминь. Если вы нуждаетесь в молитве или хотите рассказать о чуде, напишите нам на сайте, который указан на экране. Закончим мы стихом из Луки. Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Это Луки 18. Будьте благословенны.

Да, добрые вести. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Мы называем эту программу перекрестком евангельской музыки, потому что если кто-то исполняет музыку Gospel в любой ее форме, то вы можете увидеть их здесь. Мы любим все здесь, и мы любим здесь собираться. Какая музыка ни была бы, кантри, традиционная, народная, современная или даже рок. И сейчас мы перейдем к прекрасной музыке. Первый гость получил свой первый контракт с фирмой звукозаписи после вдохновленного выступления в церкви в Чикаго. Он просто зажег всех. Он посвященный служитель, и как часть его служения, он сооснователь молодежного служения для городских кварталов прямо здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Это очень сердечно и вдохновленно, и мы об этом поговорим. Но сначала он споет песню из своего дебютного альбома «Обещание любви», прекрасную песню, которую он сам и написал. Итак, Том Шумейт.

Том Шумейт. Спасибо, Том. Это очень трогательная песня. И ты ее сам написал. И это название нового компакт-диска. Да, я записал его на Quest Star Mission Records. Я забываю говорить компакт-диск, мне хочется сказать альбом, потому что я из прошлой эры. Я тоже говорю альбом, мне больше нравится слово альбом. Эта песня была очень трогательной для меня на многих уровнях. Я слышал много хорошего о твоем первом альбоме, и мы поговорим, откуда это появилось. Но я думал о том, как моя жена и я встретились с одним знаменитым христианским музыкантом, чей брак развалился. Мы стали говорить об этом, и он сказал, «Моя жена знала, что у меня есть служение, и что оно стоит на первом месте». И в этот момент у моей жены было словно откровение от Бога. И она сказала ему, «Я понимаю, что ты имеешь в виду, и у тебя действительно прекрасное служение, и твоя жена, возможно, этого не понимала». Но Библия говорит о том, что Иисус оставил свое служение как Бог ради своей невесты, церкви, как говорится в Библии. Аминь. Наше первое служение всегда нашим семьям. И это понятно, как ты сказал в песне, столько много людей ищут помощи, и бедный пастор, проповедник, служитель пытается разорваться, чтобы помочь всем и быть везде. И самые последние люди, которым он помогает, это те, кого он любит и кто близок к нему. Правильно, иногда мы, как прихожане церквей, в этом виновны, потому что мы так много требуем от пасторов. Мы живем в сложной культуре, в сложной обстановке, и многое имеет значение. И я молюсь, чтобы смысл этой песни дошел до людей, и чтобы она помогла отцам понять, что они должны быть отцами и своим детям. Надо любить Бога прежде всего, потом свою жену и своих детей. Нельзя потерять любое из этих трех. Да, это тонкое равновесие. Расскажи мне о служении, которое ты начал, кроме твоей музыки, ты и твоя жена. Это служение для городских кварталов, в основном для детей Нэшвилла. Это в одном из кварталов, и мы узнали об одном здании. Это была заброшенная церковь, которая сдавалась в аренду. И мы занялись этим, и Бог благословил это, и почтил это. И каждый день 30 или 40 детей школьного возраста приходят к нам. И они получают бескорыстную любовь, мы читаем Писание, они делают поделки. И у нас даже там есть детский хор.

И они служители вместе с вами, и они также получают благословение. Правильно. Очевидно, что твоя музыка исходит из твоей жизни. Я слышал много хорошего о следующей песне. Это сингл, который распространяется на радио быстрее, чем какой-либо другой. Какая это песня? Он называется «Святые глаза». Это было ответом на очень популярную песню «Через расстояние», исполненную Бетти Медлер. И хотя это и прекрасная песня, для христианина это неправда, потому что Бог внутри нас, Он не смотрит за нами через расстояние. Да, Он вовсе не там, Он вовсе недалек. Итак, давайте послушаем песню «Святые глаза». Том Шумейт.

Спасибо, господин Шумейт. Замечательно. Я же сказал вам, что это добрые вести. И я надеюсь, что вам нравится этот выпуск «Gospel в Америке». У меня сейчас вот здесь адрес, и я хочу услышать от вас. Я не хочу догадываться, каких артистов вы бы хотели услышать и какая музыка вам нравится. Если вы напишите мне и скажете мне, что вы хотите услышать, мы постараемся это сделать, потому что больше и больше музыкантов слышат о нашей программе и хотят в ней быть. Так что дайте нам знать, что вы предпочитаете. И потом также у нас будет лотерея, и время от времени мы посылаем компакт-диски артистов,

которые были на нашей передаче, и вы можете получить один из них. Так что вам надо написать мне. Моя следующая гостья выступала с возраста в 6 лет. Она сделала первую запись в 9 лет, и в возрасте 13 лет она уже зрелый исполнитель. Она 3 раза ездила на Восток с концертами. Ее последний альбом называется «Продолжай». И это посвящено ее отцу. Она планирует выпустить детский альбом под названием «Дети тоже люди». И она сейчас исполнит песню «Господь, я больше не боюсь». Тэмми Риней.

Это прекрасно. Я вам вот что скажу. Я сейчас люблю музыку Gospel даже больше, чем раньше. Особенно, когда я стою здесь на перекрестке евангельской музыки. Это Gospel в Америке, где есть все виды музыки Gospel, все исполнители. И вне зависимости от того, как они звучат, все они приходят, чтобы спеть о любви и об отношениях с Богом. Я надеюсь, что вам это нравится, и что вы напишете мне. Вот сейчас этот адрес. И когда вы напишете, дайте мне знать, что вам нравится и что вы предпочитаете. И я хочу услышать от вас. И, может быть, вы получите наш приз. Мы уже послали много компакт-дисков с музыкой из нашей программы тем, кто написал нам. Мы отправляем множество компакт-дисков и кассет тем людям, кто пишет нам, так что и вы напишите. Я записал много евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». Я всегда любил эту песню. Это одно из самых милых, поэтичных и прекрасных выражений чистой любви к Иисусу. И это также положено на прекрасную музыку. И я надеюсь, что эта песня понравится вам так же, как она нравится мне.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Независимо от того, ходите вы в церковь или нет, читаете вы Библию или только планируете познакомиться с ней, вы наверняка задавались вопросами, что такое крещение водой, зачем креститься и в чем суть крещения. Сегодня мы поговорим об этом. Сегодня у нас в студии Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Скажите, вот как бы это странно ни звучало, но в истории христианской церкви вопрос о крещении стал таким, знаете, камнем преткновения. Что такое крещение? В чем суть этого крещения? Нужно ли креститься водой? Есть ли это крещение в Ветхом Завете? Или оно только упоминается в Новом Завете? Вот, Александр, хотелось, чтобы вы ответили на эти вопросы.
1: Ой, вы сразу столько много вопросов задали, таких обширных. Ну, давайте я попробую как-то это концептуализировать. Смотрите, в некотором смысле крещение водой начинается с Иоанна Крестителя. Собственно, он и носит имя Иоанна Крестителя, поскольку связан с деятельностью крещения. Об этом можно прочитать в Евангелии от Марка. Первая глава, 4 и 5 текст. К примеру. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Вот мы видим, как это происходит. Но здесь бы нам хорошо развеять один миф. Страх перед одним словом. Оно на слуху, например, слово «баптист». Оно такое, наверное, пугает, и в русском языке оно выражает как бы отношение такое паронимическое с женщинами пожилого возраста. Но это никак не связано. Иоанн Креститель, к примеру, если бы мы читали Библию на английском языке, любой, в принципе, английский перевод, англоязычный, то мы бы прочли Иоанна Крестителя как «John the Baptist».
0: Английское слово «креститься» – «баптизм», да?
1: Ну, это не английское слово, но в английском оно «baptize». Да? «John the Baptist». Но здесь даже вопрос не в английском. Читаете ли вы версию «Короля Иакова» или новый New International Version или New American Standard Bible? От греческого это все идет. Вот в оригинале, как было написано Евангелие на древнегреческом, Иоанн Креститель звучит как «Иоаннес хо баптидзо».
0: А, получается, вот где корни откуда.
1: Да, отсюда происходит транслитерация, то есть буквальный перенос древнегреческого слова на английский, а в русском ему нашли аналог как «креститель», в связи с тем, что он крестит. И этого слова не нужно бояться, и пугаться, и страшиться, и связывать с чем-то очень странным. К примеру, ведь все мы знаем такого персонажа в повести Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Был такой персонаж, как Алешка Баптист. Алешка Баптист. Он, в принципе, я бы даже сказал, что он главный персонаж этого рассказа, несмотря на то, что в названии фигурирует имя Шухова, Ивана Денисовича. Он над ним находится на нарах выше его, спит рядышком. И между ними происходят периодические разговоры. Вот. И он, Алешка Баптист, в одно из главных произведений оттепели, в произведении, которому была присуждена Нобелевская премия. То есть он исповедовал вот это вот самое крещение. Не такое, как в привычном сознании людей, а несколько иное. Так вот, слово «баптист» не нужно бояться. Оно связано с древнегреческим и, соответственно, с английским. Вот. И в древнегреческом, к примеру, «баптисма» — это крещение. Мы переводим. Или баптидзо – глагол крестить, погружать в воду.
0: А, то есть вот конкретно это погружать в воду, да?
1: Погружать в воду, крестить, окунать. Вот. Ну или, к примеру, знаете, как в русских церквах, уже даже в церквах X века, есть такое место, которое называется баптистерий.
0: Да, известно.
1: Вот вы можете вспомнить такую яркую картину крещения Владимира.
0: Да, да.
1: Там, где он вот в церкви, в древней церкви, с росписями стен, где находится священник, и он как бы окунается. Вот он сидит в воде, и туда его окунали. Над ним совершали обряд крещения, вот погружение в воду. Ну, давайте, может быть, откроем первое место в Библии, в Ветхом Завете, где встречается глагол «баптидзо».
0: Да. Было бы интересно.
1: Да, это еще не совсем то крещение, о котором мы говорим в Новом Завете, но это впервые использование этого глагола в Библии, в Ветхом Завете, в древнегреческом переводе, в Септуагинте. Угу. Это четвертая книга царств, пятая глава, 14 текст. Отсюда мы увидим, что означает это слово. Нам очень важно понять, что оно означает, в каком смысле первично употреблялось. Итак, 4 книга царств, 5 глава, 14 текст. Смотрите. «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Вы помните, это история сирийского военачальника,
0: да.
1: Сирийского главнокомандующего, который приходит, он болен проказой, который приходит в Израиль по совету маленькой девочки, и написано, и пошел он, и баптидзо в Иордане 7 раз.
0: Вот это слово окунулся.
1: Окунулся, да. Мы могли перевести крестился, но все-таки у крестился есть такой христианский смысл. Но то же самое слово, то есть он погрузился в воду. Угу. Нельзя же окунуться вот так, пырск-пырск-пырск. Это же не окунание будет,
0: нет,
1: правильно?
0: Конечно, нет.
1: Нет, нет.
0: Да.
1: Вот, он окунулся. Вот, таким образом мы сталкиваемся вот с этим изначальным значением слова, первоначальным, аутентичным. Вот, а что касается самого крещения христианского, то мы видим, что вот как бы омовение, погружение, окунание тела в воду, которое делает тело чистым, оно вдруг приобрело переносное значение. То есть как бы крещение стало не просто омовение тела от грязи, а очищение души от грехов, символом, обрядом. Обрядом, который символизирует вот это. Вот как бы в чем суть и первоначальное значение слова, которое потом практиковалось. Из этого вырос обряд. Ну, обряд или таинство, возможно, поговорим.
0: Хорошо, Александр, спасибо вам. По крайней мере, прояснили вот с понятием вот слова вот крещение, да? И те корнями, которыми оно уходит туда еще и в греческий, оказывается, язык.
1: И что,
0: да?
1: Не нужно бояться слова баптизм,
0: что не нужно, да?
1: Баптист.
0: Ну, вот смотрите, Александр, вот в нашей культуре чаще всего человек осеняет себя крестным знаменем, uh-huh. Так? В церкви оно практикуется, вот таинство крещения через окропление. Можно назвать вот это тоже крещение? Как к этому относиться?
1: Знаете, это такой сложный вопрос. С одной стороны, вы интересуетесь по крестное знамение, да?
0: Да.
1: Человек прошел мимо церкви,
0: да, вот.
1: Остановился, снял,
0: конечно,
1: головной убор, перекрестился.
0: Да.
1: Крещение ли это, да? И второе, вот когда младенцев, ну или же людей иногда в старшем сознательном возрасте, когда их окропляют, да?
0: Да, да.
1: Крещение ли это? Вот смотрите, в русском языке произошла очень странная встреча трех слов. Собственно, это свойственно славянским языкам, но не свойственно Библии и не свойственно ранним переводам, древнегреческому тексту, оригинальному или переводу вульгаты, латинскому тексту. Вот смотрите, в русском языке крест и крещение – это однокоренные слова? Крест,
0: да.
1: И крещение.
0: И это, наверное, не однокоренные слова.
1: Нет, это однокоренные,
0: однокоренные
1: слова. Например, смотрите, вот крест… Mm-hmm. У нас есть, собственно, корень полностью, нулевое окончание. И крещение, корень крещ, mm-hmm. суффикс ени и окончание е. Это однокоренные.
0: Ну,
1: здесь мы наблюдаем,
0: чередование
1: ст и ща. Ну, например, пестрый, да, или испещрить. Или свет освещения. Вы видите, тоже схожее чередование.
0: Очень, да.
1: Поэтому вот однокоренные. То есть каким-то образом в русском языке слово «крест» и «крещение» сошлись и стали однокоренными. И получилось, что наложить крест, крестное знамение, есть крещение. Mm-hmm. И одновременно крещение водой.
0: Вот.
1: Очень странно получилось, да. Вот. Но это не свойственно языку оригинала. Вот мы с вами сказали, да? На древнегреческом крещение баптисма. Баптисма. А, к примеру, крест – стаурос. Ну что общего у баптисма и стаурос?
0: Абсолютно разные
1: слова. Ничего общего. Вот. Это никак не однокоренные, они рядом не стояли. А в русском они сошлись и стали однокоренными. И вот это вот загадка русского, белорусского, украинского языков. Давайте мы один текст откроем и прочитаем его, и увидим, как это сошлось и как это не должно было сходиться. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 текст. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Угу. Вот смотрите как. Я вам еще на украинском прочитаю. Там эти звучания вообще приобретают настолько схожий вид. Перевод Агієнка.
0: Да, прочитайте.
1: «Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Евангелію, то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа». Угу. Смотрите, хрест вот Христа. У нас, с одной стороны, угу. Христос, хрест, хрестити. То есть, получается, смотрите, как будто Христос, крест и крещение, как будто это однокоренные слова. Да. Но это совершенно разные слова. Мы уже с вами сказали, что крещение – это баптисма, что крест – это стаурос, ну, а Христос так и будет Христос. Да? И между ними ничего общего нет. Но в русском языке они сошлись, и отсюда возникла огромная путаница.
0: И еще вот народ, который занимается сельской деятельностью, там, да, в деревнях.
1: Ну, крестьяне,
0: да, крестьяне, то есть вот это тоже производное все от христиане, да?
1: Конечно, да, да. Как у нас, допустим, смотрите, имена есть такие: Христина, Кристина, да, Христина. Или мы скажем Ганс Кристиан Андерсон. Ганс Христиан Андерсон. Отсюда имена, да. Вот это крестьянин и христиане, да. И тут возникла путаница. И поэтому показалось, что осенение себя крестным знаменем есть крещение. В библейском смысле это вообще никак не связано с крещением водой. Угу. Вообще никак. В библейском смысле. Первый вопрос, да. То есть является ли осенение крестным знаменем, крещением в библейском смысле?
0: Не является.
1: Нет. Вообще в библейском смысле этого действа нету. Это очень постная вещь. Дальше. Является ли окропление? Мы об окроплении читаем впервые в Дидаха. Есть такой документ, он довольно-таки ранний.
0: Это уже нашей эпохи, но
1: христианской. Конечно, это уже христианская церковь, Дидаха. И вот там в 7 главе раздел, посвященный крещению. Он небольшой, он состоит всего лишь из 4 текстов. Я вот даже вам выписал, прочту, как там
0: говорится.
1: О том, как следует креститься, там идет речь. «Если же касается крещения, крестите, пропуская во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде. Если же нет живой воды, окрести в иной воде. А если не можешь, в холодной, в теплой. Если же нет ни той, ни другой, то возлей на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа». Отсюда появляется идея.
0: Это первый источник, который предлагает окропление. Да?
1: Да, где появляется вот эта идея возливать, не погружать в воду, а окунать в воду, крестить в воде, как изначально присуще этому слову. А появляется идея, что если человек хочет принять крещение в живой воде, то бишь в проточной воде, в текущей воде, в реке. Если такой нету, то вот там, допустим, в стоячей воде. Она обычно использовалась метафора мертвой воды. А если нету ни того, ни другого, тогда можно возлиянием. Ну, допустим, пустыня. Мы же понимаем, то географическое пространство, где впервые крещение происходило, очень часто было пустынным. Синайская пустыня, там Египет и прочее. Вот, и поэтому вот это появилось как бы заместительное, что ли. Но оно, опять-таки, мы с вами скажем, оно не является библейским. Таким образом, ни крестное знамение, ни вот это вот возлияние, окропление никак не связано с Библией.
0: То есть получается только погружение в воду.
1: Конечно.
0: Человека.
1: Именно так Христос принимал крещение от Иоанна в Иордане. Именно так. Именно таково значение изначальное, присущее слову баптисма.
0: И даже вот если для современного человека не имеет значения вот какие-то географические сейчас там пространства, то есть если там источники водные или нет, все равно он должен следовать библейскому этому принципу.
1: Ну, конечно.
0: Угу. Хорошо, Александр, спасибо. Но, видите, о крещении в Новом Завете понятно, что говорится больше.
1: Конечно.
0: Так, мы встречаемся и в Евангелиях, и уже последующих там и посланиях Павла. Но вот даже в Евангелиях, вот обратите внимание, что уже Иоанн начинает крестить, так? Он крестит. Это уже мы читаем и у Матфея, к примеру, там в 3 главе. Вот он призывает к покаянию. Но вы же вспомните, тоже Евангелие от Матфея заканчивается. И Иисус, когда, возвращаясь на небеса, он своим ученикам повелевает: «Идите и научите, крестите народы во имя там Отца, Сына и Святого Духа». Получается, что уже не одно крещение. То есть вот Иоанна Крестителя и есть то, что повелевает Иисус. Как тогда с этим быть?
1: Ну, смотрите, вот если мы обратимся к посланию евреям, то в 6 главе во 2 тексте, где перечисляются азы христианского учения, звучит так. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания к обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях».
0: Даже множественное число.
1: Да. «О возложении рук, о воскресении мертвых» и так далее. Мы когда читаем «учение о крещениях», смотрите, первое. Ну, конечно, мы будем дальше говорить о крещении огнем, о крещении Святым Духом и вот о крещении водой, с одной стороны. Ну, давайте откроем эти места. Давайте откроем Евангелие от Марка, 7 глава. Вообще, крещение баптисма было и до Иоанна. Это было не совсем крещение, хотя по отношению к этому действию тоже используется
0: это слово. В иудейской традиции, да?
1: В иудейской традиции. Давайте мы откроем Евангелие от Марка, 7 главу, с 3 по 8 текст. Там используется слово баптисма, баптисмос в такой форме. И вот мы читаем следующее. Евангелие от Марка открыли?
0: Да.
1: С 3 текста. «Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». И вот в 4 тексте. «И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш». Вот здесь баптисмос. «Кружек, котлов и скамей». Ну и так дальше. Потом с ними спор. Божья заповедь, человеческая заповедь происходит. И вот, смотрите. Значит, в иудейской традиции, в устном предании было крещение чаш, кружек, котлов и скамей. Но здесь используется слово «омовение». Вообще, знаете, как Валентина Николаевна Кузнецова, это переводчик Нового Завета в Библии РБО.
0: Российского библейского общества.
1: Российского библейского общества, радостная весть. Она изначально предложила вообще такую идею. Иоанн не креститель. Она пыталась решить эту русскую проблему, этого стечения слов «крест», «Христос», «крестить». И она предложила Иоанн омыватель.
0: Омыватель.
1: Иоанн омывающий.
0: Но общественно
1: сполошилось, как да? Иоанн омыватель, все привыкли, Иоанн креститель. Да. Вот. Она пыталась решить эту филологическую проблему.
0: Ну, да. Если бы обозначить его, например, Иоанн Баптист, еще, наверное, бы сложнее было бы.
1: Сложнее, если бы мы транслитерацию использовали. Да. Сложнее, путаница возникала. Хотя человек привыкает. Человек привыкает, и, может быть, переосмысление некоторое произошло, но это сложно, потому что традиция сложилась. Традиция сложилась. И вот, к примеру, Давид Штерн предлагает его называть Иоханан погружающий. Да. В общем, видите, первое, когда мы говорим, слово крещение использовалось по отношению к иудейским обрядам омовения. Дальше. То, о чем мы с вами читали, Евангелие от Марка, 1 глава. Мы читаем, что явился Иоанн, 4 текста. «Крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Это крещение покаяния Иоанна, оно не было во имя Отца, Сына Святого Духа, или во имя Иисуса Христа.
0: Ничего не говорится.
1: Иисус Христос даже не открылся еще. Это совершенно другое крещение, хотя оно совершалось полным погружением в воду. И его принял Иисус Христос, мы дальше читаем, что Иисус Христос пришел из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане, мы читаем 1.9. А дальше появляется уже христианский обряд. Именно обряд. Это очень важно. Это об этом мы читаем, к примеру, Матфея, 28 глава, 19 текст, где черным по белому Христос, посылая учеников для определенной цели и задачи, говорит им: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И мы понимаем, что здесь баптисма – это не баптисма Иоанна, и тем более не баптисма иудейской традиции, фарисеев, книжников и саддукеев.
0: Здесь совсем иная.
1: Здесь уже христианское крещение появляется. Вот совершенно другое христианское крещение. Поэтому мы видим, с одной стороны, касательно водных крещений, мы видим омовение иудейской традиции свойственно. Отсюда потом появится такая промежуточная вещь, как крещение в ессейской общине. Но в Библии оно не упоминается.
0: И вообще ессей не упоминается.
1: А ессей не упоминается в Библии, да. Потом крещение Иоаннова, это отдельная вещь, и крещение христианского во имя Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, мы сталкиваемся с рядом водных крещений.
0: Хорошо, Александр, спасибо. Но знаете, самое главное, все же мне хочется спросить у вас, зачем крещение для человека? В чем тогда вот суть этого крещения? И нужно ли вообще креститься человеку или просто отдать какой-то, может быть, вот этой теоретической вот этой, ну, истории, представленной в Священном Писании, что вот оно есть, ну и хорошо, и я не против, даже если оно погружение, а самому человеку, ну, не креститься. Как с этим быть?
1: Мы однажды с одним молодым человеком прошли курс библейских уроков. И вот уже в процессе подготовки к крещению, я ему говорю о том, что это необходимо, нужно, он мне говорит, а зачем нужно креститься? И задает целый ряд вопросов, вот спрашивает. Я ведь могу, не крестившись, ходить в церковь. Может?
0: Он?
1: Да.
0: Он ходить явно может в церковь.
1: Не выгонят же его? Нет. А, ты не крещеный, иди отсюда вон. Не выгонят же его из церкви. Дальше он меня спрашивает. А я могу читать Библию, не принимая крещения? Может?
0: Конечно, может. Может.
1: Говорит, а я могу добрые дела творить, не принимая крещения?
0: Он может.
1: А Бог меня любит, даже если я не принимаю крещения?
0: Тоже спрошу, да?
1: Да. Что вот он мне целый ряд вопросов. Да, хорошо. И я на все говорю, да, конечно, можешь, да, можешь, да, любит, да, можешь. Тогда он меня спрашивает, а зачем тогда? Если я могу читать Библию, могу ходить в церковь.
0: Естественно, в чем смысл?
1: Бог меня любит, независимо от, ни от чего. И добро я могу совершать, и людям о Христе могу рассказывать, проповедовать, и книгу подарить, и поделиться чем-то. Я все это могу. А зачем тогда крещение?
0: Зачем, Александр?
1: Это хороший вопрос.
0: Конечно, вопрос.
1: Тогда хороший. Я, ну, ты понимаешь, я решил пойти сократовским путем. Я ему говорю, хорошо, давай так посмотрим на это дело. Аналогия с любовью. Зачем идти в ЗАГС и ставить штамп в паспорте? Ты можешь любить девушку без того, чтобы идти в ЗАГС? Может?
0: Ну, кстати, так может. Немало тех, кто так поступает.
1: Не просто любить. Любой человек может любить, правильно?
0: Да.
1: Ты можешь ей дарить цветы, ухаживать, приглашать. В конце концов, даже как живет мир, светское общество, ты ведь можешь даже вступать с ней в интимные отношения, и у вас может родиться ребенок. Для этого не обязательно идти в ЗАГС. А зачем тогда идти в ЗАГС?
0: Я думаю, возникает потом ряд целых проблем и вопросов,
1: зачем
0: связанных.
1: Или я тогда такой вопрос предлагаю, подвигая ему, чтобы он сам находил ответ. Mm-hmm. Ты можешь продать квартиру, не ходя к нотариусу? Можешь?
0: Можно продать.
1: Можно продать квартиру, не ходя к нотариусу?
0: Ну, конечно.
1: Можно, вот ты говоришь, это твоя квартира, а это мои деньги.
0: Да.
1: Можно так?
0: Можно.
1: А зачем тогда ходить к нотариусу? Или все-таки надо ходить?
0: Какие-то последствия потом от этого.
1: Договорились, поменялись и все.
0: Да. Или так можно и не свою продать квартиру.
1: Я на это больше не говорю. Можно без договора, чтобы не ходить к нотариусу? Или все-таки нужно ходить к нотариусу? Почему?
0: Ну, теоретически понятно, что оно может быть, ну, как-то договориться.
1: Все идут к нотариусу, чтобы продать квартиру.
0: Если вот в таком правовом формате, так это никто так не поступает.
1: Да, все идут к нотариусу, большинство идут в ЗАГС. И, в принципе, мы понимаем, это зачем-то нужно. И затем же нужно и крещение. Теперь давайте разберемся, а зачем нужно идти к нотариусу? А зачем нужно идти в ЗАГС? И первое, что мы понимаем, что мы живем в мире, где существуют определенные правила. Зачем эти правила? А эти правила вот для чего? Первое.
0: Даже не просто правила, даже целая законодательная база.
1: Ну да, да, там, да, все это прописано, оговорено и прочее. Первое, зачем это? Мы понимаем, что договор, скажем, купли-продажи или регистрация отношений в ЗАГСе. Это есть одобрение свыше. Данной сделки, данного поступка, данного акта. То есть в случае ЗАГСа и нотариуса государство одобряет, выказывает свое одобрение по отношению к этой сделке, к этому договору. Таким образом, переходя к крещению, мы понимаем, что установление крещения и сам акт крещения есть одобрение Бога данного поступка человека. То есть Бог высказывает, Бог и церковь, как стоящие выше, выказывают свое одобрение происходящим. Это вот это вертикальное измерение. Далее. Есть еще горизонтальное измерение. Человек, который совершает акт продажи и покупки квартиры или вступает в отношения, брачные отношения, брачный союз, брачный договор. И крещение, он тем самым берет на себя ответственность за то, что он делает. Вот вы без договора нотариуса, а, не, все, пришел через месяц, не хочу, на тебе, квартира мне не нравится, деньги давай. Ну, подожди, как деньги давай?
2: Да не было.
1: Мы же вот это договорились. А что, ничего не было?
0: Не было.
1: Мне не нравится квартира, мне не нравится жена. Все, иди вон отсюда. Или муж мне не нравится, пошел вон отсюда.
0: Да.
1: Нет. Мы берем ответственность. И мы понимаем, к примеру, относительно брака. Заболела жена, родился ребенок инвалид. А все, умываю руки, как Пилат. Все, живи сама. Нет, дорогой мой, ты подпись поставил, вертикально удостоверено государством, и ты передо мной ответственен. Ты несешь ответственность. Ты не можешь сказать, мне не нравится. И вот акт крещения, как обряд, мы не говорим ни о какой мистике, о таинстве. Но это отдельный, наверное, разговор. Мы понимаем, что, во-первых, это знак одобрения свыше, Бога как вышестоящего и церкви, как его тело на земле. И второе, это то, что человек берет ответственность за то, что он говорит. Ну и, конечно, еще момент свидетельства перед окружающими. Тем самым я свидетельствую, что в моей жизни произошли определенные перемены, и я хочу идти другим путем.
2: Это важно для человека?
1: Это очень важно.
2: То есть здесь пассивную какую-то сторону занимать человеку нельзя?
1: Нет.
2: То есть любой родившийся человек там, в зрелом каком-то возрасте, осмысление происходящего представлено в Священном Писании, он должен сделать шаг навстречу.
1: То есть, принимая крещение, он говорит, я хочу идти путем заповедей Божьих, я хочу идти путем Христа, следовать за Ним. И он удостоверяет это, он принимает на себя ответственность, принимая крещение, а Бог одобряет это через этот знак. Понимаете? Поэтому нельзя по-другому.
2: Александр,
1: как нельзя без нотариальной сделки или нельзя без акта записи
2: в ЗАГСе. Что вы сейчас сказали, это очень важно. Вам вообще спасибо огромное не просто за интересное представленное вот объяснение вопроса крещения, но и углубленное такое вот представление, изучение этого вопроса. Вам спасибо, Александр, огромное. Мы, конечно, будем ждать и на очередных наших встречах в нашей студии. Дорогие друзья, мы также хотим поблагодарить вас, что вы были вместе с нами. И хотелось бы вам пожелать, чтобы вы читали Священное Писание, чтобы вы более, может быть, проникнулись и углубились в вопрос о крещении, чтобы вы не игнорировали этот вопрос в своей жизни, а как Иисус в свое время поступил по всякой правде, как написано в Библии, совершив водное крещение, так и для вас пусть в жизни откроется в это важное значение, этот важный символ, чтобы обрести отношение с Иисусом через это водное также крещение. Пусть вас Господь благословит и вдохновит, чтобы желание всегда было вас читать Священное Писание и, самое главное, продолжать путь с Иисусом. Всего наилучшего вам вдохновения и до новых встреч!

Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Желаете ли вы увидеть, каков на самом деле Бог? При положительном ответе на этот вопрос возникнет одна трудность, о которой стоит поговорить. Ну вот, например, в книге пророка Иезекииля есть такое описание славы Всевышнего Бога. В первой же главе мы можем прочитать свидетельство о том, что увидел пророк. Книга Иезекииля, первая глава. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека». Смотрите, пророк видит, что в вихре бурного ветра в облаках виден огонь, и в среде этого всего присутствие каких-то четырех существ, а в середине между ними некий источник света, как бы огня, но ярче и сильнее того огня, в среде которого он находится. Четыре существа в синодальном переводе названы животными, но стоило бы назвать их живыми существами. Пророк просто-напросто не знал, как их назвать, и, скорее всего, назвал их просто живыми существами. Хотя в 10 главе своей книги, получив откровение, он уже называет их херувимами. Эти херувимы имеют крылья. И Иезекииль видит, что у них по 4 крыла у каждого. Кроме того, каждый имеет 4 лица. И лица, они не просто лица, они разные. Вот как написано у пророка Иезекииля. «Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва, с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Причем вид этих существ описан как вид горящих углей. Они передвигаются очень быстро, молниеносно. Между ними передвигался огонь, и от их шествия исходили молнии. Но и это не все. Продолжим читать. «Подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Я понимаю это так, что перед каждым херувимом или возле каждого на земле было по колесу. Но и это не просто. Было как бы вот колесо в колесе. Вот вроде бы колесо одно, но их как бы два, колесо в колесе, то есть одно в другом. Их не два, и так и есть, так как четыре лица у каждого херувима на четыре стороны, так и колесо в колесе тоже на четыре стороны, каждый в отдельности, и вот это все в целом. Причем эти колеса исполнены очей, они одухотворены, они живые. И не просто одухотворены. Тот дух, что в колесах, он и в херувимах. При этом, несмотря на то, что между животным и колесом есть расстояние, они вместе все же одно существо, в них дух один. Причем они не катятся, они идут. Я пытался представить вид этих колес. Ну, написано, что вид как топаз.
Топаз – прозрачный кристалл, хотя трудно сказать, какого цвета, так как топаз может иметь разные оттенки. Он может быть голубым, желтым, зеленым или розовым, а может переливаться всеми этими четырьмя. Далее написано, что над головами этих херувимов находится подобие свода, как бы изумительного кристалла, и над сводом подобие престола, как бы из камня сапфира. Сапфир – это кристалл синего цвета. И вот над престолом как бы подобие человека. И вид его, как вид пылающего огня, сияние которого переходит в радугу. Над Божьим престолом всегда радуга. Я когда читаю об этом, я вспоминаю ту радугу, которую Господь дал как знамение того, что Он не погубит землю водами потопа. Радуга – это словно Божья милость к людям, обязательный атрибут Божьего престола. Но лица его пророк не видит, описывает только образ. Пророк пишет, что страшен вид этого шествия. Он был устрашающим, все это двигалось молниеносно в одном направлении, в определенном направлении, в каком дух велел двигаться. Херувимы не имеют нужды поворачивать голову, чтобы увидеть то, что сзади или по бокам. Передвижение чаще всего это что-то похоже на передвижение челнока строго в заданном направлении. Их лица у каждого по четыре, четыре лица, но существо одно. И эти колеса. Вы, наверное, спросите, а что это за существа, что это за колеса, и кто такие херувимы? Почему они вместе с колесами образуют одно целое? Я в глубоком почтении извиняюсь за то, что не знаю. Нет, есть мнение, что то, что видит пророк, вообще находится вне законов пространства и времени, по каким живем мы. И если кто-то скажет, что знает по этому поводу что-то, я не уверен, что нужно пытаться понять его толкование, каких бы званий и степеней этот человек не имел. В Библии я не увидел объяснений на этот счет. Ну, есть попытки трактовать это как-то аллегорически, но я не уверен, что мы имеем право в данном случае это делать. Есть мнение, что якобы все связано с неопознанным летающим объектом, чего только не придумают. Просто Господь показал ту реальность, которая присутствует около Его престола, и при этом ничегошеньки не объясняя. Описывая это, Иезекииль не говорит о престоле, который сделан из сапфира, но он говорит о том, что престол сделан как бы из сапфира. Пророк не говорит, что колеса из топаза, но как бы из топаза. И вот постоянно здесь эти слова «как бы», «вроде бы», «как будто бы». Это говорит о том, что пророк сам не знает, что это. Он только подбирает похожие образы, чтобы как-то выразить и описать это для нас. И все это великолепие, оно настолько было грандиозно, что вызывает страх. И пророк, как только увидел это, пал на лицо свое. Есть еще повествование о том, как Бог провозгласил свой закон на горе Синай. В то время, когда Моисей вывел народ израильский из египетского плена, гора была вся в огне, от нее восходил дым, гора при этом сильно колебалась и слышался трубный звук. Написано, что Моисей говорил, и Бог ему отвечал. Но каково было состояние народа? Вот строки из Писания. Исход, 20 глава. «Весь народ видел громы, пламя и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот в приведенных местах Священного Писания явление славы Господа – вызывало страх.

в живых. Так Господь сказал Моисею, очень хотелось увидеть славу Господа. Господь удовлетворил просьбу, показал ее, вернее, не столько показал, сколько провозгласил. Но никаких херувимов и колес при этом не было. Всевышний закрыл пророка рукой своей и убрал руку только тогда, когда прошел мимо. Моисей увидел его сзади. Вот так Бог исполнил просьбу своего верного слуги. Но интересно, какими же словами была выражена слава Господня? Она не была показана в виде огня, херувимов, колес и прочего. Слава Бога была выражена в словах, которые были произнесены. И записаны эти слова в книге «Исход» в 34 главе. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Бог Моисею открылся как сама любовь и суд, вот эти два в одном. А есть места в Священном Писании, где Господь вообще приходит в человеческом облике. Да, это так. Бог может принять человеческий облик и явиться в виде человека. И в этом случае человек видит тот образ, ну, в котором Господь предстает перед человеком. Одна из таких историй описана в книге «Бытие» в 18 главе, где описано, как Авраам увидел трех мужей. Сам Авраам видит троих людей, но обращается к одному из них и называет его владыка. Хотя, если посмотреть слова автора, написавшего книгу «Бытие», каковым был Моисей, то автор называет того, с кем беседует Авраам, тем именем, которое по третьей заповеди в суе произносить нельзя. Господь провел некоторое время с Авраамом, причем последний приготовил обет из теленка и подал его с маслом и молоком, тем, что было в наличии. И написано, что они ели. Затем Господь прорек Аврааму и Саре о том, что у них будет сын, и после этого он сказал о том, что идет судить Содом за грехи того города. И мы там еще читаем слова, описывающие попытку Авраама узнать, что если в том городе есть праведники, что же, неужели они погибнут вместе с городом? И, получив достойный ответ, они расстались. Но после мы видим, что в Содом приходят не трое, только двое, и названы они ангелами. И вот так становится понятным, что Господь посетил Авраама в сопровождении двух ангелов. И после мы его уже не видим. В Содом приходят только двое сопровождавших. Но и вот возникает вопрос, в чем заключается слава Господа Бога? Глядя на все вышеперечисленные тексты, мы видим, что в одних случаях Всевышний являлся в такой славе, что тем, кто видел эту славу, становилось страшно и не по себе. Видевшие падали перед величием Бога, и когда Господь говорил вслух народа на горе Синай, люди просили, чтобы только Моисей говорил с Богом, чтобы им не умереть. Но Бог мог прийти к человеку так, что страха у человека не было, а только благоговение. Да, слава, с которой Бог прошел мимо Моисея, скрывшегося в расселине скалы, заключалась не в сиянии огней и страшном шествии. Там было провозглашено о Божьей любви и праведном суде. Так в чем же заключается слава Господа Бога? Вырисовывается такая вот картина. Да, великолепие. Да, буря и огонь. Да, величие, необыкновенная сила. И человек вряд ли может выдержать все это, если он это увидит. Но с другой стороны, за всем этим скрывается сама любовь. Да, та самая, что не превозносится, не ищет своего, всему верит, на все надеется и никогда не перестает. А тут не просто любовь, тут сам автор любви –

Так на что же нам нужно пытаться смотреть? Что пытаться разглядеть, если мы хотим увидеть Бога? На что обратить внимание? Есть одна трудность, о которой я упомянул в самом начале. Библия говорит о том, что судить людей Бог придет как раз в той славе, как написано, от которой небо свернулось, как свиток, и звезды пали, и при этом настоящего лица его не увидит никто из людей. А вот что сказать о таком откровении Бога, когда он облекся в человеческое тело, родившись от Девы Марии? При этом лицо его видели все. Вот такой наш Бог. Ну что можно сказать об этом? Об Иисусе Христе я имею в виду. Иисус – великое откровение Бога человеку. Подобного откровения нет ни в одной религии мира. В послании к филиппийцам во 2 главе апостол Павел написал, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Как интересно, Бог жил среди людей, его видели, его трогали. Да, апостол Иоанн в своем послании сообщает, что они, то есть апостолы, видели своими очами. Они слышали, рассматривали, и их руки осязали, они трогали того, кто сотворил миры. Иоанн говорит, вечная жизнь явилась, которая была у Отца. Вот как вы думаете, сколько человек приняли с восторгом Бога, который явился им как человек? Евангелие сообщает, Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть». И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Свои, то есть его, не приняли. А кто же принял? Ну, поначалу волхвы, которые принесли младенцу золото, ладан и смирну. При этом они не просто не исповедовали иудаизм, они даже евреями не были. Еще пророчица Анна и старец Симеон – ну, можно назвать священника Захарию и его жену Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, включая, конечно, самого Иоанна. И после, когда уже Иисус вырос и вышел на служение, у него появились 12 апостолов и первые ученики. Ну, пожалуй, еще офицер римской армии, просивший об исцелении слуги, и тот командир солдат, совершавших распятие. А как же верующие? Ведь их было очень много. А написано, не все приняли его. По крайней мере, в описании описываются вот только выше перечисленные люди. Они не просто не приняли, а еле-еле вытерпев его присутствие, 3,5 года, они умудрились у того, кто был сама святость, найти преступления и грехи, достойные смерти. И руками римских воинов вбили Иисусу Христу гвозди в его руки, в те руки, которые создали землю и людей. А Иисус, ведь он специально родился в человеческом теле, чтобы явить Бога людям. Он так и сказал своим ученикам, видевший меня, видел Отца Небесного, и я, и Отец одно. Очень немногие увидели в Иисусе Бога. Основная масса людей – его отвергло. Не вписался тот Господь, каким он был на самом деле, в представление о нем, каковое было у верующих того времени. Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Есть притча.

Читакая. Однажды один старик сидел у городских ворот. К нему подошел юноша и как-то спросил: «Я ни разу здесь не был. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «А, это были эгоистичные, злые люди. Впрочем, поэтому я с радостью уехал оттуда». «Здесь ты встретишь точно таких же», — отвечал ему старик. Хорошо, немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос. «Я только приехал, скажи, отец, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, — сказал странник, — это были добрые, гостеприимные, благородные души. У меня там осталось столько друзей. Мне было нелегко с ними расстаться». «Ты найдешь таких же и здесь», — ответил старик. Вот за всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он подошел к старику и спросил: «Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому сказал, что тут живут хорошие люди? Но ведь везде есть и хорошие люди, и плохие». Ответил старик: «Просто каждый находит только то, что умеет искать. Мы привыкли видеть то, что желаем, и судим при этом по-своему. А важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. А еще надо понять, что обращать внимание нужно на определенные вещи. Вот в наше время изменилось ли что-то сегодня? Я не думаю, что сильно. Приди Господь сегодня в человеческом виде к нам, и мы к Нему отнесемся, в общем-то, точно так же. Не будем ли мы, встретив Бога, терпеть Его присутствие, пытаясь избавиться от Него? Хотя я, конечно, могу сказать, что я соблюдаю заповеди, соблюдаю субботу, не ворую, отдаю десятину. Да, да, все это, конечно, хорошо. Верующие люди того времени тоже все это делали. Вот получается, что одно дело просто пытаться что-то соблюдать, и совсем другое, соблюдая, все-таки стремиться узнать Бога не таким, как мы хотим себе его нарисовать, а таким, каков он на самом деле есть. Если не стремиться к этому, то даже если что-то и соблюдаешь, то не заметишь, где в душе будет находиться изъян. Тут надо жизнь измерять не своими категориями, а божественными. Это говорит об особой посвященности, о постоянном формировании характера, который уподобляется божественному стандарту. То есть той его славе, которая есть любовь. Воистину надо уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. И если мы эту его славу сегодня не увидим, то когда он придет в той славе, от которой все падали от страха, то что от нас останется, если Господь есть огонь поедающий? Так что Бога очень важно увидеть, хотя внешне он ничем не отличался от других. Ведь дело не во внешности, а в том, что он в себе несет. Почему так получилось, что люди, видя живого Иисуса Христа, терпели его присутствие? Да потому что человек при встрече с ним постоянно ощущал свое несоответствие божественным стандартам. Тут выбор – либо признать проблему и покаяться, ну, либо продолжать как-то лукавить, пытаться оправдывать свое поведение, свою жизнь, ставя себя выше Бога. Так что, важно ли видеть Бога? Да, важно и очень важно. Это та виньетка, по которой выравнивается характер человека, и человек приобретает необходимые качества души. Но как увидеть Бога? А нужно обратиться к Его откровению. А самым высшим откровением было пришествие Христа и Иисуса. А его жизнь

описано в Евангелиях и в посланиях Нового Завета. Я думаю, это основной учебник жизни. Посмотрите на тех, кто увидит Бога в Его непревзойденной небесной славе. Вот что сказано о них в Евангелии от Матфея, в 5 главе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем. Это те, кто не лукавит. А вот посмотрите, те, кто победил силы тьмы и стоят перед престолом Бога, уже в Его царстве. Это Откровение от Иоанна, 14 глава. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые, внимание, не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим». Смотрите, где стоят 144 тысячи спасенных. Да, да, перед тем самым престолом, перед теми четырьмя херувимами. А вот кого ненавидит сатана и против кого он восстает? В 12 главе сказано об этом. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Так на кого рассвирепел дракон? Кто стоит перед престолом Бога? Кто видит лицо Господа? А те, кто победили, и вот их характеристики, это чистые сердцем, в устах которых нет лукавства, соблюдающие заповеди и при этом научившиеся из учебника жизни свидетельства Иисуса Христа, то есть Евангелия и того, о чем поведали апостолы в посланиях. Потому что Новый Завет – это и есть свидетельство Иисуса Христа. Это те, кто, увидев Христа, не лукавили, а покаялись и изменились. Они увидели Христа в Его славе на земле, а потом они увидят Бога в Его славе на небе, потому что важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что на самом деле нужно.

В 1687 году в Англии доктор Лейтон написал книгу христианского, естественно, содержания, духовной жизни, в которой он призывал верующих уповать на Христа. Также в этом своем произведении он обличал формальное христианство, указывая на то, что простое лишь исповедание веры Иисуса своими устами или исполнение каких-то праздников, участие в обрядах каких-то, не может спасти человеческую душу. Хорошая книга, хорошая тема, как вам кажется? Я считаю, очень полезное произведение. Но доктора Лейтона за это судили как еретика и приговорили его к следующему наказанию. Его высекли, а потом отрезали одно ухо и распороли одну сторону носа. И с одной стороны горячим железом выжгли на щеке две буквы «СС», то есть «Сеятель смут». Через неделю это наказание повторилось. Но вот что было самым ужасным, дорогие друзья, в том, чему подвергли этого доброго христианина. Перед каждой пыткой его заставляли целовать крест. Светские религиозные власти, было время в Европе, когда были настолько едины и так... были очень едины и близки, слиты в одно целое фактически. И таким образом, если мы возвращаемся к истории доктора Лейтона, светские и религиозные власти, точнее религиозные при поддержке светских властей, пытались поработить совесть этого человека. И мы можем задаться вопросом, и я задаюсь вопросом, когда... вспоминаю эту историю, почему некоторые люди себя всегда считают правыми и унижают тех, кто, на их взгляд, неправ и совершает какую-то ошибку. Почему многие люди должны бояться думать самостоятельно, выражать несогласие с мнением большинства? И вообще, имеет ли право человек делать в жизни самостоятельный выбор, даже рискуя ошибиться в чем-то, даже рискуя стать на неправильную дорогу? Может ли человек самостоятельно делать свой выбор в жизни? Последняя книга Библии – Откровение. Поэтому она и названа так, что она что-то открывает. И она говорит о будущем и позволяет нам заглянуть в будущее. Но и не только это. Она позволяет и правильно понять прошлое. Две главы этой книги, 13 и 14, особенно важны сегодня для нас. В этих главах мы можем услышать, точнее, ответ на вопрос, могут ли истории, подобные той, что приключилось с доктором Лейтоном, повториться когда-то вновь. Итак, мы с вами давайте прочитаем 13 главу книги Откровения. Но 13 глава начаться должна была на самом деле стихом выше, то есть 17 текст 2 главы, он должен был бы относиться к 13 главе, поэтому я

Прочитаю последний стих 12 главы и начну 13 главу читать. «И рассвирепел дракон на жену». Сразу пояснение. Дракон в Священном Писании, в книге Откровения, это образ врага Иисуса Христа, это дьявол, жена – это церковь. «И пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Каким образом сатана желает вести войну, и что он собирается предпринимать в войне с детьми церкви, в войне с детьми Божиими? «И стал на песке морском». Знаете, я намеренно здесь упустил слово «я». В переводе у нас написано так: «и стал я на песке морском», как будто бы речь идет об Иоанне Крестителе, но я придерживаюсь той точки зрения, что здесь должно быть сказано о драконе, потому что местоимения «я» в оригинальном греческом написании текста нет. Переводчики так перевели, но потому что логично. Кто стал на песке морском? Наверное, Иоанн. И вот он дальше что-то видит. Но в действительности, опять же, я повторюсь, я придерживаюсь такой точки зрения, дракон разворачивается, чтобы идти и сразиться с детьми церкви, и вот он, именно он стоит на песке морском и выводит из моря к жизни того, через кого он собирается осуществить свою стратегию борьбы с детьми церкви, с верными детьми церкви. И что происходит? «И увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадем, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу». И дальше перечисляются 4 животных, из которых этот зверь как бы состоит. Это очень странное явление. «И видел я, что одна из голов его как бы была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Зверь в Священном Писании, в пророческих книгах Библии, книга Даниила и книга Откровения, в первую очередь, символизирует собой такие образования, которые созданы человеком. Политические, религиозные, экономические. Зверь символизирует то, что создали люди. Организации, созданные людьми, институты, образования, созданные людьми. О каком-то звере говорит Иоанн, богослов, через которого дьявол, дракон, намеревается победить верных детей церкви. Получается ли у него что-то? «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать 42 месяца, то есть время определенное дано. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и живущих на небе». И вот что важно: «и дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонились ему все живущие на земле, имена которых не были вписаны в книгу жизни у Агнца, закланного от создания мира». Но дальше говорится о том, что произойдет с этим зверем в истории после того, когда время, отведенное ему на его действия, чтобы он себя проявил и осуществил ту стратегию, которую имел дракон относительно него, что произойдет с этим зверем? «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Я придерживаюсь следующей точки зрения на толкование 13 главы книги Откровения. Здесь речь идет о вполне конкретном историческом эпизоде, о вполне конкретном историческом отрезке времени. Я не буду говорить, как сколько он длился и так далее. Не это сейчас самое важное. Важно, что здесь речь идет, как бы это ни было странно, но здесь речь идет о христианстве.
Здесь говорится о христианстве, о церкви, которая объединилась, смешала свои интересы со светской властью. И мы знаем, что это был достаточно большой период времени, когда много стран, много народов, языков и племен, точно так, как здесь сказано, находились под властью той религиозно-политической системы, которая доминировала в средние века в Европе. Но когда произошла так называемая Великая Французская революция, сколько людей, испытывавшие негодование по отношению к тому состоянию и положению, в котором они находились, они, их отцы, их деды, многие поколения, и связывавшие это положение с государственной властью, с царской властью, они видели, что интересы церкви и христианства связаны с господствующей властью. И сколько вот этих людей, испытывавших негодование, излило свое негодование в том числе и на церковь, в том числе и на христианство. Сколько священников было убито, но сколько людей до этого было наказано? Было наказано руками самой церкви только за то, что люди верили немножко по-другому, только за то, что люди мыслили не так, как церковь в целом мыслила. Но случилось то, что, о чем говорит Иоанн в книге Откровения. Кто поведет в плен, сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, ему самому надлежит быть убито мечом. Много священников было погибло в одни Французской революции, а в 1798 году французский генерал Бертье взял в плен папу римского. Это все, о чем говорит Священное Писание, все, о чем говорит 13 глава книги Откровения, исполнилось. Точка была поставлена. 19-20 век уже нет в нашем мире гегемонии религиозных сил. По крайней мере, если мы говорим о западной цивилизации, западной христианской цивилизации, нет гегемонии христианских сил. Точка была поставлена. Но помните вопрос, который я задал в самом начале? А может ли все-таки то, что происходило в средние века, повториться еще в будущем? Я сказал, что 13 глава и 14 глава книги Откровения отвечают на этот вопрос. 11 стих. 13 главы. «И увидел я другого зверя». Тут уже ответ. Тут уже содержится ответ. Один зверь вызван к существованию драконом. Дракон дает ему власть, дает силу. Ему определяется время. Кто определяет? Божий промысел. Что вот с такое-то количество времени он действует успешно. Потом его власть оканчивается, над ним происходит суд, но мы читаем. И это заставляет сердце наше биться немножечко тревожно. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел рога, подобные агнчим, но говорил, как дракон». Он действует пред ним, то есть перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Ну вот, друзья, я задам вопрос, основываясь все-таки на моей точке зрения, на толкование 13 главы книги Откровения. У христианства, которое когда-то вот так доминировало в западной цивилизации, в западноевропейской цивилизации, которая была нанесена вот эта рана, французская революция, пленение папы римского, когда так называемое Ватиканское королевство, оно перестало существовать, то есть государство и общество, казалось, отвернулось от христианства, от христианской церкви. Исцелела ли эта рана? Затянулась ли она? Посмотрите, что пишется в новостях, какую роль все больше и больше христианство и ведущие христианские деноминации
вновь начинают играть в политической, в экономической, в общественной жизни современного общества. И творит великие знамения так, что и огонь низводит на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед людьми, перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Образ зверя. Я напомню вам, что зверь символизирует собой образование, созданное людьми. Образ зверя, вот этого первого зверя, выведенного драконом из моря, о котором мы читали в первой части 13 главы книги Откровения, будет воссоздан. Этот зверь, точнее его образ, будет воссоздан. Люди создадут что-то, что будет напоминать того первого зверя. Об этом говорит Иоанн Богослов в 13 главе книги Откровения. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Не хочется сгущать красок, описывать все это как-то... как-то хмуро, как-то сгущая, но Иоанн говорит о том, что да, это история, история прошлого, она перед вторым пришествием Иисуса Христа повторяется, она повторяется. И мы видим, как в 13 главе книги Откровения разворачиваются эти страшные события. Сатана мобилизует на земле силы, которые исполняют его замыслы. И действительно он старается на протяжении всей истории поработить волю и совесть всякого человека. А ведь время, в которое мы живем, названо временем испытания. Это время испытания длится на земле с тех пор, когда в Эдемском саду было посажено дерево познания добра и зла. В это время каждому разумному жителю нашей планеты предложено сделать выбор. Выбор в пользу добра или в пользу зла. В пользу Бога или в пользу безбожия. Вот за этот выбор и идет борьба. Борьба за умы, за души человеческие, за власть над совестью людей. И борется Иисус Христос, Бог с одной стороны, его враг, дьявол с другой стороны. Но пока длится это время, время испытания, ничто по замыслу Божьему не должно препятствовать свободе человека. Так же было, когда Каин убил Авеля. Это было первое преступление, которое совершено было на земле. И когда Бог презрел, как говорит Священное Писание, на жертву Авеля, а не на жертву Каина. Ну, почему? Потому что Каин принес совершенно не то, что было заповедано, не то, что Богом было предусмотрено. Он принес овощи и фрукты в жертву Богу. Это вообще никак не вписывается в план искупления, план спасения и в библейскую какую-либо концепцию. Но... Авель принес агнца, символ будущей жертвы Мессии, который должен пролить свою кровь за грехи человеческого рода. И Бог принял эту жертву. За что Каин, обозлясь на своего брата, убивает его? И только после этого звучит голос Бога, который спрашивает Каин: «А где Авель, твой брат?» Мы часто спрашиваем, почему Бог допускает такие вещи? Почему Он не останавливает руку преступника, когда тот совершает что-то противоправное?
идет время.

испытания. И Бог гарантирует свободу человеку. Человек имеет право сделать свой собственный выбор в пользу добра или в пользу зла. Почему Бог меня не остановил, когда я делал какую-то ошибку? Можно и такой вопрос задать. Идет время испытания. И только Бог может решить, что кому-то уже пришел час держать ответ за свой выбор, что для кого-то это время свободного выбора подошло к концу и закончилось. Но сатана, и вот мы читаем с вами 13 главу, игнорирует свободу, которую Бог дает человеку. В книге Откровения, вот в 13 главе, мы прочитали с вами о тех злодеяниях, которые он совершает на земле, порабощая людей, живущих в последнее время перед вторым пришествием Иисуса Христа. И мы видим, что он для этого использует. Он использует те же самые методы и приемы, которые он использовал тогда, когда жил в Англии доктор Лейтон. Пострадавший за свои убеждения, пострадавший за голос совести своей, которой он прислушался, пострадавший за то, что выразил свое опасение о формальном духе, захлестнувшем христианский мир. Это насилие. Насилие над телом и над совестью человека. Бог никогда так не действует. Никогда. Даже предлагая правильную, истинную религию, Бог оставляет за каждым человеком право выбора, повиноваться или нет. Если вспомнить историю взаимоотношений Иуды и Иисуса Христа, мы заметим, что, наверное, с самого начала, когда в сердце Иуды еще только зародилось желание предать Христа, тот уже знал, что происходит в его душе. Иуда, как и многие ученики, как все ученики Иисуса, они предполагали, что Иисус сядет на трон, что Иисус станет царем Израиля. Это было бы правильно. Я, наверное, будучи, если бы был в их время, я бы их 100% поддержал бы. Такой человек, как Иисус, был этого достоин. И вот они предполагали, что он сядет на трон, и им достанется часть его славы, им достанется часть его влияния, часть его богатства, потому что они будут его главными помощниками. В конце концов, именно к этому он их и призвал. Он для этого сам их избрал. Но тяжелее всех Иуда пережил отказ Христа от царства. Да, Иуда тяжко пережил то, что Иисус прямо отказался сесть на трон. Был этот момент, когда 5000 человек, не считая мужчин и женщин, были накормлены Иисусом Христом. Буквально из ничего, из воздуха. Он дает им пищу, кормит их. И что же происходит потом? Наверное, не без помощи того же самого Иуды и других учеников, а люди собрались, чтобы воцарить Иисуса, чтобы объявить Иисуса Христа своим царем, а тот отказывается. Иуда тяжело пережил это. И тогда он понял, что, следуя за Иисусом, он не дождется тех почестей, той славы, того богатства, на которое рассчитывал. И тогда в его сердце появилось вот это темное. Он решил предать Иисуса Христа. Да, может быть, он решил подтолкнуть его. Вот я сейчас врагов на него напущу, а Иисус, куда он денется? Он проявит свою силу, свою власть. Но не позволит же он, в конце концов, убить себя. Что-то Иуда прослушал. А может быть, он так и не думал. А может быть, он просто решил хоть что-то из этого взять, из этой ситуации. Сколько лет он провел рядом с этим человеком, сколько надежд с ним было связано. Хоть что-то возьмет, хоть 30 сребреников за него получит. До самого конца Иисус знал, что происходило в сердце Иуды. Давайте представим себе, что бы мог сделать Иисус.
Было множество моментов, когда они путешествовали, когда они находились там, где никто бы их не видел, и никто не мог видеть их. На каких-то дорогах, в горах, в каких-то ущельях, отдыхая на берегу каких-то, может быть, горных речушек. Чего стоило Иисусу Христу сказать ученикам: «Среди нас предатель, и вот он», и привести несколько неопровержимых тому доказательств или заставить Иуду в этом признаться? Когда Иисус организовывает последний ужин, который он проводит со своими учениками, Иисус, более того, он дает Иуде вот на этом последнем ужине, прямо дает ему понять, он знает, что происходит в его душе. Но до самого конца дает ему возможность сделать правильный выбор. Да, Бог не действует так, как действует сатана. Сатана порабощает волю и совесть человека, а Бог взывает к совести, а Бог взывает к вере, а Бог говорит о том, кем Он является для нас, и призывает доверять Ему. Мы в тени событий, которые должны наступить. Мы в тени событий, о которых говорят последние тексты 13 главы книги Откровения, когда повторится история недавнего прошлого, когда вновь сатана, используя разные человеческие силы, будет пытаться поработить совесть людей, желающих свободно поклоняться Богу по заповедям и в соответствии с голосом совести своей. И что же в ответ на это говорит Бог? 14 глава книги Откровения. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». В то время, когда сатана прибегает к насилию, Бог взывает к совести человека. И этим он в корне отличается от своего врага. Вера в Бога – это единственный на самом деле возможный путь к безопасности, к свободе и в прошлом, и сегодня, и в вечности. Человек, сохранивший верность Богу, невзирая ни на что, как это, возможно, было и с доктором Лейтоном, и со многими людьми, которые, да, умерли, отдали свою жизнь в прошлом, но сохранили совесть незапятнанной от компромисса какого-то. Так вот, эти люди сохранили свою свободу. Они сохранили свое подлинное лицо только благодаря тому, что они сохранили верность Господу. Время испытаний подходит к концу, и скоро все мы будем держать перед Богом ответ за свои поступки и за свой выбор. Об этом говорит книга Откровения, которая несет призыв к человечеству сохранять верность Богу и повиноваться Его заповедям.

0: Здравствуйте. До недавних пор считалось, что детский сад – необходимое звено в развитии каждого ребенка. Но на самом ли деле детям нужен детский сад? Обязательно ли ходить туда, чтобы социализироваться в обществе и быть здоровой, полноценной личностью в будущем? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Диана, решая вопрос о детском саде, мне кажется, в первую очередь нужно понять, зачем детский сад вообще нужен моей семье, моему ребенку и нам, родителям.
1: И действительно, повсеместно считается, что детский сад – это необходимое звено в развитии ребенка, потому что ребенок, садовский ребенок лучше подготовлен к школе, обладает определенным уровнем знаний. Он более социализирован, поскольку имеет возможность находиться в детском коллективе и устанавливать там отношения, учиться устанавливать отношения. И в советское время даже было необходимым отдавать детей в детские сады. И домашние дети встречались редко. Но сегодня, кроме детских садов государственных, существуют еще детские центры развития.